0: Николай Иванович, не смейте!
1: Но если бы родной матери на хлеб, и то не простил бы!
2: А в школе знают? Знают. Нет, дальше нельзя жить.
3: Поговорили?
1: Да.
3: Идите. Ну что, товарищ директор, случайность?
1: Нет. Вы можете дать ход этому делу или прекратить его.
4: В вашей власти сейчас.
1: Погубить парня или дать ему возможность стать человеком?
3: Что значит погубить? Странно вы рассуждаете.
1: Этот парень не переживет позора. Есть такие натуры. А если вы прекратите его дело, я головой ручаюсь. Он не повторит ничего подобного. Ни с какой шайкой он не связан. Его подловили в трудную минуту. Поверьте, этот арест будет для него страшным уроком. В семье он старший. Мать зарабатывает мало, вся надежда на него. Решайте.
3: Ага. Скажите мне честно, не хотите позора для школы?
1: Позор для школы будет, если школа отступится от него и не попытается выручить его из беды.
3: Ага, значит, преступление вы считаете бедой?
1: Да нет, нет, нет. Преступление есть преступление. Но то, что произошло с Ваней, для него это было настоящей бедой. Вот почти такой, как если бы он попал под машину.
3: Так, ну хорошо, хорошо, я отпущу его. А он снова что-нибудь натворит. Кто будет виноват?
1: Я!
3: Да неверно, товарищ директор, не вы, а я.
1: Ну что вы, боитесь ответственности?
3: Да не в ответственности дело, а в уважении к советскому закону.
1: Главное достоинство советской милиции состоит в том, что она каждому случаю подходит вдумчиво, а не формально.
3: Ах, вот как, а мы и не знали. Конечно, я понимаю, какие неприятности ожидает вас в связи с арестом вашего ученика. Но, как говорится, Сократ мне друг, а истинно дороже. Дело Соколикова будет передано в суд. Одну минуту.
1: Что вам?
3: Слушайте, товарищ директор, я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Больше заботьтесь о моральном облике своих учеников и меньше о чести своего мундира. Мы ведь тоже кое-что знаем. И других директоров видали с другими принципами. Знаете ли вы о таком факте? Один старшеклассник на уроке при учительнице, извиняюсь, брюки себе скинул. Казалось бы, шалость. Но директор рассуждает иначе. Он смело исключает хулигана, чтобы другим неповадно было. И вот тут начинается свистопляска. Директора жмут со всех сторон. Родители весь город на ноги подняли. Но он держится своего принципа. Вот это директор. Ну, конечно, я понимаю. В конце концов, его заставят принять этого парня обратно.
1: Не заставят. Это произошло у меня в школе. До свидания, товарищ начальник.
3: Подождите. У вас в школе? Сядьте. Непонятно, что-то получается. Одного исключаете за шалость, а другого выручаете, а его проступок куда серьезней. Как же это с педагогической, так сказать, точки? Интересно, интересно. Сам ведь тоже отец. Значит, исключили.
1: Исключил. И не за шалость, нет. А за циничный, бесстыдный поступок, вызванный, к тому же, низким чувством мести. Этого молодца общественным презрением не проймешь, ему необходима хорошая встряска. А Ваня другое. Ваня прост и самолюбив, но, очевидно, что-то большое, серьезное толкнуло его на этот шаг. Раскаяние его искреннее. Поверьте, он никогда этого не забудет.
3: Так, так. Так. Пришлите Соколикова. А ведь вас все-таки заставят принять этого парня обратно, а?
1: А? Нет, не приму.
3: Соколиков, директор вашей школы поручился за вас. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит. Он считает вас честным человеком, и у нас нет оснований не верить вашему воспитателю. Оправдайте доброе мнение вашего директора. Советую наперед обдумывать свои поступки. Идите, вы свободны. Ну, идите, идите, говорю, свободны.
0: Никуда я не пойду.
3: То есть как это не пойду?
0: А так, не пойду. Судите меня. Взял я у гвоздя деньги. Взял. Продал черту душу. Продал. Значит, надо идти в ад. Может быть, бы я его... Да нет, я не смог бы. Пусть лучше он убил меня. Не место мне в обществе.
1: Я вижу, ты готов нести ответственность. Но вот товарищ начальник считает, что дело можно в суд и не передавать. Он верит, что этот поступок был и будет единственным в твоей жизни. И я этому верю. Ну, иди. Успокой мать. И беги в школу, успеешь на второй урок.
3: Иди, иди, иди.
0: Николай Иванович,
1: ну иди, иди. Поверьте, товарищ начальник, вы никогда не пожалеете об этом. Сказал я начальнику отделения милиции и вышел из его кабинета. Конечно, он никогда не пожалеет о том, что неформально отнесся к Ване, поступил и как старший товарищ, и как настоящий педагог. Ваня будет достоин нашего доверия, я уверен в этом. Все следующие дни я усиленно готовился к своему докладу. Сегодня я предполагал его совсем закончить, но пришла мать Петровского и принесла распоряжение из Горано о восстановлении Сергея. Я сказал ей, что не подчинюсь этому. Наталья Николаевна очень расстроилась, призналась, что в поведении сына виновата она и ее муж, пыталась что-то рассказать, неожиданно расплакалась и убежала. Что такое? Может быть, я действительно что-то просмотрел? Да нет, я не мог поступить иначе. Да, но я должен докончить свой доклад.
5: Папа, ты чай-то пить будешь?
1: Да, обязательно, обязательно. Только немного погодя, мне нужно еще кое-чем заняться.
5: Мало тебе своих дел, так еще доклад навязали.
1: Навязали, много ты понимаешь. Это я сам в докладчике навязался. На конференции будет подниматься очень острые вопросы. Я давно хотел поделиться с учителями своими выводами. Мне кажется, я смогу здесь сказать о самом главном, о перестройке школы. Доклад удался.
5: Папа, ты знаешь, Сергей очень... Вообще ему плохо.
1: Я думал, что по поводу Сергея уже все высказались.
5: Да у него неразбериха в душе. Разочарование. Очень жестокое разочарование. А ты его исключаешь. Он и бесится с отчаяния.
1: Да, с отчаяния.
5: Конечно. Ты понимаешь, в семье у него плохо. Отец у него. Как тебе это объяснить? Сергей знает, что у его отца есть... Понимаешь? А ты его исключаешь. Не понимаю я твоей прямолинейности.
4: прямолинейности.
5: Конечно.
4: Скажи, а за что тогда Ваня набросился на Сергея? Помнишь, они подрались?
5: Не знаю.
4: Знаешь?
5: Нет, не знаю. А если бы знал, то тебе бы все равно не сказал. Мы же с тобой договорились о школьных делах друг от друга не узнавать. Помнишь?
4: Да, помню. Ну, извини. Да? Да. Здравствуйте, Степан Ильич. Да, знаю. 28-го заседания комиссии, и мне надлежит быть. Что? Можете не разъяснять.
5: Что случилось, папа?
4: Ничего. Доклад на конференции я делать не буду. Услышав эти слова, Леня молча вышел. Видимо, это его очень огорчило. Я плохо спал ночью. Трудно было мне примириться с мыслью, что я не буду делать доклады на конференции. Но я твердо решил, что я все равно выступлю и поставлю на обсуждение волнующие меня вопросы. Вот уже несколько дней работает комиссия, которая проверяет мою работу в школе. Конечно, товарищи разберутся во всем, я в этом не сомневаюсь. И все же я волнуюсь. И ребята тоже волнуются. Я давно это заметил. Славные, чудные ребята наши. Я вижу в окно наш школьный сквер. Ваня бежит по дорожке. Куда-то он спешит. А, понятно, показалась Паола. И он боится встретиться с ним.
6: Ваня, ну долго я буду за тобой бегать? Мне, наконец, поговорить с тобой надо.
7: Поговорить? Ты теперь можешь просто плевать на меня.
6: Конечно, могу. Тоже мне гусар какой нашелся. Что, я кукла какая-то бездушная? Не поняла бы, что у тебя в театр на билеты денег нет.
7: Паола, а я думал, что раз тебе Сергей...
6: Ну, не смей говорить о Сережке. Тоже мне герой. Мать-то ругала?
7: Нет. Рубаху купила.
6: Поклянись мне, что никогда ни ради меня, ни ради кого другого не совершишь никакого дурацкого поступка. Клянись.
7: Клянусь, Паола. Клянусь. Клянусь хлебом и водой, луной и звездами, стихами и музыкой, памятью Кости клянусь.
6: Вот как ты умеешь.
7: А понимаешь, Паола, в чем я тебе еще клялся? Вот я любил все. Наш город, школу, товарищей, мать. Тебя больше всего. Ну, я же ничего не понимал. И вот когда все оборвалось, вот представь себе, ты идешь по весеннему лугу, солнце, цветы, птицы поют, тебе радостно, и вдруг ты проваливаешься в черную глубокую яму, и вот только там, на дне, ты понимаешь, как ты был счастлив. Есть, Паола, один человек на земле, которого ты должна очень любить.
6: Кто, ты?
7: Нет, Николай Иванович. Паола, я ведь из-за него и десятилетку-то буду кончать. Ведь это же его идея строительства. А тут я и понял, что без знаний-то я никуда. А после школы ты никому не скажешь?
6: Ну что ты, конечно, не скажу.
7: Я на строительство пойду. Меня берут цирк строить.
6: Ну да.
7: Да.
6: Ой, здорово. Ага. Ваня, только обязательно расскажи обо всем Николаю Ивановичу.
7: Конечно, только не сегодня. Сейчас у него заседание комиссии.
6: Я об этом и пришла с тобой поговорить.
7: Чего?
6: Ты знаешь, Степан Ильич в комиссии, это плохо. Разве он поймет Николая Ивановича?
7: Да. Слушай, Паул, а кто еще в комиссии?
6: Не знаю, Лёнь должен был узнать. Ты его не видел?
7: Нет, не видел.
6: Пойдем поищем.
7: Пойдем.
6: Ну ты знаешь, я...
7: Пойдем.
8: Здравствуй, Сережа.
5: Здравствуй, Лёня.
8: Сколько время? Мы остановились.
5: 6. А что, свидание?
8: Да.
5: С кем?
8: Никогда не догадаешься.
5: Но раз в голове свидание, дела не так уж плохи.
8: За отца волнуешься?
5: Да, очень.
8: А он?
5: Тоже волнуется. Только ты знаешь, у него этого не заметишь.
8: А ты, видно, в него. Ну ладно, катись. Только дай слово, что подглядывать не будешь.
5: Волнуешься?
8: Очень. Боюсь, не придет.
5: Придет. Парень ты видный, к тому же разочарованный. Девочки это любят.
8: Ну, ни пуху тебе, ни пера.
5: К черту!
8: Пришли. Вы меня извините, Николай Иванович, что я осмелился вызвать вас на свидание.
9: Ничего, на воздухе приятнее разговаривать. Садись.
8: Ничего, Николай Иванович. Николай Иванович, а вы, наверное, думаете, что я... А вы напрасно пришли, Николай Иванович. Я вам такого наговорю?
9: Говори.
8: Да, я все хочу сказать. Это я написал стихи про Марью Ивановну. И вся эта затея моя. Ну вот и скажите об этом на комиссии. Тогда уж мое исключение будет вполне оправданным. А то ведь вас главным образом из-за меня будут упрекать. Я-то знаю. Так и скажите, а я что? Подлец, трус, циник, товарищи подвел, лгун. Ну вот хотя бы лгуном теперь я могу и не называться. Но вы мне вот что скажите, Николай Иванович. Только правду. Ну зачем вам все это надо, а? Ну вот вы меня исключили. Ну, предположим, за дело. Но ведь вы же знали, что вас замучают, будут заставлять принять меня обратно. Ну зачем вам все эти неприятности? Что это вам дает?
9: Что это мне дает?
8: Да.
9: Очень многое. Сознание того, что я поступил правильно.
8: А если бы это сделал Лёня?
9: Лёню мне было бы труднее исключить, чем тебя, но я бы это сделал.
8: А если вас снимут, но освободят от работы?
9: Ну, а если это произойдет, так что же делать?
8: И вы не отступите?
9: Нет. Ну, так что ж ты еще хотел сказать? Я тебя слушаю.
8: Тяжело на душе, Николай Иванович.
9: А ты не давай рыться в своей душе холодным остроумцем. Вот тем, которые смеются над любовью к родине, копаются с наслаждением в наших ранах, для них нет ничего святого. Они высмеют в тебе все самое ценное, лучшее. Назовут наивным чудаком. Они умеют очень ловко и остроумно разговаривать. Только больно и холодно душе от их остроумия.
8: Но почему же у нас тогда так много несправедливого в жизни, Николай Иванович? Лжи много. А вон Марья Ивановна говорит, что все хорошо и все прекрасно.
9: Нет, не все хорошо. Много неладного. Не все живут честно и чисто. Да плохо не то, что ты это видишь, а плохо то, что ты только это и видишь. Ну вот представь себе, вот строится большое светлое здание. Туда переедут люди из сырых и темных домишек. А вокруг этого строительства накопились горы мусора. Его не успевают вывозить. Ходить трудно. Люди падают, мусор портит весь вид. Одни понимают, что со временем мусор вывезут. А другие ворчат. Нет, мусор не вывезут. Дом не достроят. Да и вообще строить не стоит, если так много мусора. И не видят эти люди, как поднимаются высокие корпуса новых домов. Плохо быть такими. Тоскливо им на этом свете.
8: Да. Это правда.
9: Ну, а что ж ты еще хотел мне сказать?
8: Хотел, Николай Иванович. Да только не знаю, стоит ли.
9: Да говори, говори.
8: Видите ли, Николай Иванович, я ушел от отца.
9: Один?
8: Нет, мама тоже.
9: А где ж вы теперь живете?
8: Мы живем пока у бабушки. Маме очень трудно устроиться, она же не имеет никакой специальности. А я хочу работать. А что я умею?
9: Да. Слушай, хочешь, я тебя устрою на строительство? Ведь ты хотел быть строителем.
8: Да что вы, Николай Иванович. Это я строительством интересовался, чтобы в институт попасть. У меня совсем другая мечта. Очень я хочу в литературный институт. Люблю я литературу, особенно поэзию.
9: Ну да, конечно, иди туда, куда тебя тянет. Слушай, я тебя устрою на вечернюю работу.
8: А почему на вечернюю?
9: Ну, чтобы ты мог кончить школу.
8: Но ведь вы же меня исключили, Николай Иванович.
9: Ну да, исключил. И правильно исключил. Но тогда ты был совсем пустой. А теперь ты думаешь, мучаешься. Может, там еще не все верно думаешь, но это ничего, это еще поправить можно. Ну что ж, иди учись, приказ я отменю.
8: Что вы, Николай Иванович? Да нет, это нельзя. Но ведь вы отбили столько атак. Нажили столько врагов, столько неприятностей. Ведь теперь все будут говорить, что вы отступили. Ведь будут говорить.
9: Ну, будут. А разве для нас с тобой это главное? Иди, учись, приказ я отменю.
8: Спасибо вам, Николай Иванович, за то, что вы... за то, что вы пришли сюда.
9: Ну вот... Трудно тебе будет, Сережа, трудно, но ничего, ты, парень, сильный, справишься. Я сам так начинал. Вот видишь, жизнь приказала тебе работать, а школа этому не научила. Знаешь, какой я хочу видеть нашу школу? Школа ведь это начало жизни человека. Здесь формируется его нравственный мир. Здесь должны научить человека любить красоту, природу, музыку, поэзию, труд. Здесь должны научить ценить дружбу, любовь. Ведь это так важно, так нужно в жизни. Да и строить школу надо не скучными прямоугольными коробками, нет, а самыми чудесными, самыми красивыми, и непременно в саду.

этому закону переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо. И, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны. Меж нив золотых и пажитей зеленых оно синее стелится широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогий невод. По брегам отлогим рассеяны деревни, там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая при ветре. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору подымается дорога, изрытая дождями, три сосны стоят, одна поодаль, две другие друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо я проезжал верхом при свете лунном, знакомым шумом шорох их вершин меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я, и пред собою увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый уху шорох, но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась, зеленая семья. Кусты теснятся под сенью их, как дети, а вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вокруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя молодое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет.

0: Старый деревянный дом Петровской эпохи. Большое голландское окно в глубине, налево изразцовая печь с лежанкой. У стены великолепное бюро красного дерева с бронзой, со множеством ящиков. Солнечный зимний день, на стеклах узоры от мороза. Василиса, жена Веточкина, накрывает на стол. Дунечка, дочь Веточкина, гадает на картах. Евсевна, мать Василисы, сидит на печи.
1: И что ж ты матери никогда не поможешь? И обед приготовь, и стол накрой, и пол вымой. Добро бы иное что, а я ведь почти что асессорша.
2: А война была стрепуху отпускать, была палашка чем худа.
1: А тем и худа, что воровка.
2: О, много она украла.
1: Масло крала, селедку крала, все своему солдату.
2: Солдат тоже есть хочет.
1: Вот так рассуждение. Ай, дурище ж ты!
3: Когда хоронили Петра Алексеевича, шли солдаты, и у них на головах шляпы были, как вареники.
2: Какого Петра Алексеевича?
3: Императора, вот что Петербург построил.
2: Ну и когда ж это было?
3: Не очень уж так давно было, вот считай. Теперь у нас Павел Петрович, а то была Катерина Алексеевна. А раньше была Лизавета Петровна. А раньше...
2: Да в году-то в котором?
3: Я уж невестой была. Мне уж лет 16 было.
2: А теперь тебе который, бабушка?
3: Да не больно уж так, чтоб много. 90, пожалуй, лет.
1: И чё это ты так вырядилась, точно на гулянии идти?

0: папенька велел.
1: Зачем это он?
0: Да разве нашего папеньки что узнаешь, разве он что скажет? Только цыкнет.
1: Ты об отце как о будочнике говоришь.
0: Говорю, что знаю. У нас иной раз папашенька хуже будочника бывает.
1: А хочешь, я ему твои такие слова передам?
0: Да отвяжитесь, маменька, в самом деле. Тут у меня в картах ничего не выходит, а вы только путаете. Мало вам самим от папеньки попадало, что вы его же под свою защиту принимаете.
1: Ой, как поговаривает-то,
2: а? Покойницу матушку, прабабку твою, твой прадед в погребу на ночь зимой запирал за провинность.
0: Скажите, пожалуйста, как чувствительно.
1: Просидишь зимой ночь в нетопленном чулане, так чувствительно будет.
0: За какие же грехи он сажал?
2: Когда не угождала, известно, даром не стал.
0: А тебя бабушка бил, дедушка?
2: Что такое?
0: Говорю, бил тебя дедушка?
2: Бил.
0: Тебя за что?
2: Не угождала.
0: И больно бил?
2: Известно, больно. Ежели я одним только боком дышу, так стало только, что у меня вся правая часть отбита. Давно было, а вот до сих пор к погоне. Он уж, слава тебе, Господи, лет 50 как помер. А кости до сегодня ноют.
0: С чего ж он помер?
2: Подрался пьяный, ну его и помяли. Привезли домой на розвальнях, а он еле дышит. Только сказал мне, видишь, дура, и помер. Я тогда Василисой брюхата была.
1: Что это Мирошенька не идет, а? Уж больно лютый мороз сегодня. Дворник дрова носил, так у него нос как свеча белый.
0: Что это за пиковая дама мне дорогу застилает?
2: В 740, вот не помню каком году, тоже мороз был. У меня тогда 3 пальца на ногах отмерзло. Мы дом этот сдавали жильцу, и такая была у нас фатера, что лежала я на печи у самого окна, спину снизу обожгла, а ноги отморозила.
1: Ты бы хоть отперла, фрея эдакая.
0: Ну так сейчас и пошла. Это вы меня за этим в пансион к мадам Базен посылали, чтобы я вам потом двери отпирала.
1: Вот на шею бы Бог послал дочку.
0: Да и чем вас не хуже. Ну не как братец, красавчик вернулся.
1: Холодно, Мирошенька, а? Да где же он?
0: Сейчас придет.
3: Ёжась от холода, бегает Мироша. Щека повязана фланелью.
1: Холодно, Мирош! Спрашиваю, как на дворе?
4: Ничего!
1: Ну, слава богу, коли ничего.
4: Только зябко очень, зазнобился.
1: А, зябко.
4: Я уж бегом, бегом. А мальчишки с снежками, собаки за мной. Так я бежал, так бежал.
1: Ну, молодец.
0: Храбро он у нас, как что завидит, сейчас лыжи на вас три.
4: А ты что думаешь, себя собакам на пропитание отдавать?
0: Они тебя и жевать не станут, ни лакомый кусок.
1: Мироша, помоги матери, принеси квасу из кладовой.
4: И нас с удовольствием.
1: Вот, бери пример с брата.
0: Да очень надо, невидаль какая. Вот выходит мне на картах такая
5: гадость. Хоть плачь.
1: А ты поплачь, так легче будет.
0: А, мало, я плакала.
1: Ой, с чего бы?
0: Да разве это жизнь? День да ночь, ночь да день. Зачем живу, кому надо?
1: Вот замуж выйдешь.
0: Очень интересно. Вот ваш Остюков сватается, так идти? Нет ж, я лучше к первому встречному офицеру иду.
1: Да что ж ты говоришь, что мерзко? Откуда пакости такие?
0: А чё пакости? Большая радость с пьяным чинюшкой в законе жить. Еще в погреб запрет, да лопатку отобьет.
2: Отобьет? Отчего ж не отбить?
0: А тут можно на набережной покататься. В гостином дворе что хочешь накупить? Не то что в вашей трущобе.
1: Ой, срамниться ты! Ведь за тобой отец большое приданное дает. А ты знаешь, что у него в железном сундучке лежит?
0: Лежит, лежит. Сами мы в Мурье лежим.
1: Да молчи уж!
4: Я красный жилет себе закажу.
1: Господи, с чего бы?
4: Папашенька мне 3 рубля обещал за работу.
0: Хорошая работа.
4: А чем не хорошая, почем ты знаешь?
0: А то я не знаю, что ты делаешь, как же.
4: Папашенька говорит, что я скудоумный. Мне все можно. Меня под суд нельзя. От лекарей у папашеньки такое свидетельство есть. Мне все можно. Могу квартального обругать, ей-богу.
1: Боже, побьют. Коли квартального обругаешь, побьют.
4: Побьют, а под суд не отдадут. Вот я какой.
1: Ой.
6: Подъехал кто-то. Батюшка, вот новости. Папенька на извозчике и с кульком. Отворяй, Мироша.
3: Входит Веточкин.
7: Прими-ка шубу, Мирон. Эх, капустой духу-то напустили, на весь дом не продохнуть.
1: Но сам же говорил, что щи с головизной были, от них известно, дух идет. Опять же день сегодня постный, опять же пирог с кашей и самовым плесом.
7: Без меня не трогать, а на второе что?
1: Лещ, капуста кочанная.
7: А еще что?
1: Варенички со смородином варенье.
7: Так чтоб живо, одним махом все подать.
3: Поднимается к себе наверх.
7: Гостей жду.
1: Ну, сказал бы зараньше.
6: Чуть подвязался, ровно хоронить тебя собрались.
4: Щеку раздуло. Говорят, надо фигу в молоке сварить, горячую 2 часа за десной подержать, а потом съесть.
8: Просто ромашки возьми, голубчик. Ромашкой горячей пополощи. Лучше ромашки ничего нет. Мы все ромашкой лечим.
3: Веточкин спускается по лестнице.
7: Мирон.
4: Тут, папашка.
7: Как дела?
4: Извольте любоваться.
3: Вынимает из портфеля бумагу.
4: Ровно рубль бычками. Не отличить.
7: Левой рукой работал.
4: Левой. У меня, папенька, левая тверже. И глаз левый больше пристрелялся.
7: Так что теперь можешь не испортить листа.
4: Глаза закрывший, и то.
7: Минутка, садись.
4: И перо, папашенька, таким способом отчинено. В этом, папенька, вся хитрость. Надо сперва понять ту отчинку, какой кто приспособился. Без отчинки настоящего росчерку нет. Женскую руку легче, потому в ней слабости. А если твердая мужская, да завиток с нажимом...
7: Ну-ну, пиши.
4: Господи, благослови.
3: Мироша берет перо в левую руку, приноравливается и быстро пишет.
4: Вот оно как.
7: Ах ты собачий сын.
4: Ваш сын, папашенька.
7: У них сюда золотой песочек.
1: Пирог на столе.
7: Тащи головизну.
1: Несу, несу.
7: Получай.
3: Веточкин вынимает из кошелька 2 серебряных рубля.
4: Папашенька, это забывчивость с вашей стороны или подлость?
7: Что ты сказал?
4: 3 обещали.
7: 3?
4: Помилуйте, это не что-нибудь такое, особо. И даже сиятельное.
7: А, да, да, правильно, верно, 3. 3.
4: Покорнейше, благодарю.
1: Готово.
7: Садитесь!
3: Все рассаживаются за обеденным столом, и Евсевна остается на печке.
7: Пирог-то нарезан!
1: Я тебя в кашу щец плеснула!
8: Ну, щец так щец, масло-то я не могу, живот масла не принимает.
7: Ты теперь, маменька, ровно бы ангельского чина, только небесной пищей утробу насыщаешь.
8: Люблю кашу, ох, люблю! Я ничего не могу есть, кроме каши.
0: Нет, что вы мне вашего пирога не кладите.
7: Что это за брезгливость?
0: Не брезгливость, а и так уж поезд не сходится. И что за вкус в этой самове, не слизь какая-то?
7: Невежда, это деликатес. Ну-ка, как пройдет? Дуня, хочешь водки?
0: А что, дайте.
7: Я пошутила уже, да, и рада.
1: Ой, какая мозоль девка. Тут мы с ней сцепились, то она врала.
7: Ой, чай врет.
1: То она врала. пакости такие, говорит. Я, говорит, лучше с каким офицером иду, чем замуж за чиновника.
4: Ну, а ведь за это иные родители проклинают.
0: Велика от этого польза.
4: Какая польза? Кто это тут о пользе говорит?
0: Да ты говорю, что много сласти здесь жить. Сидишь у окна целый день. Да окно теперь замерзло, ничего не видно.
4: Погоди, оттает.
0: Погоди, погоди, я 23 года жду.
4: Ой, характер у нее совсем у меня.
0: Только и свет, что в окне. Два раза в лето в Екатеринбург на лодке кататься свезу.
1: Ой, ну не ясно она.
4: У меня вся.
1: А чё ты ее подзадориваешь?
4: В ее годы у тебя четверо детей
1: было. Ну так что ж?
4: А она у нас до сих пор в маринаде. Видишь, как ее принимают.
3: Дуня выскакивает из-за стола и отходит к окну.
4: Ой! Хорошую водку у нас стали делать. Прожигает до мышечков.
8: Еще хочу.
1: Чё это ты так скоро сегодня, а?
8: Не жалей, не жалей для матери-то.
1: Когда я жалел?
4: Ешь, мать, ешь, сколько твой эстомат вместить может.
8: Ну, пошел прибирать. Известно, соразмерять надо с возможностью. Вон дедушка мой Савёл Прович, он гусем объелся. А что вы, кажись, гусь?
4: Птица!
8: То-то, что птица. А вот он помер. И начинка-то была кислая капуста. На что, кажись, здоровее.
4: Ну, когда он у тебя помер-то?
8: Давно, мне бабка моя говорила.
4: Ну?
8: Ему бы теперь лет 200 было.
4: О-о-о!
1: Кушай, мать!
8: Спасибо, дочь.
4: Вот, Дуня, говоришь ты, что за чиновника идти замуж тебе неохота. Уж ищи, сегодня Василиса на садке головизну брала.
1: На садке.
4: Видно сейчас, атласно с ней такая. Вот, ну, не говоришь ты про чиновников, что они поперек души тебе стали. Скажу тебе так, может, ты и права. Ибо судишь по тому, что видишь, и я скажу, не тот у нас чиновник, каким он должен быть. Да знаешь ли ты, что такое чиновник? Чиновник – это первое лицо в государстве. Чиновникам все держится. Чиновник весь строй держит. Главное – он пружина в механизме. Мужик ведь пашет, сеет, жнет в поте лица, обрабатывает землю. Воин кровь проливает, живот свой на алтарь отечества кладет. Духовный пастырь насаждает в человеке благочестие. Купец торгует, ремесленник своим ремеслом содействует промышленности. Цирюльник стрижет, живописец живописует. Вельможа пьет, ест, веселится, одевается в весонную багряницу. А чиновник всеми ими управляет.
1: Вон он, чиновник-то!
4: Если все чиновники высоко понимали свое назначение, свыше им предоставленное, они орлами парили бы. Но сознания в чиновничестве этого нет. Ведь когда Петр Первый в числе других гениальностей создал чиновника...
8: Этот дом при Петре строен был. За год до его смерти осветили. От Троицы протопоп приходил.
1: Оставьте бабусика здесь про чиновников.
4: Когда, говорю, государь создал чиновников звание, это было еще ново и для граждан непривычно. Всей высоты, всей силы не поняли этого звания и доселе еще не уразумели. Но настанет час, когда чиновник поймет, что им земля держится, что без него хаос и смешение языков, и вот тогда он будет править государством, он будет все.
1: Вот ты хорошо.
4: А, конечно, теперь они мразь. Берут взятки грошовые, вымогают с нищих, попадают под суд, пьянствуют, грамматики не знают.
1: Вы, однако ж, папашенька, знаете.
4: Я в семинарии курс окончил. Я греческих и латинских писателей наизусть читаю. Infandum regina, jubes reneforum delorum.
1: Вот ловко-то.
4: Вот да. Теперь, Василиса, леща давай. Качан я сам разрежу.
8: При Петре отсюда до леса рукой подать было. По ночам волки к воротам приходили.
1: Мамаша!
4: Мирон, дай-ка кулечек. Ты осторожнее, там икра свежая, вчера только получена. Вынеси ее между дверей шкаф сейчас же. Бутылку вот эту откупори, но не болтай, осторожно, такой бутылки. Ты в жизни видал. По знакомству 18 рубликов.
7: Батюшки.
9: Проникнись этим. Будешь пробочник в пробку пускать, точно костоправ кровь отворяет с молитвой. И вот, зная твою чистоту работы, я тебе поручаю.
7: Обработаем.
3: Мирош убегает в кухню.
9: Дуня, сейчас придет офицер, один красавец. Когда позову тебя, выйди и больше ничего, только выйди. А ежели спросишь, то ответь, а потом опять уйди.
0: Что ж ты как червяка на крючок меня на приманку сажаешь?
9: А хотя бы и на приманку.
1: Лишь нынче неудачника.
9: Вот что, Дуня, я скажу тебе, щука ест ерша, ерш червяка. Червяк букашку, человек щуку, все жрут друг друга. Ты не пожрешь, тебя пожрут. Всю жизнь надо биться. Ты видишь, вон чарка серебряная, из нее сам Александр Данилович Меньшиков пил. Теперь я из нее пью, а наверху у меня железный сундучок. Ты только спроси у матери, что я ей говорил. Или пожар будет в доме, тащи только его, сядь на него, сиди и вместе с жизнью отдай. Сундуком этим я могу все купить, поэтому жизнь мне не страшна, я спокоен, нет у меня границ. А когда я пришел в Петербург семинаристом, у меня все имущество состояло в паре дырявых сапог. Биться надо всю жизнь других давить надо, чтоб тебя не раздавили.
7: Крепким папашенька оттуда духом бьет.
9: Так это же высокая марка. Ну-ка. Ой, то самое. Так, водки, Дуня, я тебе не дал, а вот попробуй-ка ты вот этого.
0: Горько?
9: Ничего не горько. Ты пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей. И вот первое, с чего началось мое благосостояние, был вот этот дом, что я за матерью твоей приданное взял.
8: При Петре строен.
9: Ты жалуешься, что только света, что в окне, а я с твоей матерью через вот это окно и познакомился. Я в должности мимо ходил, а она мне глазки делала.
0: Ой, ну скажешь ты тоже.
9: Да что же я вру, что ли? И дорого мне тем всем, но завет минувшего. Прожили мы с твоей матерью 26 лет, как один день.
0: Ну, начали за здравие, свели за упокой.
8: Это обстоятельный человек. Бог счастья, Василиса, послал.
0: Ты как у меня окружение в голове. И ровно плыву я по реке.
9: То-то! Теперь поняла, почему. 18 рублей бутылка. Лещ суховат. Пригорел, что ли?
1: Должно плохого корма.
9: Ну, баста, сладостей ваших есть не буду. Давайте собирайте со стола и форточку отворить, чтобы проветрить. А то здесь не продохнуть, ежели свежему человеку с улицы и бабушку убрать. Вы, маменька, сыты? Перекочуйте, сделайте милость Дунятке в комнату. У меня гость будет важный. Вести его наверх нельзя. Здесь принять надо.
8: Квасу бы мне.
9: Туда вам дадут и квасу.
8: При Елизавете Петровне был в измайловских казармах квасовар. От квас варил, скажу я тебе.
1: Ну как же ты без сладкого?
9: Ну, сказано тебе, не хочу. Ну давайте, собирайте со стола. Мирон, Мирон, помоги, помоги. Да, возьми вазу богемского хрусталя, что от камердинера графа Орлова куплено. Да. И выложи на нее икру, ты поняла?
1: Невелика хитрость, луку надо?
9: Нет, луку они не едят. А вот перцу посыпь малость, чтобы рыбный дух отбило, да подносик серебряный. Живо, ребята, живо.
3: Веточкин уходит к себе наверх.
1: Кого он ждет, а?
7: Важного кого-нибудь, меня уж теперь трясет.
0: А я так весьма равнодушна. И так маменькому странно, будто я летаю.
7: А у меня щеку рвет, мамашенька, хуже.
8: Дует, безбожники, уморите старуху, закрой фортку.
0: А вы идите ко мне в спаленку.
8: А чем я пойду? Мне ходить-то нечем. Я человек решен.
7: А я, бабусик, сведу тебя.
8: Тише, тише, Мирошенька, расплескаюсь я.
7: Слезай, бабусик, слезай.
8: Ну, старая стала. О, ты пошли!
3: Мирошев взваливает усевну себе на спину и быстро уносит.
10: Евдокия! Евдокия!
3: Сверху спускаются веточки.
7: Евдокия, вот Сергий и брошь на день.
0: Откуда у нас такие папины?
11: А за долги, дочка, достали. С денег не платят, предлагают вещами. А я человек покладистый. Вещами, так вещами. На день, Дуня, хорошие вещи. Ежели в 3000 оценить, большого маху можно дать на день. А я их тебе в приданное дам. Ну, ежели хороший человек, ежели ему поверить можно, дам. Ну, теперь и фортку прикрыть можно. Господи, спаси ты нас грешных.
3: Веточкин идет к окну.
7: Ну вот, как раз и приехал.
4: Здесь! Здесь, пожалуйте!
7: Мироша, встреть. Выйди, Дунечка. По собу придешь. Ну, покажись.
12: Чего, все в порядке. Эх, Дунька, как бы тебе чиновником бы быть.
3: Дуня убегает наверх. В дверях появляется князь Платон.
13: Ну, кажется, аккуратно.
12: 7,5 минут опоздания.
13: Ну ведь и живешь ты у черта на куличках. Я таких домов и не видывал.
12: Ой, домик старенький.
13: Да, вижу, что старина. Боже мой, это что же у тебя?
12: Из дворца Таврического князя Потемкина берез.
13: Откуда же взял?
12: По случаю дешево продавался, смотритель дворца продавал.
13: Краденое, значит.
12: Господь, с вами приказано было часть вещей распродать, но и распродали. А я-то за долг получил. Не дурная бежу. Извольте видеть, сколько тут потайных ящичков. Вон как, вот тут надавишь стеночку, а он и выползает.
13: Занимаешься здесь?
12: Да нет, мне не крыло за столом светлейшего сидеть. У меня наверху есть простенький, тоже красненького дерева. А это, я думаю, продать любителю. На любителя рублей 800 можно взять. Нет, так и 900.
13: Ну, давай отделе.
12: Присядьте, Василий.
13: Так что ты вчера молол? Ты что, денег не хочешь мне давать?
12: Опасно, ваше сиятельство.
13: Что за вздор?
12: Мы превосходно знаем, что папенька ваш миллионер, и вы как единственный наследник, и как ведомо я сужал не раз. И своими, когда своих не было, я рекомендовал, кому обратиться.
13: Но это все знаю. Дальше.
12: Но времена меняются, ваше сиятельство. Всякий теперь дрожит за себя. У вас вообще-то долго 1000 зас.
13: Да, пожалуй, больше.
12: И вдруг все это в один день. Аки воск от лица огня растает. И миллионы, и все прочее.
13: Нет, ты от старости спять.
12: Известно вашему сиятельству, сколь часто на глазах у нас люди исчезают. Был человек... И вдруг нет.
13: Ах, вот ты куда гнешь.
12: Позвольтесь, небезызвестно вам, что папенькой вашим недовольны. И неизвестно, что может не сегодня-завтра произойти. Да и вы, ваше сиятельство, известно, что ваш полк раскассировать хотят.
13: Слухи? Вздор!
12: Ну, у меня слухи прямо из замка. Ежели я что говорю, так это верно.
13: Ты понимаешь, через 3 дня у меня платеж. Платеж чести.
12: А папенька не дает?
13: Нет. Он мне дает 20 000 в год и более ни гроша.
12: Она точно вам маловато. Ну а тетень?
13: Тетка?
12: Да.
13: 100 рублей дает. Ну, 1000.
12: А вам сколько нужно?
13: 10.
12: Так.
13: Ну, понимаешь, 3-го дня я проигрался. На другой день, конечно, заплатил. Но для того, чтобы заплатить, взял у Ростовчина до четверга. И без расписки, конечно. Ты меня понял? Да. Я через 5 минут могу достать не 10, а 30 000 без документа. Но при условии отдать через неделю. Я раньше Пасхи не могу. Бери проценты, какие хочешь.
12: Что? Я с ней ростовщик. Вот тут был Хаджатов, он годовых 200% брал. У меня в мыслях столько не было. Больше 30 не снилось.
13: Ну так как же?
12: Обеспечение нужно.
13: Какое к черту дам тебе обеспечение? Лошадей?
12: Такой шум не лошадей-то ваших. Может, у вас есть после матушки покойницы там бриллианты, жемчуг?
13: Нет, это все у отца.
12: И на короткое время взять нельзя?
13: Нельзя. Пойми, почему я обращаюсь к тебе. Мне нужна полная тайна. Я знаю, ты же не выдашь?
12: Ой, могила.
13: Ну так что?
12: Вот ежели бы тетенька поручилась бы, вот ее бы подпись, а?
13: Ну да, так она тебе и подпишет.
12: Ой, ну подпись-то у меня есть сколько угодно. У меня есть чистые листы, подписанные как доверенность.
13: Она что, подписывает тебе чистую бумагу?
12: Да, доверяю. Позвольте посмотреть.
3: Вынимает из бюро лист, взятый от Мироши.
13: Вижу.
12: Вот ежели бы вы здесь обязательства своей ручкой написали, а потом свою подпись поставили, вот тогда гарантия будет.
13: Ну и какая же здесь этого гарантия?
12: А как же случится, что с вами среди документов тетенькиных и их оборотов по имени эти 10 тысяч, они даже заметны-то не будут. Оплатит контора и не спросит никого. Ну, а коли Бог милостив, то все будет благополучно. Ко дню Святой Пасхи вы все изволите оплатить.
13: Черт! Ведь это подлог.
12: Как подлог? Да ведь подпись-то настоящая, тетенькина. И не признать они не могут, если бы даже до них дошло.
13: Ты меня так затуманил, что я даже сразу сообразить ничего не могу.
12: Если вы смотрите на все себе, как на дело нечистое, то как вам...
13: Постой! Дай мне сообразить.
4: Господи! Что же я не угощу-то вас ничем?
13: Пошел ты к дьяволу со своим угощением,
4: помилуйте,
13: Ирод.
4: Как же это можно? Дунечка, Дунечка, Дуня, милая, поди сюда.
13: Вот что, чертов лихоимец, деньги мне нужны. И мы сделаемся так.
4: Дочка моя, Дунюшка.
3: Дуня приседает перед князем.
4: Донечка, принеси-ка бутылочку, ту, знаешь, князю угостить надо.
13: Я днем не пью.
4: А я ведь вас не приглашаю, только хочу предложить, чтобы вы попробовали. Слыхала я, что в полку первый вы знаток по винной части.
13: Толк знаю.
4: Ну вот моего заветного и попробуйте. А может у вас такого и нет в полку? Ой, спасибо, Дунечка. Родненькая, принеси там и корочка, и свеженькая. Их сиятельству на закусочку.
13: Ну зачем же вы сами беспокоитесь?
6: Для такого гостя приятно.
3: Платон провожает Дуню взглядом.
13: О, какая она у тебя!
4: Славная! Одно только сокровище и есть. Попробуйте, вас сердце.
13: А это что за чарка? Итальянская работа.
4: Случайно купился.
13: Да?
4: Да. Ну-ка, вас сердце. Каково венцо, а?
13: Откуда достал?
4: А, чего захотели? Но скажу по секрету, из польских погребов, из майората одного.
13: Цена?
4: Непродажная, но для вашего сиятельства десяток бутылок рублей по 50 достать можно.
13: Я скажу в полку, великолепие. Да немного еще.
4: Ой, не советую, ваше сиятельство, мне не жалко, а только в нем силы много. А вот и корочку вам рекомендую, только что получено.
6: Скажете положить? А впрочем, что я спрашиваю?
13: Куда вы столько? Довольно. А сами вы?
6: А мы уже пообедали.
13: Так рано. Давайте я вам положу. Икру всегда можно есть, даже после мороженого.
4: Ох уж, выпить и нам.
6: Нет, это крепко.
13: Ничего, дивное вино. За ваше здоровье. Ну, старина, давай мы с тобой чокнемся.
4: Весьма счастлив.
13: Ну так как же? Мне ведь некогда.
4: Как желаете. Мое мнение, риска вам никакого. А душе моей спокойно. 5 минут все покончить можем.
13: Так что, ты мне сейчас можешь?
4: Наверх только подняться.
13: Гарпагон! Ну, черт с тобой!
4: Иди, Дуня, наверх, принеси мою чернильницу и перо.
13: На сколько писать? Сколько... Сколько сдерешь процентов?
4: Да, Пасхи, ну что ж, пишите на 11 500.
13: Да, немного ли будет?
4: Много, ну что ж, извольте. Хотите так, возьму я с вас только 1000. И купите вы у меня за 800 вот этот стол.
13: Зачем он мне?
4: И мне он не нужен, только комнату портит. А вам такой столик для кредита я завтра же пришлю.
13: Гарпаго?
4: Пишите документ на 11 800. Извольте видеть, как я рискую, я даю вам 10 тысяч чистоганом, да еще такую вещь об обмен-то бумажку.
3: Дуня приносит чернильницу и подает князю гусиное перо.
13: Извините за беспокойство.
6: Пожалуйста.
7: черт с тобой.
9: Не сбивай князя, Дунечка. Он делом занят.
3: Веточкин уходит, князь начинает писать, Дуня подходит к окну.
6: Это ваша лошадь, серая в яблоках?
7: Моя.
6: Ах, хорошо, я думаю, бежим.
7: Прокатимся как-нибудь, посмотрите.
6: Надо, чтоб папенька отпустил.
7: А вы попроситесь.
6: Боюсь, не отпустит. Я вам мешаю.
7: Вы? Разве вы можете мешать?
6: Папенька сказал, чтобы я не мешал.
7: А вы его не послушались. Вот если он не разрешит вам со мной ехать, вы его также не послушаетесь. А если я вас поцелую?
3: Дуня охватывает его шею руками и крепко целует. Появляется Веточкин.
8: Какой табак этот крепкий, для радости носит.
7: Смотрите, так?
8: Так, вы форму не хуже нас знаете.
7: Да, это вино дьявольски крепкое. Уж на что я человек привычный.
12: И 10, как в банке. Желаете пересчитать?
7: Ну вот, до этой грязи руками дотрагиваться. Спасибо.
8: Рад служить, ваш честь.
7: До свидания, мадмуазель Евдокия.
6: Очень рада знакомству, ваше сиятельство.
7: Отпусти как-нибудь со мной дочку прокатиться.
12: Доберите, она совершеннолетняя.
7: А если я ее увезу, а назад не возвращу?
12: Тогда заявлю полиции, а ежели обидите, в суд подам.
7: Даже в суд?
12: Никогда вы, князь, этого не сделаете, ибо ссориться вам со мной невыгодно. Ежели проферанс на чьей стороне, то он на моей всегда будет.
7: Разве?
12: Ибо я законник, я законы все наизусть знаю, снизу вверх и сверху вниз. И ежели я что делаю, это законно. А так как закон на моей стороне, то я все же буду прав.
7: Страшный человек, ваш папенька. Ну так мы с вами как-нибудь прокатимся. До свидания.
12: До свидания.
8: Василя!
7: Горбагов!
8: Родовитое дворянство. Небось, какой-нибудь дочке графа не предложил бы кататься.
6: Ну, графинь-то, я думаю, свои лошади есть для катания. Он платок свой забыл. Я возьму, отдам выстирать, а ты потом передашь ему.
8: Отдай выстирать.
6: Какой чудный запах у этого платка. Чудный и странный.
9: Что такое?
3: Веточкин смотрит в окно.
9: Опять, скажись, Перейдёнов.
3: Веточкин идет отворять дверь. Дуня, стоя у бюро, почти машинально вынимает из портфеля расписку князя и читает ее. В передней слышны шаги. Не успев положить документ в портфель, Дуня бросает его в открытый потайной ящик бюро и задвигает его. Ящик защелкивается. Входят Перейдёнов и Веточкин.
8: В достаточной мере, сударь мой, вы мне надоели. Я человек занятой.
10: Занятой? Так ведь вы, сударь мой, сенатский чиновник. Следовательно, вам занятие столь свойственно, как каждой твари, его назначение. И почему же думаете вы, что разговор со мной не есть занятие? И почем вы знаете, почтеннейший, сколько я могу заплатить вам за услуги?
8: А может, я вам услуживать и не желаю?
10: До этого мне дела нет. Я не шучу, господин Веточкин.
8: Я после обеда привык спать для восстановления сил, а посему прошу вас пожаловать завтра утром.
10: Нет, завтра поздно. Мне желательно говорить с вами немедленно. Но прошу удалить молодую особу, потому что у нее есть уши, и язык. А то, что скажу вам, в свидетелях не нуждается.
7: Иди, Дуня.
3: Дуня берет поднос со стола и уходит.
10: Сенатский чиновник. Вор вы или не вор, умны вы или глупы, не знаю. Но коли вы у княжны сумели первым воротилой стать, я думаю, что не глупы. А коли вы умны, так слушайте. Я имею коной княжне иск. И желаю получить либо 20, либо 30 тысяч. И это недорого. Ты мне должен помочь. Зато я тебе тыщенки две дам.
14: А какие же у тебя есть данные насчет всего означенного?
10: Все есть об этом, сенатская крыса. Ты всякое попечение отложи. И данных этих я тебе не скажу. Я знаю вашу исподницу, Бога продадите, ангела-хранителя под заклад отдать готовы. О самой сути дела я о причинах говорить не желаю, да тебе это и не нужно. Что это у тебя? Можно стаканчик?
14: А не жирно ли будет? То ж куда ни шло.
10: Забористо, только этим не проймешь меня. Не то видали. Слушай ты, сенатский чиновник, приехал я сюда, в сие государство российское, и увидел кладез тинистый и подлый. Тишь у вас, гладь, сидите, как лягушки в болоте, глазищами поводите и квакаете. Ну, а знаешь ли ты, что я Парижа видел? Видел я Бонапарта, как тебя вижу, когда у него космы по щекам болтались, и он в дурацком колпаке в Египет поехал. Видел я, как народ рвал друг друга, как на каждой фонарной палке вешали какого-нибудь прохвоста. Видел, как огонь целые дома спалил.
14: Был парень в переделке.
10: То, что пережил, о том и понятия чернильная душа-то не имеешь. Родился я рабом. Меня продали. От своих оторвали и продали. Продали свободному народу, где нет крепостных. Много лет я там околачивался, и затосковало сердце, и захотелось в ваш проклятый Петербург. Потянуло, потянуло, приехал, никого нет, головы преклонить некуда. Ваша княжна выгнала. Выгнала меня, подлая. Вчера сказала, чтоб даже и не допущали меня. Как же можно, раб смердящий, а она при императрице Екатерине Алексеевне, когда та еще наследницей состояла, близкая особа была.
14: Была, это точно.
10: Многого я ей простить не могу. Не ей, всему роду их. Дед мой и прадед у них родились и померли. Сколько слез пролилось, сколько крови протекло. Я все эти годы только и вспоминал их. У жены моей плечо было рассечено. В прошлом годе померла она. Вместе мы там, в Париже, с ней салат ели, креветками питались, чертовыми раками, на которых любой каменщик у нас плюнет. Померла она. Она одна. Меня только и держала.
14: Говоришь ты много, длинно. Дело мало.
10: Дело захотел. Слушай, связана со мной княжна. Чем? Тебе дела нет. Что выгнала она меня, того простить не могу я ей. Стар я, жить недолго, хоть 3 года спокойно подышать. Хочу хоть чем-нибудь ее отравить, не давать ей жить. Подлая она.
9: И опять слова одни. Как вы, партикулярные люди, разговаривать-то не умеете.
10: Вот что нужно мне. Мне нужно, чтобы 5 минут, всего 5 минут, я говорил перед ней, а она бы слушала. И никто бы нам препятствий не делал. Устрой это. 20 тысяч она мне отвалит. Отдаст. Отдаст. Есть одна такая клавишка. Коли задеть, все в ней заходит.
9: Риск. Дело благородное. Что ж, рискнем.
4: У тебя так твое лицо разговаривает, так мне много проступает. Ну-ка, пойдем-ка ко мне наверх. Я вот только бюро запру. Портфель с собой возьму. Может, и бутылочку взять?
10: Бери бутылку.
9: А может, мы с тобой поладим? Я давно до такого дела добираюсь. А тут нам нечего оставаться.
4: Уши есть. Это ты сказал верно. Ну-ка, пойдем-ка ко мне в светелочку, потолкуем. Может, княжне и каться будет от нашей беседы, а?
2: Ах ты, крючок, ах, чернильная душа, а? Будет!

0: На двери квартиры, которую Николай покинул когда-то, замка не было. «Дома, мать!» — радостно подумал он. Постучал. «Входите, открыто!» У окна с шитьем в руках сидела мать. Не отрывая глаз от ее постаревшего, изможденного лица, Николай шагнул в комнату, выпустил из рук вещи и сказал вдруг осипшим голосом: «Здравствуйте, мама». Она вздрогнула, уронила шитье и, повернув голову к двери, медленно встала и, тихонько охнув, засеменила к сыну. «Господи помилуй, сыночек мой!» Не разглядывая сына, не удивляясь тому, что он вырос, неузнаваемо переменился, превратившись из мальчишки в крепкого, ладного парня, не обращая внимания на все эти перемены, она принялась целовать его, с плачем приговаривая: сыночек мой приехал, родненький мой». Николай с трудом удержал подступившие к глазам слезы. Мать его была такая согбенная, постаревшая, с глубокими печальными морщинами на лице. Он легонько и бережно прижал ее голову к своей груди и гладил сидеющие волосы твердой шершавой ладонью, успокаивал: «Ну ладно, мам, ладно, не плачь. Живой я, здоровый, вот подарки тебе привез. Не плачь, мама». Открылась дверь, и в комнату, точно шар, вкатился шумно дышавший отчим. Невысокий и круглый, в заляпанной цементным раствором спецовке. Ему, вероятно, кто-то сказал уже о приезде пасынка, потому что он не удивился, а сразу же с порога направился к Николаю. «Николай приехал! Ох ты, сынок наш дорогой и ненаглядный! С приездом тебя, сынок!» Он приготовился тотчас обнять Николая, но тот, предугадав его намерение, торопливо сунул ему ладонь. «Здравствуй!» Отчим с чувством пожал ему руку, а затем все-таки полез целоваться, и Николаю пришлось это вытерпеть. «Ох, как вырос! Ой, как вырос! Смотри, мать, на сына нашего, мужик, грудь колесом, гренадер, гренадер!» «Да, Зоенька моя ненаглядный, сын у нас вырос, гренадер, — сказал отчим, — повезло нам с сыном, да за такого парня любая девка с радостью». Пролетела первая неделя отпуска. Николай за это время переделал все мелкие домашние дела. Наточил ножи, ножницы, топор, отремонтировал дверь в сарае, там же прибил дощатые полки, на которые сложил разбросанный домашний скарб, наколол дров, сбил по просьбе матери 2 посылочных ящика. Больше работы не было. Николай затосковал. Как-то утром, после ухода отчима на работу, он сказал матери, что должен сегодня же уехать в Ямск. «Тебе ж, сынок, 2 недели еще гулять», — изумилась и встревожилась мать. «Зачем же ты раньше срока-то поедешь? Аль плохо тебе у нас, поживи хоть недельку еще. Я пирогов тебе завтра настряпаю, хочешь вареничков с творогом?» «Нет, мам, поеду я, ехать мне надо», — виноват, — сказал Николай. «Ребятам там без меня трудно, и вообще надоело мне бездельничать. Шум тут у вас, духота, теснота. Отвык я уже от этого. Не сердись». Но в бригаду свою Николай попал не скоро. Понадобились люди на промысле пушнины, и его временно решено было отправить туда. Об этом он узнал, приехав в поселок. Николай встретился со Стешей. Робко, даже виновато стал разговаривать с ней, но Стеша молчала. Тогда он будто в холодную воду прыгнул, пригласил в кино. К удивлению его, она согласилась, но и во время кино, и когда провожал ее домой, она не проронила ни слова. А сейчас, перед отъездом, он решился вновь встретиться с ней. Воскресенье. Утро ясное, с морозцем, а на душе и тревожно, и радостно. Так всегда бывает у него перед дальней кочевкой. Николай еще с утра предупредил Каюра Табакова о том, что ему надо будет заехать по поручению Дарьи Степановны к Стеше Фроловой, передать ей ключ от дома. Табаков в собачьей дахе, в собачьем малахае, в длинных выше колен торбасах, похожий на медведя, сдерживая собак, улыбался во все лицо, хитровато поглядывал на Родникова.
1: Ну что, Николай, не забыл про ключ? Давай поторапливайся, а то гляди. Уведут твою соседку, молодежь теперь бойкая.
0: Стеша была дома одна. Увидев на пороге одетого по походному Николая, она засуетилась, стала приглашать к столу попить на дорогу горячего чая, хотя печь еще только-только была растоплена, и чайник стоял на плите холодный. Перед окнами нетерпеливо взлаивали упряжные собаки. Николай не знал, что сейчас сказать ей, хотя разные чувства обуревали его. «Пора мне, Стеша». Николай взялся за дверную ручку. «Я к тебе на минутку забежал. Кадарчан уже уехал. Ты, Стеша, очень славная». Стеша подняла голову, пристально испытующе посмотрела ему в глаза. Он выдержал ее взгляд, и она вновь смущенно опустила голову, но теперь лицо ее пылало. 5 марта мой день рождения, — тихо проговорила она. — Если сможешь, приезжай. Я буду ждать тебя. Хорошо, Стеша. Спасибо, я постараюсь. Я обязательно постараюсь, Стеша. Ему очень хотелось подойти к ней и поцеловать в губы, но не осмелился.
1: Ноги, все тело словно горячим чугуном налили.
0: До свидания, Стеша. Я приеду, обязательно приеду. Он толкнул дверь и выбежал на крыльцо. Упряжка ждала его.
1: «Поехали! Эй-эй! Вперед, собачки, вперед!» — весело вскричал Табаков. Николай оглянулся и увидел Стешу. Она стояла у дома, где только что развернулась нарта, и махала рукой.
0: «Морозище такой! Оделась бы хоть!» Николай почувствовал, как что-то теплое подкатило ему к самому сердцу и тихонько, осторожно сжало его.
1: Табаков тоже оглянулся и, увидев девушку, помахал ей, одновременно подталкивал локтем смущенного своего седока. «Так-так-так-так, поть-поть! Эх, Николай, в тайге не шкурки будешь подсчитывать, а денечки! Поть-поть-поть-поть-поть-поть! Собачки-собачки, вперед! Да, будешь денечки подсчитывать, это уж точно!» И вот собаки переходят в галоп. Взвихривается снежная пыль, мчится нарта в белую тундру. Широка тундра, широка, скоро, очень скоро еще не втянутые в работу собаки перейдут с галопа на крупную рысь. С рыси, вывалив красные языки, побегут мелкой трусцой. А к вечеру уже, не обращая внимания ни на окрик каюра, ни даже на хлесткие жгучие удары плетеного ремня, хрипя и жадно хватая на ходу снег, будут семенить судорожными мелкими шажками. Широка тундра, ох, широка! Промысел начался. Уже стоял сильный мороз, но в этот день он был просто нестерпимо жгучим. Боясь отморозить нос, Николай то и дело прикрывал лицо рукавицей, из-за этого брови и козырек шапки быстро заиндивели. Пронзительно поскрипывали под ногами ремешки лыжных креплений, как шершавая бумага шуршал промерзший рассыпчатый снег. В устьях речушек, на стыках распадков, то там, то здесь гулко и раскатисто лопались наледи, а в лесной чаще, точно хворост в костре, весело потрескивали от мороза деревья. Над рекой, над черными незамерзающими полыньями, неподвижно стоял плотный белый туман. Минут через 40 быстрой ходьбы Родников наткнулся на вечерние беличьи следы, ведущие к лиственнице, на середине ствола которой виднелось круглое дупло. Подойдя к дереву, он стукнул по нему палкой, и тотчас из дупла одна за другой выскочили 3 белки. Удачно сняв всех 3, Родников, радуясь хорошему началу, решил перейти на ту сторону реки, где лес был погуще. Берег в этом месте был довольно крут, но он смело оттолкнулся, промчался по склону, едва не наехав на ольховый куст, с трудом удержав равновесие, соскользнул на лед и в ту же секунду, услышав под собой треск, ухнул в упругий холод. Мелькнули перед глазами черная, как смола, вода, белые комья снега, острое ребро ледяной кромки. Мгновенно схватившись руками за это ребро, он рванулся,
0: отчаянно дернулся, наваливаясь грудью на уходящий лед, сопротивляясь безжалостной холодной силе, тянущей его в клокочущую пучину. Выбросил вперед левую руку, успев в последний момент крепко зацепиться за ольховый куст.
1: Но чудовищная сила безжалостно тащила его вниз. Лед, на который он только что опирался грудью, уходил под воду. Правая рука тщетно пыталась нащупать в воде опору. Куст сгибался, вода клокотала и шипела уже у груди, подбиралась к горлу, к подбородку. Неужели конец? Он хотел закричать, призывая на помощь, но подавил в себе крик. Никто не услышит его, никто. И он захрипел с отчаянием и злостью. Вот и конец, как нелепо. Николай напрягся, точно в камень превратился. Медленно, невероятным усилием вытащил из воды правую руку, точно свинцовую болванку поднял над головой, приблизил к кусту, осторожно, последним усилием воли, просунул рукавицу в развилку деревца и намертво схватился ниже левой, уже почти соскользнувшей кисти. «Врешь, не пропаду!» Теперь, пока не окоченели пальцы и не иссякли силы, надо освободиться от лыж. Это они, подбиваемые подводным течением, точно паруса тянут его под лед в черную пучину. Он осторожно стал выворачивать правую ногу из юксы. Освобожденная лыжа тотчас всплыла и ушла под лед. Сразу стало легче. Лыжа на левой ноге закрутилась, но, помогая себе правой ногой, он все-таки справился с ней. Теперь наверх. Он ощупал снизу вокруг себя ногами, но опоры не было. Только на руки надо было надеяться. Только бы выдержал куст, только бы не сломался. Еще чуть-чуть, только бы не сломался. Кажется, уже можно поднять на кромку ноги. Осторожно достал коленом до кромки льда, надавил, пробуя крепость. Кромка выдержала. Теперь надо собрать все силы, выбросить руку выше, ухватиться за основание следующего куста. Скорей, пока он может еще сгибать и разгибать пальцы. Николай выбросил мокрое тело на берег, в снег и пополз, пополз на взгорок. Здесь поднялся, несколько мгновений со страхом смотрел на черную клокочущую полынью, которая только что чуть не поглотила его. Потом, сбросив со спины малокалиберную винтовку, упал в снег и стал кататься в нем, переворачиваясь сбоку на бок, елозя по нему, как это делают ездовые собаки. Со стороны могло бы показаться, что человек сошел с ума, но это надо было сделать. На одежде его слишком много влаги, снег впитает часть ее в себя и покроет одежду с защитной коркой. Вывалившись в снегу, он быстро, с лихорадочным ожесточением,

Только бы не сойти в сторону от лыжни, там гибель. Как хочется отдохнуть, унять гулкое сердце, дать покой ослабшим мышцам. Но разум кричит: «Не смей, только вперед, иначе смерть!» Николаю кажется, что он по-прежнему бежит. Но на самом деле он давно уже бредет судорожными рывками, точно водолаз по морскому дну. Застывшая одежда сковала движение. И он, вспомнив совет Кадарчана, приостановился, с трудом выдернул примерзший к ножнам нож, разрезал телогрейку под мышками, на локтях, на бедрах, а также на коленях. Сделалось холоднее, но идти стало легче. Острые морозные коготочки то здесь, то там впиваются в кожу. «Это хорошо», — мелькнуло в голове. «Боль чувствую, это хорошо». Но вот уже не поднимаются ноги, они точно чугунные. Больше нет сил их сдвинуть. Тогда Николай опустился на колени и пополз на четвереньках с такой яростью, будто хотел уйти от какого-то страшного беспощадного преследователя. Так он и полз на четвереньках по лыжне, как зверь, исступленно бормоча: «Нет, я дойду, нет, я дойду». Сколько он полз так, не знает. Чувство времени было потеряно. Но вдруг увидел на снегу цветастую полоску алыка, нарты, связку капканов, а рядом спасительную палатку. Полог ее был наглухо застегнут и придавлен внизу толстым поленом. Николай убрал полено, поднял низ палатки и пополз в холодное ее нутро к печке. Надо было как можно быстрее разжечь огонь. Только огонь спасет. Перед печкой кучерявые сухие стружки, мелкоколотые лучины, тонкие поленья, все сухое, все аккуратно сложено, а наверху коробок со спичками. Таков обычай охотников — оставлять у печки сухую растопку для попавшего в беду человека. Николай снял зубами рукавицу. Негнущимися руками стал неловко заталкивать в печь дрова, а между ними стружки и лучины. Но не так-то просто, оказывается, открыть закоченевшими пальцами коробок со спичками. Он с трудом ухватил тремя пальцами сразу пучок спичек, сжал покрепче, чиркнул. Вспыхнули. Бережно приблизил трепещущий огонек к стружкам. Ах, как славно, славно! Кто же так говорит? Так всегда говорила мама, когда ей было хорошо. Славно! Когда печурка разгорелась, Николай острым ножом разрезал на себе обледеневшую одежду и забрался в кукуль. Постанывая от острой боли в пальцах рук и ног, покряхтывая от ломоты, что объяло все его тело, он сразу уснул. На другой день Кадарчан принес лыжу, которую выдолбил у полыньи, малкалиберку и трех белок. Все это Родников бросил вчера на своей трагической тропе, а вскоре втащил в палатку широкую тополевую плаху для новой лыжи. Николай запротестовал был, сам, мол, способен сделать, но Кадарчан похлопал его по плечу широкой ладонью. «Ты, брат, лечись. Чай горячий пей с брусничным листиком, ноги и руки жиром мажь. Такую беду одолел, однако. Я, наверное, не одолел бы». «Одолел бы», — скуп сказал Николай. «Обязательно одолел бы, если бы жить хотелось». Больше ничего не сказал. Подумал только, что ему очень хотелось жить. Пока бежал, пока полз по снегу, все время перед внутренним взором были люди. Мама, согбенная, со страдающим лицом. Стеша, недоумевающая, как мог погибнуть он, Николка Родников. Кадарчан, скорбно опустившийся на колени перед его недвижным телом. А Ханя, который умер бы сразу от плохого известия? Нет, не мог он погибнуть, если кругом живут хорошие люди, если есть на земле такая прекрасная штука – жизнь. Не стал залеживаться в кукуле Николай Родников. Чуть-чуть поутихла боль в пальцах, принялся зашивать распоротую одежду – куртку, штаны, свитер. Работа эта хоть и несложная, но пальцы слушались плохо, игла выскальзывала – и Кадарчан, глядя на упорство напарника, удовлетворенно хмыкал. 2 дня потеряли на экипировку Родникова, на изготовление.

0: лыжи. Николай злился, а Кадартян умиротворенно улыбался. «От нас зверь не уйдет. Наверстаем. Завтра на новых лыжах быстро, как олень, побежишь. Пих-пах и 100%. Пих-пах и еще 100, а?» Вторые сутки беснуется пурга. Тревожно гудит, жалобно стонет тайга. Крепкий листвяк, словно тальник, колышется. Лишь в конце марта добрался Родников в свою бригаду на Маякан и смог наконец-то вручить товарищам те подарки, которые купил в Магадане почти год тому назад. Долганов очень обрадовался приезду Николая. Зима выдалась снежной, стад пришлось выпасать на крутых склонах. Надо было ежедневно подниматься в горы и пригонять стадо к палатке. Кроме того, надо было срочно готовиться к большой весенней кочевке на места отела. Первая половина апреля выдалась пуржистой, снегу еще добавило на 2/4. В поисках корма исхудавшие олени забирались все выше и выше в гольцы. Вначале Родников, уже отвыкший ходить по крутым горам, сильно уставал и смотрел на Костю и Афоню, бегавших по склонам без видимого напряжения, с завистью. Но вскоре втянулся и уже ни в чем не уступал своим товарищам. Всякое дело получалось у него сноровисто и ладно. Бригадир то и дело похваливал его, это льстило. Но вскоре он заметил, что бригадир его хвалит слишком уж часто и слишком громко. И что похвалы эти неискренни, преднамеренны. Он стал контролировать себя, наблюдая за собой как бы со стороны. И вскоре обнаружил, что уже совсем не тот, каким был прежде, год назад. Часто задумывается, бывает рассеян и редко смеется. Долганов, безусловно, приметил все это, забеспокоился, и вот таким путем пытается расшевелить его, зажечь своими похвалами. Вероятно, Долганов знает даже о тех чувствах, которые испытывает Родников к Стеше. Может быть, именно по этой причине бригадир давал Родникову трудные поручения, и он выполнял их с удовольствием. Это действительно отвлекало его днем, но вечером опять нападала хандра. Впрочем, Долганов и тут старался не оставить его без внимания. Бригадир вдруг стал необыкновенно любознательным, то и дело задавал самые неожиданные вопросы. Отчего Земля и все планеты круглые, а не плоские? И почему у мужчин растет борода, а у женщин она не растет? И правда ли, что в Индии есть такие люди, которые спят на острых гвоздях и целый день могут стоять на одной ноге? Отчего вода в речке продолжает течь и зимой, несмотря на морозы, и летом, несмотря на то, что снега уже нет и нечему таять? В конце апреля, поздним вечером, к палатке нежданно-негаданно подлетела упряжка. Высокий каюр уже привязывал потяг к дереву. Пассажирка пошился над нартой. «Табаков приехал», — первым разглядел каюр Долганов. «Скребыкина привез. Постушить к нам, что ли? Вот хорошо бы». «Точно, Скребыкин», — узнал пассажир Родников. «Значит, все-таки не захотел Семен работать во втором стаде». Привязав потяг, Табаков двинулся к пастухам. В сумерках лицо его расплывалось, но было видно все-таки, что он улыбается во весь рот. «Ага, повыскакивали! Напугал я вас? Но здорово, товарищи пастухи, труженики тайги и тундры. Ага, вот Родникову вижу, вот бригадир, вот Афоня тихоня. А где остальные? На дежурстве? Это их костер там подмигивает? Ну ладно, пускай на себя пеняют. Ну, здравствуйте». Табаков явно чем-то возбужден. Он по очереди крепко пожимал пастухам руки, не переставая громко говорить. «Вот привез вам Семена. В обмен на него приказали забрать у вас...» Табаков многозначительно посмотрел на Родникова. «Все, Михаил, забираю у тебя одного молодого пастуха. Скрывается, говорят, от службы. Велели изловить и доставить. Повестка ему пришла. 4 мая быть на воле в военкомате». Подошел Скребыкин, волоча за собой мешок. Он так же, как Табаков, возбужденно здоровался, что-то говорил. Но Николай уже плохо воспринимал все, что делалось и говорилось около него. Противоречивые чувства теснились в его душе. И грустно было, и радостно, тревожно и беспечно. Жаль прощаться с товарищами, с тайгой. Но хотелось испытать еще неиспытанное, шагнуть в какую-то иную жизнь. А как же Стеша? Ближе она станет или отдалится от него? Он медленно складывал в рюкзак библиотечные книги, кое-какие мелкие вещи. Бинокль, два ножа, малокалиберную винтовку, лыжи, десяток личных оленей и много другого добра этого он дарил бригаде. Пастухи, возбужденно переговариваясь, проводили Родникова до нарты. «Ты давай пиши нам, где служить будешь, какой город, что там в городе есть, все-все пиши, что увидишь, ладно?»
1: «Да-да, Николай, ты пиши нам письма, не забывай про нас. Армию отслужишь, сразу к нам приезжай, опять послушать. Че ты там в городе делать будешь? Там плохо. В городе не живи, к нам приезжай. Ты же видишь, что у нас хорошо. Вот и Афонька тебе скажет то же самое. Правда, Афонька? Скажи ему, хорошо у нас, правда?»
2: «Карточку обязательно пришли. А потом приезжай, женим тебя. Бригадиром будешь. У нас хорошо, Николай. И ты никого там не слушай, приезжай сюда».
0: Приехав в поселок, Родников пошел в правление колхоза. На председательском месте важного седал Шумков. Он разговаривал с каким-то незнакомым Родникову парнем, скромно примостившимся на краешке стула около стола. Парень усиленно мял в руках коричневый берет, длинные русые волосы непослушно спадали ему на лоб. На нем была темно-синяя вельветовая куртка с замочками-молниями на карманах. Из-под куртки виднелась цветастая модная рубашка. Светло-серые, хорошо отутюженные брюки расширялись от колен к низу колокольчиком и касались пола. Наверное, художник какой-то приехал на заработки.
3: «А, Родников пришел? Здравствуй, брат, здравствуй!» Шумков приподнялся, весело осклабился. «Что, брат, отгулялся? Пора, пора послужить. Вот тебе повестка, завтра тебе надо быть в военкомате».
0: «А где Игорь Константинович?»
3: «Плечов уехал в командировку, я за него». «Значит так, сейчас получишь полный расчет, характеристику и все прочее. Какие деньги не успели тебе начистить, перешлем потом на место службы».
0: «Что еще?» «Да, сейчас я позвоню в аэропорт, чтобы тебе билет оставили. По повестке из военкомата без очереди положено, а народу там сегодня много». «А это наш новый пастух», — неожиданно объявил Шумков, кивая на смутившегося парня. «Специальные шестимесячные курсы окончил. Ветеринар, радист, оленевод. Вот, к нам его прислали. И две рации с ним. Одну рацию установим здесь», — он указал в угол кабинета. «Другую увезем во второе стадо. Туда же и Вячеслав поедет, будет пастушить, оленей лечить. И один раз в сутки выходить на связь с правлением. Здорово, брат, а?»
3: «Еще бы! Давно бы так!» — Родников восхищенно взглянул на парня. «Просто великолепно, ничего не скажешь. Молодцы!»
0: И, ободряюще кивнув парню, пошел к двери.
3: «Стой, Родников, стой!» — крикнул Шумков, хлопая себя ладонью по лбу. «Вот память девичья! Плечов, когда уезжал, велел тебе привет передать, хорошие службы и все такое прочее. А от имени правления колхоза дарим мы тебе вот памятный подарок небольшой — электробритву». Он передал Родникову электробритву «Берцк» в кожаном футляре. «Будешь бриться в армии, нас вспоминать», — пояснил он.
0: Бухгалтерии долго не задержала. Получив деньги, Николай вышел на крыльцо. Здесь его ждал будущий пастух, радист-ветеринар. «Можно вас на одну минуточку?» — несмело попросил он. Николай кивнул, протянул руку. «Меня зовут Николай, тебя, если я не ослышался, Вячеслав?» «Да, так. Я о вас много слышал. Кадарчан мне рассказывал, и другие тоже». Парень смущенно замялся. «Ты вот что, Вячеслав, ты меня на «вы» не называй, мы с тобой, наверное, одногодки. Называй на «ты» и будь посмелее, выкладывай, что у тебя?»
3: «Да я вот хотел посоветоваться, что взять в тундру, и вообще, вы уже долго живете среди ивенов, оленей пасете. И вообще, может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?» Он смотрел на Родникова с надеждой.
0: «Скажи, Вячеслав, — дружелюбно спросил Николай, — ты в тундру к оленям сам решил ехать, или тебя на это дело кто-то соблазнил?»
3: «Сам.
0: Это уже 1-0 в твою пользу. Теперь скажи, положа руку на сердце, любишь ты тайгу, природу вообще? Или тебя привлекают в этом деле какие-то чисто практические стороны?» Или, например, едешь ты в тундру из-за моды. Сейчас модно стало говорить о природе.
4: Да нет, не из-за моды, я смущенно сказал парень. Отец мой штатным охотником в Забайкалье работает. Сам я тоже немного охотился с ним. Там у нас совсем другая природа. А я решил тундру посмотреть, на севере пожить. Вот и приехал в Анадырь, а тут про курсы узнал. Ну, тогда все в порядке. Родников даже вздохнул облегченно. Ну, а что взять с собой в тундру? Об этом бригадир Кадарчан тебе подробно скажет. Я же только добавлю. В тайге не расставайся с книгой. Бери книг побольше. В общем, бери с собой в тайгу все самое хорошее, что есть в тебе. А все плохое оставь. И не робей. Не робей ни в чем. В остальном разберешься сам, если не глуп. Придя на квартиру, Николай торопливо переоделся, уложил в чемодан необходимые вещи и тотчас направился в аэропорт. С Дарьей Степановной он простился еще утром, когда она уходила на работу. А Стеша обещала прибежать с работы прямо к самолету. Она ворвалась в зал, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, и, схватив Николая за руку, потянула из зала. «Пойдем отсюда, Коля. Я так боялась, думала, опоздаю». На ней было осеннее в зеленую клеточку пальто, коричневые лаковые сапожки и черный в ярких розочках полушалок. Он очень шел ей. И тут ожил громкоговоритель. «Товарищи пассажиры, прошу пройти на посадочную площадку».
0: «Ну вот, Стеша, уже и самолет прилетел», — грустно сказал Николай. «Да, скоро посадка». Она с беспокойством оглянулась на самолет. «Еще разгружают. Сколько охотников понаехало. Никогда их столько не видела. Ты, как приедешь, комиссию пройдешь, сразу мне напиши. А может, тебя и вернут еще. Ты мне, Стеша, что-то другое хочешь сказать, я вижу. Так ведь?» «Да, Коля, я хотела сказать совсем о другом». Она опять оглянулась на самолет. Уже начиналась посадка. «Так много мне надо сказать, Коля. Я сегодня всю ночь не сомкнула глаз. Думала, как и что я тебе скажу, а не знаю, что сказать. Знаю только, что верю, как маме. Даже больше, Коля. Ты только пиши мне. Часто и много пиши, ладно? Я буду ждать каждый день. Каждый час ждать буду. Все время, сколько тебе служить придется. Я очень счастливая, Коля. Ты улетаешь. Надолго улетаешь, а я все равно счастливая». Он видел это. В глазах Стеши, в ее голосе, в осунувшемся вдруг лице.
1: «Эй, парень!» — услышали вдруг они. В дверях самолета стоял сердитый пилот. «Ты что, не собираешься лететь?»
0: И Николай сказал дорогие и заветные слова. «Я... люблю тебя, Стеша. Верь мне». Очнулся он уже в самолете. Напряженный, мощно гудел мотор. Внизу величественно разворачивалась неохватная белая тундра. Николай приник к иллюминатору, отыскал глазами Маяканские горы, и сердце его взволнованно и тревожно застучало.
1: «Вот и началось мое большое кочевье. Прощай, тундра, прощайте, друзья, прощай, Аханя, мой дорогой учитель. Я расскажу о вас добрым людям, они поймут меня. Я верю в это».

0: 1939 году наш замечательный советский актер Борис Васильевич Щукин, как-то придя в театр, спросил меня, видел ли ты Гриценко в инсценированном рассказе Чехова «Жилет». Я еще не имел возможности смотреть этой работы на четвертом курсе Николая Гриценко. Тут же я пошел и посмотрел «Жильца» и пришел в восхищение от этого замечательного, талантливого, молодого студента Николая Олимпьевича Гриценко. Гриценко был принят в труппу и прошел сложную школу актера, начиная от маленьких эпизодических ролей до актера, который несет на своих плечах ответственнейшие роли всего вахтанговского репертуара. Интересно было то, что во всякой маленькой эпизодической роли Николай Олимпьевич запоминался надолго. И сейчас перед моими глазами встают эпизоды, созданные Николаем Олимпьевичем и в «Ревизоре», и в «Дон Кихоте», и в других спектаклях Вахтанговского театра.
1: Временное правительство доживает последние дни. В кабинет Керенскому приходит нефтепромышленник Монташев с тем, чтобы предложить ему одну из своих очередных спекуляций. Отрывок из этого спектакля вы сейчас увидите.
2: На минуту. Господин Монташев.
3: Простите.

0: господин Монташев.
1: Прошу.
0: Я к вам пришел как монах к царю. Правды взыскую.
1: В чем ваше дело?
0: Ну, дело в нефти. Приехал Дарю. Дарю этот нагло и оголтело скупает акции Нобеля, так? В связи с революцией, снижение процента эмиссии, комиссии, так, дивиденда, дают возможность скупать за пятак бумаги бакинского конкурента. Что же вы молчите?
1: А что мне сказать?
0: Француза надо приструнить. Связать. Развязанности его не знает предела. Я заявляю вам не шутя. Это почти уголовное дело. Это почти уголовная так, статья. Какой ты нахал! Спекулянт из Парижа Россию мою заставая в слезах, глотает Нобеля на глазах. А я воочию вижу и не могу помещать.
1: Да-да. Понимаю, несчастный Нобель. Пока в России горят города, его обирают.
0: Вы, Степан Нобель, мышление ваше высокое столь весьма похвально, но я не промышленец. Я нефтяной российский король. Отечественный промышленность, отечественный. Так и я. Мне нужно от всех отчужить за граница. А тут врывается за граница. И акции хлынули мимо меня. Обидный клич из Парижа несется. Все акции там у меня же ни одной. Я попросил бы запомнить, родной. Министры уходят. Нефть остается.
1: Что вам угодно?
0: Моя сума всегда патриотов снабжала густо. От русских сектантов я был без ума. Я был без ума от русского искусства. Русские лошади, русский балет, русский Стравинский, господи боже! И вдруг меня так в расцвете лет отдают на съедение француза. И кто же...
1: Да. Ошибка? Ну ничего. Сейчас перед вами широкое поле. Чего ж вы хотите?
0: Хочу одного. Монополии. Да-да, не пугайтесь. Довольно Руси жить по архаической мерке. Смотрите, как дело поставлено в Америке. Съедят ли Рокфеллера? Боже спаси. А почему? Да там капитал со всей системой его кредита сращен с правительством. Что, брат, видал? С правительством, вот где собака зарыта. Там добиваются этим путем великолепного профита.
1: Да. Я занят, нельзя ли потом?
0: Не буду задерживать, так... До свидания.
1: Я от решения пока воздержусь. Все это ново, надо подумать.
0: Думать нечего, кончила дума, надо спасать.
1: Да, но видите ли...
0: Родной, брось, говорю, кочевряга, я сердце. Возьми бразды управления страной, а потом и ко мне в управление нет.
1: Вы что, забыли?
0: О чем, например?
1: О том, что Черевский революционер.
0: О! Александр Федорович, так... Вместе, но громки беседа на...
1: Он бессеребренный!
0: Верно, Сашка! Войти в мой трест незаметный татак и жить на купоны с больших облигаций? Где же тут серебро, дорогой?
1: А у идиенция кончена, ну!
0: Вкратце. Знаете сами, не вы? Так, другой.
1: Я вызову стражу.
0: 110.
1: Мой?
0: Нет. 110, мой телефон.

0: ярким солнцем, синей далью в летний полдень любоваться, непонятною печалью дали солнечной терзаться. Кто поймет, измерит оком, что за этой синей далью, лишь мечтанье о далеком с непонятною печалью.
1: Ладейников возвращался в дивизию. Ненадолго. Теперь он уже знал это. Предстоящее учение – последнее, которое они проведут вместе. Он и его дивизия. Итак, все известно. Совместные учения «Фройденшафт» будут проходить на территории Германской Демократической Республики в районе Вальденмруи. От его дивизии в них участвует один полк, усиленный артиллерийским дивизионом и ротой саперов. В таком виде будет высажен десант. Он войдет в состав северных. Накануне Ладейникова вызвал к себе генерал Павлов из штаба воздушно-десантных войск, только что вернувшийся из ГДР с места предстоящих учений. Павлов, разложив перед собою карту, рассказывал. Учением руководит генерал Национальной народной армии ГДР Гофмайер. Он, Павлов, его помощник по применению десантов. Схема розыгрыша боевых действий такова. Северные, прорвав оборону противника, стремительно наступают в направлении реки Хемниц, важной водной преграды на пути дальнейшего наступления. Южные, намерены, закрепившись на левом берегу реки, создать здесь оборону и задержать наступление северных. С этой целью они спешно перебрасывают из глубины резервы. В сложившейся обстановке северным целесообразно применить десант. Ладейников стал по-деловому обдумывать предстоящую операцию. Прежде всего вызовет начальника политотдела, скажет, что остановил свой выбор на Красине. Он не сомневался, что полковник Николаев одобрит. Комдив добрался домой поздно вечером и, не успев снять шинель, тут же позвонил полковнику Николаеву, чтоб приехал. Почти до утра горел свет в окнах генеральской квартиры. А через 3 дня, вскоре после отбоя, дежурные подняли свои подразделения. Запыхавшись, весь еще дрожа от быстрого бега, Ручьев вел свою тяжелую машину по ночным аллеям. У казармы в нее торопливо залезает Дойников, Щукин, Сосновский. Повинуясь сигналам, она трогается в дальнейший путь. Одна за другой выезжают за ворота машины, грузовики, орудия. Полк прибыл в заданный район и приступил к швартовке техники на парашютные платформы. Полковник Красин, невысокий, чернявый, не был виден за широкими спинами окруживших его офицеров. Лицо его было жестким, сосредоточенным. В коротких, точных фразах он обрисовал обстановку, сообщил сведения о противнике, данные разведки. Ночью лес вновь наполнился ревом моторов. Десантники выдвигались на аэродром для погрузки. Одна за другой тяжелые машины выруливали на старт куда-то далеко, в невидимый конец поля, брали разгон и с ревом взмывали в черное небо. Рев слабел, но на смену им приходил новый, и так без конца. Без конца взмывали и исчезали самолеты, и, выстроившись где-то там, в черном небе, уходили потрое в свой далекий путь. В гермокабине на стеганых лежаках сидели Сосновский, Щукин, Ручьев, другие десантники. Самолет пошел на снижение. В кабине стало темней. Ручьев в последний раз посмотрел в иллюминатор. Кругом крутились белые облака. Такой низкой облачности при прыжках ему еще не приходилось видеть. Судя по движению словно бы ватных, бешено крутящихся шаров, ветер тоже был куда сильнее обычного. В этот момент резко и неожиданно загудела сирена. В грузовой отсек хлынул молочный, отраженный облаками свет. Люк открылся. Солдаты торопливо поднимались. Снова заревела сирена, теперь прерывисто, требовательно. Вдали засияла зеленая лампа. И в то же мгновение одна за другой тяжелые машины со свистом исчезли в огромном проеме люка. Десантники побежали вслед. Через несколько секунд Ручьев уже нырял в мутно-белый омут навстречу ветру, навстречу земле. Что ждало его на этой земле?
2: Крутов сидел за столиком кафе. Мимо него текла воскресная толпа. Куда-то спешили девушки в брюках, смеясь и переговариваясь на ходу. Длинногривые юноши в грязных обтягивающих джинсах лениво брели, разглядывая встречных. Крутов отодвинул пустую, далеко не первую рюмку, заковырял в тарелке, отбросил вилку. Пустым взглядом продолжал смотреть на улицу. Он прилетел утром, а его помощники должны были прибыть позже, один поездом, другой машиной. К чему была вся эта водевильная конспирация, неизвестно. Ежедневно сюда прилетали десятки самолетов из многих городов, и можно было спокойно прилететь в одном, и даже сидя в соседних креслах. Но так приказал шеф, склонный к эффектным мизансценам. Крутов злорадно усмехнулся. Хоть здесь он был выше, чем этот очкастый адвокат-палач. Просачиваются. Слово-то какое придумал конспиратор кабинетный. Поодиночке, со всеми мерами предосторожности. А встречаются чуть ли не в самом людном месте города, в кафе. Мало что ли квартир у них явочных. Где-нибудь на окраине, в тихом уголочке. Впрочем, все это Крутого мало заботило. Это все были детские игры. И если шефу захотелось обставить их таинственностью, это его дело. Пусть играет. Главное, начиналось теперь. На этот раз задание было исключительно серьезное, и выполнить его надлежало не агенту-марионетке, а Крутову, самому, лично, без дураков. Сидя в мягком кресле в уютной, загородной, хорошо знакомой ему вилле, куда он не раз привозил на инструктаж своих агентов, Крутов внимательно слушал. Теперь он сидел в том кресле, куда обычно усаживал агентов, а напротив, за тяжелым дубовым столом, восседал шеф и объяснял задание. «Итак», — рокотал ласковый баритон, — «у них предстоят совместные учения. Тайны они из этого не делают. Сообщение напечатано во всех газетах. Совместные учения частей Советской Армии и Национальной Народной Армии ГДР в рамках Варшавского договора. Учения будут проходить на территории Германской Демократической Республики, в районе, который ты наверняка хорошо знаешь. Ты ведь там повсюду бывал, когда еще существовали зоны». Крутов слушал. Он не любил нового шефа, но боялся его. И по-своему уважал. Уважал за то, что тот никогда не говорил «Россия» или «Восточная зона», а всегда «Советский Союз» и «Германская Демократическая Республика», и называл советских деятелей, руководителей, военачальников неизменно по фамилиям, званиям, должностям. За то, что никогда не давал почувствовать своей звериной ненависти, наверняка не меньше, чем у Крутого, а создавал впечатление человека честного, благородного и объективного, который с грустью и сожалением вынужден выполнять свой неприятный, но необходимый долг. Ну а то, что долг этот заключается в организации убийств и диверсий, похищений и провокаций против невинных людей и мирной страны, это уж мелочи, о них не стоит и говорить. Что ж делать, если ради благородной и гуманной цели уничтожения коммунизма приходится идти на неизбежные мелкие неудобства? А баритон тем временем продолжал рокотать. В чем задача? Она проста. Мы с тобой знаем, что в советской армии немцы из ГДР видят для себя гарантию той самой спокойной жизни, которую, опять же, мы с тобой не хотим, чтобы они имели. Ни один здравомыслящий человек в ГДР, в том числе и до военного поколения, не говоря уже о молодежи, против Варшавского договора вообще и, в частности, против совместных учений на их территории, не возражает. Так раз они сами не возражают, за них это сделаем мы, разумеется, от их имени. Окажем нашим друзьям из Германской Демократической Республики эту маленькую услугу. Надо сделать что-нибудь такое, чтобы всем стало ясно, они протестуют против таких учений. Что, например? Сквозь толстые стекла очков усталые глаза смотрели на Крутого, не мигая. Террористический акт. Такие акты всегда были выражением протеста. Правильно, Крутов обрадовался. Разговор переходил на знакомую почву. Поджечь можно что-нибудь? Или водоем отравить? Человек за столом поморщился. Можно и это, конечно. Но что жечь? Танки? А воду отравлять? Времена кавалерии давно прошли. Может быть, гранату бросить или пристрелить кого? Воодушевился Крутов. Уже лучше. Но не серьезно. Могу сказать, что действовал одиночка. А надо, чтоб чувствовалась сила, мол, целая организация, чтоб размах был. Ты, Сергей, был когда-то специалистом. Эшелон! Радостно перебил Крутов. Эшелон надо к чертовой матери! Молодец! Человек за столом улыбнулся. Не прошло и часа, сообразил. Эшелон, конечно, взорвать не удастся. Они о нас с тобой помнят и меры принимают. А попасться в этом деле нельзя, учти, Сергей. Ни при каких обстоятельствах нельзя попадаться, иначе все против нас обернется. Вместо того, чтобы вызвать волну возмущения против них, вызовем против себя. Это, Сергей, скандал. Этого нам там не простят. И он многозначительно поднял палец к потолку. По той же причине нельзя трогать пассажирский поезд. Да и с немецкими войсками нежелательно. Хоть население и протестует, а своих взрывать не будет. Ха. А как же? А так. Наверняка будет поезд, вагон, пусть даже дрезина с советскими солдатами. И уж совсем идеально, если с каким-нибудь начальством. Вот их. Ты, Сергей, специалист. Пойди не спеша, подумай. Составь план. Выбери помощников, одного-двух, не больше. Время есть. Будет готово, приходи. Остальные дела пока брось. Крутов тяжело поднялся, попрощался и вышел. О том вечере, том разговоре вспоминал теперь Крутов, сидя за столиком кафе. Операция готовилась долго и тщательно, и вот, наконец, наступали решающие минуты. В тот же день, тайным и далеко ненадежным путем, с помощью друзей, предстояло перейти границу восточной зоны, Германской Демократической Республики. Простите, господин шеф, это уже задачка. Пограничники не дремлют. Риск огромный. И все же дальше будет еще трудней. Если бы речь шла о простой диверсии, поезд пустить под откос, куда-нибудь бомбу подложить еще ладно, но то, что предстояло совершить Крутову и его помощникам, не было простой диверсией. Здесь требовалась ювелирная работа. Недаром выбор пал на него, крупнейшего мастера черных дел. Во-первых, район учений — это не курортный городок. Там не очень-то разгуляешься по улицам с бомбами и пистолетами в руках. Во-вторых, следовало обнаружить именно советские части, проследить за их маршрутами, переездами, выбрать подходящий поезд. Уже не просто риск, а риск смертельный. Но и это было лишь подготовительной частью. Оставался пустяк — пустить поезд под откос. Кое-что Крутов придумал. Изучил карты, расписание поездов, отчеты газет об учениях. Сверил, сопоставил, помог долгий и многолетний опыт. И решил. Есть там, недалеко от станции Кингбаум, большой железнодорожный мост, единственный во всем районе. Наверняка возле него какие-то события разыграются. Он еще не читал вечерних газет, может, уже и сообщения есть. Надо добраться до этой проклятой станции и где-нибудь притаиться поближе к полотну. Там густые леса, ночи еще темные. Двое рослых, мрачноватого вида мужчин в безукоризненных серых костюмах, в тирольских шляпах, с чемоданчиками в руках, остановились в дверях зала и, разыскав глазами Крутова, направились к нему. «Костюмы костюмами», — подумал Крутов, — «а увидишь такие морды в глухом переулке, сам раздеваться начнешь». «Да что поделаешь, в конце концов, в этом деле не морды главное». Помощники, поздоровавшись, кивком головы присели к столу. Некоторое время царило молчание. Эти люди не были разговорчивы. «Чего так долго?» — спросил, наконец, Крутов для порядка, как будто это имело значение. Они пожали плечами. «Ну вот что!» Крутов взял толстенькую рюмку, сжал в руке, словно хотел раздавить. «В полночь переходим, к утру доберемся до Зонненберга, вечером дальше и за ночь до места. Там будем ждать». «Где остановились?» «В Кайзерхофе». «Я в Кайзерхофе, он в терминусе». «Неважно. Часов в 11 заеду». «Ждите». В полночь добрались до окраинного дома. В десятки метров шла пограничная полоса. Переправлялись долго, трудно. Подземный ход был темным, низким. Первым полз черный. Своих помощников Крутов называл черным и белым по цвету волос. За ним Крутов. Замыкал шествие белый, тащивший на буксире тяжелый мешок. Долго затаившись, сидели у выхода. Сквозь кучи прелых листьев, сухих полусгнивших ветвей кустарника, наблюдали, прислушивались, нет ли засады. Наконец успокоились. Кажется, обошлось. Вытерли пот, распаковали мешок, вынули ружья, а мешок закопали в кустах. Теперь по лесу брели трое охотников с двустволками в руках, с сумками, патронташами, рюкзаками. Сезон охоты в разгаре. Таких, как они, тут десятки. День провели в Зонненберге. Отсыпались в сельском отеле. Герб отеля нашили на рукав рядом с полдюжиной других. Поговорили с портье об охотничьих местах и, по его же совету, ночью двинулись в путь. К утру были на месте, в глухом лесу между горой и болотом. Забрались в чащобу, настелили веток и залегли спать, что волки в норе на весь день, по очереди бодрствуя на всякий случай. Крутов закрыл, наконец, глаза и тут же открыл их. Черный тряс его за плечо. «Летят!» — прошептал он. Гул в небе все нарастал. Облака скрывали самолеты. До боли в глазах вглядывался Крутов в бело-серые плотные валы, стремительно плывшие над ним. И вдруг замер. Из облака выскользнула черная точка и стала медленно опускаться. Над ней белел парашют. Вторая точка. Третья. Четвертая. Вскоре все небо перед ним, все видимое пространство пестрело этими черными точками, будто дождь темных капель. Крутов сразу оценил стремительность десанта, высокое искусство и подготовленность парашютистов. При такой облачности, при таком ветре... Он вытер рукавом глаза, слезившиеся, наверное, от холодного ветра, зло сплюнул и медленно, тяжело начал спускаться с горы.
1: То, чего не мог рассмотреть из-за горы Крутов, отлично видели со своего наблюдательного пункта генералы и офицеры из штаба руководства, собравшиеся сюда, чтобы присутствовать при выброске десанта. Они появились здесь час назад. Забегали адъютанты, посыльный. У входа в наблюдательный пункт был воткнут белый флаг. Общая обстановка на учениях складывалась так, как и предполагалось. Прорвав фронт на широком участке, мотоколонны и танки северных стремительно двигались на юг, к реке Хемниц. Им во что бы то ни стало надо было достигнуть противоположного левого берега до того, как южный сумеет закрепиться на этом берегу. Ввиду того, что через реку в полосе наступления имелось еще три моста, два из которых были взорваны, уцелевший железнодорожный и шоссейный мост в районе станции Кингбаум приобретал особое значение. Да и берега здесь представляли наибольшее удобство для переправы. В других местах они были круты и обрывисты, а для танков вообще недоступны. Поэтому основные силы северных с максимальной быстротой приближались к Кингбауму. Но все это понимали и южные. Наскоро сформировав в тылу довольно крупные резервы, они бросили их в район прорыва, направив острие контратаки все к тому же Кингбауму. Им необходимо было разрушить мост и закрепиться на левом берегу реки до выхода к ней противника. И потому без отдыха и остановок, напрягая все силы, мчались обе стальные лавины навстречу друг другу. Северные применили десант. Разумеется, южные предвидели такую возможность. Их авиация не дремала. Однако погода в то утро, когда полк Красина появился над рекой, была неблагоприятной для десантирования. Ветер, облака делали, согласно всем классическим понятиям, выброску парашютистов маловероятной. Но классические понятия порой опрокидываются людьми. Так произошло и на этот раз. Когда южные поняли это, авиации вмешаться было уже поздно. Расчет показывал, что южные должны добраться до реки приблизительно на сутки раньше северных. И теперь все зависело от десанта. А парашютисты между тем один за другим опускались на землю, катились по ней или упирались, хватаясь за куст, а иной раз оставались на ногах. Ручьев мчался к своей машине, догнав на пути Дойникова. Вот и машина. Сосновский и Щукин уже суетятся вокруг. Прибежавшие включаются в работу, торопятся наверстать опоздание. Наконец машина съезжает с платформы, захлопывается крышка люка. Сосновский смотрит на часы. С момента приземления считанные минуты. Неплохо, но могло быть лучше. Сосновский всегда считает, что могло быть лучше. «Ландыш-1, я Ландыш-2, я Ландыш-2», — говорит он в шлемофон. В ответ слышится потрескивающий голос Копылова. Ручьев молча включает скорость. Тяжелая машина, подпрыгивая и дрожа, устремляется по неровному полю вперед. «Ландыш-1, я Ландыш-2, я Ландыш-2. Вижу 8 танков противника. Вышли из леса. Продолжаю наблюдение». А танки все шли. Теперь их было уже не 8, а 20. Из леса показалась пехота. По шоссе справа двигались самоходные установки. Южные приближались. Колонна средних танков стремительно двигалась к правому флангу обороняющихся. Легкие танки, слегка замедлив движение, приближались по всему фронту наступления. Раздались первые выстрелы, заговорила и артиллерия десантников. Десантники соорудили себе щели и блиндажи, укрепили стенки траншеи, отрыли целую сеть ходов сообщений. Артиллеристы тоже не теряли времени даром. Каждая батарея отрыла себе не меньше двух огневых позиций. Лесные промежутки, поле, на которое на рассвете приземлился десант, пути подхода были заминированы, в лесах устроены завалы, а враг продолжен противотанковым рвом. Можно было только удивляться, когда все это успели. Но генерал Павлов не удивлялся. Он хорошо знал Ладейникова, знал Красина, а главное, великолепно знал десантников. Нет, оборона была крепкой, и мимолетная улыбка скользнула по тонким губам Павлова. Но, обратив взор левее, он перестал улыбаться. Наступающий противник выглядел внушительно. Силы явно неравные, превосходство атакующих было значительным. Танки южных, проникшие в крайний лесной массив, тот самый, что по их расчетам не был заминирован, начали взлетать на воздух. Это внесло в ряды наступавших некоторую растерянность. Танки отступили, пехота залегла. Начался артиллерийский и минометный обстрел оборонительных позиций десанта. Но десант держался. В одном месте южным, казалось, удалось наконец прорваться. Три танка и до роты пехоты чудом проскочили, но солдаты Копылова заткнули брешь. Артиллеристы прямой наводкой уничтожили танки, саперы под огнем вновь установили мины. Наступил вечер, десант держался. Опустилась ночь. Понеся тяжелые потери, десант продолжал держаться. Артиллерийский обстрел южных моста не повредил. Перед самым рассветом южные снова предприняли отчаянную атаку всеми силами. Но было уже поздно. Передовые части северных, пройдя за короткий срок невиданно большое расстояние, сходу форсировав реку пехотой и танками, переправив через мост артиллерию и другую технику, вступили с южными во встречный бой и вынудили их отступить. Началось преследование. Руководитель учений генерал Гофмайер отправился на другой наблюдательный пункт другого участка, туда, где наступающие северные столкнутся с подготовленной обороной южных. Там ждут его другие посредники, другие командиры. Там идет розыгрыш других эпизодов. Учения продолжаются, и исход их еще далеко не решен. А этот район вечером будет покинут. Что касается генерала Павлова, Ладейникова и некоторых других высших и старших офицеров, им надлежало присоединиться к штабу руководства следующим утром. Для этой цели специальный вагон ожидал их на станции Кингбаум. Отъезд был назначен на 22 часа.
3: Итак, учения для нас закончились. Мы выдержали экзамен. Десантники не отступили, десантники выстояли, десантники более суток сдерживали натиск противника и обеспечили северным успех. Отоспавшись во главе с замполитом Якубовским, отправились в соседнее село Кингсдорф на встречу с местным населением. Я исполнил пару песен, а потом еще аккомпанировал смешанному хору. Танцевал только с Таней. Она пользовалась повышенным вниманием. Как же, единственная военная девушка. Я-то танцевал только с ней, а вот она не только со мной. Ревновал, но не очень, так, на всякий случай, чтоб она не обиделась. Начали прощаться. Обменялись адресами, проводили они нас за околицу. Справа от нас протянулось болото. От него тянет чем-то горьким и затхлым, чем-то гнилым. Зато с той стороны насыпи от невидимых сосен долетает свежий дух хвои. Дует ветер, и шум леса набегает волнами. Голоса Щукина и Дойникова давно остались позади. Мы ушли вперед на добрый километр. Откуда-то издалека, из Кингбаума, наверное, доносится паровозный свисток. Смотрю на часы. Без 5:10, 21:55, выражаясь нормальным языком. Жаль, я бы хотел, чтоб нам еще не 2-3 километра, а 20 оставалось. Идти вот так, обнявшись с моей Татьяной под этим ночным небом, вдыхать крепкий хвойный аромат, и чтоб смотрели на нас, подмигивая веселые звезды, и чтоб дорога тянулась блестящая и прямая перед нами, как эти рельсы. Чтоб вся жизнь была такой же ясной, прямой и светлой. Вот сейчас ненадолго прорвалась луна, и небо посветлело. Я торопливо целую Таню, прижимаю к себе, мы застываем неподвижно, закрыв глаза. Открываю глаза, но продолжаю стоять неподвижно, крепко обхватив Таню. Мне это кажется? Я напрягаю зрение. Мне это кажется, или там впереди, на фоне посветлевшего неба, кто-то, наклонившись над рельсами, быстро и ритмично двигает руками. Что он делает? Боже мой, да он отвинчивает гайки. Я это прекрасно вижу теперь. Я научился видеть в ночи, как днем. Спина сразу становится мокрой. С болота долетает и душит плотный запах гнили. Ветер опять повернул. Со стороны Кингбаума вновь слышен паровозный свисток. Он стал ближе. Неожиданно приходит спокойствие. Я чувствую себя опять на учениях. Там, на дороге, диверсант Южных. Моя задача — обезвредить его. Я еще крепче обнимаю Таню, наклоняюсь к ее уху и шепчу еле слышно. «Таня, на насыпи кто-то, по-моему, разбирает рельсы. Не шевелись! Что бы ни было, не шевелись!» Я целую ее в теплое ухо и выпускаю из рук. Неслышно широкими шагами, согнувшись, подкрадываюсь вдоль насыпи к человеку там на пути. Со стороны болота слышен негромкий свист. Человек на рельсах отвечает. «Значит, кто-то есть еще. Кто-то прикрывает. Может, не один?» И вдруг новый свисток. Громкий, протяжный. Свисток приближающегося поезда. Мысль работает так ясно, так спокойно и так невероятно быстро. Взять на прием? У меня должна быть свободной хоть одна рука. Надо предупредить поезд. Уничтожить? Легко сказать. Право выносить приговоры, тут же его исполнять мне не дано. А вдруг ошибка? Пусть хоть на 1000-ю, но ошибка. И потом надо задержать, узнать, допросить. Остается оглушить. Ох, как трудно прыгать вверх из-под насыпи на рельсы. Прыгаю.

0: лезом. Здорово метает.
1: Значит, готовься, ребята. И из вас кое-кто полетает. Да, но нам стараются сорвать это светлое будущее. О, разве мы не знаем, как тут всякая нечисть напрягается кругом нашей страны и только ждет своего момента? Не, слабеть нам ни на минуту нельзя. Рвать надо у врагов каждую минуту, чтобы скорее накопить железный запас. И здесь, товарищи, имеется у нас недобитый враг. Мы уже видели ее работу. Они под маской примостились, и тут на стройке, и втихомолку обделывают свои черные делишки. Но мы сумели разгромить кулака, вышибить его из сельского нашего хозяйства. Мы сумеем его найти здесь, товарищи. Несмотря на маскировку, мы его хорошо видим по его кляузам и провокациям, которым он втихомолку хочет подорвать наш социалистический строй. Мы его видим, и мы его скоро вытащим за уши на вольный свет. Да, деньги не только привезли из Москвы, их разносили по баракам, уважая законное нетерпение рабочих. Подопри гора довольный обозревал взбурлившую у стола толкучку. Деньги пришли кстати, они твердым массивом ложились под его высокие слова и обещания. И у самого подопри горы, где-то в туманных тайниках, облегчительно прояснилось. Им овладела та добродушная усталость, которую испытывает поработавший трудно и с пользой человек.

С весной, с концом авральной разгрузки, судьбы всех барачных перекрывались наново, и Подопри гора ворочила этой перестройкой вместе с Рыбачком. Из барачных сбилось несколько бригад плотников, каменщиков, бетонщиков, чернорабочих.

0: Однажды вечером, после беседы с барачными, подопри гора отыскал Тишку, отечески обхватил его за плечи.
1: Ну, расскажи, Куликов, как дела?
0: Тишка не понимал, о чем рассказывать, только хмыкал, льстиво улыбался. Однако подопри гора сумел выпытать подробно и про деревню, и про мать, и про Игната Коновалова, и про то, что Тишка видел в жизни вблизи только деревянную телегу. Парень стоял перед ним ясной свечой.
1: Так, а зачем ты на строительство приехал?
2: Кормиться.
1: Погоди, а ты грамотный?
2: Грамотный? Да не шибко.
1: Так, а скажи, хочешь учиться?
2: Учиться? Конечно. На плотника бы.
1: Не, насчет плотничьего дела ты пока повремени. А вот у нас на строительстве 30 грузовиков новых получают. Организуй.

0: Это срочные курсы шоферов. Это которые машинами правят.
1: А.
0: Так мы тебя для начала на грузовой выучим. А там, может быть, и к другой машине поставим, похитрее. Да, и станешь ты у нас квалифицированным рабочим. А дальше побачим, ты молодой, если учиться будешь, и до инженера допрешь. Ты феодал. Ну?
1: Не знаю.
0: Да ты только представь, Куликов шоу в деревне будет, когда узнают. Как это скажут так? Это самый Куликов, который вчера чуть не побирався, а теперь вдруг на машине ездит? Вот ты черт! Ты слушай-ка, а? А вот, например, организуется в твоей деревне колхоз. Все бы хорошо, а тракториста негде взять. А как так негде? Да позвольте, у нас же Куликов шофер. Пойдем просить Куликова. Как тебе по отчеству?
1: Отца Ильей звали.
0: О, Тихон Ильич. А может быть, Тихон Ильич согласится, а? А мать-то старуха, когда увидит? Нет, ты знаешь, давай матери не будем писать, что ты на шофера учишься. Вот приедет она к тебе на побывку, а ты с машиной на вокзал встречать. Подходит старуха, гляди, батюшки. Да кто же это на машине-то летит? Ты сам правый. Так это ж мой тишка. А еще вообрази, встречаешь ты своего прежнего хозяина, на которого с маманькой хребет тогнули, а? Как загудишь ему? Прочь с дороги, мусор! Это я Тихон Куликов еду. О как, да. Ну что, согласен, а?
1: Согласен.
0: А, ну и хорошо. Ну, до свидания.
1: До свидания, дяденька.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Тишка нырнул с головой под шубу. Вспомнил про мамоньку, про свояка. Вскоре окинул его сон, тихий и чистый.

0: чуялась ему та же земля, лежавшая тут за бараками, исхоженная его ногами, обмыканная всякими волнениями, но чуялась она во сне молодой и предпраздничной, какой была на самом деле. Ведь что бы пока ни случалось, а все же ему, Тишке, принадлежала она. И с Тишкой случилось такое, чему не мог взаправду поверить ни он, ни Журкин, чему, если бы узналось, не поверило бы никак и Тишкино село, покинутое им 3 месяца назад. В марте приняли Тишку для обучения на шоферские курсы. И вот просветило утро, когда впервые предстояло Тишке отправиться на новое дело одному, по отдельной от Журкина дороге. Вышли они, однако, вместе.
1: Дядя Иван, скажи, может, зря я взялся, а?
2: Так что я тебе скажу? С тобой уполномоченный говорил. Каждый ударяет, что где получше. Попытай, конечно.
1: А вот ты знаешь сколько-нибудь? Вот чем эта машина работает?
2: Машина?
1: Да.
2: Так ведь интересовался я 2 раза на двигатель, на мельнице, когда рожь возил молоть. Конечно, она работает обыкновенно керосином.
1: А вот что такое цилиндр?
2: Какой?
1: Ну, вот который в машине.
2: В машине не знаю. Вот шапки раньше такие были. Господа их носили. Назывались цилиндры.
0: Начиналось время грязи, которое на этой насильственно развороченной земле, на километры, оголенной от растительных покровов, походило на штормовое бедствие. На сотни километров обложило стройку величавые безлюдьи распутицы. В рабочкоме Коксохима давно не случалось такой бури. Женщина не вошла, а разъяренно ворвалась в дощатую с утра обложенную очередью комнатушку, где засели, кроме секретаря, профорк подопри гора и один московский товарищ из газеты.
3: Подожди, товарищ, товарищ, ну подождите там. Видите, мы заняты.
4: Нет уж, если я пришла, я ни за что не уйду. Я не за себя пришла, я за 60 человек. Вас поставили за рабочими смотреть, чтобы они не как скоты жили, а вы как за этим смотрите?
3: Там же есть комендант.
4: Комендант Нюня! Он только и знает, что беспросыпно трынкает на гитаре.
3: Что, на твоем участке?
5: На моем, верно, грязновато там.
4: Грязновато.
3: Нет, так, короче, чего ты требуешь?
4: Не дают уборщиц. И что вода в бочке не всегда бывает. И что из-за табуреток драки. И что умываться людям негде. Люди ходят по 4 дня не мывшись. А где баня? А где ЗРК, как на других участках посмотришь? А медпункт где? Да печки так накаляются, что не только барак, а весь участок вспыхнет, как порох. Сейчас же надо начать в бараках всеобщую скоблёжку и чистку. Сейчас же надо дать кипятильники, титаны, как они там называются.
3: Ну, насчет титанов трудновато, друг. Вот лучше мы вам еще один куб отхлопочем.
4: А для кого же тогда кипятильники на складах? Что, для особых господ, что ли? Надо, чтобы и в мужичьих бараках что-нибудь как солнце светило. Чтобы насквозь в бараке было, как на небе. Вот как должна делать советская власть. Чтоб мужик чисто жить приучился. А если нет, я и выше пойду. Посмотрим, что на это партии скажет, когда женщину вы слушать не хотите, только ну, разговор один, что дайте дорогу женщине.
3: Ну, погоди. Алло, из рабочкома. Тут для барака Коксохима надо титан выделить. Что? Распределено все? Ну нет. Дело с распределением пора повернуть по-другому. Обратить внимание на наиболее отстающие участки, а такие имеются. Ну, хорошо, заеду поговорить лично. Ну, сейчас я тебе записочку напишу.
4: Хорошо.
3: Вот. Завтра иди в снабжение. Угу. Вот там добивайся.
4: Спасибо. А что с печками будем делать? Когда их к чертовой матери?
3: Заедем. Заедем к тебе, посмотрим.
4: Ну, если что, я опять приду.
6: Товарищ, на минуту. Ну? Дай мне на память твою фамилию, где найти.
4: Полю спросишь на 6-м участке. А зачем тебе?
6: Мне нужно для газеты. Читал такую производственную газету?
4: Ну, читал.
6: Ну вот, и завтра удастся или не удастся твое дело, все равно позвони об этом по телефону в гостиницу, ага, в редакцию.
4: Так.
6: И вызови товарища Зыбина.
4: Так.
6: Газета тоже возьмется за это безобразие. Если начнется опять волокит.
4: Беспременно позвоню, вот ей-богу.
3: Ну что же ты про бараки-то молчал?
5: Я не молчал, я сигнализировал.
3: Ну, значит, плохо сигнализировал.
5: Гражданскую не то видал я. В данный момент главный бросок идет на строительство.
3: Подожди. У нас здесь люди не только строят. У нас воспитываются граждане, которые будут жить при социализме. А гражданской ты вредную путаницу не заводи.

0: Титан водрузили в проходе прямо против Полиной каморки. Он должен был обслуживать два барака. Люди, не расходясь, толпились до вечера в праздничном этом углу. Да, отсюда благородное металлическое озарение падало на весь барак. С охотой наперебой тащили дровишки, растапливали, пробовали струю. И чудно многим было, что струя бежала только из кипящего титана.
1: Умная машина!
2: Руками не трогай!
3: Скользкая какая!
2: Ой, и печки скоро к чертям!
1: Ладно, посмотрим! Попробуй!

0: поле переживало горделивый отдых, полноту удовлетворенности почти материнской, слушая шумливую суету за дверью. Поле изумлялось самой себе. Она, одинокая женщина, приехавшая в чужие места, очутившаяся среди одних мужчин на огромной стройке, оказывается, могла тут добиваться кое-чего, пересиливать других, завоевывать. И как? Кипятильник был только началом. Неиспытанная, пьяно захватывающая ширь обещалась впереди. Поле подняло с места. В каморке тесно стало для такого ликующего дыхания. Вышло во двор. Мартовская темнота, свежесть ночного заморозка. Как будто чуть-чуть пахло цветами. Горы пропали или поднялись, может быть, еще выше. Ушли в самые звезды. Базарная площадь. Солнечно цветились бабьи платки, лошадиные головы, палатки. И не стало видно слободы. Она утонула за человечьей зыбью, за оглоблями, за шарманками, за конским ржанием. Чудовищный базар распирало все шире, отроги его загоняло в огороды, в пустыри. Журкина этот базар, тысячеголовый, тесно спертый, неуправляемый никем, неуловимо тревожен. Он первым делом протолкался к нарядным галантерейным рядам.
1: Ваня, платочек облюбовываешь?
2: А, Петра.
1: Мамаша? Мамаша?
3: Что же делать-то, Петруша? Ограбили и твое, и мое кровное. Ну. Два воза под самой слободой.
1: Кто?
3: Кто? Заставу, слышь, из рабочих. Жили мы тихо, никого не трогали. Кой черт их сюда понагнало? На наших слезах строят. Подожди, вспомнит Господь эти слезы. Вот как ударят ветра.
1: Пойдемте туда, мамаша, пойдемте.
0: Уныние овладело Журкиным. Он брел краем бугра. Долина стройки раздвигалась под ногами ровно, как по озеру, солнечно, населенно. Вся в лагерных дымках, в крышах, в шершавых торчках лесов арматурных вышек, в промельках могучебетонных бастионов. Все это росло неостановимо день ото дня, подобно полой воде, настигало свое будущее. И все это будет истреблено. Он долго крутил по толкучке между ловчонок, пока в игрушечном ряду не приметил под опригору.
4: Товарищи полномочия!
5: Что?
4: Товарищи полномочия! Мне бы с вами поговорить надо.
5: А верно, поговорить надо. Надо, надо. А ну пойдем. Пойдем вон туда. Пойдем туда, ты потише.
4: Ага. Пойдем.
5: Ну что, слушаю. Ну?
4: Вот, болтает народ, что ветра придут, сухомень. И от одного уголька или от цигарки все строительство за раз в секунд может смести. Сызрань-то вот так же одного горела.
5: Верно, болтает кое-кто, слыхал.
4: А нам оно, строительство, кусок хлеба дает. Значит, надо такой удар сделать, чтобы не давать добро уничтожать. А какая ваша охрана? Вон она, ваша охрана, стоит с бабой, язык чешет.
5: Верно. А ну, шо-шо-шо, говори, говори.
4: Так эти дара у меня нету говорить. Я вот одно время в пожарной дружине участвовал. в охотниках. Вот кабы и здесь, в каждом бараке, на каждой постройке охотников завести, обучить, кто будет лазальщик, кто топорник, кто ломальщик, чтобы как войско. Чуть какой случай, и оно за раз ударяет.
5: Так, а у тебя раньше собственное дело было?
4: Ну, гробишко, когда по случаю сколочишь, столярные поделки там, рамы какие-нибудь.
5: А сколько мастеров имел?
4: Мастеров. Где уж там мастеров, с одному-то нечего делать. Село у нас, район, Мшанск.
5: Маша, же это ты правильно задумал. Тут молодежь надо в работу брать. И ты попробуй у себя сорганизуй.
4: Да как же так сразу?
5: Да ничего, действуй. А мы тебе поможем.
4: Ну да.
5: Ну как?
4: Поможете? Ну, коль поможете, тогда, конечно. Опять же, надо разный припас достать. Веревки, топоры. О, опять же, каски.
5: А что ж, можно и каски. Ты ведь у плотничьей артели работаешь?
4: Я, собственно, мастер-краснодеревец. И опять же, мастеров таких осталось мало, потому что для нас работы нету.
5: Как это так, нету?
4: Нету.
5: Нету. Нам мастера на квалифицированную работу, на деревообделочный завод нужны.
0: Журкин потупился. Вот когда приспела минута выложить все. И не рассказывалось ему, а прямо пелось, словоохотливо, звонко, по бабье, про те же гробы, про мшанское бедование. Всего себя вынес перед Подопри горой. На другой день Подопри гора привел Журкина на деревообделочный завод. Начальник цеха объявил, что Журкина берут на испытания на некоторое время, и чтобы завтра с утра он приходил на работу. Испытание не продлилось и двух дней. Начальник цеха сам был из столяров и умел оценить работу с первого взгляда. На воротах завода появился приказ столяра Журкина зачислить бригадиром сборочного цеха. Через эти ворота, мимо блистающей на них поющей бумажки, гробовщик входил теперь как свой человек. Приказом Журкина проводили первый раз в жизни. И все-таки верилось, и не верилось еще. Слишком много горького отстоялось в памяти у гробовщика. Он помнил голодную безработицу. Он пережил мшанские бедования одиночки, прочности. Вот чего никогда не знал он в своей рабочей судьбе. Но теперь он упрямо захотел ее, этой прочности. Он захотел ее и для завода, для всей стройки. Ибо то, что его провели приказом, было уже прочно. Однажды Подопри гора заглянул на завод.
5: Товарищ Журкин!
6: Здорово, друг!
4: Здрасте!
6: Говорят, вроде ударника заделался.
4: Так нам бы только бы работа была. А ударять я это завсегда могу.
6: Скажи, пожалуй, ты уж близок к тому, чтобы загордиться.
4: Ну...
6: А ты не забыл обещание то насчет пожарной организации? Сезон как раз подходит.
4: Как же. С ребятами мало-мало калякали.
6: А я в робочкоме поговорил. Значит, ты свой опыт проводи, а мы потом вызовем тебя, соберем народ, выступишь, расскажешь, поделишься с нами. Так?
4: Надо будет выступать.
6: А как? Какой я говорок?
4: Да чего я боюсь? Другие-то попроще меня и то не боятся говорить. Посмотри, как выступают, добрисовывают. А я что ж хуже?
0: Подопри гора, тот самый недавно грозный для Журкина Подопри гора, Теперь только ради него приходил на завод. Подопри гора, партиец. Эта сила, она промежду себя, как войско сцеплена. И оказывается, этой силе, то есть партии, нужен он, Журкин. Она ценит и к себе тянет его. Вот где была главная прочность.
7: Как-то ночью бригадные вышли во двор к кадушке с водой покурить.
4: Ребята, вы, ребята, с огнем-то посмирнее.
8: А что?
4: Вон тут сколько сушняку кругом навалено. Полыхнет в одночасье. У нас вот одна в Сызрани загорелась в доме, а там весь город сгорел. Небо-то от дыма затомилось, словно ночью, а люди без ума метались в огненном капкане. А ежели здесь на стройке случится что, не дай бог...
9: Ты к чему это все?
4: А вот к чему. Нужно сбить здесь свою дружину, чтобы она в случае чего сразу, как вихрь. Это дело я насквозь знаю. Приспособление, какое требуется, партийно обещали дать. Я уж с ними говорил. Дружину даже обязательно надо. Вы знаете, чья здесь вся имущество? Она вся народная.
9: А как это, дружина?
4: А как будет действовать ляхая дружина? О. Вот как. Бой на горящих крышах, кружительные лестницы, каски. Во дворе можно устроить учения, лазить по столбу, по веревкам, орудовать шлангами. А про дружину-то узнают по всей стройке. Возьмут ее в пример.
10: А, верно. Верно,
11: нечего откладывать, бригаде. Завтра еще с ребятами с первой смены надо потолковать.
4: Ох, затянулось наш перекур. Кто пошли? Пошли.
12: 20 век в легком жанре. Ленинград. Прощайте 50-е годы. Подошли к концу 50-е годы, время решительного обновления жизни в Советском Союзе. 20-й съезд партии разоблачил сталинизм, хотя еще долгие годы призрак Сталина будет возвращаться вновь и вновь. Десятилетие открылось повестью Эренбурга «Оттепель». На экраны вышли такие фильмы, как «41-й» Григория Чухрая и «Летят журавли» Михаила Колотозова. И хотя 50-е годы завершились всемирным скандалом вокруг присуждения Нобелевской премии Пастернаку за роман «Доктора Живаго», всем стало ясно, полного возврата к сталинизму не будет. Советские люди успели глотнуть воздух свободы. И музыкальный легкий жанр переживал победное возвращение на радио, на эстраду лирических любовных песен. Все громче заявлял о себе советский джаз. Новое поколение эстрадных исполнителей шло на смену прежним звездам. Сегодня мы вспомним о тех артистах, которые громко заявили о себе в 50-е годы. Если мы и упоминали о них в предыдущих программах, то мельком, а сегодня вы услышите их самих. Солисткой Ленинградского эстрадного оркестра под руководством Александра Блехмана, с успехом выступавшего в Ленинграде, стала исполнительница куплетов и музыкальных фельетонов Тамара Кравцова. Теперь в ее репертуаре появились и лирические песни, и над летними танцевальными площадками разносился сильный голос Тамары Кравцовой, певшей танго Триллинга и Добржанской «Под весенней листвой».

0: концу 50-х годов стал очень популярен Николай Никитский. К Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве он подготовил целую программу зарубежных песен. Были тут и привезенные Монтаном «Сесси Бон», и бразильская «Светлячок», и французская «Пчелка» и «Бабочка», ставшая почти фирменной песней Николая Никитского.
1: Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу непростой.

вдыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею шуршит пчела, как всегда весела. И гусеница настрадает.

Басню эту я вам пропел. Каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь?

Любопытно, что Николай Никитский вздумал эмигрировать из Советского Союза, когда сама мысль об эмиграции считалась вообще преступлением. Конечно, уехать ему не дали, а вот путь на эстраду перекрыли. А когда в 90-х годах возможность уехать наконец-то открылась, стало ясно, поздно. Жизнь прошла и для эмиграции, и для нашей эстрадной славы. А в конце 50-х его любили за его зарубежный репертуар. Вообще все зарубежное входило в моду. И песни не составляли исключений. Тамаре Таубе часто приходилось бесировать шлягер «Амадо Мио».

Была в те годы необычайно популярна еще одна итальянская песня «Два сольди». Ее пела Катерина Раньери. Можно сказать, что «Два сольди» была феличитой 50-х.

Вскоре «Два Сольди» переделал на русский лад Глеб Романов. В его исполнении песня стала даже популярнее, чем у Катерины Раньери. Почему-то этой невинной песне тоже приклеили ярлык «стиляжный». Борьба со стилягами и низкопоклонством перед Западом периодически возвращалась, как приступы лихорадки. Появилась даже такая пародия. «Эта песня за два сольди, за два гроша, пусть она тебе напомнит о хорошем, пусть поет ее влюбленная девчонка в час заката у себя на чердаке». Эту песню пел с эстрады Глеб Романов. Стала песенка для всех сплошным дурманом. Остеляжили ее и дико воя превратили песню в форменный фокстрот. Но Глеб Романов прославился не только двумя сольди. Была у него еще одна модная песенка, и тоже иностранная,

Без сомнения, Глеб Романов в конце 50-х годов входил в десятку самых популярных эстрадных певцов. Но приходящая земная слава в монументальном лексиконе «Эстрада России, 20 век» о нем, кумире середины века, нет уже ни полслова. Сегодня редко вспоминаем мы и Ружену Сикору, а ведь она была украшением джаз-оркестра, которым руководили Александр Цфасман и Николай Миных. И на ее сольных концертах залы были переполнены. Пожалуй, в 50-х годах самыми любимыми ее хитами были две песни композитора Кирилла Молчанова, отца нашего известного телеведущего Владимира Молчанова. Первая песня на стихи Якова Халецкого «Я писать тебе не стану».

был в Ленинграде эстрадный театр, который летом особенно привлекал ленинградцев. Театр в саду отдыха. Так назывался тогда сад, примыкавший к Дворцу пионеров, ныне Дворцу творчества юных. В этом скромном помещении театра выступали и наши советские звезды, и самые прославленные гастролеры, и, конечно, летний театр был родным домом для ленинградских мастеров эстрады. Ведь сюда охотно шла их благодарная публика. Вот на сцену выходит крупный, грузный, но живой и подвижный Петр Лукич Муравский, конферансье и музыкальный филитонист. Говорит, сейчас петь буду. Слушая ныне его записи 50-х годов, думаешь, как же далеко мы ушли от тех времен и тех фельетонных проблем. Вот вы услышите сейчас, как трудно, например, было достать тогда цветы. А теперь проблема в другом. Где достать деньги, чтобы купить те великолепные цветы, которые продаются на каждом углу? Или знают ли молодые, что означает словечко «блат»? А ведь тогда...

0: Да, чтобы достать дефицит, надо было иметь блат в магазинах. Впрочем, представим себе, что машина времени перенесла нас на полвека назад, и мы опять оказались лицом к лицу с Петром Муравским.
1: Вы обратили внимание, я вышел без аккомпаниатора сегодня на самообслуживание просто. А что, теперь это такая тенденция широкого масштаба. Между прочим, с этим самообслуживанием мне рассказали один эпизод. У нас в Ленинграде был знакомый, он служил много лет контролером в театре. Вдруг театр отменил контроль, перешел на самообслуживание. Он остался временно, так не удел. А живет он против зоологического сада. Говорит, пойду, говорит, в зоологический сад, устроюсь на любую работу. Пришел, говорит, не нужен ли вам сторож? Говорит, да что, говорит, гражданин. У нас давно перешли на самообслуживание. Как? А очень просто. У нас один день зайцы кроликов стерегут, другой день кролики зайцев стерегут. Ну и что, они разбегаются? Да что, говорит. Во-первых, они сознательные, а во-вторых, они знают, что за ними два тигра в штатском наблюдают. Ну хорошо, но я больше не понимаю. Петь буду. Вообще-то я люблю поговорить, но пришел с гитарой, так и чё ж. Романс. Старинный романс. Новых романс теперь не пишу. Нет, правда. Этим словом в союзе композиторов взрослые дяди детей пугают. Композитор робкой такой. Услышит слово романс, он бледнеет. Возьмет аванс, краснеет. А писать стесняется. Романс. Говорят, это я уже пою. Нет, я просто...

0: Очень лирический романс, такого, знаете, предсвадебного порядка. Перед свадьбой женихи, они вообще романсы поют, стихи читают, цветы приносят, а после свадьбы уже цветная капуста. Овощи. Милые дамы, вы зря улыбаетесь. Поверьте моему честному слову, что единственный раз в жизни мне хотелось бы сейчас заступиться за нас, мужчин. Мы бы вам и сегодня приносили бы цветы, но где их брать? У нас в Ленинграде на Невском это частный сектор цветочной милиции гоняет. И правильно делает. А в государственных магазинах там цветы, главным образом, бумажные. Их делают из отчетов садоводства, где написано, что цветов у нас очень много, еще больше будет. Понюхаешь такой цветочек, от него враньем пахнет. Ну, вы, конечно, понимаете, что Муравский заговорил о цветах и овощах. Это же огромная проблема. Здесь не только цветы и овощи. Это любовь, это брак. Я, правда, не верю в любовь с первого взгляда. Жениться с первого взгляда. Это все равно, что сесть в трамвай и не посмотреть на номер. Можно уехать совсем в другую сторону. Не надо. Лучше пропустить несколько. Ого!
1: Я пел романс вам под грудь.

0: Я верну.
1: Если в оркестре Цфасмана блистала Ружена Сикора, то Утесов гордился Капитолиной Лазаренко. Один поэт посвятил ей такие стихи: «Пусть речь моя звучит недлинно, но следует ее учесть. Когда поет Капитолина, в программе капитальность есть». Стихи были не без ехидства. Дело в том, что певицу, конечно, привлекали больше всего песни лирические, но ей советовали исполнять и гражданские. Она подчинялась, но предпочитала все же им «Вишневый сад» или «Гитану».

Много новых хороших песен появилось в пятом десятилетии XX века, но по неслыханному массовому распространению их всех обогнали «Мишка» и «Ландыши», о которых мы рассказывали в прежних, в предыдущих программах. Однако ландыши были не единственными цветами, которые так пышно расцвели на музыкальной клумбе нашей эстрады в те годы. Была еще махровая красная розочка Гелены Лоубаловой.

0: Митрополитический сад Александра Невской лавры открыл свои двери пасхальной выставки-ярмарки. Вы сможете порадовать своих друзей и близких вкусной и разнообразной пасхальной трапезой, для которой монастырские фермерские хозяйства со всей России привезли мясные и рыбные деликатесы, колбасы и варенье, орехи и соленья. Мы открыты для вас с 4 по 10 апреля 2018 года с 10 утра и до 6 вечера. Категория 0+.
1: Радио Петербург. Телефон отдела рекламы 600-1050.
2: И в завершении нашей сегодняшней программы, расставаясь с 50-ми годами 20 века, давайте зайдем еще раз на несколько минут в летний театр сада отдыха. Тем более, что там выступают знаменитые куплетисты Павел Рудаков и Вениамин Нечаев. Многое, конечно, в их куплетах устарело, но вот одна тема так и остается вечной – о взятках. Да и музыка, как вы услышите, вовсю используется современными куплетистами, только уж без ссылок на авторов.
3: Сегодня писатель принес острую сатирическую интермедию.
4: О чем она, эта интермедия?
3: О взятках.
4: О чем, о чем?
3: О том, как человек брал взятки.
4: Что это, интермедия на исторические темы, что ли? Действие происходит при царе Горохе.
3: Что при царе? К сожалению, у нас еще попадаются взяточники.
4: Слушайте, вы соображаете, что говорите, или нет?
3: Я говорю то, что думаю.
4: Это и дурак может говорить, что он думает. Надо думать, что говоришь.
3: А я думаю, что говорю.
4: Ну, в таком случае вы это делаете совершенно незаметно. Если вы вслух скажете, что у нас берут взятки, над вами же смеяться будут.
3: Ну, хорошо. Тогда давайте разберемся.
4: Ну, давайте.
3: Вот, к примеру, как ваш Вовка с его куцыми знаниями пролез в институт. Не за взятку ли?
4: Даже обидно слушать, что вы говорите. Вовка попал в институт самым честным путем и без всяких взяток. У него там родной дядя декан.
3: Тогда я уверен, что писатель принес острую сатирическую интермедию.
4: Ну да, тоже мне сатирик ваш писатель, очернитель он. О чем он написал?
3: О том, как человек брал взятки.
4: Разве это сатира, разве это смешно? Если бы он написал, что человек предложил взятку, а у него не взяли, вот это было бы смешно. Вот это была бы сатира.
3: Да.
4: Вот вам и да. Можете передать своему писателю.
3: Ничего я ему передавать не буду.
4: Тогда я ему сам скажу. Пусть позвонит мне по телефону.
3: Куда позвонит? Куда позвонит? У вас же нет телефона.
4: Да? Здравствуйте. Уже утром вчера включили.
3: Каким образом поделитесь опытом?
4: Какой опыт? Дал кому надо 100 рублей и все.
3: Ну да как, Павел Васильевич, чем плохая интермедия?
4: Она не плохая, она неправдивая.
3: Ну чем же она неправдивая?
4: Чем? Никто же не поверит. Телефон поставили за 100 рублей. 500 рублей меньше сейчас за это дело не берут, дорогой.

0: Читали мы газеты с Павлом Васильевичем вдвоем.
1: Написали с ним куплеты и сейчас их пропоем.
0: Марки есть сельхозмашин, КХУ, КХ1.
1: Там такие марки есть, что неприлично вслух прочесть.

0: господа должны учесть, для них у нас ракеты есть.
1: 100 миллионов тонн тротила, чтоб кондрашка их хватило.
2: В музыкальном эстрадном путешествии по 20 веку мы попрощались сегодня с 50-ми годами. И прощаемся с вами. 20 век в легком жанре. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.

0: Одно из крупнейших французских издательств «Лафон» только что опубликовало в переводе на французский язык роман живущего в Париже русского писателя Юрия Мамлеева «Шатуны». Этому роману уже посвящено большое число серьезных критических статей в центральной печати Франции. О нем писали газеты «Монд», «Либерасьон», «Канар Аншене», журналы «Магазин Литерер», «Нувель Литерер», «Актюэль» и многие другие. Парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова познакомит вас с интервью, которое дал «Радио Свобода» Юрий Мамлеев, и с выдержками из рецензии на его роман «Включаем Париж». Юрий Мамлеев родился в Москве в 1931 году. В 1975 году он эмигрировал в Соединенные Штаты, преподавал там русскую литературу в университете. Несколько лет назад он переехал в Париж. Здесь тоже преподает русский язык и литературу в Институте восточных языков. Сегодня Юрий Мамлеев – гость парижского карпункта «Радио Свобода». Юрий Витальевич, ваш роман «Шатуны» был встречен во Франции очень тепло, я бы даже сказала, восторженно. В нашей сегодняшней передаче мы знакомим слушателей «Радио Свобода» с выдержками из статей французских литературных критиков. Но расскажите нам, пожалуйста, как складывалась ваша творческая биография до публикации во Франции романа «Шатуны»?
1: Я начал писать в 50-е годы в Советском Союзе, в Москве, где я жил. В это время это были рассказы. В основном я писал рассказы и позже стал писать романы. В 60-х годах у меня образовался довольно большой круг читателей и почитателей в Москве. Я был типичным писателем-неконформистом в Советском Союзе.
0: То есть вы не публиковались?
1: То есть я не публиковался, и мои вещи шли или в самиздат, или же я просто читал их своим читателям, своим поклонникам. Это был довольно большой, широкий круг людей, разных людей, и была довольно интенсивная, интересная жизнь. Мы спорили, дискуссировали до глубокой ночи. В общем, это была Москва 60-х, 70-х годов, полная интересной, неофициальной, так сказать, жизни. В 1975 году мы с женой эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. Там мои произведения были опубликованы в русской эмигрантской печати, и потом появились в журналах, в антологиях на французском, английском, немецком, голландском, итальянском языках.
0: У вас есть прекрасная книга рассказов?
1: Да. И в 1980 году вышла в американском издательстве «Таплинджер» сборник рассказов под названием «Небо над адом». «Небо над адом» — это был один из рассказов этого сборника. Книга на русском языке носит название «Изнанка Гогена». Это тоже название одного из рассказов этой книги. И, наконец, вот сейчас появился роман на французском языке.
0: Юрий Витальевич, роман, о котором идет речь, называется «Шатуны». И, видимо, вы наделяете это слово каким-то особым символическим смыслом.
1: Конечно. Слово «шатуны», как известно, означает «медведей, которые не спят зимой и бродят». То есть медведи в необычной ситуации. Это, разумеется, символ. Даже целая программа, как было, кажется, сказано в одной из многочисленных французских рецензий на эту книгу. Таким образом, я думаю, это символ людей, которые в духовном и психологическом отношении как бы вышли из того сообщества, которое мы называем человечеством. Это, конечно, слишком сильно сказано. Такое выражение даже может быть, как говорится, перегиб. Ну, допустим, просто шатуны – это символ людей, находящихся в крайней, в пограничной духовной ситуации.
0: Юрий Витальевич, поражает духовная пустота героев ваших рассказов, ваших романов. Они все ненавидят друг друга, ненавидят себя, ненавидят жизнь. Создается впечатление, что вы считаете, будто путь к духовному возрождению, равновесию, духовному совершенству обязательно проходит через грязь, через полную опустошенность, через полное ниже некуда падение человека. И вы описываете его самые низменные, самые отвратительные инстинкты и порывы. Что вы об этом думаете? Считаете ли вы, что зло глубоко присуще, естественно для человеческой натуры?
1: Я не совсем согласен с определением «духовная пустота» или «духовная опустошенность». Скорее, я думаю, в моем романе речь идет о странных, необычных путях к духовности, точнее, к познанию Абсолюта, к тайне жизни и смерти. Но, естественно, в этом романе присутствует, мягко говоря, описание зла, точнее, описание темных, страшных сторон человеческой души. И в этом он особенно универсален. Однако я считаю, что не только зло, но и добро глубоко присуще человеку. Человек – это странное, раздвоенное существо. Об этом писал еще Достоевский. Мы хорошо знаем это по произведениям Достоевского. Но основная моя мысль, что я хотел бы особенно подчеркнуть, будет, может быть, немножко парадоксальный. Дело в том, что я не считаю всех своих героев, я подчеркиваю, всех своих героев, эдакой персонификацией духовного зла.
0: У вас нет ни одного порядочного человека в романах.
1: В этом смысле может быть, но лучшие из них, на мой взгляд, отнюдь не адепты зла. Они лишь одеты в оболочку зла, но их сущность в другом. И что же это другое? Мне кажется, суть в том, на мой взгляд, что некоторые мои герои, как я уже говорил, вышли за пределы метафизического возможного. Они путешественники в сферу неизвестного, в сферу, куда заглядывать не положено. Они кажутся монстрами, но их сущность другая. Именно эти объятия неизвестного и свели их с ума, в метафорическом смысле, конечно, превратили их в монстров. И оболочка зла, но именно только оболочка, стала их естественной одеждой. Ну, я думаю, это, конечно, весьма необычно, но что же делать? Такова уж литература, тем более неконтролируемая. Взять, например, «Нос» Гоголя. Это, я думаю, что интересно говорили его современники об этом странном рассказе. Даже сейчас, в нашу эпоху сюрреализма и метареализма, этот рассказ достаточно загадочен для современного читателя. Я знаю это по опыту, когда мы разбирали этот рассказ, я разбирал этот рассказ, точнее, со своими студентами. Недаром Кафка так любил Гоголя. Писатель – это исследователь, и он, я думаю, имеет право на свое видение мира, каким бы оно ни было. Это основа творческой свободы и, я думаю, основа либерального понимания искусства, если под таким пониманием подразумевать нежелательность всяческого давления, в том числе и со стороны любых догматиков, на мысль художника.
0: Юрий Витальевич, вы только что говорили о том, что вашим героям свойственна не духовная опустошенность, а просто они следуют необычному пути к духовному. Да. И этот необычный путь очень-очень страшный. Писатели обычно сравнивают с другими писателями, угу, и редко сравнивают с художниками. А вот вас несколько французских литературных критиков... Несколько, ничем не да, один даже, да, сравнивают и не с кем попало, а с Босхом. Это вот, напомню, да, это голландский художник, живший Босх, в да, конце 15-го, начале 16 века.
1: Гениальный художник.
0: И как вы сами считаете, между вами есть сходство?
1: Да, я думаю, что есть.
0: Это сходство в создании монстров или в чем-то другом?
1: Да, до известной степени, может быть, в создании монстров. Босх, кстати, один из моих любимых художников, может быть, самый любимый. И я вижу в нем художника, который с огромной силой изобразил темную сторону природы человека. Этот гений ада, живший несколько столетий назад, на мой взгляд, очень современный художник. И я действительно чувствую в некотором отношении, не во всем, но определенные параллели между своим творчеством и его видениями, его изображением людей в аду.
0: Родство душ?
1: До известной степени, только до известной степени.
0: Юрий Витальевич, французские критики сравнивают вас не только с Босхом, но и с Достоевским, и с Гоголем. И вы сами очень любите цитировать Достоевского. С ним тоже у вас есть определенное родство душ?
1: Да, я думаю, с Достоевским и с Гоголем тоже.
0: С кем больше?
1: трудно сказать, я не думал об этом. Но я считаю, что принадлежу именно к этой линии в русской литературе, которая была продолжена после Гоголя и Достоевского Федором Сологубом, Андреем Белым, Михаилом Булгаковым и другими. Гоголь, например, особенно важен сейчас. Я думаю, во всем мире происходит некоторое переоткрытие Гоголя. Гоголь сейчас становится современным писателем, сюрреалистом, открывателем глубин человеческой души. Особенно это очевидно в отношении петербургских повестей. Достоевский же наиболее сильное впечатление на меня произвел своими записками из подполья.
0: Журнал «Магазин Литерер», очень престижный парижский литературный журнал, поместил свою большую статью о романе «Шатуны» в специальном номере, посвященном тем писателям, которых журнал счел возможным объединить в одну категорию, в категорию писателей конца мира. Как вы относитесь к этому?
1: Да, до известной степени я вполне согласен с этим. Но, конечно, нам следует уточнить, что имеется в виду под этими словами «писатели конца мира».
0: Может быть, тот апокалипс, который вы описываете в своем романе?
1: Да, видимо, да. Для меня, в плане моего романа, это конец мира – это не теологическая концепция. Для меня это просто выражение экстремальных человеческих ситуаций, когда мои герои выходят за границы нормального человеческого мира и уходят в другой мир парадоксов, запретных исканий, духовных поисков в неизвестном. И если рассматривать роман «Шатуны» с этой точки зрения, то, я думаю, легко увидеть, что в нем обычный, рационалистический, повседневный, знакомый нам человеческий мир, который существует везде, от Парижа до Владивостока, как бы кончился. Ибо мои герои ведут себя так, как не могут себя вести обыкновенные люди, будь то в Париже, в Лондоне или в Москве. Их поведение – попытка выйти за границы возможного в этом мире. Однако их трагедия – именно поэтому они кажутся монстрами. Их трагедия в том, что выйти за пределы возможного – это уже до известной степени драма. И в этом смысле можно говорить, что этот роман – конца мира.
0: Большое спасибо. Вы слушали интервью писателя Юрия Мамлеева. А теперь мы познакомим вас с выдержками из рецензий, которые французские литературные критики посвятили роману Юрия Мамлеева «Шатуны». Напомню, что этот роман только что вышел во Франции в издательстве «Лафон» на французском языке. «Сквозь дебри абсолютного зла» – так называется статья о романе Юрия Мамлеева «Шатуны», опубликованная в самой влиятельной французской газете «Монд». Известный литературный критик Николь Занд пишет: «Герои первого, переведенного на французский язык романа Юрия Мамлеева, подобны диким зверям. Они обуреваемы яростным стремлением убивать. Создается впечатление, что они считают убийство поступком, открывающим путь туда, в потусторонний мир, и ради этого они готовы блуждать в царстве сатаны». Мамлеев пристально наблюдает за обществом, возникшим как результат десятилетий духовной опустошенности, пишет Николь Занд. Писатель как бы задает вопрос, можно ли сохранить чистоту своих идеалов в бессмысленном, вырождающемся мире. Местами его книгу читать невыносимо. Чтобы выйти из тупика бездуховности, роман «Шатуны» предлагает нам взглянуть на мир глазами поэта, который видит все в черном цвете, ищет правду в смерти, относится к жизни как к наказанию. Юрию Мамлееву удается убедить читателя в реальном существовании описываемого им кошмара. Свежая, теплая кровь льется на болото мистицизма, и возникают страшные, монументальные памятники, символизирующие ненависть к счастью. Нелегко нам будет забыть этих шатунов с их топорами, которые они заносят для удара, спрятавшись в лесной чаще, пишет литературный критик газеты «Монд» о романе живущего во Франции русского писателя Юрия Мамлеева. Большую статью посвятил роману «Шатуны» и парижский журнал «Nouvelle Littéraire» – «Литературные новости». Послушайте выдержку из этой рецензии. «Шатуны» — это роман, написанный в традиции фантастического реализма, близкой Гоголю, Достоевскому, Синявскому. По мнению самого Юрия Мамлеева, роман кажется фантастическим только потому, что он отражает глубоко скрытую реальность. Герой романа — Федор, одинокий, примитивный человек, убивающий всех, кто попадается ему на пути. Он убивает их с одной целью — понять, что такое потусторонний мир и что такое душа человека. Он душит своих жертв, пристально наблюдая за моментом, когда кончается жизнь и наступает смерть. Он хочет понять, что происходит в момент, когда душа покидает тело человека. Ему кажется, что, поняв это, он поймет смысл жизни. Приговоренный за свои преступления к смертной казни, он спокойно принимает смерть, зная, что поиски ответа закончены и что он никогда не поймет больше, чем смог понять. Роман «Шатуны» — произведение уникальное, взрывоопасное и исключительно новаторское, пишет парижский литературный журнал «Nouvelle Littéraire». «Мастер гротеска» — так называется большая статья, которую посвятил роману Юрия Мамлеева парижский литературный журнал «Магазин Литерер». Статья написана известным французским специалистом по творчеству Достоевского, доктором филологических наук Жаком Като. В подзаголовок статьи вынесены слова Като: «Юрий Мамлеев – достойный наследник Достоевского и Гоголя». «Роман «Шатуны» – страшный роман», – пишет Жак Като. Людям со сверхчувствительной душой к нему лучше не прикасаться, потому что это мир преступлений, чудовищ, секса, алкоголя и безумия. Юрий Мамлеев иронично метафизичен. Его роман — это история поисков духа и духовности путем приобщения к высшим и страшнейшим формам зла. В гротеске совмещаются несовместимые понятия — вульгарное и прекрасное, телесное и духовное, земное и космическое, демоническое и священное. Мамлеев – мастер гротеска. В его романе богохульство обращается молитвой. Этот роман, написанный в традиции гротескной литературы, ставит вечный вопрос о том, что скрывается за понятиями «я» и «другой». Это очень сильный роман, который буквально встряхивает душу читателя, пишет журнал «Магазин Литерер». Вы слушали передачу о творчестве живущего во Франции русского писателя Юрия Мамлеева. Вела передачу парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова.
2: Дорогие товарищи, сейчас прозвучит спектакль Иркутского театра драмы имени Охлопкова «Старший сын». Комедия Александра Вампилова. Спектакль записан по трансляции в 1978 году. Действующие лица и исполнители: Бусыгин, артист Малинин, Сильва, артист Ицков, Сарафанов, народный артист республики Тишин, Васенька, артист Марченко, Кудимов, артист Шипунов, Нина, артистка Хрулева, Макарская, артистка Панасюк, первая девушка, артистка Полякова, вторая девушка, артистка Никандрова, прохожий – артист Сидорченко. Режиссер спектакля Симоновский. Пояснительный текст читает заслуженный артист Молдавской ССР Некрасов.

0: Сейчас вечер, поздний весенний вечер. На дальней окраине небольшого городка почти совсем темно. Только один фонарь освещает небольшой дворик, куда выходят подъезды нового пятиэтажного дома и крылечко маленького деревянного. Холодно. Чтобы согреться, две девушки и два парня почти бегут через дворик. Один из парней пытается на бегу подыгрывать на гитаре.
1: Ой, мороз.
2: Ну вот, мальчики, мы почти дома.
3: Ну что, девушка, почти не считается.
2: Разрешите руку. Спасибо, что проводили. Дальше мы пойдем сами.
1: Сами это как понять? Это вы, значит, туда мы что, обратно?
2: Ну, выходит так.
1: Как тебе это нравится?
3: Ну что, девушки, оставляйте нас одних на улице, что ли?
2: Ну, а вы как думали?
1: Как думали, я был в полной уверенности, что мы едем к вам в гости.
2: В гости, да? Ночью, да?
3: Ночью особенно.
2: Да вы что, мальчики, к нам ночью в гости не ходят.
1: Что ты на это скажешь?
3: Что я могу сказать? Спокойной ночи.
1: Стоп! Какой ночи? Вы же будете с тоски, вы да образумитесь, пригласите в гости.
2: В гости?
1: Что ты?
2: Гляди, какой быстрый, потанцевали, угостили вином и сразу в гости. Не на тех напали.
1: Ты скажи, какое коварство. Ну дай хоть поцелую на сон грядущий.
2: Отвали, моя черешня.
1: Девушки! Девушки!
0: Парни бросаются за девушками. Через двор проходит пожилой человек с футляром какого-то небольшого музыкального инструмента, видимо, кларнета. Это Сарафанов Андрей Георгиевич. На встрече ему из подъезда появляется его сосед. Закутался и вышел подышать воздухом.
4: Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
5: Добрый вечер.
4: С работы?
5: Да, с работы.
4: С работы. Эх, Андрей Георгиевич, не нравится мне ваша новая профессия.
5: А куда это вы на ночь глядя собрались, сосед?
4: Никуда. Давление у меня скачет. Вот на воздух вышел.
5: Ну что ж, подышите, подышите. Это полезно.
4: Подождите. А кого проводили?
5: То есть?
4: Помер кто?
5: Ну тише. Боже мой, ну я же вас просил. Ну, не дай бог мои, услышат.
4: Ну, хорошо, хорошо. Кого хоронили?
5: Ну, кого? Человека.
4: Молодого, старого.
5: Средних лет. Вы извините меня. Я что-то продрог. Пойду домой.
4: Нет, Андрей Георгиевич, не нравится мне ваша новая профессия.
0: Закутанный гражданин выходит за ворота. К крылечку деревянного дома подходит молодая женщина. Роется в сумочке, ищет ключ. Явно стараясь изобразить неожиданную встречу, к ней подходит паренек лет 17. Это Васенька, сын Сарафанова.
6: А, кого я вижу?
2: А, это ты.
6: Привет.
2: Привет, Кирюшечка, привет. Что ты делаешь?
6: Да так, решил немного прогуляться. Погуляем вместе.
2: Ой, да что-то какое гуляние, холод собачий.
6: Не пущу!
2: Ну вот, начинается.
6: Ну ты же... Ты же мало бываешь на воздухе.
2: Васенька, иди домой.
6: Ну подожди. Давай поболтаем немножко. Скажи мне что-нибудь.
2: Спокойной ночи.
6: Скажи, что завтра ты пойдешь со мной в кино.
2: Угу. Вот завтра увидим, а сейчас иди спать. А ну пусти.
6: Не пущу.
2: Я пожалуюсь твоему отцу, ты достукаешься.
6: Почему ты кричишь?
2: Ой, наказание какое-то.
6: Ну и кричи. Кричи. Мне, может быть, даже нравится.
2: Что тебе нравится?
6: Когда ты кричишь.
2: Васенька, ты меня любишь?
6: Я.
2: Любишь. Ой, что это плохо, брат, ты меня любишь, а? Я вот устала, замерзла, а ты... Пусти давай, пусти.
6: Ты замерзла?
2: Ну вот ведь шумница. Раз любишь, надо слушаться. А вообще, я хочу, чтобы ты больше не ждал меня. Не следил за мной, не ходил по пятам, потому что из этого ничего не выйдет. А сейчас, Васенька, иди домой спать.
6: Ну открой, мне надо тебе сказать, слышишь?
0: Наташа, эту женщину зовут Наташей, растворяет окно.
6: Открой!
2: Сеньори! Весь город разбудишь.
6: Черт с ним, с городом! Пусть поднимается и слушает, какой я дурак!
2: Вот-вот, подумаешь, как интересно. Ой. Васенька, Кирюшечка. Ну, давай поговорим серьезно. Ну, пойми ты, пожалуйста, что у нас с тобой ничего не может быть. Кроме скандала, конечно. Да подумай ты, глупенький. Я ведь старше тебя на 10 лет. У нас, брат, с тобой разные идеалы и все такое. Ой, боже мой, неужели мы этого в школе не объясняли? Васенька, ты должен дружить с девочками. Люби, кому полагается.
7: Не говори глупости.
2: Хватит! Хороших слов ты, видно, не понимаешь. Ты мне надоел. Надоел, ясно тебе? Уходи вот давай, и чтобы я тебя больше здесь не видела.
7: Шо? Больше ты меня не увидишь. Никогда не увидишь.
2: Ой, совсем мальчик спятил.
7: Встретимся завтра. Ну, один раз, на полчаса, на прощание. Ну, что тебе стоит?
2: Ну, да. А от тебя потом не отвяжешься.
7: Дверь.
2: Что? Что такое? Вот это в порядке, а? Так вот каждая шпана может тебя оскорбить. Да, без мужа, видно, на этом свете не проживешь. Уходи отсюда. Ну?
7: Ну, прости. Ну, прости, я не хотел.
2: Иди-ка ты, баеньки, щенок-то бесхвостый.
0: Наташа решительно захлопывает окно. Васенька уныло скрывается в своем подъезде. Из глубины двора появляются уже знакомые нам молодые люди. Виктор зачарованный и замерзший.
8: Прощайте, леди! Вы еще горько пожалеете! Как они нас, скажи, а?
9: Перекурят.
8: Не, не хочу я. Слушай, та черненькая, это ничего, че?
9: Маловато рост.
8: Она ж тебе нравилась.
9: Теперь не нравится.
8: Слушай, а сколько времени?
9: 11:30.
8: Что? Сколько?
9: 11:12. Что?
8: Да все, сердечно поздравляю, мы опоздали на электричку.
9: Ты что, серьезно, что?
8: Да все, следующее в 6 утра. Джентльмены провожание устроили, обормоты.
9: Слушай, что за район, я здесь никогда не был.
8: Новомыльниково, глушь.
9: Знакомых нет?
8: Никого, ни родных, ни милиции.
9: Слушай, а где прохожие?
8: Здесь они засветло ложатся, деревня.
9: Что будем делать?
8: Слушай, тебя как зовут-то? Ты извини, я это в кафе толком не расслышал.
9: Ты знаешь, я тоже не расслышал.
8: Ну давай тогда по новой, что ли?
9: Ну давай. Бусыгин Владимир.
8: Севастьянов Семен. В просторечии Сильва.
9: Почему Сильва?
8: Да черт его знает. Пацаны прозвали, объяснить не объяснили.
9: Я тебя как-то видел на главной улице.
8: Так я там принимаю каждый вечер с 8 до 11.
9: Что, где-нибудь работаешь, нет?
8: Обязательно, пока в торговле агентом.
9: Что за работа такая?
8: Нормальная, контроль и учет.
9: Угу.
8: А ты трудишься?
9: Студент.
8: Ну, мы будем друзьями, увидишь.
9: Подожди. О, добрый вечер.
0: Это возвращается закутанный гражданин.
8: Скажите, пожалуйста. Привет. А где здесь ночной клуб, милейший?
9: Подожди. Где автобус, скажите, пожалуйста, а?
8: Автобус?
9: Ну, угу.
8: А это на той стороне, вон за линией.
9: А скажите, мы успеем на автобус?
8: Можете. А вообще-то...
9: Что?
8: И не успеете.
9: Ну, здесь нам бы где-нибудь переночевать. А, задержались в гостях, опоздали на электричку, а, дед?
8: Ну-ну.
9: А? Нам бы скромненько.
8: За печечкой там до утра перекантоваться.
10: Нет, мужики. М? Не что? Могу, мужики, не могу.
9: Почему? Ну,
10: я лично с большим удовольствием, но я ведь не один живу, а сами понимаете, в обществе. Жена, теща.
9: Ну, ясно, ясно.
10: Не, но я лично с большим удовольствием.
9: Эх ты, дядя, дядя.
8: Валенок ты деревый, понял? Чертов ветер, откуда же он сорвался? Такой был день и нате.
9: Дождь будет.
8: Его только не хватает.
9: А может быть снег.
8: Ой, сидел бы я лучше дома. Тепло, по крайней мере, да и весело тоже.
10: У меня, знаешь, у меня батя большой шутник. Нет-нет, что-нибудь да выдаст. Вчера, например, мне, говорит, надоели твои безобразия. На работе испытываю эти неловкости. На тебе последние 20 рублей иди в кабак напейся и устрой дебош. Но такой дебош, чтобы я тебя год-два не видел. Ничего, да?
9: Почтенный родитель.
10: А у тебя тоже разногласия с отцом?
9: Никаких разногласий.
10: Это как тебе удается?
9: А у меня нет отца.
10: А это другое дело. А где проживаешь?
9: В общаге на Красного Восстания.
10: Мединститут.
9: И его самого.
10: Знаю.
9: Нет, климат здесь не важен.
8: Да ну, весна называется. К тому же я месяц не высыпаюсь.
9: Слушай, знаешь что? Ты иди постучись сюда к кому-нибудь, а? Чего? А я попробую в частном секторе. Может,
8: ну, пусть? Давай.
0: Сильва уходит в один из подъездов. А Володя Бусыгин поднимается на крылечко деревянного дома.
8: Алло, хозяин.
11: Алло, хозяин! Алло!
12: Кто там? Кто там? Да кто же?
9: Это я. Добрый вечер, девушка.
12: Здравствуйте, Седов.
9: Понимаете, задержался в гостях, опоздал на электричку.
12: Ну что?
9: Замерзаю.
12: А, нет, я не пущу, даже и не думаю.
9: Ну зачем же так категорически, девушка?
12: Я живу одна.
9: Так тем лучше, девушка.
12: Да я одна, тебе понятно?
9: Понятно, значит, у вас найдется там место, а? Скромненько где-нибудь, а?
12: Да ты с ума сошел.
9: Что?
12: Ну как же я тебя пущу, если я тебя не знаю?
9: Господи, ради бога, Бусыгин Владимир Петрович студент.
12: Студент, да. Ну и что из того?
9: Так что, теперь мы знакомы, девушка?
12: Да. А ты думаешь, этого достаточно, да?
9: А что же еще? Ах, да, ну мы не будем забегать вперед, девушка, знаете? Девушка, вы мне уже нравитесь.
12: Да? А ты нахал.
9: Слушай, девушка, как вы живете в вашем пустом?
12: Да.
9: Холодном?
12: Угу.
9: В темном доме, там не страшно вам одно?
12: Нет, не страшно.
9: Вдруг вы ночью заболеете, ведь воды некому подать, девушка. А?
12: Не беспокойся, не заболею я. И знаешь что?
9: Что?
12: Давай-ка лучше не будем. Поговорим в другой раз.
9: А когда? Завтра? Можно я навещу вас завтра?
12: Попробуй.
9: А я до завтра-то не доживу.
12: А что дальше?
9: А я замерз.
12: Ой, ничего с тобой не сделаешь.
9: Ой, девушка, мне кажется, что вы нас спасете.
12: Вас?
9: Ну да.
12: А вы что, разве не один?
9: Да я, понимаете, с этим, с приятелями.
12: А где ж приятель-то?
9: А вон он туда пошел.
12: Вы напал на все невозможности.
9: Девушка, девушка.
12: Все, ты лучше отойди.
9: Эх ты, девушка, вот. Да, да. Ну что, пустые хлопоты. Звонил в три квартиры, не открывают. Не открывают, боятся.
13: Что, как в подъезде?
9: Думаешь, тепло, черта два, уже не топят. Мы загнемся еще полчаса, я околею.
13: А тут темный лес, Христа ради, тут ничего не выйдет, это точно. А кругом столько теплых квартир, а?
9: Что квартира, сколько выпивки, сколько закуски. Опять же, сколько одиноких женщин. Вообще меня эти мысли всегда выводят из себя. Идем, будем стучать в каждую квартиру.
13: Постой, что ты собираешься им говорить?
9: Ну что, ну скажем, что опоздали на электричку.
13: Не поверят.
9: Ну скажем, что замерзаем, ну.
13: Сейчас не зима, до утра потерпишь.
9: Ну будем говорить, что отстали от этого скорого поезда.
13: Этим ты их не прошибешь.
9: Скажем, что за нами гонятся бандиты, неужели не пустят?
13: Плохо ты людей знаешь.
9: А ты?
13: А я немного знаю, знаешь, я, кроме того, иногда посещаю лекции, изучаю физиологию, психоанализ и прочие полезные вещи. Знаешь, что я понял? Ну, что у людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Им надо соврать как следует, вот только тогда они тебе помогут и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить, понял?
9: Пожалуй, ты прав. Угу. Ну, а для начала мы их разбудим. А когда фонарики качаются ночные, и вам по улицам нельзя уже ходить, я из пивной иду, я никого не жду, и никого уж не сумею разлюбить.
14: Эй, вы, аутисты!
9: Пожалуйста.
14: А ну, проваливайте отсюда!
9: Что, вам не нравится?
14: Убирайтесь! У нас тут своих хулиганов хватает!
9: Ну-ка, заткнись, папаша!
14: Ах, ты негодяй!
9: Тихо. Видал? Тот самый дядя, видишь, как преобразился. Вот и верь после этого людям.
13: Слушай, пойдем в подъезд, там хоть ветра нет. Что?
0: В одном из окон вспыхивает свет.
13: Ну что, я туда звонил?
9: Нет, смотри, как кто-то одевается.
13: Ага, их, кажется, двое.
9: Ну-ка, давай это дело перекурим.
13: Угу.
0: Приятели прячутся за угол дома. Из подъезда выходит Сарафанов. Немного помедлив поднимается на крыльцо Наташиного дома.
15: Наташа! Наташенька!
12: Наташенька! Взбесились, да и только! Ну кто там еще?
15: Наташенька, это я, Сарафан.
12: Андрей Георгиевич, ой, вы извините меня, я вас не узнала. Что случилось?
15: Наташенька, вы извините, что так поздно, но вы нужны мне сию минуту.
12: Да? Ну ладно, я сейчас открою. Сейчас, дай мне ключ.
0: Наташа впускает Сарафанова и запирает за ним дверь. Бусыгин и Сильва выходят из своего укрытия.
9: Слушай, ей же 25, не больше.
15: А ему 50, не меньше, да.
9: Ну, молодец.
15: Слушай, интересно, остался у него кто-нибудь дома или нет? Жены во всяком случае не должно быть, а?
9: Там вроде какой-то парень маячит.
15: Парень, говоришь?
9: Ага, с виду вроде молоденький. Сын, я думаю, у него их много.
15: Слушай, может быть, пойдем познакомимся с ним.
9: С кем?
15: С сыночком.
9: С каким сыночком?
15: С этим сыном Сарафанова Андрея Георгиевича.
9: А ты чего задумал?
15: Пойдем, погреемся, там видно будет.
9: Чего ты хочешь?

0: ручку и принялся писать последнее письмо.
1: Я люблю тебя так, как тебя не будет любить никто и никогда. Когда-нибудь ты это поймешь, а теперь будь спокойно. Ты своего добилась, я тебя ненавижу. Прощай, С.В.
0: Из соседней комнаты выходит Нина, сестра Васеньки. Тот поспешно прячет письмо в карман.
2: Накатал!
1: Твое какое дело?
2: Иди, вручи ей свое послание. Возвращайся, ложись спать. Отец где?
1: Откуда я могу знать?
2: А это что такое?
0: Васенька пытается отнять рюкзак у Нины.
1: Возьму, когда ты уснешь!
2: Ты что такое? Ты что? Куда ты собрался?
1: Турпоход.
2: А вот это что? Зачем тебе паспорт?
1: Не твое дело.
2: Васенька, ты что придумал? Ты что, не знаешь, что я уезжаю?
1: Я тоже уезжаю.
2: Что?
1: Я уезжаю.
2: Спятил совсем?
1: Я уезжаю.
2: Ах ты, гад! Больше ты не дома. Ты взяла тебя сейчас и убила бы.
1: Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь.
2: Вась, на меня тебе наплевать, ладно. Ну, об отце-то ты должен подумать или нет, Вася?
1: Ты о нем не думаешь? Почему это я о нем должен думать?
2: Ах, если бы вы знали, как вы мне все надоели. Скажи-ка отцу, пусть утром меня не будет. Дайте мне выспаться.
0: Оставшись один, Васенька снова достает из кармана письмо.
1: Теперь будь спокойна. Ты своего добилась, я тебя ненавижу. Прощай, С.В. Да! Войдите!
0: Робко входят Сильва и Володя. Васенька надписывает конверт и не оборачивается.
3: Здрасте.
1: Здрасте.
3: Могу я видеть Андрея Георгиевича Сарафанова?
1: А его нет дома.
3: Ай-яй-яй. А куда он ушел?
1: Он только что вышел. Когда вернется, я не знаю.
3: Угу. А когда вернется, а куда он ушел, если не секрет?
1: Я не знаю. Ну, вы проходите. Проходите. Садитесь, ждите, если хотите.
3: Нет, может быть, тебе лучше завтра прийти.
4: Спасибо.
3: Я хотел спросить, как его здоровье?
1: Отца?
3: Ага.
1: Ничего, гипертония.
3: Ах, надо же, гипертония. Давно? Гипертония?
1: Давно.
3: Ай-яй-яй. Ну, а как его настроение, как самочувствие?
1: А в чем, собственно, дело, а?
3: Познакомимся.
1: Василий.
3: А? Владимир.
1: Василий.
3: Севастьянов Семен. Просторечие Сильва.
1: Сильва?
3: Сильва. Ребята еще в этом... В интернате прозвали за пристрастие к этому.
4: К музыке он играет.
3: К музыке, да.
1: Да, ясно. Отец вам зачем?
3: А собственно, это он пришел повидаться.
4: Да.
1: Вы давно с ним не виделись?
4: Самое печальное, Васенька, что мы вообще с ним никогда не виделись.
1: Ну, непонятно, ребята.
3: Нет, ты только не удивляйся.
1: Между прочим, с сегодняшнего вечера я ничему не удивляюсь. И сам на все готов.
3: Ну, он мужчина, он поймет.
4: Дело в том, Вася, что Андрей Георгиевич Сарафанов твой папа.
1: Угу.
4: Мой отец. Да, Вась, как-то не странно, твой папа мой отец.
3: Что?
4: Да.
3: Что ты на это скажешь, а? Слушай, братья встретились. Mm-hmm. Это же случай-то какой.
1: Да, в самом деле я...
3: Так, а что ж вы стоите-то, как истуканы? Братья же... А это надо выпить.
1: Выпить? Конечно. Что? Я сейчас, я...
4: Вот такая история, Васенька.
0: Васенька убегает на кухню.
3: Сила, я бы до такого никогда не додумался.
4: Какого черта полез с этой выпивкой? Нельзя же так грубо.
3: Ну как эта идея пришла тебе в голову?
4: Случайно, совершенно случайно. Я вырос на алиментах, об этом нет-нет, да вспомнишь. Знаешь, во мне проснулись сыновья чувства.
1: Идет наш

0: выпивка. Обними его, погладь по головке, по родственникам.
1: Главное, не суетись и не прыгай.
0: Вот. Да. Ты ведь, главное, не расстраивайся. В сущности, если разобраться, так у нас у каждого родни гораздо больше, чем полагается. Ну, давай.
1: За встречу. За встречу, братишка. Воды!
2: Ну, Вася. Понимаешь, Васенька, жизнь у нас темный лес. И мы плутаем в нем от начала и до конца.
0: Да. Ты понимаешь, мы только что с поезда.
2: Ну, давай.
0: Он в дороге и сам извелся, и меня замучил. Ну, мы... Заехать не заехать, а повидаться надо. Сам понимаешь, какое время живем, да?
2: Пап, ну сколько лет тебе, братишка?
3: А? Мне? Ну. 17-й.
0: Здоровый парнюга.
2: Ну, давай. Да.
0: Нет.
2: Нет, лечи Семеночки. Да.
3: Водичку.
0: Да.
2: За встречу, братишка.
0: Ой, стоп, стоп.
2: Ну что?
0: Что-то не так пьем. Неинтеллигентно.
2: Нет ли что закусить?
3: Закусить? Ну, да. конечно.
0: Что?
3: Пошли на кухню.
0: Пошли на кухню. Стой. Вася. Слушай, может быть, ему сегодня отцу не показываться? Нельзя так сразу. Знаешь что? Мы посидим немножко. Вот. А завтра он придет.
3: Ты не хочешь его видеть?
1: Ну что ты, Вася, я очень хочу его видеть, но боюсь за его нервы. Он же обо мне-то ничего не знает.
0: Ну?
3: Да что ты? Да раз ты нашелся, значит, нашелся. Пошли на кухню.
1: Ну, чуть-чуть посидим.
3: Пошли на кухню, ребята, ну пошли.
0: А мы придем завтра, да, Вася?
3: Нет,
4: садись. Появляется Сарафан. Осторожно, стараясь не шуметь, снимает пальто, шляпу. Потом, заглянув в соседнюю комнату, плотно прикрывает дверь. Возвращается Васенька. Сейчас он настроен несколько иронически.
1: А, ты уже здесь? А я сейчас прогулялся по улице. Там дождь пошел, холодный дождь. И я сюда вспомнил молодость.
3: И очень кстати.
1: Да, в молодости я, бывало, делал глупости, но я никогда не доходил до истерики.
3: Послушай, что я тебе скажу.
1: Васенька, так поступают только слабые люди. Кроме того, не забывай, остался месяц до экзаменов. Школу тебе надо все-таки окончить.
3: Папа! Папа, пока ты гулял по дождичку...
1: Ну и потом, в конце концов, не можете же вы так сразу. И ты, и Нина. Нет. Никуда ты не поедешь. Я тебя не пущу.
3: Папа. Папа, у нас гость. Необычный гость. Вернее, так. Гость и еще один.
1: Васенька, гость и еще один. Это два гостя. Кто к нам пришел, говори толком.
3: Твой сын. Твой старший сын.
1: Ты сказал, чей сын?
3: Твой. Да нет, ты не расстраивайся. Я, например, все это понимаю, не осуждаю, даже не удивляюсь. Я ничему не удивляюсь.
1: И вот такие-то шутки у вас в ходу. И они вам нравятся.
3: Какие-то шутки? Он на кухне ужинает.
1: Ну что ж, может быть, кто-нибудь там и ужинает. Но знаешь, милый, что ты мне сегодня не нравишься. Постой. Да ты пьян, по-моему.
3: Да. Я выпил по такому случаю.
1: Это кто разрешил тебе выпивать?
3: Папа, о чем речь? Тут такой случай. Я, например, никогда не думал, что у меня есть брат. Иди взгляни на него, ты еще не так напьешься.
1: Ты что, издеваешься, что ли?
3: Да нет, я говорю серьезно. Он здесь проездом. Очень по тебе соскучился. Вот.
1: Кто он?
3: Твой сын.
1: Тогда кто ты?
3: Ой, Бог. Иди, разговаривай с ним сам, иди.
4: Сарафанов нерешительно заглядывает на кухню.
1: И все. А сколько их там?
3: Ну, двое, я тебе говорил.
1: А второй? Он тоже хочет, чтобы я его усыновил?
3: Папа, они взрослые люди. Зачем взрослому человеку? Родители.
1: Ну да, это по-твоему не нужны.
3: Да прости, пожалуйста, я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители.
4: Из кухни вышли было Володя и Сильва. Увидев Сарафанова, остановились, слушают.
1: Невероятно. Свои дети бегут, Это я еще могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие, да еще взрослые. А сколько ему лет?
3: Ему лет 20.
1: Черт знает что. Бред какой-то. 20 лет. Лет 20.
3: Ты не расстраивайся, но жизнь — это темный лес.
1: Подожди, 20 лет, это кончилась война. Да, мне тогда было 34 года.
3: Я тебя понимаю, пап.
1: А, да что вспоминать, я был солдат, а не вегетарианец.
3: Я тебя понимаю.
1: Что? Слушай, что-то слишком много ты понимаешь. С твоей матерью мы еще не были знакомы, имея это в виду.
3: Да я так и думал, пап. Нет, ты не расстраивайся. Ну да, не расстраивайся, да, ты же не разобрался.
1: Нет, нет, ну глупости, глупости. Нет, черт знает что.
3: Думаешь, он врет?
1: Да нет.
3: А зачем?
1: Нет, ну он что-то напутал. Он что-то напутал. Ну ты подумай сам. Для того, чтобы быть моим сыном, ему надо на меня походить. Ну это первое.
3: Он на тебя походит?
1: Что?
3: Походит?
1: Да ну вздор.
3: Ну походит.
1: Ну вздор, тебе просто показалось. Вот стоит только мне спросить, сколько ему лет, и ты сразу поймешь, что это чистейший вздор, чепуха. А уж если на то пошло, то ему сейчас должно быть так, 21 год. Вот видишь, не 20 и не 22, а 21.
3: Ну хорошо, а если ему 21?
1: Да ну не может это быть.
3: А вдруг?
1: Ну ты что, ты имеешь в виду совпадение, да? Случайное совпадение. Ну что ж, это не исключено. Но тогда... Ну подожди, не мешай мне. Подожди, его мать должны звать... Ее должны звать... Галина. Ну что ты теперь скажешь? Вот видишь, не Тамара и не Татьяна, а Галина.
3: Так, а фамилия, отчество?
1: Отчество? Отчество. Слушай, ну, по-моему, Александровна...
3: Так, фамилия.
1: Фамилия. Ну, достаточно имени. Ну, вполне достаточно.
3: Ну, конечно, конечно, ведь прошло столько лет.
1: Ну, вот именно. А где он был раньше? Вырос и теперь ищет отца. Зачем? Вот я его выведу на чистую воду. Ты увидишь. А как его зовут?
3: Володя. Смелей, папа, он тебя любит.
1: Любит? Ну, за что?
3: Ну, не знаю, папа. Родная кровь, вот за что.
1: Кровь. Нет, ты не смеши меня, кровь. Ты говоришь, они недавно с поезда, а ты нашел, что поесть?
3: Давай выпить и закусить.
1: Слушай, а может быть, мне тоже следует выпить?
3: Ну не робей, папа, не робей.
1: Ну подожди, я сейчас застегнусь.
4: Бусыгин и Сильва делают вид, что только что вышли из кухни.
5: Добрый вечер.
3: Ну вот вы и встретились, я ему все рассказал. Не волнуйся, папа.
5: Добрый вечер. Я прошу вас, проходите, присаживайтесь.
3: Спасибо.
5: Проходите.
4: Сарафанов в растерянности. Который же его сын?
5: Значит, вы недавно с поезда?
6: Нет, мы, собственно говоря, давно, часа три назад.
5: Назад. Значит, вы проездом?
6: Да, мы возвращаемся с соревнований. Угу. Вот я решил повидаться.
5: Ах, так вы спортсмен?
6: Да.
5: Ну, это прекрасно, это прекрасно. Спорт в вашем возрасте, это... Угу. Ну, а сейчас снова на соревнования?
6: Нет, мы возвращаемся в институт.
5: Ах, так вы студент?
7: Да, знаете, да. Мы медики, будущие врачи.
5: Вот это прекрасно, вот это правильно, вот это совершенно правильно. Вы знаете, спорт спортом, а наука наукой. Это совершенно правильно. Вы извините, я пересяду.
7: А, да, пожалуйста.
5: Да, в 20 лет на все хватает время. И на спорт, и на учебу. 20 лет – это прекрасный возраст. Ведь вам 20 лет, не правда ли?
6: Нет, вы забыли. Мне 21.
5: Что? Да, конечно, 21. Ну, разумеется, 21. А я...
3: А я что, сказал 20?
7: А вы сказали...
0: Да вы, в общем, не расстраивайтесь. Нет, тут, если нет. разобраться, тут радоваться надо, а не расстраиваться.
3: Ну, в самом деле, ну, пап, ну, пап, ну...
6: Нет, ну, подожди, ну, я-то рад.
3: Васенька, Васенька, есть у нас что-нибудь выпить, а? Ну-ка, дай нам выпить.
8: Это можно.
3: Ну, говорите. Нет,
6: вы говорите.
3: Ну, говорите, говорите.
6: Ну, нет, вы говорите,
3: ну,
6: я...
3: Ну, говори, говори, ну.
6: В общем, я хотел сказать, что вот, наконец-то, наступил тот момент... Которым я так давно...
3: Нина.
9: А? Что это такое? Что здесь происходит?
8: Нет, ты только не удивляйся, но...
9: Это мы что здесь устроили? До сих пор по ночам ты пил один. В чем дело?
6: Нина! Нина, у нас большая радость. Наконец-то нашелся твой старший брат.
9: Что?
6: Твой старший брат... Вот он, познакомься с ним.
9: Что такое? Кто нашелся? Какой брат?
7: Да ну вот он. Вот такой парень.
9: Это ты, брат?
6: Да.
7: А что? А что тут особенного?
8: Да, что-то особенное.
6: Нет, ну ты не знала о нем, к сожалению. Я не говорила тебе. Я боялся, что ты меня позабыл.
8: Вот он боялся.
6: Ну что вы, как я мог вас забыть?
3: Прости, я был неправ.
9: Так, давайте по порядку. Выходит, ты его отец... А он твой сын, так что ли?
7: Да. Да.
9: Ну что ж, вполне возможно.
8: Вполне.
9: А где, интересно, ты был раньше?
8: Да, где он был раньше?
9: Помолчи сейчас же.
6: Боже мой, Нина, неужели ты не понимаешь? Нашелся твой брат.
9: Я это все понимаю, но мне интересно, где он был раньше?
8: Да ты не волнуйся. Нашу маму папа тогда еще и... В глаза-то не видел, правда, папа?
6: Да ты помолчи-ка.
9: Давненько вы не виделись. Ты уверен, что он твой сын? Как тебе лет?
7: Да вы взгляните на них, да неужели не видно?
9: Не похожие.
7: Ну, знаете ли, по-моему, нас тут в чем-то подозревают.
9: А это кто такой? Это тоже родственник, да?
6: Это мой приятель. Его зовут Семен.
7: Да.
9: Так сколько тебе лет, я не расслышала?
6: 21.
9: Что ты скажешь на это?
6: Боже мой, Нина, ну нельзя же так. И потом я уже расспрашивал.
9: Ну, ладно. Как выглядит твоя мать? Как ее зовут? Где она с ним встречалась раньше? Почему она не получала с него алименты? Как ты нас нашел? Рассказывай подробно.
7: Прям как в милиции.
9: А вы что думали? По-моему, вы жулики.
6: Ой, Нина.
7: А что, похоже, да? Похоже, да?
9: Похоже. Ты рассказывай, а мы послушаем.
7: Ты знаешь что? Я бы на твоем месте обиделся и ушел прямо сейчас.
9: Ой.
7: Сейчас.
6: Так вот, о своем отце я узнал совсем недавно.
9: От кого?
6: От своей матери.
9: Так.
6: А мать мою зовут Галина Александровна. А с отцом они встречались в 1945 году.
3: Сынок!
6: Папа!
3: Что я говорил? Она себя чувствует!
6: Нина! У меня никакого сомнения, он твой брат. Боже мой, ну обними его, ну обними своего брата, боже мой. Я очень рад, сестренка.
7: Да, еще бы.
6: Боже мой, ну кто бы мог подумать, а? Семен!
7: Да.
6: Семен, вы знаете, ну я просто, я рад.
7: Ну ура, я предлагаю выпить.
6: Сынок, да. Есть предложение выпить.
7: Выпить это просто необходимо.
9: Ах, выпить, вот теперь я вижу, вы похожи.
7: А вы-то, ну-ка встаньте-ка рядышком, встаньте. Вы взгляните на них, как похожи, ну просто же плакать хочется.
6: Да, конечно, я счастлив, Я просто счастлив.
7: За вашу дружную семью.
6: Твое здоровье. Пап.
3: Спасибо, сынок.

0: Раннее утро. Та же комната в доме Сарафановых. На диване, свернувшись клубочком, спит Сильва. Сарафанов и Володя сидят у стола. Видимо, они проговорили всю ночь. Вернее, говорил в основном, конечно, Андрей Георгиевич.
1: У меня было звание капитана. Меня оставляли в армии, и все-таки я демобилизовался. Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет на слух. Кроме того, я все перезабыл. Гаубицы и кларнет как-никак разные вещи. Ну, сначала я играл на танцах, потом в ресторане, потом возвысился до парков и кинотеатров. Ну, глухота, к счастью, сошла, и когда в городе появился симфонический оркестр, меня туда взяли. Ты меня слушаешь, сынок?
2: Да-да-да, слушаю.
1: Ну, вот, собственно, и вся жизнь. Ничего замечательного. И, конечно, не все так, как мечталось в молодости. Но все же. И если ты думаешь, что твой отец целиком и полностью отказался от идеалов юности, то ты ошибаешься. Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете? Нет, никогда. Я сочиняю. Каждый человек родится творцом. И каждый, по мере своих сил и возможностей, должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Вот поэтому я сочиняю.
2: А что сочиняешь, папа?
1: Как что? А что я могу сочинять, кроме музыки?
2: А, ну ясно.
1: Что ясно?
2: Что ты сочиняешь музыку.
1: А вот как ты к этому относишься?
2: По-моему, это хорошее занятие, папа.
1: Ты знаешь, на многое я не замахиваюсь. Нет, мне надо завершить одну вещь. Всего одну вещь. Mm-hmm. И я выскажу главное. Я должен это сделать. Да нет, ну мне просто необходимо это сделать. Потому что никто не сделает это, кроме меня. Понимаешь?
2: Слушай, пап, ты извини меня, пожалуйста. Я хотел у тебя спросить.
1: Что? Ну, спрашивай, сынок, спрашивай.
2: Мать Нины и Васеньки где?
1: Да с ней мы разошлись 14 лет назад. Ей казалось, что по вечерам я слишком долго играю на кларнете. Ну, а тут подвернулся один инженер. Ну, серьезный человек. Ну, в общем, мы расстались. Но совсем не так, как с твоей матерью. Твоя мать славная женщина. Боже мой, суровое время. Но разве можно его забыть? Чернигов, Десна, Каштаны. А ты знаешь ту мастерскую, что на углу? Ну, шейную.
2: А, да, на углу, да.
1: Так она же там работала.
2: А сейчас она директор швейной фабрики.
1: Ой, представляю. И она что? Она что, все такая же веселая?
2: Она не изменилась, все говорят.
1: Подожди-ка, да ведь ей сейчас должно быть не больше 45.
2: 42?
1: Что, всего-то?
2: Да.
1: И она что, не замужем?
2: Нет, мы с мамой живем вдвоем.
1: Ах, вот как. А ведь она заслуживает всяческого счастья.
2: Ну, моя мать гордая женщина, она на свою жизнь не жалуется.
1: Да, печально, что и говорить. Дивизион тогда перевели в Гомель, а она осталась одна в Чернигове, на пыльной улице, совсем одна.
2: Но она осталась не одна, как видишь.
1: Конечно. Вот подожди, вот я сейчас вспоминаю. Ну, ты только не сердись на меня. У нее не было намерения родить ребенка.
2: А я родился случайно.
1: Ну, а почему же она до сих пор молчала? Нет, ну разве можно было столько лет молчать?
2: Я же тебе говорю, что она гордая женщина.
1: Ну, хорошо, что так получилось. Я рад. К
2: Кто мой отец с этим вопросом? Я приставал к ней, как только выучился говорить.
1: Тебе в самом деле хотелось меня найти?
3: Ну что ты, пап, разыскать тебя поклялся еще этим пионером.
1: Мой бедный мой мальчик. А ведь вот в сущности ты должен меня ненавидеть.
3: Ну что ты, пап, как я тебя могу ненавидеть? Я тебя просто понимаю.
1: Я вижу, ты молодец. Не то, что твой младший брат.
3: Что?
1: Да он у меня слишком чувствителен. Говорят, тонкая душевная организация. А я думаю, что у него просто нет характера.
3: Тонкая душевная организация, она всегда выходит боком.
1: Вот поэтому у него несчастная любовь. Уже жили тихо, мирно, в одном дворе. И вдруг на тебе, сдурел, уезжать собирается.
3: А кто она?
1: Да работает тут у нас в суде секретарем. Да старше его. Вот в чем беда. Ей около 30, а он же 10 класс заканчивает. Дело дошло до того, что этой ночью я вынужден был пойти к ней.
3: Зачем?
1: Да поздно вечером он заявился и объявил мне, что уезжает. Она прогнала его. Это было написано у него на лице. Ну, а чем я мог помочь? Я подумал, что, может быть, смущает ее разница в возрасте. Может, боится, что ее осудят. Или чего доброго подумает, что я настроен против. Ну, вот в этом духе я с ней и разговаривал. Разубеждал ее. А ты знаешь что? Поговори с ним ты. Ну, ты старший брат. Может быть, тебе удастся на него повлиять.
3: Я поговорю, пап. Я попробую.
1: Ну, а то, что ты появился, ну, я не знаю, это же настоящее счастье. Дело-то в том, что я уж было совсем затосковал.
3: А что тебя беспокоит?
1: Да ну как? Ну, посуди сам. Один бежит из дома, потому что у него несчастная любовь. Другая уезжает, потому что у нее... счастливая.
3: Кто уезжает?
1: Нина. Она выходит замуж.
3: Нина выходит замуж?
1: Ну, в том-то и дело. И буквально на днях вот они уезжают в Хабаровск. А вчера мальчишка заявляет мне, что он едет в тайгу на стройку. Ого! Ну, теперь ты понимаешь, что произошло, когда ты постучался в эту дверь?
3: Да-да, понимал, когда стучался.
1: Ведь произошло чудо. Чудо! Настоящее чудо! И они еще говорят, что я неудачник.
3: Слушай, пап, значит, Нина выходит замуж, а кто он?
1: Ее будущий муж летчик. На днях он заканчивает училище и уже получил назначение в Хабаровск. Вот, кстати, вот сегодня она собиралась меня с ним познакомить.
3: А сколько же Нине лет?
1: 19.
3: Да?
1: Да. А что? Да нет, ей и не могло быть больше. Но она серьезная. Она очень серьезная. Я вот даже думаю, что нельзя быть такой серьезной. Но правда, ей доставалось. Она была хозяйкой, она работала. Она портниха. Да еще в институт готовилась. Нет, она просто молодец.
3: Слушай, пап, а почему тебя Нина не возьмет с собой?
1: Ну, зачем? В этом городе у меня все. Я тут родился. А потом, зачем им мешать? Вот уже 3 месяца, как она встречается со своим будущим мужем. На днях они уезжают. А я, представь себе, его даже и в глаза не видел. Ну, каково это? Ну, ладно, что это я все жалуюсь, дожалась. Смотри-ка, сынок, уже светает. Тебе надо поспать. Вот ничего тут вот... Устроишься рядом с тобой.
3: Да ничего, ты не беспокойся.
1: А потом, когда они...
3: Ты не беспокойся, иди отдыхай.
1: Ну, ладно. Ну, спокойного тебе сна. Ты извини меня, сынок.
3: Что?
1: Извини, я очень взволнован.
3: Что?
1: Ну, спи. Спи.
0: Володя бросается к дивану.
1: Тихо. Слушай,
3: тихо.
4: Слушай-ка, у меня есть один день, чтобы поспать. Это воскресенье, а тут ты...
2: Вставай, быстро одевайся. Ну,
4: слушай-ка, руки. Слушай, да, сестричка твоя, ничего себе, я бы не стал сопротивляться.
3: И тут всю ночь дрыха, мы играли друг у друга на нервах.
4: Что? Что такое? Что такое? Что? Что, нас уже поняли, а? Нет? Поняли? А ну все равно смех смехом, а дело такое подсудное. Ой, все, пошли отсюда, пошли. Ну, чего ты? Чего ты ждешь?
5: Этот папаша, святой человек.
4: А, ну, ты его здорово напаял, ну просто красиво. Ну и пошли отсюда.
5: Да нет ж, не дай бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову.
4: Да ладно, пошли, пошли. Сынок! Куда? Куда ты, сынок?
2: Я, то есть мы?
5: Нам пора.
1: Как ты хочешь уйти? Прямо вот сегодня? Сейчас?
5: Понимаешь, пап, мы пропустили очень много занятий. Вообще.
4: А у нас же там это, сессия на носу.
5: К сожалению.
6: Угу. Да, я понимаю. Конечно. С какой же стати? Чего же я еще должен был ждать? Встретились, поговорили. Чего же еще?
5: Я приеду в конце июня.
2: Закончится сессия, и я приеду. Ты что, мне не веришь?
6: Нет, почему я? Я верю тебе. Но неужели ты мог уехать, не попрощавшись?
2: Понимаешь, папа, я не хотел тебя будить. Если говорить правду, то мне очень трудно с тобой прощаться. Я хотел.
6: Это правда?
4: Ну что вы, он здесь так нервничал.
6: В самом деле, сынок, ну что же, ничего не поделаешь. Раз надо ехать, ну что же, ничего не поделаешь. Значит, это в конце июня?
2: В конце июня.
6: Ну так это пустяки. Всего полтора месяца осталось. А сейчас-то вам что, надо уходить? Вот прям вот сию минуту?
4: Да. У нас поезд что-то около полдесятого. Да? Да.
6: Ну, до свидания.
4: До свидания.
6: Рад был с вами познакомиться.
4: Да.
6: Уж вы в июне-то приезжайте вместе.
4: А это непременно.
6: Ну что ж, сынок, ничего не поделаешь. Институт – это дело серьезное. Но главное-то вот встретились. Вот, подожди, я должен подарить тебе одну вещицу.
2: Что ты? Какую вещицу, папа? Зачем?
6: Да нет, это так. Сынок,
2: зачем?
6: Пустячок.
2: Какую вещицу? Что?
6: Подожди, но ты его...
2: Зачем, папа?
6: Ты его непременно должен принять. Подожди, сейчас. Вася!
4: Ну все, пошли отсюда, чего ты?
2: Ну иди, я тебя не держу.
4: Слушай, старик, напаяли мужика, и хватит с этого барана. Две шкуры не дерут, можно обскользнуться.
2: Иди, я говорю, тебя не держу, иди.
4: Так ты чего задумал? Да ты мне скажи, может, я тоже рискну.
2: Нет, ты лучше иди.
4: А что так? Не, ну если воровство, я тоже. Воровство это не мой жанр. Не.
2: Дубина, он сейчас войдет. А нас нет, можешь ты себе это представить или нет?
4: Ну, представил, ну и что?
2: В общем, как хочешь, ты иди, а я задержусь ненадолго.
4: Слушай, старик, загоришь ты на этом деле, я тебе по-дружески говорю, рвем когти, пока не поздно.
2: Подожди,
4: ты потом мне будешь спасибо. Подожди, ты.
7: Добрый.
4: Да,
2: Здрасте.
4: Доброе утро.
7: Ну, здравствуй, братец. Как спалось?
4: Да, спасибо, хорошо.
2: Да.
7: Что это вы у дверей?
4: А это мы дышим.
2: Прохлаждаемся.
7: Да вы окно откройте, если не боитесь простудиться.
4: Видал? Глаза, волосы, а нога как сделана. У нее же все есть.
2: Если не про твою честь.
4: Так ты, может быть, из-за нее решил остаться? Что, хочешь заняться, что ли? Так ты учти, ты ей брат, тебе нельзя. Вот я другое дело, мне можно. Вот так.
6: Вот, сынок, вот. Это пустячок, серебряная табакерка. Но дело-то все в том, что в нашей семье она всегда принадлежала старшему сыну. Еще прадед передал ее моему деду. А ко мне она попала от твоего деда, моего отца. Вот теперь она твоя.
2: Спасибо. Ты знаешь, я подумал, думаю, задержусь на денек, а потом улечу самолетом.
6: А это возможно?
2: А почему же нет? Конечно, возможно.
6: Ну, прекрасная мысль. Мы целый день проведем вместе. Ведь сегодня воскресенье, и...
0: И вдруг Сарафанов вспомнил о своей работе.
6: Беда. К 7 часам
1: Мне надо съездить в филармонию. Но это ненадолго. Ненадолго. Я там в первом отделении. Это час-полтора, не больше. Да, большое дело, авиация. Незаменимая вещь. Семен, ну а вы, надеюсь, тоже остаетесь?
8: Вы меня спрашиваете?
1: Ну?
8: Нет, я, знаете ли, я...
0: Через столовую проходит Нина.
8: Ну а как же? А как же? Мы с ним неразлучные друзья. Куда он, туда и я.
1: Ну вот и прекрасно. Вот я вижу, вы настоящий товарищ. Прекрасно. Сарафанов-младший.
8: Да.
1: Состояние в плачевное.
5: Ну что ж, первое похмелье.
1: Вы уверены, что первое? А ну-ка, выпей воды.
8: Молока.
1: Не, Василий, очень горячего чаю хорошо помогает. Вот, хорошо, что ему сегодня не надо в школу.
9: Я вообще больше туда не пойду.
1: Да ты что, опять за свое?
9: Что опять? Я сказал, уеду, и уеду.
5: Слушай, Вась, я вот все же на твоем месте вначале бы доучился. А в тайгу ты всегда успеешь, в это заведение прием идет круглый год.
1: Да, и насколько я понимаю, там нужны плотники и лесорубы.
9: Ну и что, преодолею трудности, буду стараться. Старшие товарищи мне помогут. Да вообще не всем же учиться, кому-то и работать надо.
7: Так куда он собирается?
9: Не твое дело.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Тебе полезно знать мнение сестры. Она тебя в 10 раз серьезнее.
9: Папа, я серость, это давно известно. Зато у тебя есть дочь. Она серьезная, умная, красивая.
8: Ну, это бессмертно.
9: А кроме того, у тебя появился еще один сын. Так что вы могли бы оставить меня в покое. Не мешайте мне быть серым.
1: Ну вот попробуй поговорить с ним.
7: Поздравляю тебя, ты попал в сумасшедший дом.
5: Слушай, Вася, я все же на твоем месте доучился бы вначале. Я вообще послушался бы отца и сестренку.
9: Ты вовремя нашелся. Будешь слушаться их вместо меня.
5: Я, к сожалению, уезжаю.
7: Уезжаешь?
5: Да.
7: Когда уезжаешь?
8: Да. Нас ждет институт, как это не печально.
5: Да.
7: Ой, да я-то думала...
9: Она думала, он останется с папой. Нашла козла отпущения.
1: Ладно. Не устраивай скандалы. А что касается Володи, летом он приедет меня навестить.
7: Выходит, ты здесь так, мимоходом.
5: А ты, выходит, перед отъездом?
8: Перед каким отъездом?
9: У меня идея!
1: Наконец-то у моего младшего шевельнулся рассудок.
9: Папе надо жениться.
7: Ты что?
1: Что ты сказал?
9: Тебе надо жениться.
1: Перестань. Он просто грубиян. И не вижу в этом ничего смешного.
7: На ком, Васенька, на ком?
9: На Володиной матери.
1: А ты что, совсем что ли распоясался?
7: А что, пап, тут стоит подумать. Володь, что ты на это скажешь?
5: Я даже не знаю, что и сказать.
1: Да ты не обращай на них внимания, ты видишь? Видишь, я их распустил.
9: Ты напрасно сердишься, я не предлагаю тебе ничего дурного. Даже наоборот.
1: Да помолчи ты, шут гороховый. Семен,
8: да.
1: Вот как вам нравится такое семейство?
8: Ой, ну что вы, исключительное семейство. Ему крупно повезло.
1: Нина, Володь завтра уезжает, а я задержусь несколько на работе. У нас сегодня серьезная программа. Глинк. Берлиоз. Так что ты, то есть вы, ну, постарайтесь прийти пораньше.
7: Хорошо.
1: Нафиг, который час? Ну, 10-й. Ну уж пора, милая, позавтракать.
7: Да, но вначале здесь надо немного прибраться. Ну, пойдите себе в ту комнату.
1: Ну, пошли.
0: Нина подходит к окну, поднимает штору.
10: Наталья при полном параде.
1: Что это? Да, вот это она.
8: Это кто такая?
1: Соседка наш.
10: Краса родимого села. Ну что ж ты сидишь, и ты попрощайся. Вот сегодня ты еще не прощался.
9: Отстань.
10: Уже отправил ей письмо?
9: Ну отстань, тебе говорят. Что тебе от меня надо?
10: Да надо, чтобы ты с ума не сходил. Думать сначала надо, потом уже с ума сходить.
5: Разве? А уж лучше наоборот.
10: Да.
5: Я так считаю.
10: Очень глупо.
1: А по-моему, Володя прав. Нет. Ну, думать, конечно, не лишнее.
10: Давайте. Оправдывайте его, защищайте. Не хотите, чтобы он совсем рехнулся.
9: Думай, сколько тебе влезет, а я не хочу.
5: Ну, подожди.
9: Я с ума хочу сходить, ясно тебе? Сходить с ума и ни о чем не думать. Не оставьте меня в покое.
1: Ну, напрасно, Нина, честное слово. Ты подливаешь масло в огонь.
10: Да что папа на самом деле нашел, перед кем унижаться?
1: Нет, ну ты же не права. Она девушка неплохая.
5: Да его можно понять, она просто симпатична.
10: Ты так считаешь?
5: А что, внешне она очень интересная?
10: В таком случае у тебя дурной вкус. Смотрите, от окна я объявила уборку. Стены кто-то выстрелил
8: из окна. А, по-моему, так лучше и не думать ни о чем. И с ума не сходить, так оно спокойно.
10: Я уборку объявила.
8: Ну да, все. Уходим. Пошли, мама, пошли.
11: Вы знаете, Леночка, я с вами совершенно согласен.
8: Ну ладно.
11: Я тоже считаю, что вот в этой Наталье нет ничего особенного.
10: Да ладно, хватит. Пойдите все в ту комнату.
3: Все в ту комнату? Ты видал?
8: Огонь или сестричка? А? Ну-ка, дай-ка я ей помогу прибраться.
3: Съемочки, иди.
8: Что? Иди в ту комнату, мне надо с ней поговорить. Володь, милый, ты же ей брат. Какие могут быть разговоры?
3: Так, какие еще? Семейный разговор.
8: А если я влюбился?
3: Ну, ладно, иди придержаться.
8: Кого? Папашу.
3: Я помогу тебе прибраться, ты не против?
10: Полностью будешь унести.
3: А давай же я вам помогу, а?
10: Ну, спасибо, но мы вдвоем как-нибудь управимся.
3: Нет, ну если что, унести, вынести.
2: Подождите, ты тут мешать, потому что сейчас помести.
3: Нет, ну дети! Ну-ка, идите сюда. Кстати-ка, рядышком вот взгляните друг на друга. Ой, как похоже, это же просто плакать хочется.
10: Совсем не похоже, просто ничего общего.
3: Вполне возможно.
10: Даже странно.
3: А что ж тут странно?
10: Да от папы всего можно было ожидать, но вот такого. Кто бы мог подумать, что у меня есть брат, да еще старший. Да еще такой интересный.
3: Ну, спасибо. Я разве мог знать, что у меня такая симпатичная сестренка?
10: Ах, симпатичная, да?
3: Я бы сказал, даже красивая.
10: Ну так симпатичный или красивый, я что-то не пойму.
3: А и то, и другое. Ну ты знаешь, мне надо с тобой поговорить.
10: Так.
3: Значит, уезжаешь?
10: А что? Да, уезжаю, отец тебе, наверное, все объяснит.
3: Значит, уезжаешь и выходит насовсем, да?
10: Ну да. А что тебя волнует?
3: Меня?
10: Да.
3: Ты понимаешь, отец не такой уж молодой, да и характер у него. В общем, если Васенька уедет, то ты сама понимаешь?
10: А я не понимаю.
3: Но он останется один.
10: Ну и что?
3: О, ты могла бы...
10: Взять его с собой.
3: В общем-то, да, или задержаться ненадолго.
10: Ах, вот как. Надо же, какой ты заботливый, а?
3: А как же иначе, ведь он же тебе отец родной, а не кто-нибудь.
10: А тебе? Если ты такой заботливый сын, почему тебе не взять его с собой?
3: Мне с собой?
10: А что ты так удивился? Ты старший сын. И если на то пошло, это твой долг.
3: Да, но ты забываешь о моей матери.
10: А ты забываешь о моем женихе.
3: А?
10: Ага. Какой тебе быть заботливым со стороны? Да никто его здесь не бросает. Он к нам на свадьбу приедет. Помогать ему будем, письма писать. Ну, да мы его оставляем только на первое время. На год, на полтора, не больше.
3: А что, у летчиков медовый месяц длится полтора года, да?
10: Тебе что, не нравится, что он летчик?
3: Нет, почему же очень нравится? Это даже романтично. Не улетай, родной, не улетай.
10: Я не понимаю твоего тона, но сегодня я вас познакомлю, ты увидишь, он хороший парень.
3: Да-да, представляю. Наверное, он большой и добрый.
10: Да, свебро.
3: Некрасивый, но обаятельный.
10: Точно.
3: Веселый, непринужденный в беседе. Волевой, целеустремленный. В общем, ты за ним как за каменной стеной, да?
10: Все верно, волевой, целеустремленный. А чем это плохо? Да он, по крайней мере, точно знает, что ему в жизни надо.
3: Ага.
10: Многого он на себя не берет. Он хозяин своему слову, не то, что некоторые наврут, стрекорбы наобещают. На самом деле, только трепаться умеют.
3: О, а что, он тебя никогда не врет, да?
10: Да, не врет, зачем его брать?
3: Надо же, дай мне хоть краешком глаза на него взглянуть, а?
10: Вечером увидишь.
3: Я бы его хотел рассмотреть днем. Никогда не врет, просто замечательно.
10: Послушай, что ты против него имеешь? Он же простой и скромный парень.
3: Ага.
10: Ну, допустим, он с неба звезд не хватает, ну и что? Да мне Цицерона не надо, мне мужа надо.
3: А, ну тогда понятно. Тогда что? В самый раз.
10: Ну, постой, ну... Ты же его не знаешь?
3: Я просто знаю тебя.
10: Меня?
3: Ага.
10: И когда ты успел?
3: Да вот сейчас.
10: Ах, ты какой способный, а?
3: Угу.
10: Поговорил 5 минут, уже все понял.
3: Ну, не все.
10: Ну, что ты понял?
3: Понял, что тебе надо.
10: Что?
3: Мужа, ты же сама сказала.
10: Ты же его в глаза не видел! За что ты на него накинулся? Да если хочешь знать, он ничем не хуже тебя.
3: Ну да, конечно.
10: Даже лучше!
3: Конечно, лучше. Какое же может быть сравнение?
10: Да он шире тебя в плечах и выше, на полголовы выше.
3: Да? Ну тогда тем более.
10: Нахал, а? Нахал и выскочка.
3: Да?
10: И псих? Папа твой псих, ты такой же.
3: Спасибо.
10: Пожалуйста.
3: Спасибо.
10: Пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Оба нарочито старательно занимаются уборкой.
10: Ну и что, ты обиделся, да?
3: Что я обиделся? С чего ты взяла?
10: Ну это я психанула. Ты тоже хорош. Ну, слушай, Мир, что ли?
3: Да нет, в самом деле, что я на него накинулся?
10: Мир, да? Ой, слушай, как я тебя обругала, ты не сердишься?
3: Да нет же, не сержусь. С чего ты взяла? Сестренка, надо что-то делать.
10: Ты странный какой-то.
3: С отцом я имею в виду. Как ты себя чувствуешь, папа?
6: Прекрасно, сынок.
12: Эй, черем холодно на вокзале двух подкидышей нашли одному лет 19, а другому 23. А я назад.

0: Уже знакомый нам дворик. Яркое солнце заливает начинающие зеленеть кусты, деревья, скамейку около них. Сейчас здесь расположилась Наташа. Она вышла посидеть у своего крылечка. Появляется Васенька. Увидев Наташу, останавливается, потом, решительно отвернувшись, идет через двор.
1: Васенька? Васенька! Ну, подойди ко мне. Я тебя отшлепаю за вчерашнее.
2: Для этой цели поищите кого-нибудь другого.
1: Ну, подойди, не бойся.
2: У вас хорошее настроение, да? Вам хочется поиграть. Роль мышки меня больше не устраивает.
1: Иди сюда, дурачок.
2: Ну вот, можешь мной позавтракать, если тебе хочется.
1: Ой, какой ты смешной, Кирюшечка. Ну что, хочешь со мной в кино, да?
2: В самом деле, когда?
1: А что там идет? Ну, есть что-нибудь приличное?
2: Есть. Итальянский фильм, он идет здесь рядом.
1: А о чем?
2: Называется «Развод по-итальянски».
1: О разводе, Васенька, я не пойду. Они мне на работе надоели. Три дела, два развода. Что ни день, то развод. Так это что же, в Италии-то значит так же, да?
2: Нет, там как раз все по-другому.
1: Да. А я тебе говорю, что я их насмотрелась, наслушалась. Нахожусь под впечатлением, замуж не собираюсь.
2: Есть еще один, но тоже о разводе. День счастья.
1: Ого, это почему же так называется?
2: Там женщина ушла от плохого мужа. Хорошему?
1: Да? Ой, Васенька, это ей только так кажется. Ну, так еще что-нибудь идет? Или это все?
2: Все.
1: Ну, тогда уж лучше по-итальянски.
2: Иду за билеты?
1: Иди, Кирюшечка, иди.
2: Какой сеанс?
1: Ну, какой хочешь.
2: Тогда на все подряд. На все сеансы на 40 лет вперед!
1: Ну, одичал мальчишечка, а?
3: Ну, здравствуйте, Наташа.
4: Здравствуйте.
3: Я не помешаю?
4: Да нет, вроде бы нет.
3: Меня зовут Семен.
4: Неплохо. Послушайте.
3: Да?
4: А откуда вы знаете мое имя?
3: Ой, не удивляйтесь, я за вами давно наблюдаю.
4: Даже?
3: Даже вернее, любую.
4: Ах, надо же. Ну и где же вы меня видели, а?
3: От никогда не скажу.
4: Вот оно что.
3: Да.
4: Так я сама вам скажу.
3: Что, и вы меня видели?
4: Вы где разводились?
3: Что, что? Что?
4: Вы в каком суде разводились?
3: Ну что, у Наташи не было такого никогда.
4: Да.
3: Я, знаете, я не люблю путать государство в свои личные дела. У него и так забот много.
4: Я работаю в суде секретарем. Ох, не там ли мы встречались?
3: Нет, нет, не там, к счастью, не там.
4: Ну, извините. Знаете, мне кажется, что все мужчины побывали в нашем суде.
3: Ага.
4: Вот почему-то такое впечатление.
3: Надо же. Такая девушка. И на такой пыльной работе. Ваш домик-то?
4: Домой.
3: Живете одна, я знаю. Нескромный вопрос, почему?
4: Что почему?
3: А почему живете? Одна. Ну.
4: Почему живу одна?
3: Угу.
4: А мне нравится. Я и живу.
3: Да.
4: А вы что ж, недовольны?
3: Ну что вы, наоборот, романтично.
4: Да.
3: Ну приглашайте, Костя. Ну,
4: это на каком же основании?
3: А я уже не нравлюсь, что ли, да?
4: Вы это...
3: Что, да?
4: Да нет, ничего, симпатичный нахал.
3: Нахал я не отрицаю. Но нахалом ведь то же самое, Бетти. Да, любовь нужна.
4: Да?
3: Да.
4: Ну вот, след раскололся пополам.
3: Да.
4: На женихов и нахалов.
3: Да, да.
4: С женихами скука, с нахалами слезы. Вот и поживи.
3: Да, да. Ну так вы что делаете вечером?
4: Я иду в кино.
3: Кино?
4: Да.
3: Кино, это кино. О, это хорошее занятие, кино. А нельзя это самое кино перенести, знаете, на будущее?
4: А зачем?
3: А как вы живете? Можно поинтересоваться, а?
4: Ой, да входите, ведь все равно ворветесь.
3: А это точно, за мной. Ой, как здесь хорошо.
0: Из подъезда выходят Нина и Володя.
5: Нет, нет, ты иди одна, я пойду с отцом. Послушаю музыку Глинку Берлиоза.
6: А я не советую тебе.
5: Почему?
6: Потому что никакого Берлиоза ты там не услышишь.
5: Как так? Он мне сам сказал,
6: что... Ты мало ли, что он сказал. Вот уже полгода, как он не работает в филармонии.
5: А где же он работает?
6: В кинотеатре. А недавно перешел в клуб железнодорожников. Играет там на танцах. Имею в виду, он не должен знать, что ты об этом знаешь. Mm-hmm. Это уже всем давно известно. Не только мы, я, Васенька и он делаем вид, что он все еще в симфоническом оркестре. Наша семейная тайна.
5: Ну что ж, если ему так нравится?
6: Ты знаешь, я не помню своей матери, но недавно я нашла ее письма. Так вот и в этих письмах она называет его не иначе, как блаженный. Она к нему так и обращается. Здравствуй, блаженный. Пойми, блаженный. Блаженный, подумай о себе. У тебя семья, блаженный. Прощай, блаженный. Права она. На работе у него вечно какие-то сложности. Ой, ты знаешь, он неплохой музыкант, но он никогда не умел за себя постоять. К тому же он попивает. Ну вот, недавно в оркестре было сокращение, естественно, его.
5: Постой, постой, он мне же сам говорил, что он сочиняет музыку.
6: Ой, ну как же.
5: А что за музыка?
6: Музыка-то потрясающая музыка, то ли оратория, то ли кантата. Называется «Все люди-братья». Всю жизнь, сколько я себя помню, он сочиняет эту самую ораторию.
5: Ну и что, надеюсь, дело идет к концу?
6: Да еще как идет. Он же написал целую страницу.
5: Одну?
6: Единственную. Правда, один раз это было в прошлом году, он переходил на вторую страницу. А теперь он опять на первой.
5: Да, работает он на совесть.
6: Да ненормальный же он.
5: Слушай, а может быть, так ее и надо сочинять? Музыку-то.
6: Рассуждаешь-то, как он. Тебе жалко.
5: Что жалко?
6: Да жалко с ним расставаться. Вот ничего не понимаю. Так ждала отъезда, а теперь, когда осталось несколько дней, мне и с Васькой жалко расставаться. И с тобой. Хотя еще вчера я тебе и знать не знала. Слушай, братец, где ты пропадал? Почему ты раньше не появился?
5: Ну, ведь ты знаешь,
6: ах, я... вот-вот, нет бы раньше, водил бы меня в кино на танцы. Защищал бы, уму бы разум учил. Появился в последний день, как нарочно, и даже подло с твоей стороны.
5: Ну, оставайся, если хочешь. Задержись, я имею в виду.
6: Зачем?
5: Ну, в кино будем ходить, на танцы.
6: Да ты ж завтра уезжаешь.
5: А я возьму, да и вернусь.
6: А уже все решено, все.
5: Ты где с ним встречаешься?
6: В центре, как обычно.
5: Когда будете?
6: Ну, мы идем в кино, здесь будем часов в 8. Ну, хочешь, пойдем вместе?
5: Нет, что я там буду делать? Я уж с твоим летчиком познакомлюсь здесь вечером.
6: Я надеюсь, он тебе понравится. Ты знаешь, он хороший парень, он ко мне так относится. Ой, ты не думай, я и другим нравлюсь. Я его сама выбрала.
5: А что, он лучше всех, да?
6: А он меня любит.
5: А, ну да.
6: И знаешь, увлечение есть увлечение, в жизни всегда хочется чего-то раз и навсегда.
5: Ну, понятно.
6: Ой, ну что тебе опять понятно?
0: Володя поглядывает на Наташины окна.
5: Веселая женщина, не правда ли, а?
6: Да, даже слишком. Опять кого-то подцепила.
5: Ну, ты к ней чересчур строга, она очень милая женщина.
6: Так ты знаешь, какая
5: она. А я с ней знаком.
6: Да?
5: Да, вчера, когда мы искали вашу квартиру, я с ней побеседовал.
6: Вот как.
5: Она мне понравилась.
6: Понравилась?
5: Да, а что, она симпатичная?
6: Да она же старуха.
5: Блондинка мне нравится, блондинка.
6: Парик!
5: Одинокая мне одиноких всегда жалко.
6: А я ненавижу, терпеть ее не могу.
5: А я все-таки за ней приударю.
6: Нет! Не смей к ней подходить!
5: Это похоже на ревность.
6: Что?
5: Ты меня ревнуешь.
6: Ревную? Ну а что, сестра разве не может ревновать брата?
5: Да какая... Ну да, конечно, да, сестра брата. Да, конечно. Ты знаешь, на Кавказе говорят, так там даже до резни дело доходит. Ну ты иди, иди, а то опоздаешь.
6: Да, иди. Я пойду, давно пора. Послушай, братец.
5: А?
6: А на Кавказе бывает так, чтобы сестра влюбилась в брата?
5: Нет, так не бывает.
6: Не бывает,
5: нет,
6: да?
5: По-моему, это просто невозможно.
6: А жалко.
5: Да.
6: Ну, ладно, слушай, с тобой не соскучишься.
5: Нет, со мной никогда.
6: Я пошла. Часа в два. Разбуди отца.
5: Хорошо.
6: Еда на плите разогрейте и присмотри за младшим братом, как бы не сбежал.
5: Не сбежит, мы с ним договорились.
6: Посмотри, отец на тебя надеется. Угу. Вот с этой только не связывайся, хорошо?
5: Хорошо.
6: Ну, счастливо.
5: Ой, счастливо
6: тебе. Счастливо. Счастливо, брат!
5: Прощай, сестренка.
7: прощай.
0: Наташа и Сильва выходят на крыльцо. Володю они не замечают.
3: Ку-ку.
4: Мяу-мяу.
3: Итак, когда солнце позолотит верхушки деревьев...
4: Ну, хорошо, хорошо, счастливенько.
3: Значит, в 10.
4: Ну, в 10, так в 10.
3: Ну, все. Ой, да мои глаза зеленые, а хвоста твои обоманные.
0: Сильва вдруг увидел Володю.
3: Мсье Сарафанов. Ну, жизнь бьет ключом. Слыхал?
7: Слыхал.
3: Ну, а ты чего затасковал? Сын ты здесь или бедный родственник? Что?
7: Ну, Семочка, ау. А тебе не кажется, что мы здесь загостились?
3: Нет, не, мне не кажется. Мне даже уже здесь нравится.
7: А?
3: Да. И у тебя дела идут, что?
7: Какие дела?
3: Ну как, какие? Сердешные.
7: Да брось.
3: Что?
7: Ничего такого нет.
3: Что? Ой, не надо, не надо. Мне говорят, не надо.
7: Ой, не на вас
3: же просто не, так, не на вас же просто так смотреть нельзя. Плакать хочется, да.
7: Что? Она на днях уезжает, выходит замуж.
3: Да, это я слыхал. Но...
7: Вот тебе и весь интерес. В общем, собирайся, пойди.
3: Куда поехали? У меня в 10 часов свидание.
7: Домой, домой, Сергей.
3: Что?
7: А свидание у тебя не состоится.
3: Почему?
7: Какого черта ты лезешь сюда? Что, не видишь, что ли, что творится с парнем из-за этой женщины?
3: А я здесь при чем?
7: Хватит валять дурака, собирайся, поехали.
3: Не-не-не, я не могу обманывать женщину.
7: Все, все, все. Все.
3: Что? Что?
7: Иди скажи ей, что когда солнце позолотит верхушки деревьев,
3: ну?
7: То ты уже будешь далеко, далеко, далеко.
3: Давай. Слушай, ты что задумал, а? Ты что задумал? Мы нагрянем сюда ночью, нет?
7: Зачем?
3: Не нагрянем, нет? Ну тогда ты поезжай, а я извини.
7: Сема, мы поедем вместе.
3: Слушай, что такое? Что такое? У тебя какие-то планы, я ничего о них не знаю. Ты меня держишь в полной темноте, ты мне объясни тогда другое дело, а то так, знаешь, так некрасиво, так друзья не поступают.
7: Ну, короче, вот, Семочка.
3: Ну?
7: Если ты еще хоть раз постучишь в эту дверь,
3: ну?
7: То это очень плохо для тебя закончится. Ну так ты как, остаешься или
3: уезжаешь? Хм. Ты знаешь что, едем, а?
7: Едем.
3: Ой, не ссориться же нам из-за женщины.
7: Я тут.
3: Вообще эту глупость я делаю только потому, что я у тебя вода очень полюбил.
7: Ну,
3: подожди, я зайду возьму хитар.
7: Я тоже.
3: Не-не, тебе не надо, там папаша разговоры.
7: Да он
3: разговоры
7: спит,
3: на...
0: Через двор бежит Васенька.
3: Прилетел голубь.
8: А, выползли на солнышко.
7: Ты откуда, старина?
8: Какое вам дело, крокодилы?
7: У тебя шикарное настроение. Что, ты выиграл в замерешке, что ли?
8: А Терзома?
7: Дома-дома он спит.
8: Ну, что поделываете?
3: Да вот кто что. Тут твой этот, как, да, брат, да, совершает благородные поступки, а мне вот выпить бы, что ли?
8: Тогда идите домой, там на кухне кое-что есть НЗ для отца.
7: НЗ что именно?
8: Не знаю, по-моему, Колгановой устраивает.
3: Колгановой, не бог ведь, что, ничего, пойдем?
7: Сейчас, сейчас, сейчас, я... Ну что, Вась, как договорились?
8: Все железно, я остаюсь, теперь это бесповоротно.
7: Не подведешь.
8: Я остаюсь, теперь это бесповоротно.
7: Ну, я пошел.
8: Ну, ты иди, иди, иди.
7: Я знал, что ты крепкий парень.
8: Ну, ты иди.
0: Васенька бросается к Наташиной двери.
4: А, Васенька. Ну что, билет купил?
8: Еще бы! Знаешь, какая там свалка?
4: Можно догадаться.
0: Наташа замечает, что пуговицы у Васеньки на куртке оторваны.
4: Ну, а где же наши пуговки, а? Пуговки,
8: да где он говорит?
4: Ну, давай, к тету.
8: Вот.
4: А ты куда? Да ты уж подожди, Василий. Не так быстро. Эй, ты что там делаешь, а?
8: Так, жгу!

0: Настя, ой, у тебя на какой сеанс билет?
1: На последний, на 10 часов. 15.
0: На 10? Куда ты сама?
1: Ты сказала? Ты сказала!
0: Васенька, голубчик, вот на 10, вот, ну просто невозможно.
1: На какой хочешь ты? Ты сама сказала.
0: Да? Нет, Васенька, я на 10 пойти не могу.
1: Почему?
0: Ну вот, не могу я, вот и все.
1: Ну почему не можешь?
0: Не могу, это значит не могу. А знаешь что? Ты беги-ка за билетами, ну конечно, если еще хочешь со мной в кино.
1: Почему? Я должен знать.
0: Ты должен знать. Ну с чего ты это взял? Что за манера такая, все знать? Ой-ой, не смотри на меня так.
1: Что случилось? У тебя свидание.
0: А ты что, прокурор? Ну-ка, не смотри на меня так. Кто это тебе сказал, что ты можешь так на меня смотреть?
1: У тебя свидание.
0: Ой, черт. Да, Васенька, угадал. Свидание. Ну что? Что?
1: Зачем ты так сделал?
0: Вот, вот. Так вот, пока ты ходил за билетами, тут кое-что изменилось.
1: Что?
0: Послушай, перестань ты меня допрашивать.
1: Ну что изменилось?
0: Мне понравился один парень. Ой. Знаешь что? Получай ты все как есть.
1: А где этот парень был раньше? Где?
0: О, Господи, как ты мне надоел.
1: Зачем ты отправила меня за билетами, садистка?
0: Да пожалела я вас. Папу твоего пожалела.
1: При чем здесь отец?
0: А при том, что твой папа вчера ночью сватать не приходил.
1: Врешь, врешь.
0: Да что за семейка за такая, а? Это за такого-то ребенка сватать. Надо же задуматься.
1: Я...
0: Что?
1: Я убью тебя.
0: Ты... Ладно, ладно. Ой, смотри-ка, напугал-то какая. Ой, Васенька, Васенька, ты и мухи-то и той не обидишь. Не в состоянии. Вот, вот. Вот что, детка, все, хватит. Концерт окончен. Вот иди-ка отсюда и не придуривайся, пока тебя хорошенько не выпороли.
2: Из подъезда выходят Володя и Сильва. Васенька вдруг со стервенением отрывает пуговицу, только что пришитую Наташей.
3: Что с тобой, братишка? Кто тебя обидел, а? Ну, а на что?
4: Чтобы я тебе посоветовал, старичок. Так это махнуть рукой на время. Ну, ты любишь девушку, она тебе крутит динамо, нормальное явление. Ты посмотри, что она будет делать, когда ты ее не будешь любить.
3: Вот что ты мелешь, балбес. Ты что, не видишь, что ли, что она творит?
4: Ты что, заболел, что ли? Он тебе в самом деле родной брат, да?
3: Черт, что же делать?
4: Что делать? Сматываться, раз собрались.
3: Володя!
4: Да.
3: Володя!
4: Ну вот, проснулся.
3: Володя, пожалуйста. Володя, Володя, иди скорее, он собирает рюкзак. Вася!
4: Ну все, пошли.
3: Ты не поедешь. Слышь, что тебе говорят?
5: Я остаюсь.
4: Да ну что же это такое? Все, опять по новой, что ли? Вы стоите мне эту песню.

0: Столовая в квартире Сарафановых. Вечер. Володя стоит у дверей в соседнюю комнату. Сильва, лежа на диване, наигрывает на гитаре.
1: Ах, дети, дети, что же вы, дети? Зачем вы пьете кровь мою? У нас таких законов нету, чтоб брат любил сестру свою. Чтоб брат любил сестру свою.
2: Хватит, хватит, хватит дурачиться.
1: По-моему, он давно дрыхнет.
2: В том-то и дело, он лежит шестой час и смотрит в потолок.
1: Может, он умер? Нет?
0: Володя опять заглядывает в соседнюю комнату.
2: Послушай, Вася, что ты там наблюдаешь? Что-нибудь забавное из жизни тараканов, а?
1: Четыре таракана и один сверчок. Слушай-ка, я понимаю, что тебе нравится сестра, но почему ты должен караулить брата, вот это мне непонятно. Слушай-ка, ах, четыре, да. Слушай, а кто тебе...

0: Будет этот парень, если... Что, зятёк, что ли?
1: Ну, ради этого, да.
0: Зятёк, точно. А кто такой?
1: Лейтенант, отличник боевой и политической подготовки.
0: О, 4 таракана. Сверчок, да, я тебе уже не завидую. Может, тебе лучше удалиться на время? Я понимаю, что ты хочешь повидаться с сестрой.
1: А это вообще не твое дело.
0: Хочешь с ней поговорить как следует?
1: Я говорю, не твое дело.
0: А лейтенант? А папаша подойдет? Будет у вас тут потеха, а я тут при чем?
1: Всем.
0: Да?
1: Вот тебе билеты в кино, он их выбросил. На.
2: Можешь сходить.
0: Боже мой, чего только нет в этом доме. Ладно, я подумаю.
1: Кстати, ты говорил с этой девицей?
0: О чем? 4 таракана.
1: Я не сказал, что между вами все кончено.
0: Зачем? Я ее больше не видел, как ты этого и хотела. Между прочим, она хорошая.
1: Так. Не вздумай потащить ее в кино.
0: Что такое? Что такое?
2: Ой,
0: что
2: не надо, ой, не надо, Сема, не надо.
0: За кого ты меня принимаешь? С женщинами ведь главное, конечно, не забывать, что на свете есть много других женщин, да. Это я оставляю в интересах мужской дружбы. Слушай, верно, ведь в этом даже есть что-то приятное, пострадать за друга. Ой, ой. Но я даже уважать себя стал. Я вот стою и уважаю.
3: Сильва берет альбом, просматривает фотографии.
0: Твоя сестричка в ранней юности играет в классике, видал?
1: Видал.
0: А это после выпускного бала они гуляют по улице, видал?
1: Видал.
0: Ой, а это пляж самый интересный, видал? А?
1: Видал.
0: Слушай, как-то раз на пляже был случай. Тонула одна девица, а я ее вытащил. Представляешь?
1: Ну и что?
0: Ну как что? Пока тащил, не видел. А вытащил, ой-ой-ой. И симпатичная, не повезло. Мне бы вот такую спасти, представляешь? Она тонет, а я ее, хоп, спасаю. Да? Спасаю. Неплохое начало для романа.
1: А? Ну, всем, пошел бы ты лучше в кино. Да-да, идите, дверь открыта. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Так.
1: Квартира Сарафановых.
5: Да, она самая.
1: А Нина, разве она еще не пришла?
5: Нет, еще нет.
1: Черт, у меня не так уж много времени. Мы потерялись в гастрономе.
5: Вы первый раз здесь?
1: В первый раз, совершенно верно.
5: Ну как сориентировались?
1: Ну а как же, знакомые места. Ну что, парни, давайте знакомиться.
4: Давайте.
1: Михаил.
6: Владимир.
1: А, это ты? Все знаю, сочувствую, рад.
6: Благодарю за чуткость.
1: Михаил.
0: Да. Севастьянов Семен Парамонович.
1: Комик.
0: Комик, простите, вы о ком?
1: Артист, говорю.
0: Что за фамильярности вы себе позволяете?
1: Ой, ну да ладно. Ну что, парни, давайте выпьем. Или подождем Ниночку.
0: А выпьем. Садитесь. Да, вы присаживайтесь.
1: А где папаша?
6: Что? Кого ты называешь папаша?
1: Ну как, кого? Отца Ниночки. Твоего отца.
6: Ты первый раз здесь еще не знаком с ним, уже называешь его папашей? Впрочем, он на работе.
0: Да. А вы вот...
1: Что?
0: Слушайте.
1: Да-да-да.
0: А вот интересно... Вот что, вот командование вам что, разрешает вообще, да?
1: Что?
0: Жениться, да?
1: Ну а почему же нет? Я закончил училище.
0: Как закон? А вот интересно.
6: Что-то пристал человек.
1: Да ничего. Что? Пусть он хохмит, я не против.
0: Нет,
1: он
7: хохмит. О, привет!
1: Привет.
7: Ты уже здесь. Ну и как вы познакомились, а?
0: Да, было дело, было.
1: Да, познакомились. Веселые ребята, люблю веселых ребят. Ну что, давайте выпьем, чтобы не терять времени.
0: Вот
1: да.
0: Это правильно.
7: Вы не торопитесь, подождем отца.
1: Подождем, и через полчаса я ухожу.
0: Ой, вот жизнь, а, регламент. Чуть что, я опоздал и на губу. Тяжело, наверное.
1: А ничего, я не жалуюсь.
0: Нет, да. А вот интересно, что у вас полагается за опоздание?
1: А я никогда не опаздываю.
0: О, я так и думал.
7: О, в конце концов, не беда, если сегодня ты даже и опоздаешь. Один раз можно.
1: А зачем?
6: Да, зачем ему опаздывать?
7: Просто так задержишься, и все.
1: Зачем?
7: Ну, просто так задержишься, я говорю просто.
1: А, ну, если необходимо, я готов. Ну, просто так, извини, я не вижу в этом смысла.
6: Правильно, лейтенант. Дисциплина, она ведь прежде всего, а?
1: Да дело не в этом. Я дал себе слово не опаздывать, но свое слово я уважаю.
7: А вот сегодня ты опоздаешь, потому что я так хочу.
6: Да не слушай ее, лейтенант. Главное быть принципиальным, а?
4: Добрый вечер, архаровцы. Ой, извините.
7: Пап, познакомься.
1: Кудимов Михаил.
4: Сарафанов. Ну, очень приятно.
1: Очень приятно.
4: Очень приятно. Вот, наконец-то, мы вас видим, так сказать, воочию. Очень приятно. Васенька дома?
6: Дома, он не в духе.
4: Проходите, присаживайтесь. Мой старший сын. Познакомились?
1: Да, познакомились. Ну, разрешите?
4: Ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Проходите, присаживайтесь. Ну, Нина.
8: Да.
4: Ну, приглашаю. Ну что ж, молодые люди, ой, вы все давно обдумали, решили, а мы принимаем так, как оно есть. Уж такова наша участь.
1: С вашего разрешения, за вас, за наше знакомство.
4: Ну, спасибо. Спасибо. Я рад. Да мы все здесь рады. Верно, Володя?
7: Ну, ты рад или не рад?
6: Твое здоровье, папа.
1: Ваше здоровье. Ваше.
4: Спасибо, здоровье. Но у меня другой тост, друзья. Вы извините, только я сяду. Устал. Вот сегодня я устал, как будто я пешком прошел через весь город. Глинка, если вы знаете, любил кларнет и всегда в своих сочинениях уделял ему много места. Да, так вот сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Вот что ни говори, а жизнь, она умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь, она справедлива и милосердна. Вот героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало... И даже тех, кто ничего не сделал, но прожил жизнь с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей. Простите, а от чего вы так на меня смотрите?
1: Извините, но мне кажется, что я вас где-то видел. Не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, но я вас где-то видел, это точно.
4: Ну что ж, возможно, возможно. Итак, вот сегодня я хочу выпить за своих детей. За тебя, Володя. За тебя. За Васеньку. Это мой младший. Он сейчас отдыхает. Итак, за вас, дети. За ваше здоровье. За ваше счастье.
6: Твое здоровье.
1: Не могу вспомнить, где. Но я вас где-то видел, это точно.
7: Ой, ну, видел, ну и что?
1: Ну, где же где?
7: Да не все ли равно?
1: Нет. Я буду мучиться, пока не вспомню. У меня всегда так.
4: Я артист. Вы могли видеть меня на эстраде.
7: Папа музыкант, прекрасно об этом знает.
4: Ну, возможно, в филармонии.
1: Нет, нет.
4: Ну, значит, в театре.
1: Нет, не в театре.
7: Ой, боже мой, на какое это имеет значение?
1: Минуточку, минуточку.
6: Тебе осталось 17 минуточек до казармы.
1: Спасибо, за часами я слежу, но я должен вспомнить.
7: Ну, хватит, тебе так можно вспоминать до самой смерти. Давай-ка.
1: Вспомнил!
6: Ой, наконец-то, боже мой.
1: Я видел вас на улице.
7: Ну, слава богу, надеюсь, ты успокоился.
1: Ну, конечно, ты сказала до самой смерти. И я сразу же вспомнил. Я видел вас на похоронах.
6: Что?
7: На каких похоронах?
1: Как я мог забыть? Ведь это было на прошлой неделе. И в руках у вас был этот самый кларнет.
7: Ты обознал?
1: Да нет, Женина, хоронили какого-то шофера. Вы шли по улице Коминтерна часа в 4 дня.
7: Я говорю, ты обознал.
1: Да нет, Женина, хоть я и видел только мельком, но у меня хорошая зрительная память.
6: На этот раз она тебя подвела, ты его с кем-то спутал.
1: Да ничего подобного, вы были в этом плаще и в этой же самой шляпе, скажите.
6: Ты обознался.
1: Ой, да точно.
6: Вот ты сам видишь, что ты обознался, да, и если настаиваешь на своем.
1: Да скажите вы.
6: Помолчи, папа, нехорошо. Выходит, ты нас обманываешь.
1: Что? Да я тебе за такие слова...
6: Ну-ка, сиди, не кашляй.
7: Прекратите! сейчас же прекратите.
4: Да, ребят, не надо скандалить.
8: Я разговариваю нормально и говорю правду. А если это кому-то не нравится, пусть он идет ко всем чертям.
4: Что значит кому-то? Он мой сын и брат моей дочери. И вы должны разговаривать повежливее.
8: Но вы-то... Почему вы молчите? Ведь это ж вы были на похоронах. Ну, скажите в конце концов.
4: Да, ребят. Михаил прав. Я играю на похоронах гнатанцев.
8: Ну вот, что и требовалось доказать.
4: Я понимаю ваше поведение, спасибо вам, но я не думаю, что играть на похоронах это позорно.
8: А кто об этом говорит? Где вы работаете для меня, это не имеет никакого значения.
4: Для тебя. Спасибо, сынок. Да, я должен сознаться, что вот уже полгода, как я не работаю
7: пап,
4: в оркестре.
7: Ну ладно, пап.
8: А вы об этом не знали?
4: Да, я скрывал от них. И совершенно напрасно.
8: Вот что.
4: Да, серьезного музыканта из меня не получилось. И в этом я должен сознаться.
8: Ну что ж, уж лучше горькая правда, чем такие вещи.
1: 10 минут.
9: Ну, чего ты грустишь, папа? Людям нужна музыка, когда они веселятся и когда тоскуют. Где еще быть музыканту, если не на танцах, не на похоронах? По-моему, ты на верном пути.
4: Спасибо, сынок.
9: Ну, успокойся. Спасибо.
4: Вот видите, ну что бы я делал, если бы у меня не было детей? Нет, меня не назовешь неудачником. У меня замечательные дети.
8: Совершенно верно. Я...
3: Появляется Вася. В плаще, за плечами рюкзак.
10: Ага, большое оживление в семейной жизни. Что ж, продолжайте. Я желаю вам всего хорошего.
4: Вася, ты выбрал неподходящее время.
10: Нет, папа, нет, дорогой, на этот раз меня не остановишь.
7: Васенька, раздевайся.
10: Отстань. Что тебе надо, чего тебе не хватает? Положись на папу, он все устроит.
4: Васенька!
10: Зачем ты ходил к ней ночью? Кто тебя просил?
4: Да я же хотел тебе добра.
10: Сумасшедший. Было лучше, когда ты обо мне не заботился.
7: Замолчи!
0: У меня билеты в кино, я думаю, общество не возражает.
7: Ну, может быть, хватит?
10: Вася.
7: Или вы решили показать всю программу целиком?
10: Прощайте.
4: Ну, ладно, я готов просить у тебя прощения. Да но я запрещаю тебе уходить.
8: Как же наш уговор, старина?
10: Пусти. Оставайся с ним сам, если тебе хочется. Вы мне все осточертели, и ты тоже.
4: Вася.
10: Пусти, тебя говорят, а я видеть-то вас не могу.
4: А опусти его! Вася, пусти!
8: Уговор, старина.
4: Пусть убирается. Вася. Силой мы его держать не станем. Вася. Ничего, ничего. Вот пусть он один помыкается.
7: Ну, закатили, а? Очень красивый концерт для кларнета совсем.
4: Ну вот, а теперь твоя очередь. Начинай, вступай, пошли отца ко всем чертям. Не станешь ли ты со мной церемонить?
7: Начинайте, сейчас ты услышишь все, на что они способны.
8: Ничего, ничего, я не обращаю внимания.
4: Да вот именно, не обращайте внимания, да, наплюйте и делайте все по-своему.
8: Лейтенант, тебе осталось 7 минут.
7: Ну что ты все суешься?
8: Нина, я очень сожалею, но мне действительно пора.
7: Нет, ты останешься, потому что здесь должен быть хоть один здравомыслящий человек.
4: Я здесь лишний, я это знаю, я это прекрасно знаю.
7: Папа, тебе сейчас лучше помолчать.
8: Нина, Нина, мне действительно надо идти.
7: Ты останешься.
8: Ну, пойми меня правильно, у тебя каприз, ну а я дал себе слово.
7: Ты иди, иди, чего доброго в самом деле опоздаешь.
8: До свидания. Завтра увидимся.
11: Володя, до свидания.
10: Счастливо.
4: Не, ну куда же он, куда? Зачем? Зачем? Я здесь лишний, это я. Я старый диван, который она давно мечтает вынести.
8: Ну, успокойся, успокойся.
4: Вот они мои дети, вот. Я только что их хвалил. И вот на тебе, пожалуйста, ну, получай за свои нежные чувства.
8: Успокойся.
4: Нет, Володя, я воспитал жестоких эгоистов, черствых, расчетливых и неблагодарных.
8: Ты просто переволновался. Сядь, успокойся.
4: Да, Володя, я же сделал свое дело.
8: Успокойся.
4: Володя, я их вырастил. Теперь я свободен. И на старости лет могу насладиться одиночеством.
8: Слушай, пап, ты не будешь один. Если ты останешься один, я перееду к тебе жить, если ты не против.
4: Ты сказал?
8: Да, в вашем городе тоже есть мединститут. Если ты не против, я
12: Петрович.
13: Сынок, ты у меня один, единственный. Нет, ну что бы я делал, если бы не было у тебя?
12: Успокойся.
13: Боже мой. Ну, Васенька, ну почему он такой неблагодарный? Ну ты же видишь, я все делаю. Ну, мальчик, ну почему? Ну почему?
3: Володя уводит Сарафанова в соседнюю комнату и тут же возвращается.
7: Что, ты в самом деле хочешь здесь остаться?
14: Что, по-твоему, его можно оставить одного, да? Сильно ты из-за этого лейтенанта расстроился?
7: Да уж, показали вы. Выступили, проявили таланты.
14: Успокойся, успокойся, никто не хотел, чтобы ты расстраивался.
7: А ты? Ну куда ты суешь свой нос, зачем? Почему ты сделал из него идиота?
14: Потому что он мне не нравится.
7: Ну что, ну не ты же за него замуж собираешься. Ну что тебе нужно, что?
14: Да дело не в этом.
7: Допустим, он не самый умный, не самый красивый, если даже и так. Ну, тебе-то что до этого?
14: Он мне не нравится, потому что мне нравишься ты.
7: Что? Псих! Свалился на мою голову, братец! У тебя-то только не хватало, я знаю, это у нас фамильное, это у нас фамильная шизофрения.
14: Ну, успокойся, успокойся, никто не хотел, чтобы ты расстраивался, успокойся.
7: А если я его люблю, тогда как?
14: Ну, значит, все нормально, завтра он тебя будет ждать.
7: Будет ждать.
14: А вот поженитесь и уедете в Хабаровск.
7: Никуда я не уеду.
14: И как же так?
7: Да ты прав, отца нельзя оставлять. Одного, я это сегодня поняла. И еще я поняла, что я папина дочка. Что мы все в папу, что у нас один характер. Да какой к черту Хабаровск?
14: А как же этот летчик? Согласится он?
7: А я не знаю, может согласится, может нет. Встретимся, поговорим, сейчас мне как-то все равно.
14: Господи, ну и нечего расстраиваться. Кому-кому, а тебе стоит только свистнуть, сбежится столько парней, что тебе придется их складывать в штабеля.
7: Чего ты мне поможешь?
14: Ну уж нет, с меня хватит. Если ты останешься здесь, то я уеду.
7: Вот здрасте. Почему?
14: Почему, почему? Потому что я идиота, не вижу никакого выхода.
7: Слушай, какого выхода? Из чего? Нет, ты ненормальный, что верно, то верно. Ты что, всегда такой был или с тобой это недавно?
14: Нет, это у меня недавно.
7: Ну и что случилось?
14: Да так, влюбился в одного человека.
7: Кого?
14: В общем, она принадлежит другому.
7: Отбей, у тебя должно получиться.
14: Легко сказать.
7: Ну а что тебе мешает? Ну, чё ты молчишь? Я не знаю, кто она такая. Но я ей завидую. Ты знаешь, мне иногда даже жалко бывает, что ты мой брат.
14: А я тебе не брат.
7: Что?
14: Я говорю, что я тебе не брат и никогда не был твоим братом. Отца я своего не знал, мать моя живет в Челябинске. Твой отец там никогда не был, я обманул вас.
7: А почему ты до сих пор молчал?
14: Все получилось совершенно случайно. Сначала он, потом ты. В общем, тут я у вас совсем запутался.
7: А ты же сумасшедший.
14: Может быть, я сумасшедший, но я
7: тебя
14: больше не хочу быть твоим братом.
7: Нарциссом! Тебя нам надо в милицию сдать.
14: Да, когда я был твоим братом, я тебе нравился? Немного.
7: Господи, замолчи, бессловесный, господи. Кто-нибудь когда-нибудь видел такого психа или нет?
13: Володя!
14: Да.
13: Володя, я все понял. Из этого дома надо уходить, пока тебя не вынесли. Сынок, я все обдумал.
14: Да-да.
13: Мы едем в Чернигов. Мы едем вдвоем, немедленно. Едем.
7: А ты женишься, надо полагать.
13: Все может быть. Так, и не вижу в этом ничего смешного. Я уже думал об этом, в самом деле. Если твоя... Ну перестань ты, боже мой!
14: Нина!
13: Ну посмотри на нее, для нее ничего нет святого. Я не могу здесь оставаться, ты сам видишь. Я,
12: Я возьму кларнет и ноты. Это все, что я отсюда возьму. Когда уходит поезд?
14: Я не знаю, когда отходит поезд, но зачем же так спешить?
12: Нет, Володь, нет, нет. Зачем так спешить? Все. На вокзал.
14: Зачем так спешить, нет, папа?
12: Я собираю вещи, Володя. Я собираю вещи. Все.
7: Ну, что ты собираешься делать?
14: Я не знаю.
7: Теперь-то ты понимаешь, что ты натворил, понимаешь? Да нас он за детей своих не признает, а ты стал его любимчиком. Он в тебе души не чает. Ты представляешь, что будет с ним, если он узнает всю правду?
14: Слушай, ничего ему не говорить, нет, так нельзя, надо ему сказать, объяснить. Он мне не отец, но, словом, если он действительно останется один, я...
12: Володь, я готов.
7: Ой. Пап, ты собрался, да? Ты ничего не забыл?
12: Нет, да посмотри на нее, посмотри, а? Избавилась от отца... И даже не скрывает своего удовольствия. Ну ничего, ты еще меня вспомнишь. Нет, подумай только, я мог остаться с ними. Навсегда, на всю жизнь. А ведь им нужен не я. Нет, совсем другой человек. Всегда, с самого начала им нужен был другой. 20 лет я жил чужой жизнью. Свое счастье я оставил там, в Чернигове. Ну почему я ее не разыскал, а? Ну как я мог? Но теперь кончено, я возвращаюсь, и ты увидишь, твоя мать будет счастлива. И если захочет...
0: Знаешь, пап,
12: что? Что, Валай, ты что, мне не веришь?
14: Нет, я верю, но зачем же так спешить?
12: Не взять, успокойся,
14: подожди.
12: Кончи все раз и наконец. На вокзал,
14: подожди.
12: Володя, сядь. Подождите. Володя. Ты от меня что-то скрываешь?
14: Я тебе должен сказать...
7: Папа!
12: Ну.
7: Папа, я никуда не еду.
12: Как?
7: Я остаюсь.
12: Ты остаешься?
3: Входит Васенька, на лице его торжество.
14: Что случилось, Васенька?
7: Что?
10: Все! Я их поджег.
14: Кого поджег?
10: Ее и любовник.
3: Бегает дымящаяся сила, за ним Наташа.
12: Да ты ж, я крупно пострадал, мне нужны брюки.
14: Что случилось?
12: Ах, ты...
7: А вы не видите?
12: Ты видел?
7: Сегодня он придется посмотри. Меня убить. Его, что? Пожалуйста, полюбуйте. Ваши убить. Вот он и неужели. Я сама думала, неужели. А он вон как озверел. А?
14: Как же ты мог?
7: Очень просто. Окно было открыто. Он штору подпалил.
12: Ага.
7: Рядом ковер и пошло по всей комнате. Это он... Сжечь меня хотела.
12: Да дайте же мне брюки, да взаймы.
14: Ну, любовничек.
12: Да какая там любовь, я там с огнем боролся. В гробу я видел такую любовь.
14: Ну.
7: Что, вот ты как заговорил.
12: А ты как думала? Ну тебя жгут, ты и гори, я-то здесь при чем?
14: Ведь я тебя предупреждал.
12: Ты что говоришь, старичок, ты что говоришь? Ты что, все сынка изображаешь, братца?
14: Ну, катись, показывай, ну, быстро.
12: Катись в таком виде, куда? Ну, дайте мне брюки.
10: Ничего не вышло, как видишь.
15: Бандит. В один день стал бандитом.
12: Да не он это, где ему? А ну, как они брюки, слышишь? Смех смехом я ведь привлечь могу, как-никак поджег, а она подтвердит.
15: Ой, на меня ты не рассчитывай.
12: Ты, может, ему спасибо скажешь, что он тебя сжечь хотел?
7: Вот да, может, скажу. Спасибо, Васенька, не скажу. Ну, скажу, что вот такого я от тебя никак не ожидала.
12: Ты думаешь, это он, ошибаешься?
7: Ой, да тебя-то я видеть не хочу.
12: Да взаимно! Я ухожу. Да ну дайте же мне брюки, да взаймы, до завтра!
14: Ничего, тебе тогда же идет. Ну, иди, ты хочешь, чтобы я тебя проводил? Ну, давай, быстрее.
12: Ах, вот ты как заговорил, старичок. Ну, спасибо тебе, спасибо за все. Настоящий ты оказался друг. Я уйду. Только перед этим я должен открыть глаза общественности. Хату поджег он, а не кто-нибудь. И воду у вас мутит тоже он. Учтите, он рецидивист. Вы не поняли? Но ничего, он вам еще устроит. И, между прочим, он тебе такой же брат, как я ему племянница. Учти это, пока не поздно. А вы-то, папаша, если вы думаете, что он вам сын, вы крупно ошибаетесь, я извиняюсь.
14: Вон отсюда! Вон!
12: Ну.
14: Негодяй! Но он прав.
12: Кто прав?
14: Я вам не сын.
12: Что такое? Что это значит?
14: Я обманул вас вчера.
4: Володя, что ты говоришь?
14: Все получилось совершенно случайно. Вчера, когда вы стучались к ней, я узнал ваше имя, фамилию и заметил вашу квартиру. Ну, я очень рад, что я попал.
7: Погоди-ка. Это же ты вчера искал, где переночевать.
14: Да, все получилось совершенно случайно. Вместо того, чтобы утром уйти, я...
4: Нет, я не верю. Я не верю, Володя. Да быть этого не может.
14: Но факт есть факт.
4: Нет, я не верю. Не верю, ведь ты же мой сын. Ну скажи, что сын. Ведь это правда. Ну, сын!
14: Нет.
4: А кто же ты?
7: А кто? Он псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся у него. Даже ты в сравнении с ним школьник, потому что он настоящий сумасшедший.
10: Ну и дела.
7: Вот эта история.
4: Нет, я не верю. Я не верю. Я не хочу верить.
14: Собственно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын, но факт есть.
4: Но ты же настоящий Сарафанов. Мой сын, и притом любимый сын.
7: Вот я тебе говорила, вот. Папа, я. А Вазенька, ты еще считаешь нас своими детьми?
4: Боже мой, Нина, но вы все мои дети. Но он, ну, все-таки он вас постарше.
7: Чудные вы, между прочим, люди. Да, вы чуть дом не сожгли. Да.
4: Володя, все, что произошло, это ничего не меняет. Я считаю тебя своим сыном. Вы мои дети. Потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я люблю вас. А это главное.
7: Вы извините меня, конечно. Я спросить хочу, Володя, а у вас родители имеются?
16: Да, у меня мама живет в Челябинске.
7: Она одна? Пап, тебя это не интересует?
4: Ну, перестань, ты, Боже мой,
14: живет с моим старшим братом.
7: А сам ты как сюда попал?
16: А я здесь учусь.
4: А где ты живешь?
16: В общежитии.
4: В общежитии? Ну, ведь это же далеко и неуютно. Я терпеть не могу общежитие. Володя, это я к тому говорю. Если ты не возражаешь... Ну, в общем, живи у нас.
16: Нет, что вы?
4: Нина, ну почему ты молчишь? Что? Ну, пригласи его, ну, уговори.
7: Ну, с какой стати? Почему он должен жить у нас? Я не хочу.
16: Я буду приезжать к вам каждый день, я вам еще надоем.
4: Володя, я за то, чтобы ты жил у нас и никаких.
16: Я приеду к вам завтра.
7: Когда?
16: Часов в 7, в 6. Кстати, который час у меня часы остановились?
4: 12:30.
16: Ну вот, поздравьте меня. Я опять опоздал на электричку.

Вы слушали спектакль Иркутского театра драмы имени Охлопкова «Старший сын». Комедия Александра Вампилова. Спектакль записан по трансляции в 1978 году. Действующие лица и исполнители: Бусыгин, артист Малинин; Сильва, артист Ицков; Сарафанов, народный артист РСФСР Тишин; Васенька, артист Марченко; Кудимов, артист Шипунов; Нина, артистка Хрулева; Макарская, артистка Панасюк; первая девушка, артистка Полякова; вторая девушка, артистка Никандрова; прохожий, артист Сидорченко. Режиссер спектакля Симоновский.

0: На Дальний Восток Балуев прибыл с заданием проложить под водой дюкер для снабжения флота горючим в открытом океане. Сведения иностранных разведок об этом сооружении в соответствующих генштабах были расценены как фантастические, ибо генштабы считали, что для любой воюющей страны несбыточно такое сложное и грандиозное сооружение. А советские строители считались тыловиками, да и чувствовали себя тыловиками, так как здесь не убивали, как там, на фронте. На острове можно было только умереть от простуды, быть смытым волной, можно было захлебнуться в разорванном скафандре, быть ушибленным бетонной опорой, поваленной ураганом, или быть разрубленным лопнувшим тросом, бьющим силой осколка снаряда. 4 раза океан разбивал подводный дюкер, выбрасывая искореженные трубы на обледеневший берег, и все пришлось начинать сначала. Производственной базой служил куцый скалистый остров. Жили в нечеловеческих трудных условиях, но священнодейственно соблюдали все советские обычаи. Вывешивались портреты лучших рабочих, нарисованные угольным карандашом на промасленной бумаге. Устраивались вечера самодеятельности с неизменной программой. Водолаз Бубнов отщелкал чечетку в морских бахилах. Техник по монтажу читал, завывая, стихи Есенина. Мастер по изоляционным работам Медведев показывал карточные фокусы. Когда концерт самодеятельности кончался, Балуев всегда произносил одни и те же слова.
1: Ну, товарищи, повеселились, отдохнули, теперь с новой бодростью за работу.
0: На торжественных митингах Балуев, выступая, читал речь по бумажке, где все формулировки были взяты из радиопередач, и выкрикивал то, что все и без него отлично знали – но лица у людей все равно были растроганы. И когда он, заканчивая читать, произносил «Да здравствует наша советская Родина!», у него и у всех появлялись слезы. И что-то радостное дрожало внутри, и каждому хотелось сделать нечто особенное, потому что здесь никто не считал, что изо дня в день совершает это особенное. Такими могли быть только люди, которые стыдились, что здесь их не убивали, в то время, когда других, таких же, как они, убивали на фронте. Скажем, слесарь-монтажник Петухов. Он по 10 часов подряд, захлестываемый океанской волной, навешивал грузы на трубы дюкера. Возвращался в барак Петухов в остекленевшей ото льда одежде. Но чтобы не ломать брезентовую казенную спецовку, он долго не раздевался. Стоял перед печуркой и дожидался, пока одежда оттает. Переодеваясь в сухое, он огорченно замечал.
2: На худом теле бельишко быстро снашивается. Стирается о кость. Вот чего. Снабжают нас здесь сильно. Но вы имейте в виду, как уничтожим фашистов до самого Берлина, народ, освобожденный голым и голодным, предстанет. Надо, чтобы каждый помнил, он насытить, одеть в свое освобожденного советского человека обязан.
0: И откуда бралась сила в согбенной спине Петухова с торчащими плоскими лопатками, когда он выдирал изо льда примерзшие чугунные седловины грузов, прилаживая их на дюкер?
2: Мы народ двужильный. Одна жила наружная, а другая внутренняя. Главное, на ней и играем, как на струне.
0: Что же у тебя за песня такая особенная?
2: Мотив обыкновенный в 17-м году запомнил. Плясать под нее нельзя, а для работы годится. Понятно, про какую музыку говорю?

0: Кончилась война. Павел Гаврилович Балуев соблазнился самой юной отраслью индустрии – газовой промышленностью. Он возглавил работы по сооружению подводных переходов на строительстве магистрального газопровода. Шесть больших рек и множество малых обнимают участок подводно-технических работ Балуева. Но этот переход оказался труднейшим. Заболоченная пойма простирается гиблым бесконечным болотом, дымя с кислым туманом. И проектировщики, которые обычно придерживаются извечной истины, что кратчайшее расстояние между точками прямая, здесь, на этом участке, заколебались. Возник вариант с обходом заболоченной низины. Роскошную площадку наметили проектировщики для сооружения водного перехода.
1: Ох, какой великолепный песчаный пляж! Золотистые ароматные сосны, курорт! Ну, просто рижское взморье! Ай да проектировщики!
0: Но ожидая, пока техника прибудет на новый объект, Павел Гаврилович ни разу не был на песчаном пляже, напоенном здоровым ароматом сосны, где так счастливо определилось место рабочей площадки. Он предпочитал бродить в одиночестве по отвратительному болоту. И хотя надевал резиновые сапоги, возвращался с таких прогулок мокрый, как утопленник. После каждой такой прогулки лицо Павла Гавриловича обретало все более тревожное и угрюмое выражение. А после множества путешествий по заболоченной паде Балуев стал вести себя просто странно. В обычае строителей всегда поносить проектировщиков. И вдруг, вопреки сложившейся традиции, Павел Гаврилович стал безудержно восхвалять проект с обходом.
1: Какую щедрую заботу о нас, строителях, проектировщики проявили. Но просто пролетарское спасибо им. Ох, какие славные ребята. Но главное, добрые. Подумаешь, действительно, что такое лишние 4 километра труб. 2000 тонн стали. Ради того, чтобы мы в сырости ноги не промачивали, не простужались. Видите, они проектанты-то не только люди с инженерным образованием, но и с медицинским тоже, а?
2: Вы что, полагаете, не надо обхода?
1: Я так полагаю, Петухов. Металл нам сейчас девать некуда. Если на Луну его швыряют, вот чего я думаю.
2: Что-то ты крутишь, Павел Гаврилович.
1: А у тебя что? Своего ума, что ли, нет? Понимай, раскручивай. Вот наш обходик-то, 2000 тонн стали. А нам разрешили ради гигиены труда, чтобы в болото не залезать, эти вот 2000 тонн в обход засадить.
2: Зачем же так делать, Павел Гаврилович?
1: Так разве же это я? Проектировщик.
3: А вы не соглашаетесь?
2: Да ведь я же не соглашаюсь, Павел Гаврилович.
3: Соглашаюсь.
1: Да ведь они же это не для меня, для вас же старались. Вот вы и возражаете.
3: А вы нас поддержите?
2: Да, вот вы поддержите, Павел Гаврилович.
1: Нет, вот поддержать нет. Для меня проект – документ священный и неприкосновенный.
0: Обследуя хлипкое болото, Павел Гаврилович пришел к твердому убеждению, что развернуть работы здесь можно, но при одном условии. Если рабочие сами взвесят все трудности и сами захотят их преодолеть. Поэтому он на всех собраниях равнодушно, отвратительно спокойным, ровным голосом перечислял только трудности, с которыми придется столкнуться. В общем, по настоянию коллектива, а не Балуева, проектные организации вынуждены были согласиться на отказ от обхода, сопроводив свое согласие оговоркой, что вся вина за возможные неприятности возлагается на начальника участка подводно-технических работ товарища Балуева. В чем он, товарищ Балуев, и расписался.
1: А подпись моя в уголке нового проекта означает, что нужно превратить болото в рабочую площадку, уложить на нем бревенчатые подъездные пути, прорыть траншею, свести сюда тяжеловесные стальные трубы, сварить их в нить протяженностью в 2 километра. И потом бережно опустить стальную гигантскую кишку в канал, чтобы сходу продернуть ее в подводную траншею, пересекающую полноводную реку. выдержать натиск гневного течения, навечно прошить ложе реки трубопроводом, по которому будет мчаться тугим сиреневым потоком газ.

0: Балуев решил устроить себе штаб-квартиру именно на этом тяжелом водном переходе. Прежде чем пустить жильца, хозяин избы Василий Карнаухов осведомился.
1: А телевизор у вас имеется?
2: Нет, телевизора нет.
1: Ох, нет. Выходит, вы культурно необеспеченный.
2: Выходит.
1: Когда химзаводы строили в этой самой горнице у меня, член-корреспондент Академии наук жил.
2: Ага.
1: Так у него целая рота таких, как ты, начальников подчинения была. А он по утрам мне дрова колол.
2: Ладно, физкультура и мне тоже полезна.
1: Потом пожалуйста. Вот чего. Человек я разговорчивый, и если дешево сдал, так потому что не все меня терпят.
2: Тогда не с меня, а с тебя причитается.
1: Если ты умственно осведомленный, что ж, могу от себя пол-литра выставить. Хотя от вина веселье мнимое.
0: Алюминиевую раскладушку Павел Гаврилович поставил подальше от печки и заслал с солдатской аккуратностью. Вынул с чемодана бритвенный прибор, тапочки, байковую пижаму. Технические справочники поставил на этажерку рядом с хозяйскими книгами. Задвинул чемодан под койку, и этим завершилось его вселение.
1: Видать, ты к скоростной жизни привычный. Сегодня здесь, завтра там. Должностью от семьи оторван или до седых волос в холосом состоянии продержался?
0: Узнав, что у Балуева семья в Москве, сказал уважительно.
1: Ну, тогда герой. В мирных условиях по-фронтовому жить может только человек соответственный. Есть люди, которые полагают, что жизнь им дана только для собственного удовольствия, а есть, которые себя только в деле помнят. Ну, словом, партийные. Выходит, мы с тобой единомышленники и можем политику обсуждать. Жильцом-академиком я воздерживался. Беспартийный товарищ. Влиял на него помаленьку успехами нашего колхоза. Водил, показывал, цифры называл до и после Ленинского съезда. Так мы для ясности 20-й называем. А ты понял, что это значит, что наши девки при всем параде в новых ботиках по субботам возле вашей стройки стали гулять?
2: Нет, не понял.
1: Нет.
2: Нет.
1: Значит, слаб ты еще на анализы и синтезы. Ежели анализ, то так надо рассуждать. Строители всегда кто были? Бездомные люди, сезонники. Придут чуждой оравой, и от них только страх и беспокойство колхозным жителям. А теперь, когда каждый к машине приставлен, все механики. Наш лозунг такой – лови для колхоза кадры, хватай женихов, тащи их в клуб, заманивай культурой.
2: Ну, вы это бросьте, молодежь, что меня сманивает.
1: А это уж не от тебя зависимо. Хоть и начальник, а против объективной обстановки не пойдешь.
2: Так у меня голова приставлена для того, чтобы ею соображать. Смотрел ваше хозяйство, да. А видел получше. Вот соберу ребят. Растолкую, какие у вас еще недостатки, ну и плакали ваши девки.
1: У, силен да. Ты свой интерес держать.
2: А как же?
1: Только если ты нашего колхоза опасаешься, что клеветать на него хочешь, из этого мой синтез и получился. Получила жизнь к обоюдному совершенствованию. И тут ты против факта, который я тебе сейчас скажу, пешка. Вам... Кто рабочую площадку радиофицировал? Мы. Колхоз от себя. В порядке культурного шества своими передачами будем обеспечивать. Мы тебе своими тракторами лес подвезли. Взяли дружески, самую малость. Все равно наша техника поздней осенью простаивает. А ты с нас какую цену заломил ирригационный канал прокопать? Накладные расходы приписал.
2: Мы же вас газифицируем. В каждой избе газовая плитка. На одних дровах сколько вы сэкономите?
1: Угу.
2: А парники? Зимой свежие овощи. Это же миллионный доход.
3: А ты вот сюда погляди. Ну? Это что?
1: Железные мачты электрической магистрали. Мы еще прикинем, чем нам дешевле пользоваться. Так не думай, благодетель мал. В пояс кланяться не будем. И насчет парней своих не опасайся. У нас своих механиков комплект. Это я тебя просто задирал. Интересно было пощупать, какой ты человек на укус.
4: Я человек полувековой давности и всю нашу советскую эпоху наизусть помню. И в душе как был первый сельский комсомол, таким и остался. К новому меня всегда сразу кидает. Вот видал, лимоны в квартире выращиваю?
2: Угу.
4: А зачем?
2: Есть что?
4: Ага. Склоняю председателя целую теплицу им отвезти. Не для доходу, а для агитации возможностей. При наличии средств науки и техники климат во внимание не принимается. Вроде психической атаки лимон должен быть. Это привыкли по погоде урожаи мерить, погодой оправдываться.
0: Иногда беседы Балуева с Корнауховым приобретали довольно, я бы сказал, странный характер. Балуев проявлял особый интерес к тому, что мы попросту называем сплетнями. Он выведывал у Корнаухова, кто из жителей этой деревни считается людьми, подверженными пережиткам капитализма, и именно в чем это у них проявляется. Слушал внимательно, увлеченно, распаляя Корнаухова на роль обличителя. А потом вызвал прораба Фирсова и дал ему список жителей деревни.
5: Слушай, Фирсов, вот у этих, кто галочками отмечен, никто, чтобы из наших не поселялся. А вот кто крестиками, тут обязательно договорись об углах и койках, люди положительные.
0: Руководитель – это не повелитель. Он нечто большее, чем начальник. Он гораздо важнее и значительнее. Думая так, Павел Гаврилович выработал правило. Обязательно беседовать с каждым вновь поступающим на работу. Виктор Зайцев явился к Балуеву в берете и габардиновой куртке на молнии. В одной руке туго набитый портфель, в другой стопка книг, перевязанная брючным ремнем.
6: А ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажи, дружок, что это у тебя за такая походная библиотека?
5: Может, что-нибудь почитать одолжишь?
7: Для вас тут нет ничего интересного.
5: А это почему же?
7: А так, неинтересно вам. Тут астроботаника.
5: А ты что же, астроном собираешься стать?
7: Никем я не хочу стать, просто интересно мне и все.
5: А что ж ты так на стройку-то таким франтом явился? Или, может, у тебя там в портфеле спецовка?
7: Но я полагаю, на производстве люди не обязательно должны надевать грязные лохмотья.
5: Ага.
7: Аккуратная внешность рабочего должна соответствовать технике, к которой он приставлен.
5: А ты разве уже рабочий?
7: Ну, если примете, значит, буду рабочий.
5: Ты что же, сразу к нам после школы?
7: Нет.
5: А где же болтался?
7: По домашнему хозяйству. Мама наша умерла, отец сразу женился. А мы от него за маму отказались, стали сами без него жить, одни.
5: Витя, ты извини меня, извини, я ведь не знал. Может, прямо оформим тебя и все?
7: Нет, зачем же? Я скажу, раз вы спросили. Я ведь не только братишкам обед готовил, квартиру убирал, но и воспитывал их, как нас мама воспитывала. Меня домоуправ в истопники взял в ночную смену. Потом я электромонтером по квартирам подзарабатывал. В школе физику проходил. Электроприборы людям ремонтировал, даже холодильники.
5: Молодец.
7: Неправда. Это неправда. Я ведь от злости на отца, от его денег отказывался. И братишкам велел с ним не встречаться.
5: А что же, отец у тебя плохой, что ли?
7: Нет, он ничего. Он даже как-то меня на улице ждал. И деньги на землю бросил, когда я их взять не захотел.
5: Так чего ж ты так это его прижал и отверг? Жизнь, она, Витя, штука трудная. Ну, женился. Но отцом-то он все равно тебе остался.
7: Мама у нас всегда очень больная и нервная была.
5: Да?
7: Она с ним часто ссорилась, это верно. Но знаете что? Он с ней вместе в партизанах был.
5: Угу.
7: Она из отряда только потому на самолете улетела, что я должен был родиться. И даже не все ордена из-за этого получила. Она же там, когда они вовсе женой и мужем не были, свою рекомендацию за него в партию внесла. Он же сам меня за грубость к маме, ну, даже бил. Святая, говорила она, у вас. Самая наилучшая.
5: Ну и правильно.
7: А тогда зачем на другой женился? Вот видите? Почему ж мы за это его терпеть будем?
5: А может, она ведь это новое-то ничего, доброе?
7: Как вы не понимаете? Вопрос принципиальный. Мы и без вас понимаем, что это главным образом в старой детской литературе. Мачеха обязательно традиционная злодейка. Наша обыкновенная советская женщина, даже скромная. Она извинения у нас просила. Но мы, конечно, уклонились с ней беседовать.
5: А кто конкретно это мы?
7: Ну, вот видите, я, так. Коля, он уже ремесленное кончает, и Вовка в четвертом.
5: Угу. Ну, а где же теперь твои братишки?
7: Николай у себя в общежитии, а Вову я в интернат устроил. Через райком помогли.
5: Витя, а тебе отца жалко?
7: Жалко.
5: Ну и что ж дальше-то будет? Вот использовал ты против него все удобства советской власти, интернаты, общежития, и вот и управдом тебе помог. А отец-то, небось, переживает.
7: Да, переживает.
5: Он кто у тебя по специальности?
7: Заведующий складом гортопа.
5: Ну, это я так, для себя лично. Ну, значит так, представлю я тебя учеником к бульдозеристу Друнину, Федор Захарович, и платить ему буду по сотне в месяц за твое обучение. Пока от тебя строительство один убыток.
7: Но я не хочу, чтобы за меня платили. Я согласен, чернорабочий, сам буду платить за обучение.
5: Чернорабочий? А где ты у нас здесь видел чернорабочих? Отстал ты, паренек. У нас без механизма человека нет. Все тут аристократы, все титулованные. Так вот, значит так, ступай в отдел кадров, заполни чего надо там, погуляй до конца дня, а вечерком ко мне зайди. Обязательно. Утром я тебе койку подберу в общежитии.
7: Только, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас.
5: Что?
7: Больше не заставляйте меня на личные темы говорить. Я совсем вам не обязан об этом
5: говорить. Подумаешь, что же мне личность какая, а? Я. Это личность. Я тебе буду про себя рассказывать. Я свою биографию обожаю. Послушаешь, а?
7: Ну ладно, если вы настаиваете.
5: Ну, заходи. Заходи, заходи. Ваш человек. Ну, снизойди к его слабости про себя хвастать. А то мне здесь некому про себя рассказать. Ты понимаешь, вот люди все деловые, напряженные.
7: А, пожалуй, зайду.
5: Ну, зайди. Зайди ведь.
0: Вообще с молодыми рабочими все не так просто. Эта молодежь, в большинстве законченным средним образованием, по своему культурному уровню так резко отличалась от старых рабочих строителей, что, казалось, пришла сюда из будущего. Балуев тревожился, чтобы эти новые молодые рабочие в суровой и трудной обстановке не утратили те мечты, которые в каждом из них разжигала школа. Мечты о яркой, широкой жизни, о неутомимой страсти познания. Павел Гаврилович не пропускал ни одного комсомольского собрания. Часто бывал в молодежном общежитии. Навещал также и тех ребят, которые селились по избам, снимая углы и койки, как, например, Зина Пеночкина и Капа Подгорная. Зина и Капа – светилы. Они работают радиографистками. Жизнь их проходит на колесах. Сотни километров отделяют один водный переход от другого. Но пока не будет произведено просвечивание швов Дюкера, нельзя начинать изолировочные работы, укладывать трубы в траншею. В определенные дни радиографистки становились главными фигурами на стройке. Обе в равной мере горды своей профессией. Атомные изотопы – это вам не шуточки.

0: чтобы выразить соболезнование потерпевшему. Она объявляла Капе с восторженным удивлением.
1: Ты знаешь, Капка, все ребята в горе становятся такими хорошими, что просто невозможно сказать, который из них лучший.
2: Даже Шпаковский. Все же не человек, он надменная сосулька.
3: Ты, Капка, смотри, засохнешь в старую деву.
2: А я не желаю переступать официальных отношений со своими сварщиками.
3: Борька Шпаковский тебе нравится. Вижу, как ресницами на него машешь, когда его шов обсуждаешь. И губы для него красишь.
2: Это от того, что я его поклонница.
3: Да что, он тебе Козловский или Ленин?
2: Вроде. Ты что, я дура в такого влюбиться, как в мужчину. Он же спесивый, воображает в себе. Он любит, когда его хвалят. А скажи, что у него в коренном шве не провар. Он сейчас же на тебя сверху вниз взглянет, как на насекомое.
3: Значит, ты его от самолюбия только не признаешь?
2: Нет. Просто идеал мой лучше него во 100 раз.
1: Ну и правильно. И кидаться собой нечего. Знаешь, как теперь ребята уважают девушек, у которых высокий моральный уровень?
3: Витька Зайцев сказал, перед нами сейчас безотлагательная задача впитать в себя черты человека будущего.
2: А ты как этого человека себе представляешь?
3: А мне сегодняшние люди нравятся. Например, я всегда Витьке Зайцеву подчеркиваю, как он мне сильно нравится. А он мне вместо всего замечания делает за фасон прически «Я у мамы дурочка». А Вася Марченко... Совсем другой. Тебе, говорит Зина, косы к лицу будут. Косы – это очень женственно. А если человек так просит, пожалуйста, начну отращивать.
2: Что ж, тебе все равно, Зайцев или Марченко?
3: Нет. Я хочу за того замуж выйти, кто меня больше, чем я, его любить будет. Чтобы я могла потом его за это изо всех сил любить. Ну, пока у меня как-то наоборот получается. Но все равно, я считаю, что любят за любовь к себе, а не за что-нибудь другое.
2: Значит, уже все продумала.
3: Ничего я про это не думаю. Я не серьезная, так надо, чтобы муж у меня был серьезный. Вроде Бори Шпаковского. Но Шпаковский мне ни капельки не нравится. А Марченко... Знаешь, почему мне ужасно нравится? Веселый он, дерзкий. Все ему нипочем.
0: Кочевая жизнь была нелегкой. Подгорная и Пеночкина приспосабливались к ней каждая по-своему. Капа, выезжая на новый объект, надевала старенький лыжный костюм. Брезентовый рюкзак набивала книгами. А в жестяную трубу, сделанную по ее заказу слесарем, опускала свернутые в свиток какие-то плакаты. Зина тоже одевалась в лыжный костюм, но вместо рюкзака у нее чемодан с парадным платьем, голубой из пластмассы плащ, туфли-лодочки и большое зеркало, обернутое в белье. Перед тем, как отправлять радиографисток на объект, Балуев вызывал их в контору, но беседовал с каждой отдельно.
4: Но что ты, Зина, о своей внешности тревожишься? И серьги вот какие-то кричащие.
3: О чем, Павел Гаврилович?
4: Да что о чем?
3: Да клипсы мои по-вашему кричат.
4: Ты пойми, ошибешься с кем-нибудь, жизнь себе испортишь.
1: Да что вы со мной как с дочерью разговариваете? Вы и так слово взяли, когда на работу поступала, обо всем личном с вами советоваться. Ну, даже обидно. Ну, чем я виновата, раз у меня наружность такая обманчивая, будто я легкомысленная?
4: Ну вот, а ты еще и прической, и клипсами подчеркиваешь.
3: Если вы мне официально велите, пожалуйста, сниму клипсы, а голову платком обвяжу. Только это неправильно, если начальник строительства будет в такие вопросы вмешиваться.
4: Ну, почему неправильно? Берут же люди... В коммунистических бригадах на себя целый комплекс моральных обязательств. Я в тебе ведь, Зина, и себя вижу. 30 лет назад тоже был таким. Знаешь, думал, все это просто, все это ясно. А знаешь, сколько моих товарищей себе тяжело покалечили таким легким подходцем к лишней жизни-то? Ого!
3: Я не понимаю, на что это вы намекаете конкретно?
4: Да ни на что я не намекаю, я прямо говорю. Береги в себе женское достоинство. Пойми, мне хочется, чтобы вы все молодые вот, были лучше, чем мы. И чем больше у нас будет хороших людей, ну, тем скорее коммунизм настанет. Понятно?
3: Ну, я же согласна быть хорошей. И не нужно вовсе для этого меня уговаривать. Ну, Рахметова из

0: не получится. Это Капа считает его литературным образом для подражания. А я же про себя считаю, что я не должна ни под кого притворяться.
1: Притворяться не нужно, но вот мечтать про себя и хорошо мечтать, это всегда следует.
0: А вы тоже про себя мечтаете?
1: А как? Мечтаю, будто я хороший, и поэтому все ребята на стройке обязательно должны быть какими-то особенно хорошими.
0: Ну ладно, я буду стараться.
1: Да старайся, Зина, старайся.
2: Капе Балуев строго заметил.
1: Ты вот что, Капа, нельзя с каждым сварщиком разговаривать прокурорским тоном. И потом, ну что ты, щеки, что ли, помять свои боишься? Ну улыбнись человеку, ну в знак дружелюбия, что ли. Расположи его к себе на доверие. Плохой шов получается не только из-за нарушения технологии. Поссорился сварщик с женой, и в шве сразу видно, дрыганый. И потом вот что... Ты не бойся, ребятам нравится. Ну, пускай говорят, что ты нравишься. А ты слушай и присматривайся. А какой из них самый лучший окажется, с тем и подружись на всю жизнь.
3: Вы, кажется, хотите меня здесь замуж выдать?
1: А как же? Обязательно. Хорошего работника закрепить надо. А то что получается? Курс ты у нас окончила, мы тебя воспитали, и вдруг, пожалуйста, появится какой-нибудь такой шибздик со стороны и увезет в неизвестном направлении. Вот, Зинаид, твоя совсем иного склада, экземпляр-то. Вот ты за ней смотри, как старшая.
3: Да я ее на полгода моложе.
1: Так бывают люди и в полсотни лет подростки. И вот со словами будь легче. Скажешь зря, бракодел. А ведь это слово убийственное. Самое легкое карать. А вот не допустить до кары, тут сам с ним помучаешься. Зато приятно, вроде человек спас.
3: Говорят, вы очень суровым были.
1: Да что значит был? Я и сейчас такой.
3: Значит, вы всегда одинаковые
1: так
3: были?
1: Так зачем же одинаковые? Все растет, все изменяется. Скажем, после 20-го съезда всех нас партия улучшила. Я, например, для себя, как хозяйственник-то, какой вывод сделал? Ищи у каждого человека в первые головы его лучшее, а не худшее. А нашел? Наваливайся, эксплуатируй в государственную пользу.
3: Я буду стараться, Павел Гаврилович.
2: Но как ни пыталась Подгорная следовать советам Балуева, чтобы проще держать себя со сварщиками, плохо это у нее получалось. Василий Марченко каждый раз, когда она приступала к просвечиванию стыков, напускал на себя легкомысленный, беспечный вид.
4: Привет, Светоносов! Позвольте вашу атомную кастрюльку. Клянусь, все шовчики непорочные, как и я сам лично. Не верите на слово? Желаете убедиться, да? Ну-ну. Но предупреждаю, бесчестия не потерплю. Стреляюсь в висок соленым огурцом.
5: А что ты, Капочка, такая сосредоточенная, а? Томишься одиночеством?
4: Слушай, желаешь, могу по доброте душевной на тебе жениться. Серьезно. Предлагаю одну пару рук, одну штуку сердца и титул супруги сварщика 7-го разряда.
3: Не поясничай.
4: Я ж не поясничаю. Это я так перед тобой раболепствую, понятно?
3: Ты побереги веселость. Просвечу стыки, что тогда скажешь?
4: Ну, у меня ведь лицевая мускулатура чрезвычайно развита. Умею скрывать любое состояние духа. Вот гляди. Ха! Смеюсь, да? А у меня в данный момент только скорбь и отчаяние. Я ведь, Капонька, человек доверчивый. Не думаю про каждого, что он на плохое способен. А ты только подлости в людях замечаешь. Вот ты сама подумай, магазины без продавцов пооткрывали. Люди без кондуктора в автобусах ездят. А ты взяла себе сыщицкую специальность и гордишься. Вы же для нас, если хочешь знать, типичное наследие капитализма.
3: Опять смотри, подрезы.
4: Ну что?
3: Работаешь неипомерно большой силе тока. Я же тебя в прошлый раз предупреждала.
4: А если я принципиально за скоростную сварку борюсь? И против фасонистых художеств Шпаковского за счет темпов. Ты это понять можешь?
3: Что ты возле меня околачиваешься? Иди работай.
4: А я из-за тебя веру в себя теряю. Я не могу новые стыки варить, пока ты старые не просветишь. И все ребята так. На нервы ты нам действуешь, понятно?
3: Трусы вы.
4: Ты чего это там про нас лепечешь-то, а? Ладно, некогда мне с тобой тут заниматься. Холодные ты к людям, как котлетки, которые у нас в буфете подают.
2: Да, ей трудно было ладить со сварщиками. Борис Шпаковский выслушивал замечания Капы с выражением скуки и брезгливости.
6: Некоторые гражданки очень сильно сведущи в ширпотребе, а в технике смыслят, как таракан в телевизоре.
3: Однако ты много о себе воображаешь.
6: Я человек гарантийного шва. Меня пока еще в скромности никто не уличал. Ты бы поменьше людей угнетала лекциями. Они бы к тебе получше относились.
3: Я не хочу никому подлаживаться.
6: Для того, чтобы, как я, гордым быть, тебе самого главного не хватает.
3: Чего же именно?
6: У меня талант.
3: Ой.
6: Да, ой. Я им горжусь. О, а не собой вовсе. Он надо мной, а не я над ним, понимаешь? А ты себя снежную королеву портишь.
0: Да брось, Борька, она справедливая.
4: Она трусиха. Она себя боится. Боится, если начнет дружить с нами, так от этого свою принципиальность потеряет.
6: Вот ты, Зинаида, нам человек сочувственный. Да. Если ругаешь, то рыдающим голосом, со слезой. И хочется тебя утешать за свою ошибку сразу же подручными средствами. С помощью рук и губ.
4: Я тебя как увижу, Зиночка, сразу обмираю до полного изумления. Вы подумайте, на одном человеке столько арматуры. Серьги, бусы, браслет. С таким же вооружением ты любого из нас к своим стопам положишь.
0: А вы мне под руку не хрюкайте.
4: Но мы не хрюкаем. Мы по тебе вздыхаем.
0: А вот подожди, я обнаружу шлаковый непровар. Забудешь все свои смешки.
7: Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданья золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны, тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть.
8: Некоторое время назад я получила письмо из Чехословакии с почтовым штемпелем маленького городка неподалеку от Праги. Письмо было написано чешской женщиной, врачом по профессии. Мы не были с ней знакомы. Она прочла мой рассказ, переведенный на чешский язык, и вот решила написать мне. Письмо ее поразило меня своей мудростью, материнской теплотой и какой-то почти неуловимой, сдержанной, затаённой между строк печалью. Я ответила ей. Между нами завязалась переписка. И спустя небольшой срок моя корреспондентка приехала в Москву. Я увидела перед собой маленькую седую женщину с бесконечно доброй улыбкой. Мы встретились как давние друзья, как родные друг другу люди. И вот она рассказала мне о том, что произошло в ее жизни. Вероятно, я тогда же поняла, что должна написать об этом. Вскоре я приехала в Чехословакию, была в доме моего нового друга, познакомилась с другими обитателями этой маленькой чешской деревни, жила я и в Праге, побывала в других городах. И вот повесть написана. Все главное в ней достоверно, так и было в действительности. Я изменила только имена –

«Мать живых». Радиопостановка по повести Татьяны Тесс. Посвящается доктору власти Делотьевой.

Вот он, какой этот дом. С потушенными огнями, темный, тихий, он плывет, как корабль, навстречу рассвету. Спят яблони в саду, спят птицы в гуще старого тиса, спят все, кроме Милады, которая лежит сейчас с открытыми глазами и смотрит в темноту. Каждую ночь, когда гаснут все огни и умолкает звонок над калиткой, и на улице маленькой чешской деревни Бернартов наступает тишина, в этот час в доме начинают оживать воспоминания.

0: На столе в маленькой комнате старые фотографии. Все выглядело по-другому на этих фотографиях. И дом, и сад, и каждая дорожка в саду. Вот в детской ванночке плещется веселая девочка. Вот по дорожке между яблонями рослый худощавый человек несет на плече мальчугана. Тот хохочет, откинув назад голову, а отец крепко держит его. И последний снимок. Молодая женщина в светлом платье стоит, широко раскинув руки. К ней бегут дети, за ними торопится худощавый человек в очках, а женщина стоит и смеется, и щурит от солнца глаза. Это Милада, живая среди мертвых. Как же это было?
1: Вот как это было. Меня называли в детстве шкатулкой с сюрпризом. Многие считали меня фантазеркой. Но поразительное дело, самые фантастические мои затеи всегда сбывались. Мой отец, учитель Ян Трантино, привык к этому. Он угадывал во мне собственную закваску. Но и он был озадачен, когда еще будучи студенткой, я начала изучать арабский язык. Я призналась, что хочу уехать в Багдад на борьбу с пендинской язвой. Я знала, женщины в Багдаде боятся ходить в больницу, стыдятся показаться мужчине-врачу. И я была убеждена, что смогу принести там пользу. Получив диплом врача, я уехала на работу в Багдад. Но все оказалось куда сложнее, чем я по молодости лет себе представляла. Целыми днями я ходила по дворикам Багдада, разыскивала больных женщин, уговаривала их идти лечиться. Много трудностей вставало предо мной. В ту пору мне казалось, что жизнь моя принадлежит только науке. И вдруг все изменилось. В Багдаде появилось новое лицо. Молодой чешский инженер. Звали его Иржи. Первое, что поразило меня, когда мы встретились, это выражение спокойной, умной доброты, светившееся в его глазах. Как он был добр! Боже! Как он был добр и весел. Когда мы поженились с Иржи, я много раз с изумлением спрашивала себя, как я могла существовать, не зная и не любя его. Это чувство только усилилось, когда у нас родилась дочь. Мы назвали ее Драгомила Лидия. Спустя 3 года у нас родился сын. Когда человек счастлив, годы идут быстро. Прошло больше 10 лет, как я переселилась в Багдад. И вдруг пришел час беды. Иржи стал болеть. Багдадский климат сказался на его здоровье. И как ни трудно было мне бросить работу, в которую я вложила столько души, я решила немедленно возвратиться на родину.

Тот, кто возвращался после долгой разлуки на родину, знает это чувство, когда удивляешься всему, что выросло, и радуешься всему, что осталось таким, каким полюбил его впервые. Прага встретила нас во всей своей красе, дыша теплом и светом.

я снова была счастлива. Счастье окружило меня, оградило от внешнего мира. Я старалась не замечать, не чувствовать грозных перемен в этом мире. Гнала от себя подступающее глухое ощущение тревоги, как гонят ложные предчувствия. Сколько раз я потом упрекала себя за это.

0: Страшный день наступил. Прага, Прага, любовь моя, золотое горячее сердце родины. Прага, что сделал с тобой враг? Всюду звучала чужая речь. Днем и ночью появлялись зловещие, наглухо закрытые машины гестапо. На улицах расклеивались списки расстрелянных. Из рупоров радио на площадях звучал беспощадный, мерный голос. Он перечислял имена расстрелянных строка за строкой, строка за строкой. И город, онемев от ужаса и боли, слушал этот голос смерти. Ночью, когда дети засыпали, Иржа рассказывал мне о том, что творится в городе. Я глядела на мужа и не узнавала его. Мне всегда казалось, что главное содержание его души – это доброта. Сейчас передо мной был ожесточенный, непримиримый человек, полный ненависти. Однажды Иржа исчез на весь день. Он вернулся к вечеру, перепачканный в разорванном пиджаке с пятнами грязи и крови на лице.
1: Боже мой, Иржи, где ты был? Я с ума сходила от тревоги.
2: Успокойся. Ведь я уже дома. Ничего не случилось, ну ты же видишь. Просто нам не повезло. Полицейские заметили нас, когда мы расклеивали листовки.
1: Листовки? Какие листовки? Иржи, Иржи, о чем ты говоришь?
2: Но я уже дома, Милада. Я не мог вернуться, пока не стемнело. Пришлось спрятаться до вечера. Ну, вот и все.
1: Нет. Нет, Иржи, нет. Нет, мы должны уехать отсюда, в Бернардов. Ради детей. Иржи, ради детей.
2: Хорошо. Если ты этого хочешь, мы уедем.
0: И отчий дом в Бернардове снова встал перед моими глазами, как крепость, которая может защитить и укрыть от всего, даже от войны. В Бернардове немцы не появлялись. Да и что было им здесь грабить? Лишь изредка они проезжали через деревню на машинах, проносились на мотоциклах. И все же отчий дом уже не мог быть крепостью. Ночью я просыпалась от страшных снов. Я часто видела, что кровать Иржи пуста. Снизу доносились приглушенные голоса, шаги. Уже не в первый раз в доме появлялись какие-то люди. Иногда они жили несколько дней, иногда проводили одну ночь и исчезали. По утрам, включив радио, я слышала тот же мерный, беспощадный голос.
3: Achtung, Achtung! Jeder, der wegen Reichsverbrecher oder Polizei unbekannten Personen nicht meldet, wird erschossen.
0: Иржи молча вставал и выключал радио. Вечером, возвратившись после работы в больнице, я останавливалась в передней и слушала, как дышит дом. Переднюю доносилось потрескивание сырых дров в печке и приглушенные голоса. Дети о чем-то спорили. Дети, растущие дети. Каждый день я открывала в них что-то новое. В детстве я боялась темноты, боялась грозы, но Радбор ничего не боялся. Как-то вечером меня вызвали к заболевшему ребенку.
1: Иржи, ты проводишь меня?
4: Конечно, я уже одеваюсь.
5: Нет, папа, я сам. Идем, мама. Осторожнее, здесь сыро. Так, сюда, вот сюда, мама.
1: Господи, боже мой. Еще недавно я вела его за руку от шкафа до кроватки. Это был такой долгий и трудный путь. И вот сейчас он сам ведет меня.
5: Поднимай выше ноги, когда вступаешь. Тогда ты не зацепишься за корни.
0: Какие они разные, Радвор и Драгомилка. И как они схожи в главном, самом дорогом для меня.
6: Драгомилка, зачем ты прячешь эту тетрадь?
1: Мама, мама, я прошу тебя, не читай этого. Это строго секретно.
6: Ну хорошо, моя девочка. И все же я не утерпела и заглянула в тетрадку. Но вместо детских тайн и признаний мне открылись вырезанные из старых журналов картинки, наклеенные на страницы дневника. С изумлением узнавала я памятники чешским великим поэтам. Как маленький воин Драгомилка оберегала от фашистов сокровища, созданные искусством своего народа. Я закрыла тетрадку с надписью «Строго секретно» и робко положила ее на место. Нет, отчий дом все-таки был крепостью, если он мог сохранить за своими толстыми стенами столько надежды и такую веру в победу. Не одну весну мы прожили здесь. И вот опять пришел апрель с его ветреными днями, свежими рассветами, запахом прели в саду. Прошел слух, что Красная Армия вступила в Брно. Кто-то утверждал, что советских парашютистов видели в таборе. Говорили, что в Праге идут уличные бои. Иржи рвался в Прагу, но я умоляла его не ездить. И вот наступил этот день.
4: Милада! Где ты?
2: Милада! Только что приехал на велосипеде сын нотариуса. Он говорит, что сам своими ушами слыхал грохот советских танков.
1: Мы все-таки дожили до этого часа, Иржи. Ты, дети, и я. Знаешь что, повесим флаги у наших ворот, советский флаг и наш, и пойдем скорее на улицу. Я хочу увидеть советских солдат.
2: Идем, идем скорее.
1: Что делалось на улице? Весь Бернартов высыпал из домов. И вот сквозь веселый говор и шум послышался далекий ритмичный стук. В нем чудился маршевый ритм солдатских сапог, шагающих по дороге. Обняв детей, я стояла у калитки, над которой развивались два флага. Стук приближался. Говор на улице прекратился. Люди прислушивались и смотрели в ту сторону, откуда должны были показаться советские войска.
7: Уходите! Уходите! Скорее уходите!
1: Из угла выбежал старый Ян Кодат. Лицо его было красным и таким напряженным. Он бежал посреди мостовой, быстро перебирая худыми стариковскими ногами. Зачем он бежит, смутно подумала я. Ему вредно быстро бежать. Ян Кодат что-то прокричал на ходу, но я не расслышала. Из-за угла показались первые ряды солдат. Почему у них такие нашивки? Это фашисты!
2: Бегите в сад. Бегите! Милада!

0: Я побежала, держа за руки детей. Побежала в глубину сада. Я не успела понять, почему небо вдруг раскололось, стало медленно оползать и вдруг оказалось у самых моих ног. Горячее, сухое, багровое. И я уже не бежала, а плыла, прижавшись лицом к траве, смоченной кровью. А навстречу надвигалась глухая, смертельная тишина.
1: О том, что случилось дальше, рассказала медицинская сестра Ольга Лисичанская.
2: Я сидела на скамейке набережной и смотрела на воду Вултавы. В Праге я была одна, совсем одна. Я разыскивала брата Сережу. Сергей пропал без вести. Не веря, не сдаваясь, я разыскивала брата. Закончилась война, а я все продолжала его искать. И, наконец, нашла. Сергей лежал в больнице в маленьком чешском городке. Тяжело раненого его схватили немцы. Он был в фашистском лагере, бежал, пробрался в горы. Там он был принят в партизанскую бригаду, дрался с фашистами. Потом его снова ранило. Рана была очень тяжелой, и вдобавок в легком остался осколок. Вокруг осколка образовался гнойник. Сережу надо было немедленно оперировать. Но в маленькой больнице ни один хирург не решался делать операцию на легком, да еще при таком состоянии больного. Везти Сережу в Москву? Но как? Он не выдержит дороги. Сережа умирал, и я понимала это.

0: И вот я сижу на берегу Волтавы. Неожиданно для себя я громко всхлипнула. Пожилая женщина, севшая рядом на скамейку, удивленно и сердито посмотрела на меня. И я сделала вид, что закашлялась. «Надо идти отсюда», — подумала я. «Может быть, узнать у нее, как пройти на Водичкову?» «Просим, як се достану до Водичкови?»
1: «Я говорю по-русски. Водичково – это недалеко. Я могу проводить вас».
0: «Ничего, я не тороплюсь». Мимо пробежал худой мальчуган с сумкой, полной картофеля. Он споткнулся и упал. Картошка рассыпалась. Я помогла ему подняться, отряхнула его куртку. Мальчик ушел, а женщина по-прежнему сидела, не шевелясь. Я видела бледность ее лица и черноту широко разлившихся неподвижных зрачков. Я подумала о ее глазах. Точно стеклянные. Мальчик упал, а она даже не пошевелилась.
2: «У вас, вероятно, нет детей».
1: «У меня нет детей. Вы угадали».
0: «Простите, может быть, я не должна была спрашивать об этом».
1: «Я хочу сказать, несколько месяцев тому назад, в такой же самый вечер, фашисты убили моего мужа, моего сына, мою дочь и меня. И то, что я говорю сейчас с вами, еще не доказывает, что я жива».
0: Я всякий раз изумлялась тому, как же получилось, что я открыла этой незнакомой странной женщине, которую видела впервые в жизни, все, что было у меня на душе.
1: «Успокойтесь, девочка. Может быть, это и не осколок снаряда. Возможно, это кусочек кости, вторгшийся в ткань легкого. Но эта картина не меняет. Абсцесс есть абсцесс».
0: «Вы врач?»
1: «Да. Я работаю в госпитале в Праге. Сейчас я живу у сестры, но мой дом в Бернартове. Там, где я жила раньше, до того дня. Меня зовут Милада Трантинова. Я могла бы завтра поехать к вашему брату, осмотреть его и решить, как можно ему помочь. Если вы предоставите это решение мне, если вы верите, что я решу правильно».
0: «Да, я верю. Конечно, верю».
2: Вот как все это было.
1: Вот как бывает на свете.

Весна в том году пришла рано. Воздух был легок, свеж и пахнул морем, как бывает иногда ранней весной, даже если море очень далеко. Вместе с Ольгой и Сергеем я медленно шла по теплой от солнца дороге Бернартова. Сергей словно вырос за время, что прошло после болезни, но все еще был очень худ. На его круглой голове щетинкой торчали коротко остриженные волосы. Мы дошли до старого отчего дома, моего дома. И вот повернулся ключ, скрипнула дверь, словно кликнула меня по имени. В комнатах было куда холоднее, чем на улице. Пахло промерзшим камнем, отсыревшей тканью, чем-то чужим и угрюмым, словно милые запахи дома навсегда ушли вместе с теми, кто жил здесь. Я как вошла в дом, так и остановилась посреди комнаты, будто окаменела. Ольга стояла рядом со мной, а Сережа сразу же принялся за работу. Он разыскал в коридоре под лестницей сложные горкой дрова и затопил печь. Нашел в передней теплые башмаки и поставил у моих окоченевших ног. В кране фыркнула вода, взрывались искрами дрова в печке, из трубы поднялся теплый дым очага. И отчий дом, наполнившись живым дыханием, снова тронулся в путь, как старый корабль.

0: И вот уже ночь, за окном блестит молодая луна. Ольга спит, как будто лег спать и Сережа. В его комнате тишина. А я все сижу в своем старом кресле. У постели горит лампа под клетчатым абажуром, как горела всегда. В углу на крючке висит голубая пижама Иржи. На столике, как и раньше, лежит ящик с шахматами. Радбор любит играть в шахматы со мной. Ах, до чего он азартен, этот мальчуган, как волнуется из-за каждой проигранной фигуры. И вдруг я поняла, что думаю о сыне, о муже, о дочери, как о живых. Прости меня, Иржи. Прости, что я осталась жива. Как могу я жить без вас, дышать без вас, видеть солнце без детей, без тебя? Прости, прости меня, Иржи. А Сережа?
1: Вы еще не спите? Понимаете, я тоже никак не могу уснуть. Может быть, сыграем в шахматы?
0: Ну что ж, садись, мальчик. Сыграем с тобой в шахматы, если уж тебе так хочется.
1: Ну, начали.
0: Так.

0: шах.
1: Ну-ну, не волнуйся, мой мальчик. Ты очень азартно играешь.
0: Сейчас. Сейчас я подумаю.
1: Подумай. Я смотрела на его мальчишеский затылок, на смуглую шею, схваченную воротом гимнастерки. Да, скоро он уедет на родину, и я больше не увижу его.

0: Я помню с необыкновенной четкостью все, что было связано с их отъездом. Все до последней черточки. Я сама уложила чемоданы. С юности я гордилась тем, что лучше всех в семье укладывала вещи. Аккуратно и быстро я упаковала Сережин сундучок. Положила сверху свитер, который когда-то сама связала Иржи. Пуховый теплый шарф Радбора, готовальню Драгомилки. Все эти вещи были для меня почти живыми существами. Я не удержалась и провела рукой по футляру готовальни, словно погладила на прощание щеку ребенка. Когда я захлопнула сундучок и поднялась, с трудом разгибая спину, я увидела, что Сережа стоит позади меня. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Он стоял передо мной, худой, коротко стриженный паренек с Кубани, и глядел на меня своими шоколадными глазами. Ну, ты хочешь меня спросить, где я буду жить после вашего отъезда? Так вот, что я тебе скажу. Я никуда из Бернартова не уеду. Это я уже решила окончательно. Я могу сейчас жить здесь, ты понимаешь, мальчик? Я уже в силах жить. И, пожалуйста, не говори больше об этом.
1: Хорошо, мама Милада. Я не буду об этом говорить. Ну как я расстанусь с вами? Как? Вот о чем я думаю все время.

0: Сергей жил в Донбассе.
1: Он женился. У него родился сын.
0: Сергей писал Меладе так же часто, как раньше, и звал ее к себе в гости. И вот в маленький домик шахтерского поселка, где жил Сережа с Катей, должна была прилететь из Праги Мелада.
2: Сережа, ты не спишь?
3: Нет, не сплю, Катюш.
2: Понимаешь, я все-таки очень волнуюсь. А вдруг ей у нас не понравится?
3: Понравится. Можешь быть спокойна.
2: Ну, все-таки. У нас ведь такой маленький дом. Она иностранка. Ты же говорил...
3: Никакая она не иностранка. Простой человек, как мы с тобой.
2: А с другой стороны, вот она приезжает, поднимается на крыльцо и сразу видит нашу терраску и Лёшку. Я, Сережа, не пристрастная мать, но ведь лучше Лёшки нет ребенка на свете. А наша терраска? Что-что за терраску, я спокойна. Как ты думаешь, Сережа?
3: Вот разбудишь Лёшку, он тебе покажет терраску. Спи, Катя. Спи, маленькая. Я тоже попробую уснуть.
0: А в это время Мелада летела в самолете.
4: Самолет приближался к Донбассу. Скоро я увижу Сережу. И вдруг первый луч солнца ударил в крыло с такой силой, что мне показалось, самолет дрогнул и рванулся навстречу солнцу.

0: не надо!
1: Сережа!
2: Катя ждала их, стоя на крылечке. Она напряженно улыбалась.
1: Это Катя. Я ее сразу узнала. Какой у вас милый домик, Катя. Дайте-ка я вас поцелую. Вы знаете, похожи на дочь моего брата, Густинку. А где же ваш малыш?
3: Вот он спит.
1: О, отличный, здоровый, маленькой лисичанской. Катюша, вы даете ему витамин D?
4: Ага. Кто был прав?
3: Пойдемте в дом. Вы, вероятно, устали после дороги.
1: В дом, куда угодно.
3: Сейчас будем обедать.
1: Вот этот возьми. И вот этот.
3: Вот она какая, эта женщина,
1: ну, а вот эту сумочку,
3: которая столько сделала для Сережи.
1: Ничего, куда угодно, пожалуйста.
3: Они встретились точно родные, а я стою как каменный и молчу. Наверное, кажусь ей неприветливой, неуклюжей, неумной.
1: Какая прелесть эта твоя Катя! Сколько в ней еще детского, нежного, как трогательно она смущается. Только, наверное, я не сумела правильно к ней подойти. А?
3: Прошу вас к столу.
1: Я хорошо помню этот обед на терраске. Запах горячего борща и укропа. Катю с ее застенчивой гордостью молодой хозяйки. Во время обеда Сережу часто вызывали к телефону. Он вскакивал и убегал в коридор. Когда он говорил по телефону, я прислушивалась. Что-то новое было в его голосе. Никогда раньше я не слыхала, чтобы у него были такие хозяйские интонации, такая уверенность. Я старалась по репликам Сережи представить жизнь, которую он живет за пределами дома.
4: Ну, мама Милада, а теперь идем гулять.
1: А Катя?
4: Она останется с Лёшкой. Какая уж с ним прогулка.

0: Некоторое время мы молча шли по утоптанной степной тропинке. Впереди виднелся молодой шахтерский город, а здесь жарко дышала степь. Вскоре степная тропа перешла в асфальтовую дорожку, почерневшую и мягкую от зноя. Началась улица, ее рассекала зеленая линейка молодых тополей. Город дышал и шумел в степи. Навстречу нам шли шахтеры. Сережу поминутно окликали. Или задерживались возле него, чтобы поговорить на ходу. Мне уже казалось, что его знают здесь все. Сергей словно нехотя останавливался, но я понимала. Ему приятно, что мы идем сейчас рядом. Приятно, что я вижу, сколько людей знают его в этом шахтерском городе, куда он недавно приехал. И хотя я не чувствовала ни капельки усталости, я сказала: «Я отдохну, Сережа. Я посижу здесь на скамейке, а ты поди, поговори».
1: «Я скоро вернусь, мама Милада. Скоро».
0: Сережа отошел на два шага и тотчас же стал частью людского потока, продолжающего двигаться через площадь. А я, сидя на скамейке, стала вглядываться в людей, проходящих мимо. Это была моя первая большая встреча с народом, который я знала так мало. Я знала, что этот народ принес столько жертв, сколько мало кому выпало на земле. Но я знала и другое. Этот народ, вынесший все самое трудное на своих плечах, протянет руку помощи тому, кто будет в ней нуждаться. С жадным интересом глядела я на Сережу. Если честно сознаться, я была огорчена, что он на такой незаметной работе. Я мечтала, он уедет в Москву, кончит институт, будет конструктором, а он остался здесь. И вот за эти годы все, что было заложено в его душе, проявилось точно на негативе. Мне казалось, что сквозь жизнь Сережи я заглядываю в жизнь его страны. С волнением и нежностью я угадывала в нем черту, которая мне так дорога – душевную щедрость. А есть ли драгоценней дар, чем душевная щедрость, заинтересованность в людях? Пролетел ветер, звенящая струя фонтана дрогнула, и мне на лицо упали прохладные брызги. И вдруг перед моими глазами встал Бернардов. Его негромкий, мирно журчащий фонтан с зелеными тритонами. Струя воды пела свою песню, а на обелиске у фонтана были высечены имена тех, кто погиб во время войны. И среди них были Иржи, Радбор, Драгомила. Нет, не надо. Не надо сейчас думать об этом.
1: Мама Милада, а что, если мы пойдем в парк культуры завтра? Понимаете, Катя просила не очень задерживаться.
0: Ну, пошли домой. Когда мы вернулись домой, Катя спала. Сережа ушел к себе, а я открыла дверь и спустилась по ступенькам вниз. Долго я стояла там, слушая ночные степные шорохи и глядя в ночное небо. Когда я пошла назад к дому, я увидела, что на ступеньках крыльца сидит Катя.
2: Ну, почему ты не спишь?
3: Мама Милада, вы даже не догадываетесь, как я рада, что вы приехали к нам. Мама Милада, я хочу вам сказать. Вы видели Сережу сегодня? Вы видели, что он все время полон чем-то, что существует для него вне дома? Он никогда не бывает целиком со мной. А ведь я вся тут без остатка. Мама Милада, а вдруг ему будет скучно с нами? Я подумала об этом.

тому, что вы оба молоды, а главное, тому, что вы оба живы. Долго, очень долго сидели мы рядом, две женщины, старая и молодая. А двое мужчин, маленький и большой, спали за стеною крепким сном. Наступила ночь. Катя ушла спать. А я все сидела на ступеньках и думала. И мне казалось, что я прожила здесь много-много лет. И еще я думала, что пройдет время, я вернусь в Бернартов, и в моей памяти встанет эта безветренная степная ночь, треск кузнечиков, огни на вышке Террикона, далекий говор возвращающихся домой шахтеров, шум бегущих по шоссе машин. И все эти простые звуки жизни прозвучат в моих ушах точно голоса друзей, которых я нашла на земле.

1956 году Нино Рота получил приглашение от создателей фильма «Война и мир». Здесь, вспоминал позже композитор, было не до импровизации. Работа была сложной и кропотливой. Нужно было передать дух России, дух Толстого, скрестить темы войны и мира, завоевания и освобождения. Насколько это Нино Рота удалось, судите сами, уважаемые товарищи радиослушатели.

0: Давайте на несколько минут прервем разговор о Нино Рота композиторе и поговорим о Нино Рота человеке. Об этом лучше всего может поведать тот, кто близко знал его в жизни. Снова предоставим слово одному из наших собеседников, Фиделе Д'Амико.
1: Нино Рота aveva, era una persona estremamente riservata per un certo punto di vista. Vale a dire, aveva
2: Нино был личностью незаурядной и разноплановой. С одной стороны, у него существовал свой сокровенный мир, куда вход посторонним был наглухо закрыт. С другой стороны, и это не парадокс, его душа была широко открыта для друзей и всех, с кем ему приходилось общаться. Его натуре была присуща высшая степень уважительности к людям. Он не способен был причинить зло, обидеть кого-нибудь. Нино попросту не знал, что такое гнев, злость, но он отнюдь не был бесхарактерным. В жизни и музыке у него были свои принципы, которые он отстаивал постоянно, делал это без нездоровой полемики, спокойно, рассудительно. Впрочем, эти качества уживались с ребячеством, удивительной рассеянностью. Порой он напоминал ребенка. Достаточно ему было на улице повстречать знакомого, и он мог забыть про все, про предстоящий концерт, про поезд, на который надо было спешить. Но при этом Нино обладал огромной внутренней энергией. Например, будучи директором консерватории Бари, города, которому он отдал значительную часть жизни, Нино являл собой сгусток невероятной активности. Он полностью перекроил музыкальную жизнь города, заставил людей по-новому любить и воспринимать музыку. А свое детище консерваторию он защищал самозабвенно, не жалея сил и времени. Приезжал в Рим, бегал по министерствам и, в конце концов, своего добивался.
0: Добавлю к сказанному Фиделе Д'Амико, что Нино Рота так и не стал семейным человеком. Свою любовь к музыке он не смог разделить ни с кем.

В жизни каждого человека случаются встречи, которые во многом предопределяют его будущее. Для Нина Рота этапной стала встреча в 1954 году. О ней сегодня напоминает музыка.

0: Вы прослушали музыкальный фрагмент из кинофильма «Дорога», снятого в 1954 году Федерико Феллини. Да, это была их первая встреча великого режиссера и талантливого композитора. Встреча, которая стала началом творческого союза. Он продолжался без перерывов ровно 25 лет и оборвала его только смерть Нино Рота. За все это время Феллини не поставил ни одного фильма, где звучала бы музыка другого композитора. Вспоминает Франко Маннино.
1: Perché erano due puri folli entrambi. Erano due grandi improvvisatori. Феллини è un grande improvvisatore, così come lo era Нино Рота.
2: Оба они в искусстве были одержимыми, в хорошем, конечно, смысле слова, и импровизаторами до бесконечности. Знаете, порой в тон ателье при озвучании они все меняли на ходу. Приходили, садились, оркестр стоял уже наготове, и вдруг Рота начинал совершенно новую тему. Когда работа оканчивалась, получалось, что от исходного материала ничего не оставалось. Более того, музыка Нино иногда заставляла Феллини менять кое-какие свои режиссерские замыслы. Я сказал как-то Феллини: «Тебе выпала необычайная удача в жизни. Второго Нино быть не может. Даже если ты найдешь нового Верди или Вагнера, ты уже не будешь удовлетворен. Ибо с Нино Рота ты единый сплав идей и восприятия жизни».
0: Два отрывка, которые мы предлагаем послушать, из кинофильмов Феллини «Сладкая жизнь» и «8,5».

Творчество Нина Рота хорошо известно во всем мире, в том числе и в нашей стране. Он бывал в Советском Союзе. Как я уже говорил, во многих житейских вещах Нина был ужасно рассеян и по-детски наивен. Один его приезд в Москву настолько невероятен, что граничит с анекдотичностью. Как-то поддавшись на уговоры своего друга, композитора Маннина, вы его слышали в сегодняшней передаче, Рота решил поехать в Москву, где тот был членом жюри на конкурсе Чайковского. Собрался и полетел. Без визы. В аэропорту, где нужно было пройти паспортный контроль, было, конечно, не до смеха. После продолжительных переговоров и выяснений ему разрешили таки въезд в страну. Впоследствии Рота часто вспоминал этот случай и, конечно, смеялся.

жизни каждого композитора, сколько бы он ни создал, всегда есть произведение, которое считается лучшим, пользуется особой популярностью и представляет из себя своеобразную визитную карточку автора. Без особого риска впасть в ошибку, можно утверждать, что такой визиткой Нина Рота была и остается музыкальная тема из фильма «Крестный отец», снятого Фрэнсисом Коппола в 1972 году. Мелодия многократно обошла весь мир и навсегда вписана в золотой фонд итальянского музыкального искусства.

Вот и подошла к концу наша передача, посвященная творчеству Нина Рота. Он многое сделал за свою жизнь, но мечтал о новых значительных работах, хотя знал, времени у него немного. Болезнь сердца все чаще напоминала о себе. В первых числах апреля 1979 года в Неаполе он прекрасно исполнил только что написанный концерт для фортепиано с оркестром. Чувствовал себя Нина ужасно. Произведение было сложнейшим и шло, что называется, с листа. Но играл он так, что никто из находящихся в зале не мог догадаться, а если бы и догадался, не поверил, что жить ему оставалось несколько дней. Нина Рота оставил после себя богатое музыкальное наследие. Его мелодии, чистые, искренние, звучат сегодня по радио и телевидению, на концертах, в кинозалах и театрах. Их играют и напевают миллионы людей, еще раз подтверждая известную истину о том, что настоящее искусство живет вечно.

0: Когда я был весел, когда я был молод, размотан был шарф и распахнут был ворот. Я что-то писал, карандашик мусоля, то воля была моя, слабая воля. Я мир этот видел, как будто впервые, и мощные тучи его грозовые. Шагал я со свернутой в трубку тетрадкой, и ветер играл моей слабою пряткой. Хотел быть бродягой, хотел быть скитальцем, и строго грозили наставники пальцем. Я в небо смотрел, подбородок задрав, и был я поэт, и во всем был неправ.
1: Игорь Северянин, совсем рядышком. Весенний день, горячий золот, весь город солнцем ослеплен. Я снова молод, я снова весел и влюблен. Душа поет, рвется в поле, я всех чужих зову на «ты». Какой простор, какая воля, какие песни, цветы. Скорее бы в бричке по ухабу, скорее бы в юные луга, смотреть в глаза влюбленным румяным бабам, как друга целовать врага. Шумите, вешние дубравы, расти трава, цвети сирень. Виновных нет, все люди правы, в такой благословенный день. Вот Игорь Васильевич, наверное, нуждается в каком-то подкреплении вахтанговской школы, то есть школы праздничного театра, лицедейского. Я предлагаю, и вот на своих вечерах, по-моему, это получается очень хорошо. На радио тоже хорошо, тем более я не вижу, как они реагируют, ваши слушатели. Будем считать все тоже.
2: Я уверен, что приблизительно с таким же восторгом, с каким реагируем
1: мы
2: с Юлией.
1: Я уверен, что вы не очень уверены, Тимур, но все равно. Я шучу. Хорошо. Значит, вот два таких стихотворения. Коляска. Четырехместная коляска, полуредван, полуковчег, катилась по дороге тряска, везя пять взрослых человек. Две очень молодые дамы и двое дэнди было в ней. Был пятым кучер, этот самый стегал ленивых лошадей. Июльский полдень был так душен. Кружились злобно о вода, наряд при лестниц был воздушен, сердца же словно не вода. Их лица покрывала краска от страсти или от жары. Вам не встречалась та коляска? Скажите, будьте так добры. Ну, вот так. Не буду больше читать, потому что хочу прочитать еще что-нибудь. А нет, все-таки одно. Искусство, замешанное на политике. Да? Вот четверостишие, которое было опубликовано уже спустя даже долгое время после перестройки. 19-й год. Северянин. Идеи вздорные, мечты напрасные. Что в их теориях путь к божеству? Сегодня белые, а завтра красные. Они бесцветные по существу. Какая прелесть, скажите.
3: Казнь Остапа.
4: Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. Толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут, ведут казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами, бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что что было тогда в его сердце. Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут не стоят, еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добрый, сынку, добрый», — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с него ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки. И не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождением тогдашнего грубого свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно, даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои. Ничто похожее на стон не вырвалось из уст его, не дрогнуло с лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову, и в то же время гордо приподняв очи и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила, и повела ночами вокруг себя, Боже, все неведомые, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он с силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько, где ты? Слышишь ли ты? Слышу!» Раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа, но Тараса уже не было, его и след простыл.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вот и закончилось время летних отпусков. Наступила осень. И сегодня мы открываем новый сезон «Доры ми фа соль». Мы рады приветствовать сегодня наших постоянных слушателей, старых добрых друзей, но надеемся, что у передачи появятся и новые друзья. Поэтому мы с нетерпением будем ждать ваши письма, которые помогут нам в работе над передачей. Нам будет интересно узнать ваше мнение о песнях, прозвучавших в «Доры ми фа соль». Итак, по традиции, мы начинаем наш выпуск новой песни. Песней, которая впервые прозвучала на 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Музыка Александры Пахмутовой, стихи Николая Добронравова «Во имя жизни» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения ее исполнит солист Башкирского театра оперы и балета Радик Гареев и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

звезды исчезнут с высот. Кто их спасет, кто их вернет? Что ты решил, человек? Яростный век, ядерный век.

Прозвучала новая песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Во имя жизни». В этом году, в августе месяце, шахтерский город Ленинск-Кузнецкий отметил свое 60-летие. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку с записями песен, посвященных славному юбилею города. Интересно, что авторами песен явились люди, которые живут и работают в Ленинске-Кузнецком. Мы предлагаем вашему вниманию одну из этих записей. Музыка Игоря Другова, стихи заслуженного шахтера республики Николая Попова «Город горняков» поют Ксения Георгиади и Леонид Серебренников.

память тех, кто бой изведал, уголь фронту добывал. Встал на площади Победы грозных дней.

0: Сегодня в нашей передаче принимает участие молодая киевская певица Наталья Рожкова. Как известно, Наташа – лауреат 7-го всесоюзного конкурса артистов эстрады, который проходил в Москве. Песни в ее исполнении звучали в нашей передаче, а вот в гостях она у нас сегодня впервые. И первый вопрос вам, Наташа. Какие изменения произошли вот со дня окончания конкурса?
1: Я в марте прошлого года перешла работать в Киевский мюзик-холл государственный. И вот год тому назад международный конкурс «Братиславская лира». Был конкурс популярной песни. Ну, в общем, я на конкурсе спела песенку клоуна Юлия Михайлова, которая вот была на всесоюзном конкурсе представлена. Хорошо ее слушали, очень хорошо. Реакция была самая живая, настоящая, какая только может быть на песню. На этом конкурсе «Братиславская лира» вот за исполнение этого номера песенки клоуна я получила диплом ФИДОФ. А ФИДОФ – это Интернациональная федерация по организации международных конкурсов при Музыкальном совете ЮНЕСКО. Наш советский исполнитель впервые получает такой диплом.
0: Мы поздравляем вас, Наташа. А сейчас давайте послушаем, как вы исполняли песенку клоуна на 7-м всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

Я выбегаю на манеж не ради денег, а просто ради смеха. Вот это клоун, вот потеха, вот чудной. Быть может, когда я вот он, одной печалью станет меньше у кого-то. Выходит ровным счетом.

прекрасен. Вот этот клоун, вот потеха, вот чудной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, а вы, как дети, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь надо мной.

Матьяка, вот чудной! Вот это клоун, вот Матьяка, вот чудной! Вот это клоун, вот Матьяка, вот чудной! Вот это клоун, вот Матьяка, вот чудной!

0: конкурс это какое-то краткое время, где нужно было собраться в комок, собрать все свои силы, и физические, и моральные, что ли. Вот, чтобы просто вот выдержать. А потом, когда конкурс закончился, а тем более, ну, еще закончился так для меня очень удачно, я даже, честно говоря, не ожидала, что так будет, стало совсем плохо. Ну, плохо в каком отношении? Стала проблема, в первую очередь, это проблема репертуара.
1: А как вы ее решаете?
0: Я сейчас сотрудничаю с молодыми авторами у нас на Украине. Это вот Ильин Рыбчинский, Игорь Поклад, наш автор украинский. С интересным автором я познакомилась год тому назад, и, в общем, мы с ней очень продуктивно работаем. Это молодая киевская композитор Татьяна Дикарева.
1: Звучит песня «Путешествие в полдень». Музыка Дикаревой, стихи Сусловой. Поет Наталья Рожкова.

одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства.

0: на елена взлетела.
1: А может, не взлетела.
2: А может быть, на пальму с разбегу собралась.
0: И там она позавтракать, а может, пообедать, а может, и поужинать спокойно собралась.
2: А дальше?

может, не бежала? А может, это страус злой? А может, и не злой? А может, это дворник был? Он шел по сельской местности к ближайшему.

0: может, и не сказки. Поймет не только взрослый,
1: но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
2: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
3: Мы думаем, что многие наши радиослушатели вспомнили этот забавный мультфильм «Пластилиновая ворона». Автор музыки к этому мультфильму Григорий Гладков у нашего микрофона.
4: Для меня этот мультфильм дорог тем, что это первая моя работа в кино. И вообще мультфильм я люблю больше всего, так же, как в театре «Театр кукол», потому что это наиболее условные жанры, где можно фантазировать, мечтать совершенно свободно, где герои могут летать, парить, петь, делать все, что не сделает живой человек. Вот. Но после этого мультфильма «Пластилиновая ворона» мы сделали еще один пластилиновый мультфильм, который называется «Он падал прошлогодний снег». Были еще мультфильмы «По щучьему велению», «Кубик». После этого была большая работа. Это двухсерийный художественный фильм по сказкам Шарля Перро, который называется «Сказки старого волшебника». Премьера была 1 января 1985 года. Там много песен, много музыки. Ну, из последних работ это пластинка, которая называется «Полный вперед», и работа над художественным фильмом, который называется «Поезд вне расписания».
3: Сегодня в нашей передаче мы познакомим вас с новой песней Григория Гладкова, которая называется «Песенка о веселых путешествиях».

Наша постоянная рубрика «Премьера песни». Сегодня впервые звучит песня Евгения Птичкина на стихи Любови Елисеевой «Что же ты, подружка?» Поет Валентина Толкунова.

0: И еще одна дебютантка нашей программы. Молодая ленинградская певица Инна Бедных.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели передачи «Дора ми фа соль».
0: Инна, пожалуйста, расскажите немного о себе.
1: Я закончила музыкальную школу, потом музыкальное училище в городе Омске. Я вообще сама сибирячка. Затем я поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, его закончила и стала работать в театре «БУФ». Театр, созданный из выпускников этого института. И теперь сотрудничаю с Антоном Семеновичем Батхиным. Это дирижер эстрадно-симфонического Ленинградского оркестра. Ну и сама работаю с гитарой.
0: Инна, мы знаем, что вы вот уже два раза принимали участие во Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи.
1: Я еще, будучи студенткой на пятом курсе, я поехала просто от института. Поехала и вдруг неожиданно для себя мне вручили диплом и приз за лучшее исполнение песен «Борьбы за мир». Я через два года, он каждые два года повторяется, я поехала туда, уже подготовившись более серьезно. В этот раз мне вручили приз, и, собственно, я считаю, что это аванс мне на будущее, за творческую зрелость и высокий профессионализм.
0: Сегодня в нашей программе Инна Бедных исполнит песню Александра Морозова на стихи Михаила Рябинина «Перекресток».

0: Валентин Дубов и Николай Сикорский, Макеевка, Донецкой области. Как-то мы с приятелем, включив радио, наткнулись на вашу передачу. Приятель мой стал утверждать, что Галича ни за что не пропустит в эфир. Я же стал спорить с ним, и решили мы уладить наш спор, устроив вам проверку, дорогая встреча с песней. Передайте по нашей просьбе песню Галича. Выручайте людей, которые хотят поверить в демократию. Песни Александра Галича уже не раз звучали во встрече. Так что проверка ваша, Валентина Николаевна, несколько запоздала. Теперь насчет людей, которые хотят поверить в демократию. Что значит поверить? Вы сами, все мы должны ее создавать и укреплять. Никто нам демократию не подарит. Дмитрий Лузин, студент Педагогического института Архангельск. Здравствуй, дорогая встреча с песней. Хотя принадлежу к молодому поколению, мне 22 года. Всегда с нетерпением жду твоей передачи, как встречи со своим старым другом. Тем более, что настоящих друзей в наше время не так уж много. 3 года назад, когда я уходил в армию, остался в моей памяти такой эпизод. Общий вагон, в котором ехали мы из Ленинграда в Белоруссию, был набит призывниками. Вместе с нами в вагоне ехало несколько пассажиров. Один из них, пожилой мужчина, включил магнитофон, и я услышал слегка глуховатый голос, который скорее даже не пел, а нараспев читал: «Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет». Мне и раньше приходилось, вопреки всем запретам и замалчиваниям, слышать песни Александра Галича. Но эту песню, которую я особенно полюбил, песню «Реквием. Ошибка», впервые услышал именно тогда, в июне 85 года, в пассажирском вагоне. 19 октября, день рождения Александра Аркадьевича Галича. Досадно, что официальное признание не пришло к нему при жизни. Пусть трагическая судьба этого замечательного человека послужит всем нам уроком бережного отношения к отечественной поэзии и музыке, сделает нас внимательными не только к тем, кто ушел от нас, но и к самим себе, к тем, кто живет сейчас.
1: Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка помёрзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят. Что ж, подымайтесь, такие-сякие, такие-сякие. Что ж, подымайтесь, такие-сякие, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия, если зовет своих мертвых Россия, так значит беда. Вот мы и встали в крестах, да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка. Ошибка, ошибка. Смотрим и видим, что вышла ошибка. И мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота? Пехота, пехота. Где полегла в 43-м пехота? Без толку зазря. Там по Пороше гуляет охота. Охота, охота. Там по Пороше гуляет охота. Трубят егеря. Где полегла в 43-м пехота? Где полегла в 43-м пехота? Там по Пороше гуляет охота. Трубят егеря.
0: Александр Галич. Ошибка. Катя из Москвы. Мне 15 лет, я очень люблю вашу передачу, хотя фанатею от рок-групп. Но я не об этом. Кому-то покажется странным, что какая-то 15-летняя девушка хочет рассказать о своей огромной любви, о несчастьях, об одиночестве. Не могу сказать, что я некрасива, многие хвалят мою внешность, но, несмотря на это, я одинока. Есть знакомые, любящие родственники, занимаюсь в коллективе Дома культуры, но у меня нет того ощущения, что называют «счастьем жить». Однажды я была счастлива. Мы, я и Максим, любили друг друга. Сначала чисто по-дружески, его фраза, а потом как близкие неразделимые москвичи. Все было прекрасно, мы мечтали о будущем, болтали, выдумывали всякие чудеса света. Но полтора года назад в один миг все исчезло, рухнуло. Максим погиб в автокатастрофе. Я начала терять себя. О гибели Максима я никому не сказала, даже своим родителям. На вопрос, где он, отвечала, что уехал в другой город. Может, и глупо было молчать, но не могла я поверить в его смерть. Я начала вязнуть в трясине, связалась с компанией. И, наверное, погибла б, если б не одна мелодия. Максим часто ее напевал. Услышала вдруг ее отрывок на тусовке, и во мне что-то перевернулось. Я как будто услышала упрек Максима. Я ушла из компании, сама не понимая, как у меня хватает смелости порвать с болотом. До сих пор, если мне плохо, я напеваю эту мелодию, спасшую меня. Но записи у меня нет. Включите, пожалуйста, мелодию из французского фильма «Мужчина и женщина». Это и есть мое второе дыхание. Извините, пожалуйста, за не очень литературное письмо. Я никогда не писала писем, да еще с просьбой. Желаю вам здоровья, до свидания. Катя.

Франсис Лэй, музыка из кинофильма «Мужчина и женщина». Оркестр Поля Мориа. Алексей, Москва. В передаче я встречаюсь со многими песнями, полюбившимися мне еще в детстве. Сам я 50-го года рождения и, как помню себя, был всегда в окружении песен. Мама у меня очень хорошо поет, знает много песен. И что бы ни случилось, она всегда с песней. По-видимому, это передалось и мне. Была у нас песня, любимая всеми, исполнял ее Валерий Ободзинский, то ли восточная песня, то ли восточная серенада. У меня к этой песне особое отношение. И вот с некоторых пор у меня появилось желание послушать ее, вспомнить все, что произошло у меня в связи с этой песней. Я много времени пытаюсь найти эту пластинку, спрашиваю друзей и знакомых, но безрезультатно. Поэтому и рискнул написать вам. Помогите мне встретиться с этой песней. Есть в ней такие слова: льет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде против дома твоего стою. Еще письмо из Москвы. Эта песня была очень популярна в середине 60-х годов. В то время мне было 14-15 лет, и я был влюблен. Как говорят, любовь была мальчишеской и к тому же безответной. Точнее, меня просто не замечали. Я слушал восточную песню со слезами на глазах. Эта песня была записана на моем магнитофоне несколько раз подряд, чтобы слушать и слушать, не отрываясь на возврат пленки. Сейчас мне уже за 30, и та любовь, и та песня вспоминаются мне с теплой грустью. С уважением, Андрей и даже уже Петрович, Тихонов, Москва.

Давид Тухманов и Онегин Гаджикасимов. «Восточная песня». Пел Валерий Ободзинский. Пластинка 60-х годов. Елена Олеговна Маякова. Иркутск. Интерес к творчеству Аллы Николаевны Баяновой вспыхнул у нас в семье, можно сказать, внезапно. Хотя песни в ее исполнении раньше мы слушали в вашей передаче. Какой это удивительный человек и какая удивительная судьба. Вот уж поистине, что имеем, не храним, потерявши плачем. И еще подумалось, сколько же их, таких вот безвестных нам, ученых, артистов, музыкантов, художников, прошло когда-то мимо нас. Мимо не по нашей вине, а по чьей-то высокомерной указке сверху. Как мы себя порой обкрадываем. Но, наконец-то, барьеры начали рушиться. Хочется жить с надеждой на лучшее.

0: Алла Баянова, цыганская песня «По ком ты слезы проливаешь». Владимир Андреевич Цыган, уссурийск, Приморского края. В начале 70-х учился в высшей школе МВД СССР. Как-то случайно получилось, что однокашник Толя Калин сумел уговорить Владимира Семеновича Высоцкого выступить перед слушателями. Получили разрешение, на листочке в клеточку шариковой ручкой написали объявление о предстоящем концерте. Володе сделали какую-то операцию в Центральном госпитале МВД. Знали об этом немногие, но он согласился выступить. В большом актовом зале вместилось гораздо больше положенного. 3 часа пролетели на одном дыхании. На той встрече он посвятил нам песню. Запомнились слова, очень точно, емко определявшие службу парней, которым пел Владимир Семенович. «Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь почувствуете наоборот. Давайте выпьем же за тех, кто в муре. За тех, кто в муре, никто не пьет». Помнится, кто-то из москвичей, из МВД говорил о том, что начальнику нашему Николаю Ивановичу Загородникову Щелоков за тот концерт вынес взыскание. Я благодарен здравствующему ныне профессору Загородникову за прекрасный гражданский поступок, который в те времена мог быть оценен неоднозначно. Но Николай Иванович всегда имел собственное мнение, отстаивал его. Спасибо ему. Володя мне вспоминается в темной водолазке с широким ремнем на поясе темных брюк, гитара через плечо. Каждый, кто любит его творчество, находит свое в его стихах. «Сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас неумело я, очи черные, скатерть белая».
1: Похмелюсь легка, лесом правил я, не устал, пока пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас. Очи черные то плелись, то неслись, то трусили рысь.

0: чтоб слетела блажь. И вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, и пускает стена. Кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна. Колют иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, выручай же, брат, ты куда родной? Почему назад? Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. Престижной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза. Ведь погибель пришла, а бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть я ору волкам. Помири вас, прах, а коней пока подгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые, я ору при том очи черные. Храп да топот да ляск, да лихой перепляс. У венцы плясову играют стуги. Ах вы, кони мои, погублю же я вас. Выносите, друзья, выносите враги от погони той. Даже хмель иссяк, мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены вы, струи в кряж лились, отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу, спаси бог вас, лошадки, что целым идут, сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло, может, спел про вас, неумелая, очи черная, скатерть белая.
1: Владимир Высоцкий. «Очи черные, скатерть белая». Василий Михайлович Дручинин, Липецк. Хочу рассказать о прекраснейшей женщине, Валентине Петровне Валентиновой. Свою трудовую деятельность начала в 13 лет, рано лишилась отца. Рано овдовела, воспитала двоих детей, они работают врачами. Любит музыку, поэзию, театр, природу. Не только любит, но хорошо и тонко разбирается во всем этом. Но не это меня удивило, хотя женщина с такими разносторонними интересами явление нечасто встречающееся, ведь немалая часть женщин интересуется тряпками, стремится побольше навешать на себя побрякушек из золота и серебра, как будто в этом и заключается весь смысл жизни. Но уж очень вы суровы к женщинам, Василий Михайлович. Уверяю вас, очень многим нашим женщинам не до побрякушек. Меня удивило и поразило доброта ее души, продолжает автор письма, сердечная теплота, доброжелательное отношение к людям, чуткость к страданиям и горю других людей. Словом, это человек благороднейшей души. Если бы все люди нашей планеты были бы такими, как она, то в человеческом обществе никогда не было бы зла, коварства, жестокости, подлости, мерзости и предательства. Скоро у нее день рождения. Очень хотелось бы, чтобы прозвучала для нее ее любимая песня «Напрасные слова». Плесни.

После обеда вышли из яркой, горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручни. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине и сказала: «Я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись? 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно. Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем?» Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая и сильная пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал: «Сойдем». «Куда?» – спросила она удивленно. «На этой пристани». «Зачем?» Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. «Сумасшествие! Сойдем!» — повторил он тупо. «Умоляю вас!» «А, да делайте, как хотите!» — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и шумом закипела вода, загремели сходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий по ступицу песок и молча сели в запыленную пролетку. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сертуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и 2 необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступленно задохнулись поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В 10 часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало. Но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в 5 минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 17 лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. «Нет, нет, милый», — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. «Нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было. Да и не будет больше. На меня точно затмение нашло. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара». И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу парохода, при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.
Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уже изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала и теперь уже далеко. Сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе. И прости, и уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила меня.

Какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье? Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями. Помнил запах ее загара и холстинкового платья, живой, простой, веселый звук ее голоса, чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство, то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, подумал он, ведь ты никогда уже не скажешь. И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над этой самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот пароход? Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? Вероятно, только я один так страшно несчастен, подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди вазов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светлой стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться, а колышек картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом, и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один нынешний день, провести только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал, зачем, но это было необходимее жизни. Совсем разгулялись нервы. Он отодвинул от себя ботвинью и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви. Но избавиться, он это чувствовал слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: «Отныне вся моя жизнь навеки

гроба ваша, в вашей власти. Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но он не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила: «А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?» На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного. Как дико, страшно, все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено. Он теперь понимал это этим страшным солнечным ударом. Слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улиц. Куда идти? Что делать? Улица была совершенно пуста, дома были все одинаковые, и казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик с опущенной головой, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляя шпоры за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее. Только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его... Обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесами, выгоревшими от солнца усами и голубовато-белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение. А в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы. И, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашний день, и нынешнее утро вспоминались так, точно они были 10 лет тому назад. Он не спеша встал, спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном, потом приказал привести извозчик, вынести вещи и, садясь в пролетку на ее рыжие выгоревшие сиденья, дал лакею целых 5 рублей. «А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью», — весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. «В аккурат доставил», — сказал извозчик заискивающий. Поручик ему дал 5 рублей, взял билет, прошел на пристань.
Так же, как вчера был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утро. Темная летняя заря потухала далеко впереди, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет.

0: А сейчас, друзья, давайте с ветром об руку. Поедем вслед за облаком. Пускай снежинки падают на наши свитера. Под окнами узорными на все четыре стороны зима, лихая лыжница нас в путь зовет с утра.
1: Короче, нас с вами зовет лыжня.
2: Или, применительно к нашим условиям, веселая история, связанная с прекрасным зимним видом спорта – лыжами.
1: У этой истории есть автор – писатель Николай Исаев. Свой юмористический рассказ он назвал «Лыжная база».
2: У меня зазвонил телефон.
3: «Пункт проката лыжного инвентаря?»
2: – спросил строгий требовательный голос. «Частная двухкомнатная квартира», – ответил я.
3: «Послушайте, я знаю, куда я звоню», –
2: предупредил строгий голос.
3: «Надо обеспечить группу из 40 человек».
2: «Ничего для вас не смогу сделать», – честно объяснил я.
3: «Ну вот это конкретный разговор».
2: Сделал неожиданный вывод строгий голос.
3: «Сколько пар лыж у вас на ходу и сколько в резерве?»
2: «Маша», – сказала своей жене, – «у нас ведь были какие-то лыжи в кладовке».
4: «Какие лыжи?»
2: «Ну, Маша, старые такие, в пыли».
3: «Вопросы о резервных лыжах вы должны решать сами, а не передоверять их кому-то другому», —
2: сказал строгий голос. «Да я не помню, где они теперь», — объяснил я.
3: «Ты представляешь, одна пара лыж на весь пункт проката, и то неизвестно, где хранится. Это ж полное безобразие», —
2: сказал строгий голос кому-то рядом.
5: «Безобразие», —
2: подтвердил второй голос.
3: «А лыжи отремонтированы?» —
2: спросил строгий голос. «Маша, лыжи отремонтированы?» — спросил я жену.
4: «Да ты что, Петя, кто же их будет ремонтировать?»
2: «У нас некому ремонтировать», — сказал я.
3: «Поразительно!» —
2: воскликнул строгий голос.
5: «Поразительно!» —
2: подтвердил другой, не менее строгий голос.
3: «Скажите», —
2: сказал строгий голос.
3: «Но, по крайней мере, маршруты вы проложили?»
2: «Да какие маршруты?» — в свою очередь поразился я. «Вон через дорогу лесопарк. Ходите сколько вздумается, хоть на лыжах, хоть без них».
3: «Ты представляешь, они не прокладывали маршрутов», —
2: упавшим голосом сказал строгий голос.
5: «Безобразие», —
2: поразился его спутник.
3: «Ну, а горячий крепкий чай у вас, по крайней мере, есть?»
2: «Маша, он спрашивает, у нас есть горячий чай?»
4: «Чай есть, сейчас поставлю».
3: «Ну, хоть чай есть», —
2: успокоился строгий голос.
3: «Выезжаем группой в составе 40 человек».
2: «Выезжайте», — вздохнул я.

0: Товарищи, внимание! У нас интересная информация. Вот послушайте. Недавно социологи задали большой группе мужчин вопрос: чем вы предпочитаете заниматься в свободное от работы время?
1: И представьте, 70% из них ответили: ловить рыбу.
2: Да, ничего не скажешь, любопытно. Но какое отношение имеет эта информация к нашей сегодняшней передаче о зиме?
3: Самое прямое. Ведь многие рыболовы-любители уже летом мечтают о той поре, когда можно будет выйти на лед, прорубить лунку, забросить удочку и ловись, рыбка большая и маленькая.
4: Понятное дело, зимняя рыбалка куда лучше летней. Я позапрошлым летом ни одной стоящей рыбешки не выводил. А прошлой зимой, в первый же выход на лед, мне попался на удочку вот такой самище.
0: Так, начались рыбацкие байки.
2: Да.
4: Уж не хотите ли вы этим сказать, что моя информация недостоверна?
0: Хочу.
4: А может быть, вы станете утверждать, что вообще историям, которые рассказывают рыболовы, верить нельзя?
0: Стану.
4: Ну, знаете.
0: Знаю.
4: Тогда интересно, что вы скажете, когда услышите вот эту наиправдивейшую и наидостовернейшую историю.
1: Как вы полагаете, о чем грезит мужчина нашего конструкторского отдела в разгар зимы? О ласковой черноморской волне? Нет. О прогрессивке? Нет. О футболе? Тоже нет. Оторвавшись от своих чертежных столов, наши мужчины с головой погружаются в пучину споров о таинствах и технологии подледного лова рыбы. На клочках ватмана и кальки они сноровисто, будто в конце квартала, вычерчивают фломастерами замысловатые схемы суперскоростных ледорубов, легко доказывают друг другу заметные преимущества капроновой лески перед леской из конского волоса, рассуждают о дефицитных мормышках и прочих хитроумных снастях, без которых, понятное дело, и простейшего пескарика не изловить.
3: Да, зима, матушка! Это вам не июльские печки-лавочки на утренней зорьке.
1: Саркастически подчеркивают подлетчики. Волна подледного промысла захлестнула и инженера Зернова. Не мудрствуя лукаво, он приобрел орудие зимнего лова в ближайших спорттоварах и в первый же выходной был на реке. Коллеги, сидевшие на экстра облегченных стульчиках и нервно подергивающие суперхитроумные снасти, молча соболезновали Зернову, экипированному непритязательно, где-то даже кондово и в чем-то дремуче.
3: О, времена! О, нравы!
1: Лишь осуждающе молвил кто-то. Но вскоре Зернов, вскрикнув от неожиданности, выдернул из воды увесистого окуня. Вслед за этим окунем инженер Зернов начал таскать из своей лунки одну рыбину за другой. На следующий день коллеги, самолюбию которых был нанесен невероятной силой удар, старались не замечать Зернова. Он пытался что-то лепетать о рыбацком счастье, однако сослуживцы были холодны, как лед, на котором они вчера стыли. Но Зернов вышел и на очередную подледную рыбалку. Спокойно сидел он рядом со своими коллегами-снеговиками и, не отрываясь, смотрел в лунку. Однако промерзшая фортуна явно повернулась к нему спиной. За весь день он не поймал ни одной рыбешки.
3: Бывает.
1: Дружелюбно утешали Зернова в раз подобревшие подлетчики, которым тоже не ахти как повезло.
3: Ну ты не тужи, будь у тебя дефицитная блесна, ну счастье бы улыбнулось тебе.
1: Зернов согласно вздыхал и никому ни слова не говорил, что сегодня он рыбачил не только без сногсшибательных снастей, но даже и без ширпотребовского крючка. Бог с ним, с рыбацким счастьем, дружба дороже. И что вы думаете? Теперь Зернова подлетчики за своего держат.

0: Дорогие радиослушатели, мы прерываем на несколько минут наш разговор о зиме.
1: Прерываем только потому, что пришло время устроить в нашей передаче
0: музыкальный антракт.

0: Я прочитаю сейчас стихи, а вы, друзья, попробуйте догадаться, почему я их сегодня решил вспомнить. Вот они. Все злее, злее, злее, на улице мороз, и каждый потеплее закутывает нос, и людям, и машинам сейчас не до красы, и люди, и машины закутали носы.
1: Ну и какой же вывод мы должны сделать из этих поэтических строк?
0: А только один. Чтобы противостоять сильному морозу, надо мобилизовать все имеющиеся в личном распоряжении энергоресурсы, в том числе и энергию смеха.
1: Вы предлагаете, так сказать, ударить смехом по морозу?
2: Ну что ж, тогда давайте немедленно откроем нашу традиционную рубрику «Калейдоскоп улыбок».

0: третьем часу ночи зазвонил телефон. Пан Ярослав в сердцах поднял трубку и услышал голос.
1: Нельзя ли у вас выяснить один вопрос?
2: Что? В такое время? На часах 2:30?
1: Благодарю вас. Я как раз это и хотел узнать.
0: Турист стоит на набережной и бросает в канал деньги.
3: Что случилось?
0: Удивленно спрашивает его прохожий.
4: У меня упала в канал монета.
3: Но для чего же вы бросаете туда другие монеты?
4: Чтобы не лезть в воду из-за одной.
0: Мать утром будет сына.
5: Вставай, сынок, пора в школу.
3: А надо ли, мама?
6: А как же, сынок?
5: Ты ведь учитель.
0: В бассейне мужчина хвастается своими мускулами.
1: Хотите, верьте, девушка, хотите, нет. Но этими руками я могу остановить мчащийся поезд.
7: Ну, это все же преувеличение.
1: Какое там преувеличение? Я ведь машинист.
4: Как вы провели выходные дни?
0: Спрашивает коллега коллегу.
3: Видите ли, у меня несколько раз возникало сильное желание сделать зарядку, пробежаться по парку, сходить в бассейн.
4: Ну, что же вы сделали?
3: Лег на диван и терпеливо ждал, когда это желание пройдет.

0: Вот и закончилась, друзья, наша речь в этом зимнем сезоне.
1: И прощаясь с вами, мы еще раз напоминаем, что...
2: Даже очень взрослым людям не стоит забывать о санках, коньках, лыжах.
3: Словом, будьте здоровы!

0: Обычно, рассказывая на звуковых страницах кругозора о выдающихся дирижерах, мы приходим на их оркестровые репетиции. Сегодня мы нарушим эту традицию, и не случайно. Ибо наш собеседник, Евгений Светланов, не только дирижер, но и прекрасный пианист. И вот студия, рояль, на пюпитре ноты, клавир симфонических танцев Рахманинова. Это произведение сопутствует Евгению Светланову больше 20 лет. Естественно, у дирижера сложился свой особый образ этой музыки, свое толкование, своя интерпретация. Вот дирижерский комментарий к фрагменту из первой части «Нона Леди».
1: Вот после бурных крайних частей начинается середина. Типичными попевками Рахманинова такими. Эту фигуру можно встретить почти в каждом сочинении у него. И вот дальше вступает изумительная тема, но поручил он ее саксофону.

0: вот я долго думал, почему он поручил саксофону эту тему. Татьяна такая русская, что кажется, что это буквально народная песня. Но это песня, сочиненная самим Рахманиновым. Это его оригинальная тема. И потом я понял, он поручил это саксофону, потому что именно вся тоска по родине, которую он вложил вот в эту середину первой части и вообще в это сочинение, и в частности вот в эту тему, эту русскую, прирусскую тему поет саксофон, инструмент не русский. Это как бы оттуда, издалека, он вспоминает о всех образах России, о березках, о всем, что ему дорого.
1: Получается, очень точно по мысли тогда и по чувству.
0: Да, вот вам типичный образец музыкальной драматургии. Симфониста.
1: Это, казалось бы, проще дать эту тему скрипкам, и была бы та же самая кантилена. И...
0: А вот потом вы послушаете, ну, да.
1: А потом это уйдет в оркестр, конечно.
0: На фоне курлыкающих журавлей или чего-нибудь такого.

0: пир во время чумы. Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Молодой человек.
1: Почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне зараза гостья наша насылает на самые блестящие умы. Тому два дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтоб мы в своем веселом пировании забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака, но он ушел уже в холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык не умолкал еще в прахе гроба, но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить в его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто был он жив.
0: Он выбыл первый из круга нашего, пускай в молчании. Мы выпьем в честь его.
1: Да будет так.
0: Все пьют молча.
1: Председатель.
0: Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением.
1: Мэри поет. Было время, процветал в мире наша сторона. В воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса. И сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта. Нива праздно перезрела, роща темная пуста. И селенье, как жилище погорелое, стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носят, и стенания живых боязливо Бога просят упокоить души их. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любил, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней. И потом оставь селенье, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мучения усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинь, Дженни, даже в небесах. Председатель.
0: Благодарим, задумчивая Мэри. Благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж, видно, холмы и долы ваши посетила. И раздавали жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылый и приятный. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный, сердцем повторенный звук.
1: О, если б никогда я не певала вне хижины родителей моих, они свою любили слушать Мэри. Самой себе я, кажется, внимаю, поющий у родимого порога. Мой голос слаще был в то время, он был голосом невинности.
0: Луиза.
2: Не в моде теперь такие песни, но все ж есть еще простые души, рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый ее неотразим. А если б тоже о смехе думала своем, то, верно, все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц. Вот она и расстоналась. Ненавижу волос шотландских этих желтину.
0: Послушайте, я слышу стук колес. Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею. Председатель. Ага, Луизе дурно. В ней, я думал, по языку судя, мужское сердце, но так-то. Нежного слабей жестокий. И страх живет в душе страстьми томимой. Брось Мэри ей воды в лицо. Ей лучше.
1: Мэри, сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою. Ужасный демон приснился мне, весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые и лепетали ужасную неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега?
2: Ну, Луиза, развеселись, хоть улица вся наша, безмолвное убежище от смерти, приют перов, ничем не возмутимых, но, знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай, ты, Вальсингам, для пресечения споров и следствий женских обмороков спой нам песню, вольную, живую песню, не грустью шотландской вдохновенну, а буйную, вакхическую песнь, рожденную за чашей кипящей.
0: Такой не знаю, но спою вам гимн я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странная нашла охота к рифмам. Впервые в жизни. Слушайте ж меня. Охриплый голос мой приличен песне.
2: Гимн в честь чумы. Послушаем его. Гимн в честь чумы. Прекрасно. Браво, браво.
0: Председатель поет. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко днем и в ночь стучит могильную лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение.
1: Бессмертием может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье. Быть может, полная чумы. Входит старый священник. Священник. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков

0: Излюбленные души, ступайте по своим домам. Дома у нас печальны. Юность любит радость. Тыль — это Вальсингам. Тыль — самый тот, кто три тому недели на коленах труп матери, рыдая, обнимал и с воплем бился над ее могилой. Или думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах? Взирая на пирующего сына, в пиру разврата, слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий, ступай за мной. Зачем приходишь ты? Меня тревожить не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками, прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня, отсели поздно. Слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилия меня спасти, старик. Иди же с миром. Но проклят будь, кто за тобой пойдет. Браво, браво, достойный председатель. Вот проповедь тебе. Пошел, пошел. Матильды, чистый дух тебя зовет. Клянись же мне, с поднятой к небесам, увядшей бледной рукой оставь, ставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище, меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не достигнет? Уже
1: он сумасшедший. Он бредит о жене похороненной.
0: Пойдем, пойдем. Отец мой, ради Бога, оставь меня. Спаси тебя, Господь. Прости, мой сын. Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погружен в глубокую задумчивость.

памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Черный камень, что ж молчишь ты, черный камень? Разве ты хотел такого? Разве ты мечтал когда-то стать над гробьем для могилы неизвестного солдата? Черный камень, что ж молчишь ты, черный камень? Мы в горах тебя искали, скалы тяжкие дробили, поезда в ночах трубили, мастера в ночах не спали, чтобы умными руками, чтобы собственную кровью превратить обычный камень в молчаливое надгробье.

0: Разве камни виноваты в том, что где-то под землею слишком долго спят солдаты, безымянные солдаты, неизвестные солдаты? А над ними травы сохнут, а над ними звезды меркнут, а над ними кружит беркут и качается подсолнух, и стоят над ними сосны, и пора приходит снегу, и оранжевое солнце разливается по небу, время движется над ними. Но когда-то кто-то в мире помнил имя неизвестного солдата. Ведь еще до самой смерти он имел друзей немало. Ведь еще живет на свете очень старенькая мама. А еще была невеста. Где она теперь, невеста? Умирал солдат известным, умер неизвестным. Слушайте, это мы говорим, мертвые мы. Слушайте, это мы говорим оттуда, из тьмы. Слушайте, распахните глаза, слушайте до конца. Это мы говорим, мертвые, стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь, однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала, земля. Как там птицы поют на земле без нас. Как черешни цветут на земле без нас. Как светлеет река и летят облака над нами без нас. Мы забыли траву, мы забыли деревья давно. Нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Никого не разбудит оркестра печальная медь. Только самое страшное, даже страшнее, чем смерть, знать, что птицы поют на земле без нас, что черешни цветут на земле без нас, что светлеет река и летят облака над нами без нас. Продолжается жизнь. И опять начинается день, продолжается жизнь, приближается время дождей, нарастающий ветер колышет большие хлеба. Это ваша судьба, это общая наша судьба. Так же птицы поют на земле без нас, и черешни цветут на земле без нас, и светлеет река, и летят облака над нами без нас. Я не смогу, я не умру. Если умру, стану травой, стану листвой, дымом костра, вешней землей, ранней звездой. Стану волной, пенной волной, сердце свое вдаль унесу. Стану росой, первой грозой, смехом детей, эхом в лесу. Будут в степях травы шуметь, будет стучать в берег волна, только б допеть, только б успеть, только б испить чашу до дна, только б в ночи пела труба, только б в полях зрели хлеба. Дай мне ясной жизни судьба, дай мне гордой смерти судьба. Помните, через века, через года, помните, а тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны, хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны, люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните, встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
1: Бывает в нашей жизни час такой, когда безмолвно, ни о чем не споря, мы подбородок подперев рукой, перед огнем сидим или у моря. Сидим, не затеваем разговор ни о красотах мира, ни о деле, как бы боясь, что наш извечный спор детей разбудит спящих в колыбели. Вот так с тобой сидим мы сейчас. Молчим мы, но в молчанье наше вложен весь мир в сердцах таящийся у нас. Все, что мы речью выразить не можем. На свете нету даже горных рек, шумящих беспрерывно весь свой век.
2: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены. Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной, но по слухам все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
3: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
4: Это я, Буров.
3: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
5: Я давно поставила на себе крест.
3: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
6: Пока еще ползаю.
3: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
7: А теперь кто я так затерялся в толпе?
3: Заплатин. Неотразимый мужчина. Но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
8: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
3: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
9: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
3: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
10: А в наше время родственники очень упали в цене.
3: Отдыхающий. но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина, молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
11: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие!
12: Здравствуйте, здравствуйте!
11: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха!
12: Спасибо!
11: Зовут меня Зинаида Константиновна, я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг. Так, хорошо. А женщины, ну-ка еще быстрее, образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
13: Налево, налево.
11: Мужской круг пошел направо. Хорошо, хорошо, молодцы. Андрюша.
8: Ну, здравствуй, солнышко.
11: Здравствуй.
8: Вы в электричке из меня сделали отбивную котлету.
11: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
8: На весь уикенд до понедельника.
11: Хорошо. Стоп! Стоп, стоп, стоп. А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
8: Зин, у тебя надолго это подержит?
11: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
8: По-моему, я уже под каблучком.
11: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай.
13: Налево, налево.
11: Женщины молодцы. Мужчины, мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание, внимание. Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищи отдыхающие, я передаю вам руководство ненадолго.
14: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
11: Я сейчас. Ну, рассказывай, как дела, что с фотографиями? Что? Что, добыл где-нибудь?
8: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толку. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
15: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
11: Ну и что? Сходи еще раз.
8: Ну вот, в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
3: трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
4: Ну, как дела, мама?
16: Жива, уже хорошо.
4: Дома лучше, чем в больнице.
16: Лишь бы не на кладбище.
4: Типун тебе на язык.
16: Лежать опротивила.
4: Ну, ты, конечно, не вставал.
16: Ну, а что, я враг себе?
4: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
16: Не приходила.
4: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографий. Ох. Надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
16: Федя, не пристраивай ты ее.
4: Другим везет, у них дочери выходят замуж по многу раз.
16: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
4: Некрасивая она. Вся в меня.
16: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
4: Ну ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Пап, я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. Сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну, ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеск.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.

0: доме отдыха веселье достигло наивысшей точки.
1: Дамы, больше изящества!
2: Слушай, а у меня для нас потрясающая новость. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
3: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
2: Смотря на какой срок.
3: Навсегда.
2: Вот это я еще подумаю.
4: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина!
5: Зина, вас ждут.
2: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
3: Загадаем про жирафа.
2: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост. Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
4: Можно мне? Можно мне?
2: Товарищи отдыхающие, прошу.
4: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
2: Ну что же? Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
0: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
6: Бабушка! Бабушка!
7: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
8: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
7: А тебя никто не спрашивает.
6: Для нас всех это большой праздник.
7: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
6: Пришел.
0: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
9: Дядя Федя, я приехала вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
10: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
9: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
7: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
9: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
6: Дядя Федя, это не он. Это не он.
7: Если ты не он, ты кто такой?
8: Да ты откуда взялся?
9: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат. Жены двоюродного брата. Вашей... Дядя Федя, двоюродной сестры.
8: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
7: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
9: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, ну замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
10: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
9: Это насморк.
8: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
0: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
11: Добрый вечер! О. Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
7: Ириша, Ириша, ты не суетись, это не он. Это наш новый родственник.
3: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
8: А-а-а. Невеста у нас просто мечта.
10: Пришел.
9: Дядь Петь, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
10: Так, приходи.
3: Я опоздал.
10: В самый раз приехал. Знакомься, бабушка.
3: Здравствуйте.
10: А это...
9: А я не в счет, я совсем дальний.
10: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
7: Ну, здравствуй, здравствуй.
3: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
7: Да ну, что ты, мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
3: Да нет, я буквально на минуту.
7: Вы... Да ну, без церемонии, рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, и раз уж садись. Ты здесь.
10: Садитесь.
7: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
8: Федя, выйди. Зря продукты переводим, этот не клюнет.
7: Точно, вылитый карп зеркальный.
8: Вот именно.
3: Стол королевский.
7: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи. Заходи.
9: Дядь Федь, можно выпить? За счастье вашего дома.
7: Можно. Ириша, ужинать.
9: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
10: Я завязал.
7: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
10: Послезавтра.
7: Я все-таки позвоню декану.
10: А удобно ли, Федор Сергеевич?
7: Мне удобно. Алексей Мефодич? Ну, здравствуй, здравствуй. Это я, Буров. Да-да-да. Ага. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, нет, ну я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнеситесь к нему, это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи. Пожалуйста.
10: Бочкарев.
7: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Спасибо. Что? Ну, заходи. Заходи.
10: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
7: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
3: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
7: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается, будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
10: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин, работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
3: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
7: Понял. Хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам, в министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
10: Не больше.
7: Как вы теперь это говорите?
3: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
7: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
8: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
7: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
3: Да, сейчас, одну минуточку.
10: Давай сюда их.
3: Вот, прошу.
0: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
11: Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
3: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
10: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
11: Нет.
9: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
11: Нет.
3: Наверное, я испортил вам настроение?
11: Да. Ой, какой вы обаятельный.
3: Ну зачем же где-то сразу так меня?
11: Ой, какой вы.
3: Ну зачем, зачем же так меня? Зачем, зачем так?
7: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее, и ракурс выбрал удачный.
8: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
7: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
9: Кто, я? Я ничего не говорил.
7: А ты тут при чем?
9: Как, я доктор?
7: Какой ты доктор?
9: Ну как же, я терапевт.
8: Пойду на кухню.
7: А вы присаживайтесь, молодой человек.
6: Андрей.
7: Андре, прошу.
12: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
9: О, вы преподаете физику?
12: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
3: А команды он давал по-немецки?
12: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
7: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
3: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
8: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
6: А что, я тебе газ не говорил? Да, Федор Сергеевич директор.
3: Ты куда меня привел?
6: Как куда?
3: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
6: Андрей.
3: Я-то думал, что он...
6: Андрей.
3: А он всего-навсего...
6: Да ты...
3: Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
12: Но это же неправда.
9: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
6: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
3: Ну, скорее наоборот.
7: Сядь.
3: Что?
7: Я кому сказал сядь?
3: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
7: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит... Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
3: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
7: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро? А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
12: Скажите, вы женаты?
3: Что?
12: Вы... женаты?
3: К сожалению, нет.
12: Ой.
7: Олег Севастьянович? Да-да. Ну, здравствуй, здравствуй. Да-да-да. Это я, Буров. А, ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно. Да. Заходи. Заходи, заходи.
3: Туда уже можно идти?
7: Можно идти.
3: Прямо сейчас?
7: Прямо сейчас.
3: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
9: Дядь Федя, как же в таких случаях где делается? Сначала несут фотографии, а потом съемку? Или сначала съемку, а потом фотографии?
7: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
0: Прошло еще два дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, ну говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да я да, да Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу, то
0: какую?
2: Мы с тобой в расчете. Какую?
0: Голубую.
2: Почему? Голубую я успела поймать на лету.
3: Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
3: А ты его увидишь?
0: И говорят.
3: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
3: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что ты так расспрашиваешь, а?
3: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем. И по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
3: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
3: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
3: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
3: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
3: Ну почему ты так говоришь? Потому что я не привлекательная. Или потому, что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
3: Что это значит?
0: Ну, в доме отдыха, парень молодой.
3: Она кто?
0: Она местная культурница. Три пьехлопа, два пьетопа.
3: Хорошенькая.
0: Ничего особенного, обычный кугодный гаман.
3: Не
0: обращай внимания.
3: И фигуры не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
4: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
3: Здрасте!
4: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Ну, а в самом деле, как себя чувствуете?
3: Благодарю вас! Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуч.
4: Ничего, до свадьбы заживет.
3: Это что? Эти цветы мне?
4: Вам, вам.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание. Eins, zwei, drei. Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе.
3: Спасибо.
4: Ну, а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
3: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я повинуюсь команде. Вышла из класса.
4: Ваш Снегирев гений.
3: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора. Пора уже.
3: Да, мне пора.
4: Осторожнее, там окно. Выход там.
3: Простите.
4: Ты видел эти журналы, а? Нет, да. Буров не человек, это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
3: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
4: Но какая славная, а!
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что раззява.
4: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
4: На ней?
0: Да.
4: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
4: Да нет, в самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей.
4: Ну?
0: Ты что?
4: Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
4: И какого папу?
0: Да ты что?
4: Ну что, и со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
4: Да нет, нет, нет, нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну, кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
4: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
4: Ну все, все, все, все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
4: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
4: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. Ну, в общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал. Застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарок.
2: О, часы?
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что, будильник вмонтировал?
4: Господи, бабушка, да что?
1: Ну а что такое? Ну я не понимаю, ну а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш, посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся, теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира! А вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ну, ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны. А квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего с площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой, хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира!
0: Услышав голос заплатина, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну-с. Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира, к тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ай-яй-яй, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье.
2: Почему? Пригласите бабушку.
3: А что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежели, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, что вы сидите? Мы опаздываем.
1: Надо, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
1: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
1: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
1: Надо, надо идти.
6: Миша! Миша! Миша! Как там у тебя дела с насморком?
2: Какого у меня? У меня нет никакого насморка. Я абсолютно здоровый. Вот сейчас вот иду и пировать.
6: А кто там твоему коллеге это, лабораторию не дает? А ну-ка, пойдем, ты мне объяснишь. Я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать. Я сам все устраиваю. Вы даже не знаете, какой я пробивной. Ну,
6: пойдем.
0: Желая
6: пойдем.
0: Оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
1: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
1: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
5: И что же из этого вышло?
1: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирева и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
1: Миша! Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну.
5: Надо, Миша, надо.
2: Ты... Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держите за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.
1: Это правда.
5: Честное слово.

0: Ну вот я надела белую рубашку, Ира, там подали горячее, Ира.
1: Миша теперь такие галстуки не носит. Узел должен быть широкий, как арбуз. Миша, ну возьмите у папы парадный галстук.
0: Да, но,
1: Миша.
0: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук – это секунда.
2: Мне кажется, Миша уже ревнует.
1: Да что вы! Миша весь в насморке.
2: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
1: Нет, двое – это перебор. Мне вполне хватит одного.
0: Ну вот я надел. Я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
1: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
0: Ну, конечно, возражаю, ведь меня, молодой человек, пригласили первым.
2: Ну, меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
0: Что? Вам завязать эту удавку?
2: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
0: Я вас еще не придушил?
2: Пока нет.
0: Жаль. Знаете, очень жаль.
1: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
0: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
2: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
0: А я терпеть не могу балет.
1: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
2: Ирина! Там уже скушали горячее.
1: Бабушка! Папа!
2: Часы я сам возьму. Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
4: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
0: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
5: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
0: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
4: Ты куда это собрался?
0: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
5: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
2: Смелее. Ну что ты, здесь же никого нет.
1: Боже, что вы собираетесь делать?
2: Поцеловать вас.
1: О, но вы же не спросили разрешения.
2: Я не спрошу.
1: О, Боже, как это потрясающе.
2: Ну а почему бы этим не заниматься каждый день?
1: А где?
2: Ну, как где? У тебя дома.
1: Папа не разрешит.
2: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
1: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: Встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, одну минуту.
1: Я слушаю вас. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
1: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
1: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой, постой, постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
1: Ну, я не самоубийца.
2: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
1: Да.
2: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
1: Рыба.
2: Молодца.
1: Прошу вас. Прошу вас.
2: А почему шампанское не в ведерке? А ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
1: Вы понимаете, я еще новичок. Я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют. Они серебряные.
2: А ты сумей поставить себя в коллективе. Дерзай, требуй. Беги за ведром.
1: Понял. Если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
2: Да. Вот ты женишься на моей дочери. А почему?
1: То есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
2: Вот так сразу?
1: Ну а что же, любовь процесс неуправляемый.
2: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
1: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
2: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
1: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самый безобидный, уверяю вас. Зря грустите.
2: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
1: Федор Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
2: Да?
1: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради...

0: Носит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутая в серебряную фольгу горлышко бутылки.
1: Ну, украл?
2: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
1: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
2: Мне это на экзамене досталось.
3: Ну и как?
2: Знаете, облил всю комиссию.
3: Ладно, я сам открою.
1: Нет, нет, пусть учится.
3: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
1: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
2: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
1: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
3: Первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
1: Намек понял. Кооператив организуем.
3: При чем же кооператив?
1: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Но какой же фотокорреспондент без автомобиля?
3: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
1: ничего, ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
3: Я прошу вас, не устраивайте из моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
1: А так любовь, она сильнее будет.
3: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
1: Уходи.
3: Прямо сейчас.
1: Вот уходи.
3: Хорошо.
1: Уходи. Сядь! Я к тому сказал, сядь!
2: Что?
1: Ну как? Удачно справился?
2: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
1: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
3: Ну, как? Бывало.
1: Придется бросить.
3: О чем разговор?
1: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
3: Ну, ничего серьезного.
1: А конкретно?
3: Есть одна, мы с ней встречаемся.
1: Кто она?
3: А какое это имеет значение?
1: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
3: Вот как?
1: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
3: А вам не кажется, что это уже чересчур?
1: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу и проверю, порвал ты с ней или мух
3: не будешь. Не будет этого.
1: А я сказал, что
3: будет. А я сказал, что нет.
1: А я сказал, что
3: будет. Сказал нет, стало быть, это нет. Я сказал нет, значит нет. И все, и хватит здесь командовать-то. Не у себя за прилавком.
1: Какой ты страшный. Только я тебя не боюсь. Ну че ты взъерепенился?
3: Сядь! То, что я вам не позволю себя унижать.
1: Кто ты?
3: Да я.
1: Вот именно ты и позволишь.
3: Что сказали?
1: А то что слышал.
0: Оскорбленный заплатим с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
2: Вы что? Вы что? Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы на голову один. Сейчас же снимите ведро. Снимите ведро. Оно серебряное. Вы, я не позволю.
1: Как? Вы что?
2: Снимите ведро. Оно серебряное. Сейчас же снимите ведро.
1: Молодца. Молодца.
2: Я не знаю.

0: И опять действие переносится на окаймленную плакучими ивами танцевальную площадку подмосковного дома отдыха.
1: Дорогие товарищи, отдыхающие, сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что

0: Каждый должен спеть по частушку. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляю.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну, не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Итак, частушки. Кто вспомнил?
0: Ну, рассказывай.
2: Да, понимаешь, Дина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну, как просто.
2: Понимаешь, я люблю тебя. Очень, но... Я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то? Чтобы я тебя поздравила или пожалела?
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно... Ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Я так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, без выхода из ситуации. Ты что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина! Зина! Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Ириша! Ириша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Ну ты же видела его всего только 3 раза.
2: 9 раз! И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иришка.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж, и я выхожу замуж.
3: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой, какое же это все-таки счастье. Я замуж.
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
4: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
3: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор.
4: Так, ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
4: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
4: Ир!
1: О, да, выйдем, бабушка, да. Выйдем.
2: Миша! Вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
4: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
5: Если весел ты порой, хошь не хошь частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты...
6: Солнышко мое, ну, если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
7: Знаешь что? Когда приезжают в дом отдыха, Романа заводят на срок путевки на 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
6: Зина.
7: Просто считают, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
6: А что ты говоришь?
7: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
6: В наших отношениях ничего не изменится, я обещаю тебе. Ну, хорошо, если я с самого начала был бы женат. Разве мы не полюбили друг друга?
7: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено. Я ему правду скажу.
8: Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре. Валечка, давай! Боевая я, девчонка, боевая, признаюсь. А отчего я боевая, пап с мамой не боюсь? Но кто следующий? Смелее, товарищи, смелее!
5: Можно мне?
8: Товарищи отдыхающие, прошу!
5: Валя, давай! Бабы-дуры, бабы-бешеный народ. Увидали парня с девкой и стоят, разинув рот.
6: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
8: А со мною вы зря теряете время.
0: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
8: А вы, товарищ, отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
9: Да в некотором роде в гости.
8: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
9: Ну вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но... обществу отказать не могу. Валя, давай. У моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя Милка хороша.
8: Спасибо.
9: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо. Валя.

0: Ну, спасибо, спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: все... На самом деле кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяй ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. А вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Узнаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Хорошая, двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные, изолированные?
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное – это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится... Я вообще-то и сама достану.
1: Ну, зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха.
2: Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
3: Что такое?
2: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. И товарищ Буров выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
3: А машину «Запорожец» можно заказать?
2: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
2: А вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну, подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Ну, как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
2: Итак, женщины двинулись налево.
4: Налево, налево.
2: Мужской круг пошел направо.
4: Да.
2: Хорошо, хорошо, молодцы.
5: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
6: Слушаю.
7: Бабушка?
6: Да?
7: Бабушка, это я, Саша.
6: Ну-ну.
7: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летним.
6: Спасибо.
7: Многие-многие лета, бабушка.
6: Спасибо, Саша.
7: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения и кафедры.
6: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
7: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Слушаю.
8: Алло, бабушка?
6: Да.
8: Ой, бабушка, это я, Миша.
6: Ну-ну, Миша.
8: Бабушка, я вас поздравляю. Вот.
6: Спасибо.
8: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
6: Ну?
8: Там как, все собрались?
6: Да, да, все собрались, кроме тебя.
8: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
6: Да.
9: Мама.
6: Ну?
9: Это я, Федя.
6: Да, да.
9: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
6: Да, мерси.
9: У меня тут ревизия.
6: Угу.
9: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
6: Да, все собрались, кроме тебя.
9: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Да, слушаю.
10: Бабушка!
6: Да.
10: Бабушка, это я поздравляю тебя.
6: Да, благодарю.
10: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирёву.
6: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
10: Да, правильно.
5: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
3: Бабуль.
6: Столик свободен.
3: Прошу вас, вот, будет.
6: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
3: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
6: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
3: Так.
6: Это моя месячная пенсия.
3: Понял.
6: И я на нее гуляю.
3: А, гостей сколько будет?
6: Я одна.
3: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
6: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
3: О, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
4: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
3: Из напитков, доктора, что разрешают?
4: Ну, вообще-то я пью, если только 20-й номер. А. Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
3: Понял, понял.
5: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
11: А что случилось?
1: Вот, читай.
11: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
11: Так она же обиделась на нас.
12: Не знаю за что, лично я позвонил.
11: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
12: Лично я пью, но мысленно.
11: Тяжело.
12: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе? Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
12: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
12: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
11: Это за что?
12: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
12: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протек.
11: Да, спасибо. Хорошо. Все-таки где бы бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
12: Этого еще не хватало.
1: Алло?
13: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
12: Бабушка, мы здесь все.
13: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
12: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло, мама.
5: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
3: О, так, одну секунду. Вот. Что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
4: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть, есть с кем поругаться.
3: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
4: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
3: Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
4: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
3: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
4: А что, подрались, что ли?
3: Ну что, разве можно бить начальство?
4: Иногда даже полезно.
3: Для кого?
4: Для начальства.
3: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубить.
4: Прекрасно.
3: Прошу вас.
4: Спасибо.
3: Уважаемый товарищ, как ваше имя отчество?
4: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
3: Бабушка. Уважаемый товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
4: Ну да, и счастья в личной жизни.
3: И счастья в личной жизни.
4: Ну, большое спасибо. А где же это вы так складно говорить научились?
3: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
4: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
3: Нет. Я еще об этом не задумывался.
6: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Может быть, вы со мной потанцуете?
11: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
6: Нам я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
11: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил? В порядке исключения один танец.
6: Ну, прекрасно.
11: Разрешите вас пригласить, уважаемая товарищ бабушка.
6: Вас как зовут?
11: Вася.

0: Что, что это такое, а? Вася, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да нет, я так не умею. Вася, подожди, Вася. Ну что ты... Да, ну, что ж ты, милый, ну... Ну это ж какой-то... Я не знаю. Вася. Господи, что с тобой делается такое? Ну, ты ж, милый, не надо так. Стой. Пойдем, Вась, пойдем.
1: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
2: Бабушка, бабушка,
0: бабушка, бабушка, бабушка, бабушка.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Яичко.
3: А где же бабушка?
5: Вот.
3: Ой, ну надо же, папа. А сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирёв запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат, сидят и молчат, а я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, по гитарная струна.
4: Неужели на вас так подействовало радио?
3: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирёва, а по счастью, я знала слова песни.
6: И твое пение помогло?
3: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирёва в школе оставили.
7: Послушай... На татене я.
6: Это вы мне?
7: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
6: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
8: Тем более женскими.
7: А на татене мужчиной бывает тоже. Из на татене можно приготовить 50 различных блюд. Это я... Шучу.
3: Папа, это не смешно.
8: А, по-моему, это как раз очень остроумно.
7: Так вот, я там был.
6: О, Петр Сергеевич, надо мне доверять.
7: А, ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять это значит... Проверять. Понял?
6: Понял. Ну, и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
7: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
5: Бабушка! Алло, бабушка?
9: Пока еще нет.
5: А?
9: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
5: О, сейчас, минуточку. Иришка, тебя.
3: Иду.
5: Пожалуйста.
3: Да, я слушаю.
9: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
3: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
9: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
3: Да, но я же вас не узнаю.
9: Узнаете.
8: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
6: Миша, по-моему, вас это не касается.
3: Да.
8: Касается?
3: Я твердо решила и окончательно.
7: Миша, ты не шебуршись, Миша.
8: Я родственник, я имею право шебуршиться.
7: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
8: Что
7: родственник.
8: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, родственники это даже хуже, чем сослуживцы. Ну, конечно, родственники — народ приставущий, надоедливый. А родственник из провинции — это вообще катастрофа.
3: Ну, что вы,
8: ну
3: зачем,
8: конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос. Но ведь главное — это не гены.
6: Нет.
8: Нет, главное — это родство душ. Главное — это единомыслие. А в наше время родственники очень упали в цене. А это плохо.
6: Это ужасно.
8: Не надо иронизировать, это действительно плохо.
6: Это ужасно.
8: Человек человеку друг, товарищ, брат, а значит, он ему родственник.
7: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
8: А мне бы этого очень хотелось.
5: А может быть, вы действительно...
8: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно... Ведь добровольно ползет в пасть к этому... удаву!
5: Миша!
6: Ну,
5: Миша,
6: вот что, родственничек!
5: Миша, прошу вас!
3: Боже мой!
6: Хватит, надоело!
8: Не надо, не надо.
3: Андрей, ты забыл взять меня
8: я
3: с собой!
8: Улечу,
3: боже.
8: Я улечу!
1: Квартиру, подружку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
10: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... помешала вам? Вася!
11: Слушаю вас, бабушка.
10: Пойдем на кухню.
11: Пойдемте, бабушка.
8: Бабушка!
5: Бабушка!
1: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
12: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
13: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
12: Да? Кто-то идет.
13: Боже мой, мне кажется, это она.
12: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
13: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
12: Кто же это?
13: Охрана.
12: Охрана?
14: Миш, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
12: А кто это?
14: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
13: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
12: Если что, зовите на помощь.
11: Ни пух, ни пера.
14: Да-да. Это вы?
13: Это я.
14: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
13: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
14: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
13: Папа?
14: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
13: Ну вы тоже выглядите лучше, чем я ожидала.
14: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
13: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
14: Ну вы что?
13: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
14: А зачем?
13: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
1: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
12: Простите, я вас слушаю. Вы в Австралии были?
11: Кто?
1: Я?
12: Да, вы.
11: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я бы был в Австралии?
12: А я просто так, я чтобы в разговор вступить.
11: Миша,
12: Сережа.
11: Это странное дело, Сереженька. Вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли, а вот теперь все наоборот.
12: Что вы говорите?
3: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
13: Нет. Вашего папу он любит.
3: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
13: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
3: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
13: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
3: Наверное, зря.
13: Не надо нам было с вами встречаться.
3: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
13: Ну, а может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
3: Мне бы этого очень хотелось. Ведь это же моя первая любовь.
13: Как? Первая?
3: Так вот уж получилось.
13: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка, вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
3: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
11: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
12: Миша, пиши.
3: До свидания.
13: До свидания.
11: Звони.
12: Пиши.
1: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
8: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр д'отель так удивился, что именно меня пригласил.
15: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
8: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
15: Ну, у меня в семье 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
1: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
16: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот да. Эту вот десятку я за что плачу?
8: Да, сейчас, да. Бой посуды.
16: А мы еще ничего не разбили.
8: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
16: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
8: Тогда ваши денежки плакали.
15: Федя, а ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
1: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
17: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
3: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
17: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
1: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
11: Вот я.
3: Миш.
11: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
3: Вы могли бы улететь и завтра.
11: Мог бы.
3: Не хотите быть на моей свадьбе?
11: Не хочу.
17: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство.
11: Вас я лечить не буду.
3: Как же вам не стыдно? Вы же доктор, Миша.
11: А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают, но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
3: Спасибо.
11: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
3: Изверг, дайте лекарство.
11: А от насморка еще никто не умирал.
17: Ну, извини, это твой родственничек.
3: прекрати чихать, надоело.
6: А ты что такая дерганая?
3: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
6: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
3: Я с Зиной познакомилась.
6: О, понятно. Ну и что?
3: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
6: Да брось, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
3: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
6: Ну с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
3: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
18: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
3: Чайка или Волга?
18: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
6: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
3: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще!
16: Ну что,
6: друзья, вы давайте действительно побыстрее. Хорошо, машина ведь ждет.
16: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
18: Вася, садись с нами.
19: Вы что, я на работе? Вы что?
18: Да перестань ты.
19: Тогда я должен позвонить метрдотелю.
16: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
3: Папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
16: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
3: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
18: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
19: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
18: Ну, зачем же это свою бить, когда за ресторанную уже содрали десятку?
16: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
6: Что с тобой?
3: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
6: Ну, орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
3: Стыдно сказать, до чего докатилась.
6: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
3: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
6: Ну, прости, я ненарочно.
3: Лишь бы не пропасть в старых девах.
18: А замужем тоже можно пропасть.
16: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
3: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
16: Исчерпала список.
3: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
16: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
3: Да, перед законом ты чист, но разве дело в этом?
16: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинальный.
3: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя – это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами, тумбами.
16: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
6: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
19: Я.
6: Вот. И выходи из-за эту медицинскую пиявку.
1: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
19: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, три раза в день.
6: Спасибо.
8: Товарищ, заливное просто загляденье.
3: Андрей, не затягивай сцены прощания, а то у меня кончается мужество.
18: А гости все равно придут.
8: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
6: Папа.
16: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
19: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
6: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. Лабуда, бодабум.
14: Лабуда, буда.
6: Лабуда, бодабум.
14: Лабуда, буда, буда, буда.
6: Вот именно, действительно, товарищи.
20: Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
18: Людоед.
11: Ира, Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
16: Миша.
11: И, да?
16: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
11: Ну, взял.
16: Уедешь, как миленький.
20: Бабуля, прекратите дебоширить!
18: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
20: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог гименей, Бог гименей.
11: Иишка, Ииша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
16: Уплыл карась.
14: У меня такое чувство, что я вдова.
1: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
21: Товарищи, тише, тише!
13: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие.
21: Здравствуйте.
13: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
22: Спасибо.
13: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
6: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
13: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
6: Мы едем во дворец бракосочетания.
13: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
6: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
13: А помогать мне будет баянист Голубев.
6: Я понял, я не могу без тебя.
13: Валь, давай.
6: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
13: Женщины, пошли налево. А мужчины направо. Женщины, женщины, пошли бодро и решительно.
6: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Рассуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко, не сглупи. И себе жизнь искалечишь, и мне.
13: Товарищи отдыхающие.
21: Да, я здесь, Зиночка.
13: Я попрошу вас мне помочь.
21: Я готов.
13: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями. Мысленно запоминайте.
6: Жду 3 минуты.
1: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она?

0: Иишка.
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потех.
2: Все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Ну чего это ты горячку-то портишь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного-то вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Фень. Мне у вас жилось очень хорошо.
5: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
5: Хорошо.
6: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
3: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
2: А вы?
1: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
7: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

0: Вы слушали комедию Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники» в постановке Московского академического театра имени Маяковского. Действующие лица и исполнители. Буров Федор Сергеевич, народный артист РСФСР Владимир Самойлов. Ирина, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Бабушка, заслуженная артистка РСФСР Александра Москалева. Заплатин, артист Владимир Камратов, Бочкарев, артист Александр Назаров, Румянцев, заслуженный артист РСФСР Александр Фатюшин, Зина, артистка Ирина Калиновская, официант, артист Владимир Ильин, отдыхающий артист Александр Кириллов, режиссер Анатолий Сергеев, режиссер радио Николай Юрченко, редактор Татьяна Филиппова. Спектакль записан на пленку в 1976 году.
1: Зимние сумерки. В маленькой аккуратно прибранной комнате одноэтажного дома у окна, склонившись над школьным табелем, сидят две девочки лет 13-14. Это Наташа Терещенко и ее закадычная приятельница Светлана. Наташа, затаив дыхание, следит, как подруга орудует резинкой и бритвой, старательно что-то подчищая.
2: Ой-ой, Светка, много забираешь. Ничего немного. Что ты мне все под руку говоришь?
3: Я тебе не говорю. Только чтобы незаметно было, вот что говорю.
2: Не будет заметно. Сейчас мы из твоей двойки такую пятерку сделаем, что ой-ой-ой.
3: Светик, может, лучше четверку, а?
2: Ну, как же я тебе из двойки четверку сделаю? Из двойки только пятерку можно сделать. Вот здесь подчистить, а здесь хвостик. Вот и пятерка. И будешь ты у нас отличница.
3: Ой, отличница.
2: А чего? Глядишь?

0: Ну, вот, смотри, да. Заметно. Ты еще к носу поднеси. Вот так держи. Так нет, ну вот. Только мама так далеко подписать не сможет?
1: Почему не сможет? По-моему, очень удобно.
0: Ой, Светка! Ну, Наташ,
2: а?
0: У вас провода не горят?
2: Какие провода?
0: Обыкновенные, электрические. Горелым пахнет.
3: Ой! Ой! Ага! Все подгорело! Все подгорело! Что это у тебя, пирожки?
0: Были пирожки.
3: Угольки остались. Теперь мама засмеется, подними.
0: Ничего не сгорели, только вот с края. Три штучки. С капустой?
3: С мясом. Тихо ты, горячая.
0: Это вот так вот. Можно я гореленький?
3: Зачем? Ты бери такую.
0: А я гореленькие больше люблю.
3: Елизавета Николаевна идет.
0: Где?
3: Ой. Подожди. Сейчас я не уберу. Да его портфель, портфель бы лучше. Быстрее, быстрее. Сядь, сядь, сядь.
0: Здравствуйте, Елизавета Николаевна.
3: Здравствуйте.
0: До свидания, Елизавета Николаевна.
3: Ты что, уходишь?
0: Ага. Я на минуточку только. Мне еще в магазин нужно.
4: Ну, а то пообедай со мной.
0: Нет, спасибо.
4: Вон как вкусно пахнет. Что это моя хозяйка сегодня приготовила, а?
1: Ты что, грустная?
0: Нет, нет, я не грустная. Пирожки у нее подгорели, Елизавета Николаевна.
4: Все?
0: Нет, только три штучки.
4: Три штучки, это не беда. Это со всякой хозяйкой может случиться. Я однажды два пирога подряд сожгла. Папу нашего из командировки ждала. Он приехал, мне бы радоваться, а я реву. Фу. Ну, корми, подавай, чего у тебя там есть. Почему две тарелки? Ты что, тоже будешь?
0: Ага.
4: Ты что, из школы пришла, не ела?
0: Нет. Я ж тебя ждала, мамочка.
4: Ой, Наташка, ты лучше не подлизывайся ко мне. Пришла из школы, надо поесть. Ну, хорошо, что я сегодня из больницы рано пришла. А если бы до вечера задержалась, мало ли что, так бы и сидела голодная. Сколько раз тебе надо повторять?
0: Ну, так я пойду, пожалуй. До свидания, Елизавета Николаевна.
4: До свидания, Светочка.
0: До свидания, Наташ.
3: До свидания.
4: Ну, садись, ешь. Ну, давай твои пирожки попробуй сейчас. Ого, еще тепленький. Попробуем, что там наготовила. Какая прелесть, тает прям. Знаешь, я сегодня даже позавтракать не успела. Три раза принималась, так и нет.
0: Опять одни девочки родятся?
4: Почему? Сегодня двух мальчиков приняла.
0: А девочек?
4: Трех девочек.
0: А, о, видишь, все равно больше. Почему и так мало родится мальчиков? У нас на вечере в школе,
4: да,
0: девочек было 100,
4: да,
0: а мальчишек штук 10.
4: Наташка, а то ты на штуки считаешь, даже обидно.
0: Ну, человек все равно мало.
4: Ничего, девочка,
0: да.
4: Ты знаешь, старые люди говорят, меньше мальчиков родиться, войны не будет.
0: Да ну, мам, приметы. Медицинские работники, вдруг приметы.
4: А ты в приметы не веришь, комсомолка?
0: Нет, ни чуточки.
4: Ни чуточки. А весной в экзамены ни разу в баню не сходила. Это что?

0: Это не приметы.
1: Не приметы. Нет. Ну, а что без них?
0: Это, это традиции, вот что.
2: Наташка, традиции, вот придумали. Ну,
1: а двойки? Это что, тоже традиция, а? Как считаешь? А? Ну, тебя что, спрашивали на этой неделе, а?
0: Не помню, кажется, спрашивали.
1: Ты вспомни, Наташа. Ну, какие у тебя отметки?
0: Не помню, кажется, четверка есть, пятерка, кажется.
1: Пятерка? Ну что ж, ну-ка давай свой табель. Давай я посмотрю. Скажи. Ты знаешь, я вчера в магазин заходила, форму тебе смотрела. Полушерстяной кашемир коричневый, воротничок кружевной. Но все-таки дорого, 290 рублей. Я подумала, все-таки в школу тебе осталось ходить одну зиму, верно? А в техникум ты все равно форму не оденешь. Я и подумала, может быть, скопить немножечко денег и справить тебе такое хорошее взрослое платье.
0: Ой, конечно, платье лучше. Знаешь, мам, как у Гали стройный.
1: Как? Это что, тут собрали?
0: Да.
1: Девочки, дорогие, ну посмотрим. Ну, нашла табель? Че ты как долго ищешь, а? Фу. Ну да. Ой, Наташка, как нехорошо, неаккуратно. Обернуть все-таки надо. Ой, раскрывать даже боязно. Так, значит. Ну. Ага. Ну, эту двойку мы уже видели. И все равно я тебе, Наташа, не могу ее простить. Исправила ведь? Зачем же было так запускать? Так. Так, ну вот это молодец, это хорошо. Вот ведь выходит, можешь учиться. Где же она? О, вот она. Вот, вот. Видишь, Наташка, как приятно, а? Ну, молодец. Все-таки география. Ну, иди сюда, я тебя поцелую. Ну, иди, моя девочка, иди.
3: Ну, что ж ты был, не держи.
1: Вот живем мы с тобой, Наташенька, ты да я. И больше никого у меня нет. А вырастешь, и пойдет у тебя жизнь по-своему. Еще замуж выйдешь и уедешь куда-нибудь. И забудешь меня, старую, а?
0: Не выйду я никогда замуж.
1: Ой, это все так говорят. Выйдешь, Наташенька, выйдешь. А почему не выйти, а? Только спешить не надо. Ну и мне с вами веселей будет. Детей нянчить, обед готовить. У меня пироги не подгорят.
3: Да ну чего ты запечалилась, отличница.
1: Ты же у меня теперь отличница. Ну, ведь вот она, пятерка-то, а? Люба-дорого.
3: Ой, только кривая какая-то.
1: Подтертая, что ли?
0: Не знаю. Нет.
1: А ну-ка, зажги свет. И дай мне очки, пожалуйста. Наташенька, они вот там, в сумочке у меня на сундуке.
0: Здесь нет.
1: Ну, что ты, неужели я в больнице? Ну-ка, дай сумку. Давай, Наташенька. Как я могу, я даже не могу понять, как я могу их ставить. А, вот же они, ну чего ты меня пугаешь-то?
3: Пятерка. А я-то думала.
1: Наташа, как же ты смогла? Я тебя спрашиваю. Почему ты молчишь? Ты отвечай. Это мне плакать надо.
4: Я не плачу.
1: Да ты не плачешь, а я плачу.
0: Мамочка, ну...
1: Ну что, мамочка? Мамочка ночей не спит, с ног сбивается. Все, кажется, делает, чтобы училась, только человеком была. А ты?
0: А что я?
1: А ты лжешь мне.
0: Неправда.
1: Вот тебе твою неправду.
0: Я хотела исправить и потом тебе сказать, чтобы ты не волновалась. А ты? Так матери не делают. Матери воспитывают, а не бьют.
1: Хорошо. Считай, что я тебе не мать. Что угодно считай, только оставь меня сейчас одну минуту.
0: Ну я же не хотела так, мам.
1: Ой.
0: Ничего, мама, что с тобой?
1: Ничего.
0: Я тебе воды дам.
1: Ничего, мне уже лучше. Подожди, сейчас.
0: Ты
1: лежишь. Подожди, хорошо, только ты не открой форточку, пожалуйста.
0: Да, сейчас. Подушку я тебе сейчас дам. Ну, воды еще хочешь, а?
1: Нет, ничего, сейчас. Наташа, кажется, стучат, там пойди посмотри.
0: А, сейчас я подойду.
5: Фу. Здрасте. Терещенко тоже вот?
0: Да, это мы.
5: Терещенко Елизавета Николаевна.
0: Это мама.
1: Да, это я.
5: Получить повесточку. Наташа. Ой, я извиняюсь. Вам повесточка за располком?
1: Пойди, Наташенька, возьми.
0: Сейчас. Давайте.
5: Подожди, это же не все. Да. На корешочке распишись получение. Так, спасибо, всего хорошего, до свидания. Товарищ Терещенко, а вы поправляетесь?
1: Спасибо.
5: Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания. Наташенька, прости, что там написано?
0: Сейчас. Вызываю тебя сегодня в райисполком председателя.
1: А в котором часу?
0: В 7:00.
1: Надо идти.
0: Мам, может, я пойду, да я нет, скажу, нет, что
1: ничего.
0: Ты звонишь?
1: Ничего, Наташенька, ничего. Мне уже лучше, это очевидно насчет комнаты.
0: Ой, сейчас у тебя пальто, да?
1: Наташа, я сама, оставь. Я пойду, Наташа.
6: За широким окном кабинета председателя райисполкома виднеются заснеженные крыши домов. На письменном столе горит лампа под зеленым абажуром. Возле стола в кресле сидит Елизавета Николаевна Терещенко, подавленная, растерянная. Председатель райисполкома, пытаясь скрыть волнение, ходит взад и вперед по кабинету.
1: Я думала, вы меня насчет комнаты вызываете.
7: Да. Не порадовал я вас, понимаю. Ваш муж когда погиб?
1: А, муж погиб, я уже говорила, в мае 43-м.
7: Да-да, говорили, в мае 43-го. А своих детей не было у вас?
1: Нет.
7: И девочка, значит, ничего не знает?
1: А зачем бы ей рассказывать стало? Тревожить только. Ну, кто же знал, что родители живы остались? Сколько я запросов посылала, после войны в Киеве справлялась. И везде один ответ. Не значится. Ну, я и считала, что они погибли. Они, оказывается, много.
7: Тут, по-вашему, выходит, что эти люди на горе вам живо остались.
1: Ой, может быть, я неправильно выражаюсь, но это только в самом деле горе. Ой, горе какое, горе. Ведь я же ее малюткой взяла, 2 лет. С каким трудом растила. А они же ее не знают и не помнят, и она их не знает и не помнит. Так на что она им? А мне она дочь, понимаете? Настоящая дочь. Ну, как же я могу отпустить ее от себя?
7: Да вы успокойтесь, Елизавета Николаевна, я понимаю.
1: Нет, не понимаете вы, товарищ председатель. Если бы вы понимали, вы бы не отнимали дитя от матери. Я вас очень прошу, сделайте что-нибудь. Оставьте ее со мной. Ну, вы хоть у нее спросите, пусть она скажет, как ей лучше. Нет, я не могу. Нет, я не отдам ее к чужим людям. Ну, что вы со мной сделаете? Я не отдам и все.
7: Ну, зачем вы так, Елизавета Николаевна? А им, думаете, легко? Они ведь ей тоже не чужие. Это нехорошо, Елизавета Николаевна, просто нехорошо.
1: Может быть. Ну, вы поймите, товарищ председатель. Только поймите, ведь это же не год, не два. Ведь 12 лет она со мной.
7: Да. 12 лет срок большой. Вот и у меня 12 лет, как семья погибла. А все кажется, как вчера. Вот та мать тоже. Тоже про 12 лет пишет. Дорогой товарищ Степанов, большое спасибо вам за ваше письмо. Если у вас есть дети, вы поймете мое волнение. 12 лет я ждала этого часа. То мне казалось, что девочка давно погибла, то снова надеялась. 12 лет я верила. Вот видите как? Верила. А вы говорите, чужие люди.
1: Ну, что же вы? Ну, читайте.
7: Верил. А сейчас я не знаю, как выразить мою благодарность и вам, и этой незнакомой, чужой женщине, которая приютила мою Наташу в своей семье, 12 лет заменяла ей родную мать.
1: Заменяла.
7: Что вы, Елизавета Николаевна?
1: Нет, я ничего, это я просто так, я вас прошу, читайте, пожалуйста, простите.
7: Вас, очевидно, удивляет, что я только пишу вам, что ни я, ни отец Наташи не приехали за ней. Но из письма вашего мы поняли, что Наташа сделалась своим человеком в семье Терещенко. Должно быть, эти добрые люди привыкли к ней, полюбили, и Наташа тоже привязалась к ним, в этом не сомневаюсь. Не буду больше читать. Вы волнуетесь?
1: Нет. Не обращайте на меня внимания. Прошу вас. Читайте, пожалуйста.
7: Как же не обращать внимания? А я чужая для них. Да и Наташа меня не помнит. И наше присутствие сделает только больнее ее расставание с этой семьей. Эти опасения остановили мой приезд в Ульяновск. Я надеюсь, что мне в скором времени удастся повидать товарища Терещенко и лично поблагодарить ее за все. Но пусть это будет не сейчас. Так, наверное, лучше.
1: Так, наверное, лучше. Но, да, так лучше, наверное. Ну, что же вы читаете, ну?
7: Вот, пожалуйста.
1: Нет, я очков не захватила. Вас прошу.
7: Ну что ж, пишет еще, что посылает деньги на случай, если понадобится. Пишет, простите, что письмо такое путанное, вы, наверное, поймете мое состояние. Большое материнское вам спасибо за внимание, за радостную весть, уважающая вас Ольга Кузнецова. Вот и все. А вот отвечать, как и не знаю. Что ж, написать, что Терещенко дочку не отдает? Ведь не могу же я написать, что произошла досадная ошибка, что дочь Кузнецовых погибла, Наташа Терещенко не та, которую искали. Уж и не знаю. С одной стороны...
1: Ну так. Напишите, что денег ее не надо.
7: Да деньги мы уже получили.
1: Так обратно отошлите. Не об этом же речь.
4: Ой, горе, какое горе, какое горе.
1: Вон. Когда девочку отправлять?
7: А вот это, пожалуй, самое правильное решение.
1: Для вас самое правильное. Для меня, ну да что говорить, делать-то нечего. Ой, Господи, делать-то нечего. Ведь там и мать, и отец. А я что? Я одна, а да, там вы, семья.
7: Вы правы, отец – это очень важно. И я думаю, что в семье девочки будет хорошо. Об этом вы не беспокойтесь.
1: Ой, не беспокоиться не могу. А если ей плохо будет, я обратно заберу. Я и спрашивать никого не буду. Заберу и все.
7: Ну, конечно, конечно, Елизавета Николаевна. А вот насчет того, когда отправлять. Ну что ж, я думаю, что чем быстрее, тем лучше. Ведь каково родителям ждать, да и к чему тянуть?
1: Тянуть. Да, тянуть не к чему. Ну, девочке же надо семилетку закончить. Как же ее с учебы-то срывать?
7: Ну, устроим, все устроим. И вообще, если что нужно, прямо ко мне и не стесняйтесь.
1: Спасибо. Ничего не нужно. Вот только если можно, письмо, пожалуйста, дайте мне.
7: Пожалуйста. Мой телефон есть у вас?
1: Нет.
7: Позвольте, я вам на конверте напишу. Если что нужно, прямо ко мне и не стесняйтесь. Прошу. И большое вам спасибо.
1: За что? За то, что девочку отдаю?
7: Нет. За все. За все 12 лет. Спасибо. Простите, Елизавета Николаевна, еще один вопрос. Может быть, вам трудно будет сообщить девочке? Позвольте мне предложить свои услуги.
1: Нет, благодарю вас. Я сама.
7: Тогда простите. До свидания.

0: Вечер. За окнами совсем стемнело. Наташа заботливо приготовила постели на ночь, а сама в ожидании матери села за уроки. Вошла Елизавета Николаевна.
1: Мама! Мама, ну что ж ты так долго? Почему ты так долго?
2: Что, почему?
1: Да.
2: Ах, почему долго? А, потому что, ну, задержали меня по делам.
3: Да, я знаю. Насчет комнаты, да? Угадала?
2: Да, угадала.
3: Дают?
2: Что? А, да, дают.
3: Моя мамочка! Моя мамочка! А когда переедем?
2: Месяц через три.
3: Ой.
2: Наташенька,
3: а?
2: У нас есть чай. Поставь, пожалуйста.
3: Сейчас. Мам,
2: да?
3: А почему ты какая-то такая?
2: Какая?
3: Ну, грустная. Хотя я знаю, это бывает, когда какая-нибудь неожиданная радость. Надо радоваться, а почему-то грустно. Так, да? Ну, расскажи мне все по порядку, мне же интересно. Вот ты пришла, как тебе сказали. Пройдите, председатель. Здравствуйте, Елизавета Николаевна, сказал председатель. Довольно вам жить при больнице. Или нет? Он не так сказал. Он сказал, я хочу сообщить вам приятную новость. Ты, конечно, сразу поняла, что нам дают комнату, да, мама? Мама, ну что ты, мама?
2: Ничего, Наташа. Все было так, как ты рассказываешь.
3: Ты на меня еще сердишься. Я тебе сейчас покажу. Я ту пятерку несчастную уже стерла. Правда, там дырка осталась. Но ничего. Я ее все равно исправлю. Вот.
1: Мамочка, почему ты плачешь, мама?
3: Я больше никогда. Вот честная комсомольская. Я никогда врать не буду. Я так решила.
2: Я знаю, ты была честная девочка.
3: Ты плачешь, потому что ударила меня, да?
2: Угу.
3: Ну и что, что ударил? А если надо? Ты же нервная, я знаю. Да я даже совсем не обижаюсь. Ты думаешь, у других не бывает? Мне вовсе не больно было. Просто обидно очень. Потому что я не хотела тебя обманывать. Я все равно обманула.
2: Я тебе верю, Наташа.
3: Вот переедем в новый дом. Я буду учиться в техникум, а ты работать. Будем приходить поздно домой и рассказывать, что у кого за день было. А потом я пойду в институт, стану врачом, возьму тебя к себе в больницу. Или нет? Ты же тогда не будешь работать. Ты же будешь пожилая. Работать буду я, а ты будешь отдыхать. А летом будем ездить к морю. Ведь ты никогда не была у моря.
2: Наташа, девочка, что я хочу тебе сказать. В исполком меня вызывали не из-за комнаты.
3: А зачем, мам?
2: О тебе говорили.
3: Обо мне? Откуда они могут обо мне знать? Ты шутишь?
2: В городе Свердловске, Наташа, живет твой отец.
3: Живой?
2: И твоя мать. Ой, вот и все.
3: Какая мать?
2: Твоя. Та, что родила тебя.
3: А ты?
2: А я что? Я чужая.
3: Неправда. Мама, я боюсь.
2: Наташа, девочка моя, что с тобой? Я с тобой, девочка моя, я
3: а
2: с тобой.
3: А зачем ты тогда все это придумала?
2: Я ничего не придумала, Наташа, это правда.
3: Нет, неправда.
2: Правда, девочка, правда. Правда. Слушай меня, ты была еще совсем маленькая, тебе было 2 годика. И ты жила под Киевом на даче с яслями. в селе Вишни. И как раз война началась. И вот родители приехали на машине за вами из города. И как раз в машину бомба попала. Многих тогда поубивала, Наташа, и твою мать тоже. Так я тогда думала. Ну вот, а я тут поблизости работала в больнице. Ну вот я и взяла тебя к себе. Потом долго пробовала отца твоего найти, не нашла. Ну вот я подумала и решила, зачем тебе все это знать? Ну вот и стала ты, Наташа Терещенко.
3: А как моя фамилия?
2: Кузнецова.
3: А как ту Свердловски зовут?
2: Маму твою зовут Ольга Александровна, а отца Владимир Сергеевич.
1: Ну, если я не хочу, мама!
2: Нельзя, девочка.
1: Ну, почему? Ну, пусть напишут туда, что ошиблись, что я не их дочь, что я твоя. Ведь я твоя, правда.
2: Нельзя, Наташенька, нельзя. Ведь они уже все знают. А если бы не знали, разве можно? Вот твоя мама пишет.
3: Это ее письмо?
2: Да.
3: Мне можно прочесть?
2: Конечно.
3: Я прочла. Ей тяжело без меня. Но ведь она меня не знает. И я их не знаю.
2: Они любят тебя, Наташка.
3: Может? Заходи, Света.
4: Добрый вечер, Елизавета Николаевна.
2: Добрый вечер.
4: Ну, пойдем?
3: Куда?
4: Погуляем немножко. Я тебе чего расскажу, умрешь.
3: Не пойду я, Света.
4: Ну чего ты? А потом придем и уроки все-все сделаем. Елизавета Николаевна, можешь нам с Наташей погулять?
3: Ну что ты? Я же тебе сказала, что я не пойду.
4: Мама табель смотрела, да?
3: Да.
4: Догадалась?
3: Догадалась.
4: Попала тебе?
3: Попала.
4: Понятно. Мне тогда что ж, уйти сейчас?
3: Да. Только ты не обижайся, ладно?
4: Что я, глупая, что ли? Ну, так я пойду, пожалуй. До свидания, Елизавета Николаевна. До свидания, Наташа. Ой, Наташ, я забыла, чего нам по геометрии задали?
3: Задачки 235 и 236. Оба варианта.
4: 235 и 236. Оба варианта. Спасибо. До свидания, Елизавета Николаевна.
3: Мама. А когда я должна туда ехать? Скоро.
2: Скоро, девочка. Скоро.
3: Ой, мам.

0: квартире Ольги Александровны Кузнецовой необычный беспорядок. В просторной светлой комнате на письменном и обеденном столах лежат свертки самых различных размеров. Сегодня Наташа должна, наконец, приехать в Свердловск. Владимир Сергеевич, не снимая пальто, развязывает пакеты, передвигает мебель. Ольга Александровна помогает ему.
1: Давай сюда. Так, а теперь стол. Сюда. Так, теперь кресло.
2: Да, Оля. Тут я купил для Наташи разную мелочь. Ты посмотри, может, я чего напутал. Я спрашивал для девочки 13 лет и брал все, что предлагали.
1: А Наташа ведь 14.
2: Разве? Позволь, мы поженились в 38-м. Через год родилась Наташа, 39-й. 53? Да, 14. 14 лет. А ты знаешь, я никак не могу представить ее себе, какая она. Такая или такая. Не представляю.
1: Знаешь, когда я вызываю к доске моих девочек, я смотрю на них и думаю, вот такая и моя Наташа. Они очень быстро растут, Володя. Знаешь, когда они приходят осенью после каникул, многих просто не узнаешь. И я опять смотрю на них и опять думаю, как за это лето выросла моя Наташка. Она мне по плечу.
2: Большая.
1: Да. Вот я знаю, что она мне по плечу, и боюсь, что первое время не смогу разговаривать с ней. То буду как с ребенком, то как со взрослой. А ведь ей 14. 14. И с ней надо как с 14-летней.
2: Ничего, Оля, сможешь. Я лично быстро нахожу с людьми общий язык.
1: Извини меня, пожалуйста, но ты говоришь ужасные глупости.
2: Оля, ты договорилась в школе?
1: Да-да, она может закончить четверть здесь, в 32-й школе.
2: Ты что, это значит не у тебя?
1: Нет. Ты знаешь, по-моему, так даже лучше.
2: Ну, смотри, как знаешь. Смешно, я даже не знаю, в каком классе учится моя дочь.
1: Мы ничего о ней не знаем, Володя. Мне страшно подумать, что вот сейчас из вагона выйдет моя дочь. Моя. И не моя. Страшно.
2: Она должна быть красивая.
1: Тогда она была похожа на тебя.
2: А я помню, что на тебя.
1: Нет, что?
2: Смотри. Ну, посмотри, конечно, тебя.
1: Да. Ну, тогда она не очень красивая.
2: Ну, перестань.
1: Почему? Разве ты мне не говорил, что бывают и лучше?
2: Я всегда знал, что ты красивая. Но разве обязательно нужно было говорить об этом?
1: Да. Может быть, и нужно.
2: Оля.
1: Ой, знаешь, Володя, я сама начала этот разговор и ни к чему. Извини, пожалуйста, я должна переодеться.
2: Да-да. У вас что, еще не начали топить, а?
1: Нет, почему? Топят.
2: В комнате прохладно. А у меня дома как в бане. Ну ничего, сажусь работать, форточки настежь, пиджак долой. А у вас прохладно.
1: Володя?
2: Да-да.
1: Который час?
2: Еще 15 минут девятого.
1: А поезд не опаздывает?
2: Нет, нет, я узнавал.
1: Ну все, я готова. Почему ты на меня так смотришь?
2: Ты знаешь, я никогда не видал тебя в этом платье.
1: Ты странно. Можно подумать, что мы разошлись месяц назад.
2: Да, действительно смешно. Третий год мы вроде.
1: Уже три.
2: Позволь. Да. Да, три. Знаешь, ты всегда все запоминала гораздо лучше меня. Но я только одно хочу сказать. Оля.
1: Не надо. Не надо, Володя. Ой, мне сейчас не до наших с тобой отношений. Который час, а?
2: Жан. 22 минут 9. Ну, тогда я хочу просить тебя, Оля. Это, очевидно, машина.
0: В комнату входит шофер Владимира Сергеевича Петя.
3: Здравствуйте, Владимир Александрович. Вы меня, наверное, уж проклинаете. Я привез, Владимир Сергеевич, затаскиваю.
2: Ну, давай, давай.
0: Петя вносит по частям разобранную кровать.
3: Сейчас мы ее соберем. Порядок. Владимир Сергеевич, я машину поцарапал, пока ее вытаскиваю.
2: Сильно, Петя?
3: Да нет, не очень.
2: Ну, это ничего, пустяки. Ну что ж, Петя, хорошая кроватка.
3: Кроватка маленькая.
2: Опять, Петя? Ну вот смотри, моя Наташка Ольга Александровна по плечу.
3: Минуточку, сейчас.
0: Петя обмеряет кровать веревочкой.
2: Не жульничай, не жульничай.
1: Володя, ну может это сделаешь после?
2: Петя, да. Ты иди, а мы сейчас.
3: Сам, вы особенно не торопитесь. До вокзала ехать всего ничего. Я вас минут за 8 домчу. Так что у вас, значит, 10 минут вполне в запасе есть.
2: Оля.
3: Черт, я чуть не забыл. Ольсан, вот это Наташа.
1: А что это, Петя?
3: Да кукла.
1: Да ведь Наташа взрослая уже.
3: Моей жене 22-й год, она до сих пор куклам неравнодушна.
1: Ну, спасибо большое.
3: Кстати, у ней глаза закрываются.
1: Спасибо большое.
3: Вас так я жду.
1: Все.
2: Оля. Как мы ей скажем?
1: Ну, придется сказать, как есть.
2: Нет.
1: Пойми, Володь, она же взрослый человек. И прекрасно увидит все сама.
2: Нет, нет, ты ошибаешься, Оля. Мы можем как-то вести себя, чтобы она хоть первое время могла бы как-то не заметить. Ну, я могу уехать куда-нибудь, в какую-нибудь командировку.
1: Зачем?
2: Ну, как зачем?
1: Ну, а потом?
2: Да, потом-то все. Ну, а почему ты ничего не предлагаешь?
1: Ну, я же уже сказала, не нужно ей лгать. Так и проще, да и правильно. И едем. Мы опоздаем.
2: Ну, тогда я хочу просить тебя, расскажи ей все сама. Ты понимаешь, у тебя как-то это и тоньше, и умнее выйдет. Ну, словом, ты, хорошо?
1: Хорошо. Едем.
2: Поезжай.
1: А ты?
2: А я буду ждать здесь.
1: Володя, мне кажется, что ты должен ехать.
2: Тебе так кажется? Да может, ты и права. Но все равно, Оля, поезжай ты, а я буду ждать здесь.
1: Ну, как знаешь. Кажется, я ничего не забыла. Постель застелить. Ай, не успею.
2: Я все сделаю, Оля.
1: Ой, Володя, пожалуйста, вот здесь подушки, одеяло, белье.
2: Да, да, да, да.
1: Пожалуйста.
2: Ну, иди скорее.
1: Сколько там, а?
2: Без 15, иди.
1: Ой, ну, иду, Володя. Иду.
2: Боюсь. Страшно. Скоро 9, 9, 9, 9.
0: В комнату входит благообразная пожилая женщина. Это соседка Ольга Александровна Познанская.
4: Оленька! Оленька, это я!
2: Ольга Александровна, нет, Ася Петровна, есть я!
4: Кто я? Владимир Сергеевич, напугали вы меня! Вдруг мужской голос!
2: Виноват, Ася Петровна, я не знал, что вас напугает мой голос. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
2: Иначе я возвестил бы о своем присутствии как-нибудь нежнее.
4: Вы все шутите, Владимир Сергеевич, даже сейчас. Просто удивлена вашим самообладанием. Такой день! Ведь это же возвращенное счастье. Я так рада за Олечку и за вас тоже.
2: Благодарю вас, Ася Петровна. День действительно удивительный. Впрочем, это не то слово, а вот настоящего слова не подберешь. Кажется, вы знаете, никогда в жизни вот так не волновался.
4: Не говорите, сама волнуюсь. Такое нетерпение поскорее увидеть эту маленькую мученицу. Я так понимаю Олечку. Последнее время она сама не своя.
2: Ну еще, Вася Петровна.
4: Да-да, бедная женщина. Сама не своя.
0: Владимир Сергеевич отходит в сторону, закуривает.
2: Да, извините, Ася Петровна, я не предложил вам.
4: Нет, нет, нет, не искушайте меня, Владимир Сергеевич. Давно бросила, месяц держусь. Правда, сейчас самое подходящее время снова приняться за эту отраву. Впрочем, не надо. Скажу вам по секрету. Последние дни Оленька опять покуривает. Да-да. Я как следопыт из Фенимора Купера все примечаю. В мусоре окурочки все больше и больше покуривает.
2: Может быть, вас обманывает ваша наблюдательность, Ася Петровна?
4: То есть что вы?
2: То есть курит не Оля, а ее гости?
4: Бог с вами, Владимир Сергеевич! Не грешите! Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Но ведь жизнь этой женщины у меня на ладони. Она же затворница, сущая затворница в ее годы, с ее обаянием. Ведь это же прелестная умная женщина. Вести такую жизнь. Иной раз даже зло берет. Ведь годы-то уходят, все лучшие годы. О, я это очень хорошо понимаю.
2: Да, и, наверное, вы правы, Ася Петровна, наверное.
4: Конечно, права. Вот проживите с моё, Владимир Сергеевич, тогда... Поймете, что Ася Петровна была права, вот как права, только поздно будет. А вы, мужчины, простите меня, старуху, вы все одинаковы. И вот что я вам скажу, не правы-то вы, а не Ольга, она права.
2: А я не спорю, Ася Петровна, конечно, она права, я не протестую.
4: Еще вы протестовали? Дайте папиросу. Впрочем, нет, не надо. Пойду к себе в комнату и приберусь, оно и пройдет. Вы знаете, раньше бывало, как разволнуюсь, так всегда за папиросы бралась. А теперь за уборку. Помогает. Отличное средство. Впрочем, может, здесь что убрать? О, вижу. Это что же, сегодняшнее приобретение?
2: Да, черт, я же обещал ее застелить.
4: Вам повезло, Владимир Сергеевич, я сама этим займусь.
2: Нет, ну позвольте, я помогу.
4: Ну ладно, вот возьмите тогда вот это одеяло,
2: да.
4: И вот суньте в пододеяльник. Ну-ка, славная кроватка. Ну, что, не справитесь?
2: Да вот как-то комкается.
4: Кто же вам дома, скажите на милость, все это проделывает?
2: Да нет, дома-то ничего, я обхожусь.
4: Да?
2: По воскресеньям приходит тетя Дуня, старушка.
4: Да.
2: Налаживает все по части белья, посуды. А в остальное время сам. Дома, знаете, как-то это у меня все это лучше получается. Куда угол делся?
4: Помогу.
2: Вот. Даже сюда.
4: Ну, ничего.
2: Как приблизительно очень.
4: Ничего. Славная кроватка все-таки сидит.
2: Вот, Ася Петровна, так придется ли по росту, а?
4: А что вы думаете?
2: Понимаете, мой шофер Петя все время сомневается. Да я теперь гляжу, не маловато ли, а?
4: Да нет, Владимир Сергеевич. Поместится, Наташенька, поместится, не беспокойтесь.
2: Что-то долго их нет. Почему задерживаются? Неужели поезд опаздывает, а?
4: А вас что же это... Не взяли на вокзал, оставили дом караулить.
2: Да, лучше как-то здесь, я думаю, что лучше. Ну, а вообще я не знаю, да и никто не знает, что лучше, что хуже.
4: Это вы имеете в виду, как девочка воспримет ваши отношения?
2: Пожалуй, да. Ну, впрочем, что ж об этом говорить? Есть то, что есть.
4: Как странно в жизни бывает. Люди любят друг друга, живут вместе долгие годы, делят горести, радости. А потом вдруг сразу что-то обрывается в их отношении, и они вспоминают друг другу только одни обиды.
2: Нет, Ася Петровна, ни вдруг и не сразу.
4: Владимир Сергеевич, все равно, как бы это ни происходило, Мне кажется, все-таки вам бы следовало бы иначе. Давайте поставим кроватку к стенке.
2: Да, довольно хотела.
4: Вы меня простите, Владимир Сергеевич, что я вмешиваюсь, ширмочку примите, да, и задеваю больные струны. Но если бы спросили меня, женщину, прожившую жизнь, я бы, не задумываясь, ответила бы так. Ваша дочь нуждается в семье.
2: Господи.
4: И вы первые должны сделать шаги к примирению.
2: А вы думаете...
4: Ведь вы же хорошо жили. Нужны были друг другу.
2: Настя Петровна, я прошу вас, оставим эту тему. Есть вещи невозможные даже ради дочери. Вы понимаете, я для Ольги чужой человек. Совершенно чужой.
4: Что вы говорите?
2: Ну, что-то действительно долго их нет, а?
4: Да.
2: Почему задерживаются? Что там могло случиться? Вообще, надо было мне самому ехать, а не торчать здесь я таким дурным. Нет, я не могу.
4: Владимир Сергеевич! Владимир Сергеевич, куда же вы?
2: Я пойду им навстречу.
4: Теперь уже нет смысла, уже поздно вы.
0: Входит Ольга Александровна с Наташей.
5: Вот сюда, Наташенька.
4: Вот, Наташенька, твой папа.
5: Здравствуйте.
6: Вот и привелось. Честное слово. Нет, честное слово. Ух, как это я. Наташка-то большая, а? Совсем большая. Косички. Какие выросли. А волосы темные у тебя, темнее стали. А меня ты, меня не помнишь, а? Задаю глупые вопросы. Ну, конечно, не помнишь, было бы странно. Но ты большая. В каком же ты классе, Наташа?
5: В седьмом.
6: Но все равно это мы устроим. Все
5: я
6: устро...
5: сам...
6: Оля, Оля, она тебе правда по плечу будет? А ну, встаньте рядом. Встань. Выше, выше, чем ты думала. Наташа, Наташа, Наташа, посмотри, узнаешь?
0: Владимир Сергеевич снял со стены фотографию в рамке.
5: Это вы?
4: Да, Наташа. А рядом кто?
5: Не знаю.
4: Это ты, Наташа?
6: Ты.
5: Маленькая.
4: Тебе здесь 2 года. Это наша последняя фотография. Ты что-нибудь ищешь?
6: Что?
5: А где мой чемодан? А,
6: сейчас, здесь. Вот.
0: Наташа раскрывает чемодан, достает фотографическую карточку, подает ее Асе Петровне.
4: Кто это, деточка?
5: Мама.
4: Очень милое лицо. Усталое.
5: Это ее в нашем родильном доме снимали для газеты.
4: Очень милое лицо. Вот она какая.
5: Она в молодости очень красивая была.
6: Позволь.
4: Ой, Наташенька, ты, наверное, устала с дороги и голодна.
6: Ну, Ольга, ну что ты спрашиваешь? Человек с дороги быка готов съесть. Верно, Наташа?
5: Нет, нет, спасибо, я не хочу.
4: Нет, поесть ты должна обязательно. Пойдем, пойдем, вымоешь руки, идем, я покажу. Пойдем.
0: Ольга Александровна провожает Наташу и возвращается.
4: Павел, надо было послать мне телеграмму. Ты адрес знаешь?
6: Да-да, Оля, я пошла.
4: Ну, а почему ты в пальто?
6: Так я уж хотел.
4: Ты же понимаешь, что нужно или раздеться...
6: Или уйти. Не волнуйся, Оля, я скоро уйду.
4: Я совсем не это хотела сказать. Просто не хочется, чтобы Наташа заметила это сейчас.
6: Как? Мне показалось, она уже знает. Ты что ж, не сказала ей?
4: Нет. Если бы я могла, если бы я умела, я бы выругала бы вас нехорошими словами. Отвратительно. Мне противно на вас смотреть, Ольга Александровна. И на вас, Владимир Сергеевич, не меньшей степени. Дайте папиросу. Все, что я здесь вижу... Это отвратительно! Взрослые люди!
0: Ася Петровна уходит.
6: Ну вот.
5: Куда повесить полотенце?
4: Володя, покажи, пожалуйста, я пока накрою, здесь надо стол.
6: Да, а полотенце Наташка вешается, очевидно, сюда.
5: Спасибо.
6: Пожалуйста. Какие мы с тобой вежливые, дочка. Вежливые, да?
5: Да. А почему вы не раздеваетесь?
6: Почему не раздеваюсь? Потому что Наташа скоро тронусь к себе на работу.
5: Вы работаете ночью?
6: Да нет, ну зачем? А вообще-то как когда? Сегодня вот так вдруг ночью. Ворона кумак. Давай, дочка, посидим, поговорим. Расскажи мне что-нибудь, Наташа.
5: О чем?
6: Ну, я не знаю о чем. Ну, расскажи о школе, о подругах.
5: Вы же никого не знаете.
4: Ешь, ешь, Наташенька, разговоры после еды.
6: Вечно эти мамы не дадут поговорить.
0: Входит Петя.
3: Приятного аппетита, Наташа. Владимир Сергеевич, ну как? Может, пока вы сидите, я заправиться съезжу, а? А то бензина совсем ничего осталось. Поздно уже.
6: Да, поздно. Нет, Петь, ты жди. Я сейчас трогаюсь. Минут 5 еще.
3: То я успею за час туда-обратно.
6: Нет, Петь, я еду.
3: Спокойной ночи, Наташа, на новом месте. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи. Володь, ты положил мне деньги в сумку?
6: Да, что?
4: Это лишнее.
6: Не валяй дурака, Володь. Не валяй дурака, тебе будет трудно.
4: Хорошо, спасибо. Возьми их. Когда нам с Наташей понадобится, я попрошу.
6: Ну, дочка, я поехал. До свидания.
5: До свидания.
6: Завтра мы с тобой обязательно увидимся. До свидания, Валя.
4: До свидания, Валя. Ты поел, Наташенька?
5: Да, спасибо.
4: Будем ложиться спать?
5: Хорошо.
4: Вот твоя постель. Раздевайся и ложись.
5: Можно погасить свет?
4: Ты стесняешься? Я загорожу шину.
0: Ольга Александровна открывает Наташин чемодан, разбирает вещи.
4: А мы с папой собирались купить тебе форменное платье. А оказывается, оно у тебя уже есть. Тебе оно нравится?
5: Да.
4: Красивое платье. Полушерстяной кашемир и воротничок кружевной. Ты легла?
5: Да.
4: Ну вот и хорошо. Тебе не коротко?
5: Нет. А где фотография?
4: Какая? А, Елизавета Николаевна. Здесь.
5: Чтоб не потерялась.
4: Ну что ты. А хочешь, мы ее завтра повесим над твоей кроватью? Хочешь?
5: Да.
4: Ну. Вот, доченька, мы и снова с тобой. Ты рада?
5: Да.
4: Только, доченька, никогда не надо говорить неправду. Ведь тебе грустно сейчас. Грустно, что ты уехала из Ульяновска, а я и папа для тебя пока еще совсем чужие люди. Я ведь все это понимаю. Понимаю и знаю, что пройдет еще много времени, прежде чем ты будешь говорить мне «мама». Ведь так? Только честно. Так?
5: Так.
4: И это ничего. Я ждала тебя так долго.
1: Я могу подождать еще немного. Самое главное, что мы снова вместе. Ты и я. Да, и папа. И дочь. Доченька, да ведь тебе совсем коротко.
5: Немножко.
1: Ой, это папа. Он никак не мог представить себе, что ты такая большая. Ну, завтра заявим ему протест. Пусть он нам привозит новую кроватку. А хочешь, мы можем пока лечь у меня? Там просторно. И мы еще поговорим перед сном. Хочешь?
5: Нет. Мне удобно. Я, кажется, сейчас засну.
1: Ну, спи.
0: Ольга Александровна набрасывает на абажур настольной лампы косынку и садится за стол, придвинув к себе пачку ученических тетрадей.
5: Скажите, а почему он ушел? Вы разошлись, да?
0: Шло время. Наташа продолжала учение уже в новой школе. Как-то после занятий Наташа вместе с Асей Петровной трудилась над решением задач по алгебре.
4: Не знаю, детка, смогу ли я тебе помочь. Ну, гуманитарные науки куда ни шло. Но алгебра? Не знаю. Ну, какой ты говоришь номер?
5: Вот, 534.
4: Ну, задача 534. На расстоянии 240 метров переднее колесо экипажа сделало на 20 оборотов больше заднего колеса, длина окружности которого на 1 метр больше окружности переднего колеса. Найти длину окружности каждого колеса. Да.
5: Ася Петровна, вы когда-нибудь работали?
4: Что ты, деточка?
5: Ну, вы служили когда-нибудь?
4: Да, в общем, никогда на государственной службе.
5: Почему? Вы же интеллигентный человек.
4: Да, в общем, да. Но ведь я ничего не умею. Ну, правда, я даю уроки музыки на...

0: видела в экипажах. И почему-то никогда не замечала, что у них разные колеса. Да и вообще многого не замечала. Да погоди, я прочту еще раз. Итак, у экипажа 4 колеса. Может быть, все разделить на 4, Наташа? А? Ты что?
1: Погоди, тетя Петровна, сейчас, сейчас.
0: А что, получается у тебя?
1: Кажется. Ну? Вот, одно колесо 3,
0: да.
1: А другое 4 метра.
0: По ответу. Ой, да, да, да, да, как по ответу.
1: Вот, вот, вот, вот, нет, нет, нет. Вот, вот, вот. 3, 4.
0: Ну, точно. Действительно разные колеса. Да, вот.
1: Да, вот еще одна. 559.
0: 559? Это, мне кажется, значительно легче, Наташенька.
1: Да.
0: Послушай, поезд должен был пройти 840 километров. Наташенька, да ты не слушаешь, ну.
1: Нет, нет, поезд должен был пройти 840 километров.
0: Правильно, правильно. Поезд должен...
1: Ась Петровна, если я вас сейчас попрошу о чем-то...
0: Дочка, все, что будет в моих силах, конечно, я
1: сумею. Вы можете мне дать 125 рублей? А я вам их тут же пришлю. Отдам. Ровно через 2 недели я вам отдам. Можете?
0: Наташенька, ты так внезапно и даже не сказала, для чего? Ну, посуди сама, ты ведь не вполне взрослая.
1: Хорошо, хорошо, тогда не надо.
0: Да, да нет, постой, постой, Наташенька, пойди сюда. Я вовсе тебе не отказываю. Просто, деточка, у меня сейчас нет. А вот вечером мне должны принести за уроки. И я, конечно, дам тебе.
1: Хорошо, спасибо. Только, Ась Петровна, вы никому не говорите, ладно?
0: Понимаю, понимаю. Впрочем, не понимаю, Наташа.
1: Ну, это так. Я вам потом скажу. А вот сейчас пусть об этом никто не знает. Хорошо?
0: Не понимаю, Наташенька.
1: И не надо, Ась Петровна. Давайте лучше задачу решать.
0: Да-да, действительно, мы с тобой отвлеклись немного. Итак, поезд должен был пройти 840 километров. Что-то положительно ничего не соображаю. Ты знаешь, Наташенька, давай немножко передохнем.
1: Ой, да конечно, Ась Петровна, да я и сама сделаю. Ага. А если у меня не получится, тогда я спрошу вас. Ладно, прервемся.
0: Наташенька, а вот деньги я тебе дам вечером.
1: Хорошо, спасибо.
0: Что-то положительно ничего не соображает.
2: Ася Петровна уходит. Наташа достает за ширмой какую-то коробочку, высыпает оттуда деньги, внимательно их пересчитывает.
1: Рубль, 3, 4... 11.
2: Наташа, взглянув на часы, поспешно прячет деньги и выбегает из комнаты. Возвращается Ася Петровна.
0: Да, так вот, значит, Наташенька, я-то думаю, не положительно ничего.
2: Вошла Ольга Александровна.
3: Наташа, ты дома?
4: Да, Ася Петровна.
3: Фух, устала.
4: Алгебра.
0: Да.
4: А Наташа давно ушла, вы не заметили?
0: Да очевидно только что. Вы что, не встретились с ней?
4: Нет, не встретились. Она, вероятно, прошла через кухню.
0: Ага. А мы тут все алгеброй занимались. Решали, решали, и вот я обнаружила полное незнание этой науки.
4: И опять забыла.

0: собой прибрать.
1: Ну.
0: Она избегает меня, Настя Петровна.
1: Что вы, Оленька, это вам так кажется?
0: Нет, нет, нет, я же не слепая, вижу. Я в дом,
1: да.
0: А она из дома. Почти каждый день. Да, трудно. Впрочем, ей, наверное, еще труднее. Ведь больше месяца мы вместе. И все как чужие. Вы заметили, она меня никак не называет.
2: А вы думаете, легко называть матерью сразу двух?
0: Да. Умом я это понимаю.
1: Конечно, поведение ее не лишено известных странностей. Но вы все-таки все преувеличиваете. Правда, она и меня сегодня поставила в тупик. Дело в том... Нет, я не имею права говорить. Но ведь она все-таки еще девочка. И я должна вам сказать. Сегодня, совершенно неожиданно, она попросила у меня 125 рублей. Но дело, конечно, не в деньгах, согласитесь сами.
3: А зачем ей деньги?
1: Не знаю. Она мне не сказала, я не спросила, но как-то неудобно.
3: Сколько она у вас попросила?
1: 125 рублей.

0: Справочный вокзал? Сколько стоит билет до Ульяновска? Жесткой. Спасибо.
1: Не может быть!
2: Оленька!
0: Что?
2: Погодите, может, нам это показалось? Может быть, она...
0: Уезжай, Тася Петровна, уезжай. Ну что же делать? А ведь нужно же что-то делать. Где она? Надо ее найти.
1: Вот!
3: Да, здравствуйте, Тася Петровна.
2: Входите.
3: Оля, Наташки нет, я вот тут ей книг принес. Мне теперь оставляют в нашем киоске. Ты взгляни. Что с тобой? Что-нибудь случилось?
0: Наташа попросила у Аси Петровны денег взаймы.
3: Ну и что же?
0: 125 рублей.
3: Зачем ей столько? Может, и Баталкове объяснит? И почему у Аси Петровны...
0: Ну, билет до Ульяновска стоит 125 рублей.
3: Так. Бежать, значит, собралась?
0: Бежать.
3: Где она?
0: Не знаю.
3: Черт знает что, может, она уже...
1: Да что вы, Владимир Сергеевич, я ведь не дала еще ей денег.
3: Тем более надо с ней поговорить.
0: Почему?
3: Оля, если ты не можешь, я сам поговорю.
0: Ну, а что ты ей скажешь?
3: Ну, я не знаю, тут надо найти какие-то слова.
4: Вбегает Наташа, в недоумении останавливается.
3: Здравствуй, Наташа.
5: Здравствуйте.
3: Ну, как наши дела?
5: Хорошо, спасибо.
3: Наташа.
0: Прости, Владимир. Наташа, будь добра, разогрей, пожалуйста, мне поесть. Я очень голодна.
5: Хорошо.
0: Я не хочу, чтобы ты сейчас с ней разговаривал.
3: Может быть, прикажешь предложить ей 125 рублей?
1: Я считаю, Владимир Сергеевич, что вы не имеете права разговаривать с ней в таком тоне.
3: А я попрошу вас, Ася Петровна, наше личное частное дело.
1: Ну, в таком случае я не нахожу возможным оставаться здесь, то ли, и продолжать.
3: С претензиями еще. Ну, тут у кого угодно ум за разум зайдет. Оля, я все-таки не понимаю, что будет дальше. Послушай, не молчи. По-моему, теперь твоя очередь говорить. Девочка уезжает от тебя. С первого дня я старался не вмешиваться. Ты так решительно взяла всю ответственность на себя. Ну и вот результат. Не создала ей условий. Девочка не ощутила себя в семье. Это ведь твое дело.
0: А где был ты?
3: Это к делу не относится. Я был на заводе, дома, где угодно. Она жила с тобой, а не со мной. У тебя.
0: Но ведь ты же отец.
3: А когда я предлагал разделить с тобой заботы, ты отказалась? Гордость? Просил? Отказалась?
0: Это ведь не в деньгах дело. Как ты этого не понимаешь?
3: Оля, разве я тебе говорил только о деньгах? Молчишь? Я тебе говорил о семье, о восстановлении наших отношений. Ты уже забыла?
0: Нет. Я помню.
3: Ну тогда в чем же дело? Если я опять в чем-то виноват, так скажи, в чем?
0: В жестокости.
3: В жестокости? Хорошее дело. В чем? В чем ты ее усмотрела? В том, что я считал возможным наладить нашу семейную жизнь для Наташи. В этом? Ну, в таком случае я и сейчас жесток. Я все еще считаю, что мы должны быть вместе. Да-да, Оля. Я понимаю, мы так давно и так серьезно разошлись, что как-то не сразу себе представишь, как мы могли бы существовать вместе. Но ведь в конце концов, Оля, ведь мы же не испытываем друг к другу ненависти.
0: И ты считаешь, что этого достаточно?
3: У нас есть дочь. Да, достаточно. Девочка нуждается в семье, Оля. Ты в этом могла убедиться.
0: Да. Ну, а как же я?
3: Что ты?
0: Ну, я. Как же?
3: Оля, в конце концов, наше совместное существование могло бы не быть каторгой. Сдадим наши комнаты, получим квартиру. Да и материально будет легче.
0: И ты думаешь, что Наташу устроит такая семья? Ведь она поймет.
3: Ну, ты пойми, мать с отцом, которые живут с ней вместе, в одном доме. Ну, вместе там, ну, садятся обедать, уходят на работу, приходят с работы. Семья, понимаешь? Вот, что ей нужно, и вот, что она поймет.
4: Входит Наташа, ставит тарелку с супом на стол. Никто не замечает ее. Она останавливается за ширмой, прислушиваясь к разговору.
3: Но ты считаешь все это жестокостью. А себя, очевидно, знаешь, считаешь таким удивительно правильным человеком. А ведь ты сухой, черствый человек, педагог. Чужих детей учишь, воспитываешь. А что твоей дочери плохо, этого ты не могла заметить. 12 лет ты ждала ее. 12 лет нашла, наконец, и что же? Ты даже с работы не могла уйти на 3-4 месяца, чтобы побыть с девочкой. Я бы вас обеспечил. Разве она могла полюбить тебя?
0: Ты все забыл.
3: Я все прекрасно.
0: Нет, ты все забыл.
3: Ну, что, что?
0: Ты забыл, что я любила тебя. Разве я могла себе представить, что мы можем жить врозь? Месяцами не видеться, не вспоминать даже. Ведь когда произошло несчастье с Наташей, я жила верой в то, что еще нужна тебе, и скрывала от тебя наше горе, чтобы ты был спокоен там, на фронте. Только моя любовь давала мне силы жить. Товарищи, работа, ученики, ведь это все пришло потом. Ты думаешь, мне было легко?
3: Нет, Оля, я знаю, что нелегко. Ну неужели ты до сих пор не можешь простить? Ведь пойми,
0: Оля. Я все понимаю, Владимир, я понимала с самого начала, что в глубине души ты считал меня виновной в потере.
3: Никогда я тебе этого не говорил.
0: Да, не говорил. Ты просто стал равнодушным ко мне. Со мной тебе было тоскливо. А по твоему настоянию я уже один раз ушла с работы. Ты подумал тогда, чего мне это стоило? Остаться одной, без дела, наедине с моим горем. Легко ли мне было ночами ждать тебя и знать, что ты не придешь? Что ты прячешься от меня на заводе, прячешься тогда, когда ты мне был более всего нужен. Где я взяла силы, чтобы жить? Ты знаешь, тебе это было неинтересно.
3: Ну, пойми,
0: не вот... говори, ты не можешь говорить. Слушай, ты перестал верить в то, что мы найдем Наташу.
3: Оля, ведь столько лет мы искали ее с тобой вместе.
0: Вместе? Нет. Ты искал ее... Не так долго. А я ее искала 12 лет. Одна. Вот чего я не могу простить тебе. А нет бы твоего увлечения, которое ушло от тебя так же легко, как и пришло к тебе тогда. А теперь, по-твоему, это так просто. Нужно для Наташи, давай сойдемся. 2 комнаты, 2 зарплаты, вместе обедаем, ходим на работу. Да как ты смеешь? Неужели ты думаешь, что этого хочет Наташа? Ребенок, 14-летняя девочка, разбирается, наверное, лучше в человеческих чувствах, чем ты, взрослый человек, инженер, член партии. Ты ничего не понял. Уходи.
3: Ну, конечно, это самое легкое. Ничего не понял и уходи.
0: Хорошо, я одна виновата во всем, но только уйди.
3: Ты меня выгоняешь?
0: Уходи.
3: Хорошо, Оля, я выйду.
4: Владимир Сергеевич ушел. Из-за ширмы выходит Наташа.
5: Кушайте. Остынь.
0: Неужели я настолько для тебя чужая, что ты даже не могла мне сказать о своем отъезде?
5: Остынет.
0: Ты думала, что я тебя не отпущу, стану удерживать. Вот. На, бери. На билет, на дорогу. Бери.
5: Не нужно мне.
0: Бери, Наташа. Будешь писать мне письма.
5: Я не буду писать вам писем. Не нужно мне ваших денег. Потому что я никуда не поеду. Мама!
4: Комната Владимира Сергеевича. В комнате неуютно, не убрано, постель накрыта небрежно, повсюду валяются газеты, книги. Входят Владимир Сергеевич и Наташа в пальто с портфелем в руках.
3: Проходи, Наташа, проходи. Сейчас я свет зажгу. Ну вот, Наташка, вот моя хата. Проходи. Садись. Ты разденься, Наташа, разденься. Вот, а я сейчас приберусь немножко и поговорим. Видишь, у меня тут такой беспорядок.
5: Запущено.
3: Что ты сказал?
5: Просто запущено.
3: А?
5: Вы, наверное, берете, а на место класть забываете.
3: Да.
5: Я иногда забываю. Ну, не в такой степени, конечно.
3: Вообще-то ты права, Наташка. У меня с памятью неважно.
5: Это не память, это неаккуратность. Ой-ой-ой, зачем же вы ее под кровать? Она же вам не нужна, она пустая.
3: Так я пока, потом я выброшу.
5: Да нет, вот, вот это и есть неаккуратность. Дайте-ка я. Эта газета вам нужна?
3: Нет, Наташа.
5: Да? Помойку. А это?
3: Ой, это нужна, Наташа.
5: Ну ладно. У вас есть веник или щетка?
3: Веник или щетка?
5: Да-да.
3: Поищу.
5: Скажите, что вам нравится, когда так постелено, да?
3: Где? Да нет, просто так привык, а вообще-то все равно.
5: Да нет, ну у вас есть покрывало.
3: Покрывало?
5: Да.
3: Где-то было. О, это что, это покрывало?
5: Да-да, это покрывало. Вынесите мусор. А что, книги эти вам все нужны?
3: Да, конечно, да.
5: Ну что, вы их все сразу читаете?
3: А, нет, конечно.
5: Значит, тогда и в шкаф. Я-то положу так,
3: ага.
5: А вы потом разберите как следует.
3: Обязательно, Наташка. Осторожно, Наташа, стой.
5: Почему тут мокнут какие-то железки?
3: Наташка, тут идет очень интересный химический процесс. Коррозия. Видишь, вот эта шестеренка совсем уже разрушилась.
5: Да.
3: А вот эта вот как новенькая.
5: В общем, их нельзя выкидывать.
3: Нет, Наташка.
5: Ну ладно, тогда пусть стоят. Можно передвинуть стол?
3: Пожалуйста. Подожди, ты сама не надо. Куда ты хочешь?
5: Вот туда.
3: Тебе не тяжело, Наташа?
5: Нет, да, да. Поворачивай.
3: Так, вот так?
5: Да, да, да.
3: Что? Еще?
5: Так. Ровно.
3: Ровно.
5: Ну что, по-моему, так гораздо лучше. Уютно, правда? Mm. Вы нашли веник?
3: Даша, у меня, к сожалению, веника нет. Mm. Но у меня другое есть. Вот, Наташа, пылесос.
5: Ой, а что с ним делать, с пылесосом?
3: Ну, очень просто. Надо включить, и все.
5: Андрюша?
3: Смотрите,
5: действительно становится чисто.

0: Испортился.
1: Да нет, Наташка, это я выключил.
0: Зачем?
1: Что ж мне теперь делать, дочка, а?
0: Теперь только надо поддерживать чистоту.
1: Трудно.
0: Почему трудно? У вас же есть пылесос.
1: Вот ты, Наташка, переставила мебель, прибралась. Как-то и уютней стало. А так трудно, что все хоть обратно переставляю. Иди-ка сюда.
0: Не надо.
1: Ну вот, не надо. Ну а что надо? Ты понимаешь, я не знаю, что надо. А вот так, как сейчас, я не могу больше.
0: Эти часы стоят?
1: Стоят.
0: Я пойду. Уже поздно, мама будет беспокоиться, ведь я прямо из школы.
1: Наташ, Наташ, ну погоди, ну я ж тебя позвал поговорить. Посоветоваться с тобой. Ну а ты уходишь.
0: Ну я же не знаю. Это вы сами должны как-то, мама ведь...
1: Подожди. Ну я сейчас... Я позвоню маме. Ольга, Владимир говорит. Видишь ли, Наташа у меня. Ну да, зашла. Ну, я надеюсь, ты ничего не имеешь против, если она задержится. Ну, не знаю, в конце концов. Ну, полчаса. Ну, знаешь, ничего. Все. Вопрос увязан, Наташа. Раздевайся.
0: Я не буду раздеваться, я уйду.
1: Наташа, Наташа.
0: Только я скажу. Вы грубый. По телефону сейчас грубо говорили, да? А тогда? А она про вас? Никогда ни одного плохого слова не сказала. Все только хорошее. И не потому, что вот это мне вот... Ну вот не потому, что вот я не пойму, а потому, что она вас просто любит и очень зря.
1: А ты думаешь, я ее не люблю? Ты так думаешь?
0: Я не знаю. А почему же вы ей тогда не скажете об этом? Мама ведь не может первая на женщину. И вообще, почему вы разошлись, я не знаю.
1: Не знаешь. Вот то ты оно, что не знаешь. И никто не знает. Любит. Почему разошлись? Любит. Почему разошлись, ты все равно не поймешь, Наташка. Все сложно, очень сложно. Понимаешь, приехал с фронта, все не то. Дома нет. Она какая-то совсем другая. А главное, тебя нет. Ты понимаешь, приехал с фронта, а тебя нет. Ну вот тут все и началось. Ну сначала уговорил, чтоб ушла с работы, сидела дома. А потом сам с ней заскучал. Только и осталось разговоров, что о тебе, о тебе. Искали тебя, Наташка, год, два, три. Ну, а потом, ты понимаешь, я как-то отчаялся тебя найти, да и... Да и что там говорить, смирился с этим. А она нет. Ну и пошло у нас все хуже и хуже. Ну, а потом... Ну, как тебе, Наташка, объяснить?
0: Да-да, я понимаю. Мне мама Лиза рассказывала, как она с папой жила. С тем, с другим. Его на фронте убили. Он ее на руках носил. Дышал на нее. Я, конечно, этого буквально не требую носить и дышать. Это метафора. А чутким быть надо.
1: Да-да, Наташка, это я знаю.
0: Знаете, у вас вон карточка чужой женщины.
1: Где?
0: На полу валялся. Он я положил на тумбочку.
1: Ольга, Наташка, ну это же твоя мама.
0: У мамы косы.
1: Ну посмотри, у нее тогда не было кос. Она стригла их перед войной. Я уезжал на фронт, вот такая вот стриженная была. Видишь, похожая на мальчишку.
0: Да-да.
1: А вернулся косы. И вся она какая-то другая. Или я так изменился. А я искал эту фотографию.
0: Искали. И бросили ее в пыль и забыли.
1: И забыл.
0: Все вы забываете. Вот завтра день рождения у мамы. Вы, небось, тоже забыли.
1: Нет, Наташка, это я помню.
0: Ну и что?
1: Ну и ничего.
0: А вы пришли и поздравили бы. Сделали бы подарок.
1: Да нет, что ты, Наташка, я ведь не приглашен.
0: Я вас приглашаю. Вы не бойтесь. Я беру всю ответственность на себя.
1: Нет, Наташка, неудобно. А вот, вот подарок мой, Наташка. Действительно, передай маме.
0: Как? Вы уже успели купить?
1: Это я сам смастерил когда-то. Специально ко дню рождения мамы.

0: Какая музыка? Тут число. Вы сделали ее так давно.
1: Да, вот все хотел подарить, да как-то не выходило. Но потом... Потом забыл.
0: Забыл.
1: Вот, Наташка, сейчас мы завернем ее в газету. А ты, значит, передай маме. И поздравь ее, обязательно поздравь от моего имени.
0: Вы вот для этого меня позвали. А если бы я не пришла, опять забыли бы, да?
1: Ух, Наташка, Наташка, да чего ж ты на свою мать похожа?
0: Засиделась я у вас. Я пойду, уже поздно. Мам будет беспокоиться.
1: А я тебя ничем не угостил. А у меня знаешь, что есть? Шпроты. И, кажется, где-то хлеб.
0: Нет, нет, я не буду там, мама.
2: Все мама и мама.
0: А это ваш обед, шпроты?
1: Да, то есть нет, вообще-то я уж обедал, Наташка.
0: Ну, вы сыты?
1: Да, доченька, хорошо кормят у нас.
0: Вы приходите к нам завтра. Я вас так угощу, как ни в одной столовой не накормят. И шкатулку сами принесете. Приходите, мама... Обрадуется.
1: Не убежден. Нет, Наташка, ты уж лучше сама передай, поздравь маму, а я, может быть, завтра и забегу.
0: Приходите, мы будем ждать вас!
1: Наташка! Наташка!
3: Владимир Сергеевич возвращается и замечает за стулом оставленную Наташей шкатулку. Улыбаясь, заводит ее.

0: день рождения Ольги Александровны в празднично убранной комнате новый друг Наташи Ася Петровна накрыла стол и теперь принялась сосредоточенно взбивать белки. Вбегает Наташа.
1: Мама! Мамочка! Ой-ой-ой, я Ираклий!
2: Какой Ираклий? Во-первых, ой, мамы нет.
1: Да.
2: И во-вторых, не пойму, какой Ираклий.
1: Послушайте, я поднимаю бокал этого прекрасного вина, да, созданного моими друзьями из маленького грузинского селения Джулетти за труженик.
2: Ну, ничего не могу понять.
3: На эту роль. Понимаете, роль Ираклия. Я ее буду играть.
2: То есть как играть?
1: Ой, какая вы непонятливая.
2: Постой.
1: Ну, на школе в драмкружке будут ставить стрекозу.
2: Какую стрекозу?
3: Это такая комедия.
1: А мне дали роль Ираклия.
2: Но ведь Ираклий мужчина.
1: Да, где их взять, мужчин? Их нет. Вы пригласили мальчишек. Они сначала согласились, а потом взяли и не пришли на репетицию.
4: Ничего, мы решили сами. А мне Ираклия дали, потому что мне платит самый грубый голос. Из девочек, конечно.
0: Наташа быстро одевает бороду и нос и поворачивается к Асе Петровне.
2: Ты знаешь, в 1911 году я играла принцессу Грёзу. Любовь – это сон упоительный, свет жизни – источник живительный. Ведь в мире одна красота – мечта, дорогая мечта. Да ты не смейся, Наташа. Ты знаешь, тогда в Одессе был такой предприниматель, некто Альфьери, итальянец, да. Он даже сделал мне ангажемент. Прекрасная была труппа. Но тот человек, за который я тогда собирался выйти замуж, категорически протестовал.
1: Ну да, тогда отсталые же были люди. Ой, только вы не обижайтесь, Ася Петровна.
2: Ну, что ты. Ну, известная отсталость, конечно, имела место, но дело в том, что он был офицером, а тогда офицеру было немыслимо жениться на актрисе. Условности А впрочем, я не жалею. Катастрофа! Необходим сахар, которого в доме нет.
4: Ну, я сбегаю, Петровна.
2: Беги. Беги, ты спасешь Бессы.
4: Я мигом через кухню. Одна нога здесь, другая там.
3: Да, вот что, Ась Петровна. Если придет мой папа, вы его не выпускайте. Пусть он сидит до моего прихода.
2: Ты все-таки думаешь, что он придет сегодня?
3: Конечно. Если бы он не показал подарок, он еще, может быть, не пришел бы. А раз показал, то теперь обязательно должен подарить психологию.
2: Ну, беги, беги. А то с этими интригами мы погубим нашу Беззе. Беззе. Je vous ai rencontré, simplement. Et vous n'avez rien fait pour chercher à me plaire. Je vous aime pourtant.

0: Je crois toi comme au bonheur suprême. Je m'en fiche parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi, je t'aime. Lorsque j'ai soif, il me faut des yeux. Входите, вам кого?
1: Мне Кузнецов.
0: Да их никого нет дома.
1: И Наташи.
2: И Наташи. А вы, собственно?
1: Я Терещенко. У меня девочка Наташа воспитывалась.
2: Как же. Боже мой, как получилось. Вот досадно. Их никого нет дома.
0: Ну, вы, пожалуйста, проходите, Елизавета Сергеевна. Поставьте ваш саквояж. Садитесь, пожалуйста.
1: Елизавета Николаевна.
0: А разве я сказала иначе?
1: Да.
0: Что вы? Елизавета Николаевна, мы все вас очень хорошо знаем. Наташенька нам столько рассказывала о вас. Да вы садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо. А вы Ася Петровна?
0: Да, Познанская. Простите, не могу подать вам руки, иначе осядет. Вы, пожалуйста, садитесь. Вы надолго? То есть, простите, я хотела спросить, вы прямо из Ульяновска?
1: Она что, здесь за ширмочкой спит?
0: Да, это ее уголок. Вот видите, ваша фотография на диванчике.
1: Да, она что, в школе?
0: Нет, она в магазин убежала. С минуту на минуту будет. Да вы, пожалуйста, разденьтесь. Елизавета Николаевна, простите, не могу за вами поухаживать. Вынуждена непрерывно крутить это. Просто какой-то перпетум мобиле. Простите, пожалуйста. Прошу вас, не обращайте на меня внимания. Это мы сегодня готовимся к приходу нашей юбиляши. Сегодня день рождения Ольги Александровны. Ну, как вы вовремя! Вот угадали! Оленька будет в восторге. Ей сегодня исполняется 36 лет. Мы-то с вами можем позавидовать этому, не правда ли?
3: Подарочки я и грустный приготовила.
0: Что вы говорите? Я что-то вас не поняла, о чем.
3: Я говорю, не обрадую я ее. Я ведь за Наташей приехала.
0: Как? За Наташей?
3: Вот так. Приехала забрать ее.
0: Да? Но вы не можете. Не можете это сделать.
3: Могу.
0: А кто же вам позволит отнять девочку у матери? Здесь ее дом, семья.
3: А вот, вот-вот. И я ее в семью посылала.
0: Ну и что же?
3: Ничего, теперь обратно заберу.
0: Ну да. Ну да, конечно, я представляю, как вам тяжело было расстаться с Наташей. Мы высоко ценим вашу жертвенность. Но что же выходит, что вы сейчас все зачеркиваете?
3: Нет, ничего я не зачеркиваю. Я бы так дальше одна, только бы ей хорошо было.
0: А вы считаете, что ей, Наташе, плохо живется здесь?
3: Да нет, я знаю, что люди, они обеспеченные. Только я ведь не об этом. Ведь я же ее в семью посылала. Я хотела, чтобы у нее, у дочки моей, все в жизни было. И мать, и отец. А вот Наташа пишет, что отец к ней только по выходным дням в гости заходит. Для чего же я тогда мучаюсь и горе свое несу? Ведь я же думала, что ей лучше будет, а они...
0: Это все не так просто, как вам кажется. Ведь на моих глазах они разошлись. Я, конечно, не оправдываю их. Они могли быть гораздо терпимее друг другу. И вот если бы была Наташа, этого не случилось. Тогда Вы понимаете, что значит потерять и дочь, и мужа? Но теперь, быть может, у них все и наладится. Может, уже и налаживается?
2: Я друг Наташи. Я очень хорошо знаю, чем она живет. И вы хотите забрать девочку в тот момент, когда семья готова восстановиться.
0: Как же так можно?
3: Ведь Ольга Александровна любит его и сейчас.
0: Любит. Снова построить свою семью никогда не поздно.
2: Чем дальше, тем труднее, это верно.
0: Ну, вот ими трудно.
4: Ася Петровна, вы меня, наверное, уже ругаете. А вы знаете, куда мне пришлось?
0: Мама.
4: Мама!
0: Доченька, доченька. Наташенька, сахар уже не нужен. Наша безе погибла.
2: Ну, Наташка, ну перестань. Ну перестань, ну посмотри на меня. Ой, ну видишь, ну вот я сказала, что приеду, и приехала. Ой, Наташенька, ну подожди, ну посмотри, ну посмотри. Ой, ой, ой, какая ты большая.
0: Ой, как я соскучилась по тебе.
5: Ты со мной?
3: А ты что, не хочешь? Наташа. Наташа, ты скажи, ведь я...
5: Я не знаю.
3: А ты что думаешь, что не отпустят они? Наташа. Ну что ж ты молчишь?
6: Входит Ольга Александровна.
4: Мама! Мама! Елизавета Николаевна, да. Милая вы моя, мама Лиза. Как хорошо сделали, что приехали-то.
7: Здравствуйте. Простите, что без приглашения.
4: Ну что вы, что вы? Мы с Наталкой так рады. Ну, а почему же ты вы в пальто? Ну, Наташенька, ухаживай за Елизаветой Николаевной. Иди-ка, суп-котлеты разогрейшим. Ну, чего же ты?
8: Ну, сними пальто, давай повесь.
4: Да я все это сделаю сама. Ты делай то, что я тебе говорю. Давайте.
7: Ой, это напрасно вы беспокоитесь, Александра.
4: Ну, что вы, какое беспокойство? Домашние туфли вам дать?
7: Что вы? Беспокоитесь вы все?
4: Я просто хочу, чтобы вам было хорошо и удобно, и спокойно.
7: Я вам стольким обязан, что никогда, наверное, не смогу отплатить за все.
4: Садитесь, пожалуйста.
0: Ну, что ж вы молчите?
7: Что?
0: Елизавета Николаевна?
7: Нет, я сама. Я за Наташей. За Наташей приехала. Обратно ее забрать.
0: Ведь вы же сами отпустили.
7: Да, я вернула, а теперь вот обратно забираю. Я не могу. Вы молодая, вообще вам легче. Вы ее совсем не знали. Там у вас своя жизнь может быть, а я старая, одинокая. Я мужа на фронте потеряла. У меня брат был, тоже в 47-м году умер. Одна она у меня осталась.
0: Я понимаю, Елизавета Николаевна, вам трудно. Но и вы поймите, ведь я же мать.
7: Я не чужая.
0: А я не знаю, как это вам объяснить. Ведь я 12 лет ждала ее, искала. Верила.
7: А я 12 лет растила. Это тоже надо понять.
0: Нет. Нет, нет, Елизавета Николаевна, вы не можете у меня ее отнять. Я не могу пережить этого вторично, ведь я же живой человек.
7: Я это пережила.
0: Вы меня простите, Елизавета Николаевна. Я могу понять те мотивы, которые вы изложили мне. Почему же вы о них не говорите сейчас?
7: Я не понимаю, о чем вы, Ася Петровна.
0: Оленька, Елизавета Николаевна считает, что Наташе лучше будет у нее. Во всяком случае, не хуже, чем здесь.
7: Зачем вы? Я не хотела нет, так.
0: Нет, позвольте, простите меня. Елизавета Николаевна считает, что отпустила Наташу в семью. А семьи-то не надо. Не надо, Ася Петровна.
7: Я понимаю. Ну, и это, конечно, имеет значение.
4: Мама, папа пришел.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Поздравляю тебя, Оля. Желаю счастья.
0: Спасибо, Володя.
9: Поздравляю, Александра.
0: Спасибо.
9: Поздравляю, Наташа. Ася Петровна с новорожденной. Простите. Александра, поздравляю. Желаю, так сказать, вот.
10: Спасибо, Петя. Какой вы сегодня нарядный. Да,
9: у меня тоже радость. Утром жену привез из больницы.
10: Из больницы?
9: Ага. Родила ведь.
10: Ой, ну, поздравляю. И кто же у вас?
9: Жених, симпатичный разбойник. Уже меня узнает. Вот шельмец.
10: Петя, да сколько же ему?
9: 2 недели.
10: И на кого похож?
9: На меня, конечно.
10: Да, это действительно радость.
9: 4 кило 520 грамм.
10: Ну, посидите с нами, Петя.
9: Не, я к нему.
10: Но не смей задерживать.
9: Владимир Александрович, за вами заезжайте, а? Да нет, Петя. Ну, тогда я пойду. Купать будем.
0: Как хорошо, Володя, что ты пришел.
9: Да? А я ведь боялся, что не кстати. Это Наташка все, но она взяла всю ответственность за мой визит на себя. Так, Наташа? Так, хитрая у нас с тобой дочка. Вот, прими мой скромный подарок.
0: Спасибо, Володя. Володя, познакомься, это Елизавета Николаевна, мама Лиза.
9: Мама Лиза?
4: Да.
9: Товарищ, ну что ж вы все молчали? Здравствуйте. Здравствуйте, Елизавета Николаевна. Очень рад с вами познакомиться. Оля, вот это праздник. Вот это... Наташка, рада, наверное, а? Ну, видишь, пока мы с тобой в Ульянов собирались, Елизавета Николаевна сама к нам приехала. А как вы, Наташка, нашла? Выросла, а? Смотрите, выросла, совсем барышня.
0: Володя.
9: Да, Оля, я рад за тебя. Такой сюрприз твоему празднику. Надо было бы шампанского захватить, я не догадался.
4: Нет, не надо.
9: Да? Ну, как хочешь. Товарищи, очевидно, нас будут поить вкусным чаем.
4: Обед принести?
0: Мне не надо, Елизавета Николаевна, конечно.
7: Нет, Наташенька, спасибо, я сыта.
9: Ну, смотри, все отказываются от обеда.
7: Спасибо.
9: Ну, конечно, такой красивый сладкий пирог. Наташка, поможете
4: нет,
9: мне?
4: Нет, не надо.
9: Видите, какая хозяйка выросла. У вас, наверное, тоже хозяйничала. Оренька, может, тебе помочь что-нибудь?
4: Да нет, ничего не надо.
9: Ты прости, я... Что с тобой, а? И я как-то себя чувствую не в своей тарелке. Будто мешаю. Ты, может, недовольна, что я пришел?
4: Ну что ты, совсем напротив.
9: А ты знаешь, я все думал, идти или нет. Вышел на улицу, так снежок, тихо. Как так мне все вспомнилось, грустнулось. Помнишь, когда ты Наташку ожидала день твоего рождения?
4: Помню.
9: Вы извините, мы с Ольгой молодость нашу вспомнили. Хорошее время было, жаль, не вернешь его. Оля... Ты даже не посмотрела на мой подарок, а тут дата. Вот смотри, как будто я его тебе вчера мастерил из старых часов. Сколько лет прошло, как один день. Оленька.
4: Не надо.
9: Хорошо, не буду.

0: Только ты не обижайся, Володя. Просто я не могу.
1: Что с тобой, Оля?
0: Я не могу, не могу без нее, не могу.
2: Без кого?
0: Без Наташи.
1: То есть как без Наташи?
0: Только при ней не надо, прошу вас. Я уведу ее сейчас к себе, и вы можете свободно поговорить между собой. Наташенька, пойдем, мне нужно тебе кое-что сказать.
1: Ну, может быть, вы теперь мне объясните, что произошло?
0: Да нет, ничего не произошло. Просто я приехала за Наташей. За Наташей. Обратно ее забрать.
1: То есть как? А как же мы? Как Ольга? Позвольте. Оля, поймите, Елизавета Николаевна, Ольга не может отдать вам свою дочь. Да как вы могли подумать? Столько вынести, выстрадать, найти и отдать? Да я не допущу этого. Наконец, есть формальная сторона. Вы просто не имеете права у нас забирать девочку.
0: У кого у нас? У вас или у Ольги Александровны?
1: Ну, это детали. Ну, у Ольги, пожалуйста.
0: Детали эти очень важны.
1: Да, но они касаются наших отношений. А в наших отношениях уж позвольте нам самим разобраться. Это наше дело.
0: А вот выходит не только ваше, а и Наташина. А значит, и мое. А вы думаете, ей легко, когда между вами, между отцом и матерью, согласие и любви нет?
1: Да откуда вы взяли? Впрочем, какое это имеет отношение к вашим претензиям на нашу дочь?
0: Как какое? Прямое.
1: Вы, в конце концов, не знаете, чего это стоит мне. Да я сам без Наташки теперь. И потом я не пойму. Елизавета Николаевна, вы что, ставите нам условия, при которых оставите девочку здесь или как?
0: Да нет, условия мне ставить вам незачем. Я ведь не за этим приехала. Я за дочерью приехала.
3: Но ведь мне-то она тоже дочь.
0: Вам тоже. Как тут решить?
1: По-моему, все-таки решать тут долго не приходится.
0: Но вы не спешите.
1: Да нет, ну, собственно, о чем же тут думать? Если вы оставляете ее, прекрасно. Если вы хотите забирать, то не нам с вами это решать, а суду?
3: Нет. Нет, Владимир, суд тут ни при чем.
1: Нет, Оля, ну, ты понимаешь, я этого не понимаю. Просто не понимаю. Я считаю, что Наташа должна оставаться с тобой. С нами, Оля. Оля, я тебя прошу, успокойся. Оля.
0: Давайте. Пусть... Давайте я поговорю с Наташей, а?
1: О чем? Я хочу знать, о чем.
3: Володя, я позову ее.
4: Наташа!
1: Я с тобой.
4: Мама, я подумаю, ты пожилая, скоро совсем состаришься. С кем же ты будешь? Одна, я поеду с тобой.
5: Моей маме будет очень тяжело, трудно. Но ничего, она ведь молодая, правда? Я ее очень люблю. Но ведь ей, наверное, легче, чем тебе. И потом, знаешь... Они помирятся. Они вполне могут помириться. Я же вижу. Я поеду с тобой.
0: Спасибо, доченька. Спасибо. Да. Они вполне могут помириться. Ты останешься с твоей мамой.
6: Наступила весна. Пришла пора экзаменов. Ясный солнечный день. Сегодня Наташа в школе. Она сдает свой последний экзамен. Входит Ольга Александровна.
7: Наташа, а ты дома? Наташа, ты дома? Ой, заходите, заходите, Ася Петровна, это я. Оленька, я думаю, хлопнула на дверь. Я решила, что Наташенька, как это вам удалось? Сегодня так рано.
8: Ой, отпросилась совета. Вы знаете, у Наташки последний экзамен, нужно готовить ее в дорогу. А я еще ничего не сделала, совершенно закрутилась.
7: Все-таки едет сегодня?
8: Да, если Владимир Сергеевич достанет билет. Сейчас все едут на юг.
7: На юг, да. Когда-то в это время меня нельзя было удержать дома. Птицы возвращались домой, а я расправляла крылья и на юг. Мне казалось, что так я осуществляю свое право человека на свободу. А вот теперь вспоминаю, что курсировала только по одному маршруту. Петербург-Ялта, Ялта-Петербург. И ничего в сущности в жизни больше и не видела. Оленька, вы все забываете отрывать дни. И приходится мне этим заниматься. Но согласитесь, в моем возрасте это наводит на весьма грустные мысли. 28 мая. Как научиться плавать кролем? Увы, не для меня. 29 мая, 30 мая 1220 года родился великий русский полководец Александр Невский. И знаете, Оленька, что всего обиднее? Ну, я, конечно, не полководец, но все-таки никогда ни в одном календаре не будет написано, что 1891 года, 13 октября, родилась А.П. Познанская.
8: Ой, Ася Петровна, прикажете мне грустить, да? Я ведь, честно говоря, тоже не надеюсь попасть в календарь.
7: Вы все шутите, Оленька, а ведь я совершенно серьезно. У вас другое, у вас дочь. И вы, как говорил Шекспир, продолжаете жизнь в ней. Кто знает, кем станет Наташа. Я ведь очень верю в нее. А вот я после себя никого не оставлю.
8: Ася Петровна, милая, да вы вполне можете считать себя третьей матерью Наташи. Она вас так любит.
7: Не утешайте меня, Оленька, не утешайте. Вы знаете, Оленька, я много думала, думала, и вот вчера поступила на государственную службу.
8: Вы!
7: И уже оформлена приказом.
8: Ася Петровна, милая, это так неожиданно. Поздравляю вас. Ну и кто же вы теперь?
7: Заведующая. Заведующая библиотекой 32-й средней школы.
8: Как? Значит, отныне вы с Наташкой в одной школе, да?
7: Да, мы обе будем учиться, каждой своему.
8: Представляю, в каком восторге будет Наташка, когда узнает, а?
7: Она уже знает. Ведь это она меня сагитировала.

0: Оленька, я там купила платьице Наташеньке к отъезду.
1: Это безобразие.
0: Почему?
1: Вы что, уже зарплату получаете, да?
0: Пожалуйста, не иронизируйте. Я знаю, что я делаю. Платьице более чем скромное. В горошину, рукавчик фонарика и вообще так симпатично. Посмотрите, как вы находите.
2: Ой, прелестное платье.
3: Одобряете?
0: Она?
2: Нет.
1: У нее свой ключ.
2: Телеграмма. И, конечно, из Ульяновска. Ага. Прошу сообщить день выезда, номер поезда, вагон. Ой, милая, чудесная женщина. Она даже не представляет себе, что она для меня значит. Ася Петровна, я хочу, чтобы скорее кончилось лето, и чтобы все мы были вместе. Уже совсем. Да и, честно говоря, немного боюсь. Мне иногда начинает казаться, что я совершаю ошибку, так энергично настаивая на переезде мамы Лизы сюда, к нам.
0: А я, Оленька, уверена, что вы поступаете правильно. За этот год Наташа снова стала вам дочерью. Оленька, милая вы моя, вас пугает ее любовь к маме Лизе. Так ведь и вы любите эту женщину. А пройдет еще немного времени, и в жизнь Наташи войдет еще один человек, которого вы должны будете полюбить. Вы его полюбите обязательно, правда, вы будете немножко ревновать к нему дочь, но полюбите обязательно, потому что вы мать.
1: Ой, Ася Петровна, она.
4: Вся тройка!
1: Поздравлять.
4: Вот так я и знала, что ты сейчас начнешь.
1: Что начну?
4: Вот это вот читать нотацию.
0: Действительно.
1: Ну а что ж, по-вашему, я должна делать?
4: Ничего, а? Я же все знала, просто он ко мне придирался.
1: Кто?
4: Кто? Математик.
0: Николай Семенович.
4: Конечно, приставал с каким-то дурацкими скобками.
0: Ну это как всегда.
1: Да. Подождите, Ася Петровна, подождите. Старая песня. Во всем виноват математик Николай Семенович. Самый лучший учитель тот, который ставит тебе пятерки. И самый плохой, который тройки. Не тереби пальцы, будут заусенцы.
4: Я не тереблю. Прям какая только расстраиваешься в такой день.
1: Какой день? Не тереби, я сказала пальцы.
4: Я уезжаю.
1: Вот. Только благодаря этому дню я еще спокойно с тобой разговариваю. А то бы отругала. А может быть и поколотила бы.
4: Это не самый лучший метод воспитания.
1: Ой, Наташка, ой, я сейчас тебя уже шлепну, теперь уже за язык.
4: Все, я больше не буду. Мамочка, я еду сегодня?
1: Не знаю, если только папа достал билет.
4: В нем я не сомневаюсь. Что это у вас?
0: Платье!
4: Какое чудесное! Очень! Мама, мы пойдем к Асе Петровне переодеваться. Я его одену в дорогу. Идем, дядь!
0: Наташа, надену! Надену, Наташа!
5: Входит Владимир Сергеевич. Останавливается на пороге.
1: Володь, ты долго еще будешь так стоять? Я ведь тебя уже давно вижу в зеркало.
6: Оля, это очень плохо, что я подглядывал за тобой.
1: Нет, ничего. Даже приятно. Ой, милый мой. Да у тебя лысина начинается.
6: Вот это не особенно приятно.
1: Ну, пустяки. Знаешь, вчера Наташка у меня выдернула целый десяток седых волос.
6: Я, к сожалению, не могу быть таким щедрым.
1: Ну, билеты, конечно.
6: Вот. Но, честное слово, я бы его с удовольствием сейчас порвал.
1: Да. Значит, едет дочка.
6: Значит, едет.
1: На все лето.
6: На все лето мы с тобой остаемся одни. Вдвоем?
1: Вдвоем. У Наташи хорошее место?
6: Нижнее в купе. Я вспомнил, как ты боялась ездить на верхнем, и взял ей нижнее.
0: Явление второе, те же и Наталья.

0: Простите, пожалуйста, кто это?
1: Не знаю, по-моему, твоя дочь.
0: Ничего подобного. Моя дочь школьница, а это незнакомка, это студентка, по крайней мере, второго курса института. И при том страшная модница. Ой, дочь, узнаю, дочь.
2: Папа, я еду сегодня.
0: Наташа, к сожалению, ничего
1: себе. Ну, папа, ну,
0: Наташа, ну, не вышла. Едешь. Ладно, получай билет.
2: Еду. Ой, подожди.
3: Мама?
4: Что,
3: дочь? Это, наверное, нехорошо, что я такая счастливая.
1: Почему, доченька?
3: Ну, так все же разлука, как будто я рада, что я уезжаю от вас.
1: Глупый ты мой чудак. Ты у меня еще совсем маленькая.
2: Тихо, тихо, никто не подходите от меня. Алло, я слушаю.
5: Вы разговариваете,
2: Да. Да. Да. Чего? А, да, да. Он у меня в руке, вот. А? Чего? Сейчас посмотрю. Поезд отходит в 18 часов 32 минуты. Это значит половина седьмого.
0: Наташа, ты ему скажи номер вагона, а то он будет по всему составу искать.
2: Ему? Откуда ты знаешь, с кем я разговариваю? Вагон номер 8. Чего? Ну ладно, если не можешь, тогда не приходи. Ну ладно, пока. Я говорю пока. Пока, я говорю. А почему вы молчите? Я знаю, о чем вы молчите, только это неправда.
0: Наташка, мы молчим, потому что перед дальней дорогой Ася Петровна говорит, что следует немного помолчать.
3: Неправда, следует посидеть.
0: Или посидеть, кажется, да, как-то.
3: Да.
0: Одно и то же.
3: Какие вы все хитрые. Да чего вы все хитрые?
2: Товарищ, что? Я же не уложила своих вещей.
0: Да?
1: Наташа, я все уже сделала.
2: Подожди.
1: Ну-ка.
2: Зачем ты положила эти туфли, я их носить все равно не буду.
1: Не говори глупости, обыкновенные школьные каблуки.
2: Нет,
6: оставь,
2: нет.
6: Пожалуйста, прекрасные туфли. Они произведут фурор в Ульянце.
2: Да нет,
6: вот
2: нет.
6: Вот увидишь.
2: В моем возрасте это неудобно.
1: Наташа, прекратите разговоры.
2: А что это за свертки?
1: Это маме Лизе от нас с папой.
2: А этот?
6: Это от меня, пожалуйста, передай маме Лизе.
3: Вот это нечестно.
6: Да. Почему?
3: Ну что ж, выходит, я ей ничего не подарю? Надо что-нибудь такое символизирующее.
2: Есть.
7: Наташа снимает со стены фотографию.
2: Мам, можно?
1: Мам.
6: Ну, у меня ведь только одна такая.
1: Мам.
6: Ну, что с тобой делать? Бей.
2: Чего бы еще?
6: Наташа, я тебе советую обратить внимание на время.
2: Да?
0: Все, товарищ, надо ехать.
2: Вот что. Вы, наверное, захотите на вокзале целоваться там еще при людях?
0: Да.
2: Нет. Давайте здесь, а там просто обменяемся рукопожатием.
6: Ну, а теперь, дорогие мои, я прошу вас всех сесть.
0: А.
6: Вы можете не верить в приметы, но сделайте это для меня.
0: Только для вас.
7: Вошел Петя.
8: Вадим Сергеевич.
0: Ты что, с ума сошел? Садись скорее.
6: Все.
0: Наташа, иди, значит,
6: ты. Не забудь, Вадим Сергеевич, поговорить с проводником обязательно. Проводником насчет воды, кипятку и так далее, чтобы она не выбегала. Наташа, не пойди сюда. Я не поеду тебя провожать на вокзал. Я лучше тебя встречу, когда ты вернешься вместе с мамой.
2: Хорошо. Мама, вы идите с папой, я вас догоню. Мы хотим прощаться с Петровной наедине.
1: Ну, пойдем.
6: Я все вижу, Наташенька. Я думаю, я даже уверена, что все будет по-нашему. Я тебе напишу подробное письмо.
2: До осени. До осени.
4: Снимается кино. Как вы хорошо знаете, дорогие друзья, мы всегда с удовольствием знакомим вас с новинками кино, особенно если новый фильм комедия, и тем более, если это комедия музыкальная. Веселая книга Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке» и легла в основу нового двухсерийного телевизионного фильма, который снимается сейчас на киностудии «Ленфильм» по заказу Центрального телевидения. Песни к фильму написал композитор Александр Колкер на стихи поэта Кима Рыжова. В фильме снимаются... Впрочем, я, кажется, беру на себя чужие обязанности. Ведь один из актеров, занятых в фильме, готов сейчас рассказать и о фильме, и о своей роли в нем, и о своих коллегах-актерах. Слово заслуженному артисту республики Андрею Миронову.
5: У этого фильма существует еще одно название — «Фантазии в манере Джерома». А в этом фильме мне выпала возможность сыграть как самого автора, так и одну из главных действующих лиц, человека по имени Джи, который вот с двумя своими друзьями совершает прогулку по Англии, по Темзе. В этом фильме снимаются актеры Московского театра сатиры, заслуженный артист Российской Федерации Александр Ширвинд и Михаил Державин. Существуют в этом фильме и, поскольку это фантазии в манере Джерома, и вымышленные персонажи, которые, может быть, и не существуют в самой книге. Это три девушки, три леди, роли которых исполняют актрисы Центрального театра Советской Армии, заслуженные артистки Лариса Голубкина и Алина Покровская, и ленинградская актриса театра имени Ленсовета Ирина Мазуркевич. Но говорить об этом фильме много, наверное, не стоит. Сам зритель увидит этот фильм на экранах телевизоров. Во всем, что-то действительно фантазии в манере Джерома. Сохраняя основную фабулу, основное действие фильма, многое авторами фильма придумано заново. В этом фильме много музыки. И надо сказать, что в книге Джерома очень много так называемых литературных отступлений, где герой рассказывает о тех или иных людях, с которыми ему удалось встретиться на протяжении его жизни. Это самые различные, забавные и печальные истории. Несколько таких историй есть и в нашем фильме. И надо сказать, что героев тех историй, которые рассказывает сам Джером, исполняю тоже я. И вот сейчас мы предлагаем вашему вниманию два музыкальных фрагмента из фильма «Трое в лодке, не считая собаки». И вот как раз эти музыкальные фрагменты исполняются теми персонажами, о которых рассказывает сам Джером. Первый из них – это забавная мисс Бакли. Надо сказать, что в фильме говорится о том, что Джером перепробовал много разных профессий, повидал жизнь, и вот одной из этих профессий была профессия актера. Так вот, мисс Бакли – это одна из исполняемых ролей Джерома на сцене одного провинциального английского театра.
9: Как нынче я помню все это, скамью среди аллеющих роз, и рядом гвардейца брюнета, которого знаю. Которого звали? Господи, он же не воробей, он же брюнет, это же как-то звали. Склероз. Сказал он, что я воплощение его самых

тоже просил он. Боже, ну что он выпрашивал, как ненормальный?

0: другой музыкальный фрагмент, это тоже в известной истории о трактире, где рыбаки рассказывают о своих рыболовецких достижениях, а действительно рыбаки во всем мире, они одинаковые, они всегда преувеличивают свои достижения. Так вот, несколько персонажей в этом трактире исполняют тоже я сам. И вот один из них, трактирщик, исполняет те куплеты, которые вы сейчас услышите.
1: Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. К чертям проценты, банки, суды, газеты, тресты, короли. Когда по слухам у запруды вот такие вот ходят караси. В тьму тараканьи, где войны, у той с ригами война. А на рыбалке все спокойно, и тишина, и тишина. А мне что? Пускай политики в запале зовут весь мир пустить на слом, а рыболов ко всем лоялен и на реке, и за столом. Его улов хорош на диво, душа спокойствия полна. Две рюмки виски, кружка пива, и тишина, и тишина.

0: Но время шло, и возмущение его мало-помалу остывало. Даже вспоминая о коменданте, он не испытывал прежнего гнева. А в конце концов, было что-то славное в этом грустно-насмешливом офицере, слишком пожилом для своего капитанского звания.
1: А может быть, комендант по-своему и прав? Он откровенно жалеет девушек. Он не пойдет против приказа, но он думает, что если этот приказ невозможно выполнить, не стоит огорчаться. Ведь приказ был дан мне совсем в другое время. И с тех пор все изменилось. И теперь, наверное, мне бы не дали приказа доставить девушек в батальон.
2: Товарищ младший лейтенант, я за вами. Он уже нагрелся и пускает пар.
1: Кто?
2: Наш паровоз.
1: Какой паровоз?
2: Идемте, идемте, пока комендант не хватился. Все наши уже в сборе, только вас нет. Да идемте, а то он уедет скорее, ну скорее.
1: И что, они согласны нас взять?
2: Я их уламывала 2 часа. Я сказала, что если они нас не возьмут, мы ляжем на рельсы и не дадим им уехать.
1: А почему вы мне не доложили?
2: Да потому что я все ваши мысли знаю.
1: Какие мысли? Это откуда вы можете знать мои мысли?
2: А что девушкам там делать нечего и что лучше нам обождать? Да идемте. Вы с комендантом хотите нас здесь оставить?
1: Нет, это неправда.
2: Нет, правда. Да идемте же. Скорее, скорее. Все наши уже сели. Сейчас едем. Ни за что не хотели нас брать. Но там парень один, помощник машиниста. Веселый, ему очень наша Луша понравилась. Только из-за Луши и взяли.
3: Они хотели уехать, а вас оставить. Я говорила, как же так, он наш командир, а мы без него уедем. Я сама вызвалась за вами сходить. А Манька мне, погоди, успеется.
1: Поехали. Поехали.
0: Паровоз загремел всем своим старым, жарким, прокоптелым и промасленным железом и неторопливо пополз по рельсам. Королёв сидел в тендере на своем фанерном сундучке, вдыхая запахи болотной прели из леса, вянущие листвы маскировочных ветвей и жаркого угара из топки. Впереди, в паровозной будке, спокойно работал машинист, небольшой пожилой человек в очках, суровый и неприступный на вид. На девушек он не обращал никакого внимания, словно их не было. Зато помощник машиниста со зверским, хитрым и веселым лицом был общителен и живо интересовался своими пассажирами. Покрытая разводами сажи голая грудь его блестела от пота. Кепку он носил козырьком назад. В руках держал длинный стальной прут, которым ковырял поленья в топке. Называли его, несмотря на молодость, Петром Петровичем. Работая у топки, он все поглядывал на Лушу Звереву, которая подносила ему дрова.
4: Ну и девка, вот привалил, а!
0: Без всякого напряжения подымала она крупно напиленные березовые стволы, переносила их из тендера в паровоз и всовывала в огненную пасть топки.
4: Фу! Не девчонка, а подъемный кран. Такая обними ты хрусишь. Ну и привалила тебе, лейтенант, девками командовать. Что хочешь, можешь приказать. А как же, воинский устав не выполняешь, иди под расстрел. Для других война беда, а для тебя малина.
1: Да уж, малина.
4: Да я не завидую. Бери себе всех, а мне одну ручку отдай.
5: Ах, да умница! Ах, да красавица!
0: Начались сумерки. Все было видно по-прежнему, только стали заметнее золотые искры, вылетавшие из трубы. И огненный зев топки стал ярче. И леса казались гуще, непроходимее и таинственнее. Девушки угомонились и попримолкли. Королев не глядел на них. Но и не глядя, он все время чувствовал спиной, что делает Лиза Кольцова. Все заметнее становились вспышки дальних разрывов. Под нестройно мигающим небом паровоз мчался по извилистой колее, не зажигая огней.
4: Луша, довольно таскать. А то нам дров и на 15 километров не хватит.
2: Ага.
0: Петр Петрович оставил свой железный прут, взял в руки тряпку и какую-то большую масленку и на всем ходу вышел из паровоза. Едва придерживаясь за поручень, Петр Петрович легко зашагал по узкому карнизу, тянувшемуся снаружи вдоль паровозного котла. Колеса крутились прямо под ним. Он уходил все дальше, потом присел и, вися над стремительно бежавшей землей, что-то там долго делал. Когда он вернулся в паровозную будку, девушки встретили его восхищенно.
2: Ух, я бы от одного страху сорвалась.
0: Но тут вдруг Лиза Кольцова молча спустилась с груды дров, прошла в паровозную будку, вылезла наружу и двинулась по карнизу вдоль котла.
2: Вот я говорила.
3: Если сверзится, туда ей и дорога. Нечего фигурять и выкомаривать.
0: Королёв вскочил, вылез из паровозной будки и, хватаясь за поручень, пошел вдоль котла по карнизу за ней. Хотя он не привык к такой акробатике, но он даже не подумал о том, что может сорваться, и не испытывал страха за себя. Тревога вела его. Тревога за нее, за Лизу. Он хотел знать, где она и что с ней стало. Быстро прошел он над колесами, над летящей землей, вдоль всего длинного котла. Впереди паровоза, перед котлом, оказалась маленькая площадка, огороженная решеткой. Лиза Кольцова стояла на этой площадке и смотрела вперед.
4: Вот вы где!
2: Мы летим! Как это здорово! Лететь в ночь, в темноту, и не знать, что тебя ждет впереди. Здорово, правда? Словно летишь на санках с горы. Только ведь там знаешь, куда летишь. А здесь не знаешь. Как листик сорванный с ветки. Лечу! Лечу!
4: Воля!
2: Воля? Человек, который никому не нужен, волен.
4: Разве вы никому не нужны?
2: А кому же? Отец убит. Два брата на фронтах. Мать в оккупации. Тут поневоле станешь вольной.
4: И что же вы хотите делать с вашей волей?
2: Я уже говорила вам, сражаться. Дух захватывает. Вы любите, когда захватывает дух?
4: А вы?
2: Люблю. Люди оставляют детей и уходят сражаться. А мне некого оставлять. Где же мне быть, как не на фронте? Только мне хотелось бы сражаться, как сражались в старину, один на один, чтобы я видела его лицо, а он мое.
4: Теперь так не бывает?
2: Нет, бывает. Бывает. У летчиков, у танкистов. Самолет против самолета. Танк против танка. Конечно, лица не видишь. Но все-таки один на один. Кто хитрее, кто храбрее. Один погибнет, а другой победит. Вот только тогда и захватывает дух, когда либо победа, либо погибель.
0: Королев был на полтора года старше ее и отлично понимал, сколько в ее словах детского, совсем ребяческого. Но он уже не мог ни подчиниться ее чувствам, ни восхищаться ею. Пылкость и яркость ее мечты заразили его, и ему тоже представлялось уже, что нет ничего более упоительного, чем встретить врага один на один, и либо победа, либо погибель. И вся эта раздираемая вспышками ночь на паровозе, летящем неизвестно куда, казалась ему таинственно праздничной, потому что она стояла рядом.

0: Что это?
1: Снаряды летят через нас.
0: Если слышишь, бояться нечего. Того снаряда, который попадет, не услышишь.
1: А ведь верно. Как глупо бояться. Нечего бояться.
0: Они видят нас.
1: Не думай. Они давно уже бьют по железной дороге. А мы им за лесом не видны.
0: Нет, видят. Видят искры над трубой.

0: Выводи всех, лейтенант. Дальше не поедем.
1: Сколько осталось до станции Ржа?
0: 13 километров. Но путями не идите, он бьет по путям.
1: А как же вы?
0: А мы будем вагоны растаскивать. Попробуем. Вон, видишь, впереди.
1: Куда идти? Станция Ржа нам ни к чему. Нам нужен аэродром. Нужно вывести их прежде всего из-под обстрела. Идти вдоль железнодорожных путей нельзя. А если держаться вот этого направления, то в конце концов выйдем на дорогу к аэродрому.
2: Лейтенант! Ну что ты стоишь? Веди их!
1: Куда?
2: Да все равно куда, что ты их держишь здесь, дурак! Лушенька! Прощай, Лушенька!
3: Прощайте, Петя!
2: Их!
4: Был самый темный час короткой летней ночи, когда они спустились с невысокой железнодорожной насыпи и вступили в лес. Когда небо вспыхивало от взрыва, вокруг возникала целая сеть вершин, ветвей, сучьев. Когда небо потухало, видны были только цветы земляники, белевшие под ногами, как иней. Они шли быстро, стараясь поскорее уйти от железной дороги. Они шли, но от взрывов не уходили. Внезапно снаряд разорвался прямо перед ними. Все девушки попадали, и он сам упал ничком в мох. Так они падали, вставали, шли, падали. Королёв вел девушек наугад и все меньше верил, что ведет их правильно.
5: Ничего, ничего, Игорь. Выйдем. Ты только не расстраивайся. Поплутаем немного и выйдем.
4: Да, он уже больше никуда их не вел. Он вместе со всеми падал, вместе со всеми вставал и брел туда, куда брели все. А все брели уже не за ним, а за Лизой Кольцовой, которая оказывалась впереди, и всякий раз, когда они подымались с земли, первая шла куда-то.

0: В наступившей тишине они недоверчиво подымали головы, нерешительно вставали. И все сразу побежали вперед за Лизой туда, где стволы стояли пореже, где среди поломанных веток светлело небо. За рощей высоких сосен оказалось громадное поле. Небо засияло утренней чистотой. Только что вставшее солнце косо озаряло травы, седые от росы, пестрые от цветов.
1: Танки! Смотрите, танки!
2: Прыгайте в яму! Скорее! Скорее, на нас валит!
3: Садитесь все пониже! Опустите головы! Луша!
2: Тише!
3: 2, 4, 5, 6!
4: Они идут прямо на нас!
3: Я отвлеку их на себя!
4: Лиза! Куда? Лиза! Назад!
0: Королёв выскочил из ямы, чтобы поймать и задержать ее. Но, выскочив, внезапно понял, что она задумала. И понял, что сделать это должен был он сам.
5: Я должен заставить танки повернуть. Только так я могу спасти тех, кто в яме. Нужно, чтобы танки прошли мимо. Нужно как можно дальше отбежать от ямы и повести танки за собой, и принять их на себя.
0: И он бежал вслед за Лизой, открыто, во весь рост. Он почти догнал ее. Они бежали рядом. Здесь в поле их хорошо было видно. Им нужно было только одно, чтобы их заметили. Танки надо заставить свернуть. Танки должны свернуть и пойти на них. Но танки, как черные корабли, плыли по высокой траве, покачиваясь на неровностях споротого снарядами поля, к сосне, к яме.
3: Неужели они нас не видят? Неужели не видят?
5: Мы здесь! Здесь!

0: сворачивают. Смотри! Два, три, все шесть идут на нас!
1: Вот теперь все хорошо! Все правильно!
2: Они то ложились в траву ничком и стреляли в растущие, поднимающиеся и опускающиеся морды танков, то вскакивали и бежали, стараясь заставить их повернуть еще круче. Потом патроны кончились. Лиза взяла Королева за руку, и они побежали вдвоем, ныряя в высокой траве, в желтых, белых и синих цветах, как две обреченные птицы, уводящие охотника от гнезда с птенцами.
3: Гигантская жажда радости. Разве не была присуща она самому Луначарскому? Вот свидетельство писателя Михаила Кольцова. Ощущение глубочайшей счастливости всегда отличало Луначарского. Благодаря этому никогда нельзя было его по-настоящему огорчить или поранить. Настолько это был жизнерадостный, внутренне счастливый человек, счастливый своим революционным большевистским интеллектом, своим славным путем. Он был необыкновенным оратором, оратором по призванию, а не по необходимости. Характерная деталь. Большинство его работ о музыке – это расшифрованные стенограммы речей. Слово, звучащее, брошенное в многотысячную аудиторию, часто влекло его больше, чем возможность выражать свои мысли на бумаге. Он любил видеть перед собой собеседников, смотреть им в глаза, ощущать их живое дыхание. 18 февраля 1921 года секретарь передал ему приглашение на открытие Бетховенского зала Большого театра. Машина неслась по московским улицам. Анатолий Васильевич сидел молча, спрятав лицо в воротник шубы. О чем сказать? Какие слова произнести сегодня? Ведь о Бетховене уже так много сказано и написано. Наверное, надо будет сказать о том, что бывшее царское фойе императорской оперы отныне будет одним из самых музыкально совершенных концертных залов Москвы, тем местом, где гений Бетховена в лучшем, что он оставил нам в своей музыке, будет жить как гений, готовый поддержать нас в трудную минуту, вдохновить нас, вознаградить нас улыбкой счастья.
4: Здесь предполагаются постоянно возобновляемые каждый год циклы из несравненных квартетов Бетховена, последние из которых поистине являются музыкальными откровениями, жуткими по своей глубине и бесконечно радостными по своему совершенству. Сонат для скрипки и фортепиано, фортепианных вещей. Все это вдохновенные страницы великого музыканта.

Имя Шопена не связывалось у Луначарского с огромными концертными залами, массами людей, с могучим биением гигантского сердца человечества. К Шопену Анатолий Васильевич питал необыкновенно нежное чувство. Шопен был частью его детства. Именно с его музыкой связаны первые детские музыкальные впечатления Анатолия Васильевича. Шопен был частью его души, ибо, как говорил сам Анатолий Васильевич, он всегда неслышно напевал в глубинах нашего горя, в глубинах нашей радости.

0: Когда к Луначарскому обратились с просьбой написать статью к столетию со дня рождения Шопена, он немедленно ответил редакции журнала «Новая заря»: «Согласен, конечно, согласен». Анатолий Васильевич даже удивился, будто прослышали о его сокровенном желании. Он набросился на карандаш и бумагу и очень быстро написал статью «Культурное значение музыки Шопена». Было это за 7 лет до Октябрьской революции, в марте 1910 года.
1: Его музыкальные произведения – это тончайшие настроения души, отличающиеся чудесной подвижностью и чуткостью. Шопен пел свою душу, как она есть, и стремился к одному – быть правдивым в музыкальном изображении своих воздушных грез и той свиты многоликих летучих настроений, которая звенящим роем окружала эти золотые лунные грезы.

из обездоленного края, из окровавленной Варшавы, этот юноша принес свою лиру и сыграл на ней песни своей тоски, своих почти неумолимых грез, порождений польской души, смертельно отчаявшейся, но не желающей умирать.

Шопен страстно любил свой многострадальный народ. С огромным вниманием прислушивался он к народной песне, такой родной и понятной ему. Он внес во всемирную музыку славянскую широкую печаль, славянский раздольный разгул, безотчетную игру буйных чувств.

0: Он пел свою душу, как она есть. Это сказано о Шопене. Анатолий Васильевич высоко ценил правду в жизни и в искусстве. И это располагало его к тем художникам, которые умели петь свою душу, как она есть. Таким художником Луначарский считал Петра Ильича Чайковского. 9 октября 1928 года. «Красная газета», вечерний выпуск. Статья «Чайковский и современность» к 35-летию со дня смерти композитора.
1: Чайковский никогда ничего не проповедовал, как Толстой. Он никогда не ощущал приступов гражданского негодования, как Короленко. Но другие черты его современников были присущи ему в большей мере. Приступы, доходящие до отчаяния тоски, часы глубочайшей печали. Но Чайковский поднимается на высоту настоящего полета к счастью, и в нем слышится знаменитая фраза Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полета».

Конечно, Чайковской есть результат безвременья. Но в том-то и дело, что безвременье это он претворил в песню человеческого сердца, взыскующую радости и одержимую кошмарами печали. Это была изумительная борьба одаренного, прекрасного человеческого существа за внутреннее равновесие, за восстановление возможности жить в дни безобразного угнетения.

0: 8 мая 1921 года в Большом театре был объявлен первый концерт цикла, посвященного симфоническому творчеству Скрябина. Вступительное слово должен был произнести Анатолий Васильевич Луначарский. Это выступление Анатолия Васильевича надолго, вероятно, запомнилось тем, кто попал в тот день на концерт. Как это часто бывало, Луначарский не готовился к выступлению, а лишь обдумал общий его план. Импровизируя, Анатолий Васильевич находил яркие образы, мысль его работала стремительно, увлекая за собой темперамент. Луначарский ходил по огромной сцене, иногда останавливался, прислушивался к тишине, как будто для него уже звучала музыка, будила мысль и сердце.
1: Если я говорил, что Бетховен нам страшно нужен, что он особенно нужен в момент кипучей деятельности, полной противоречий, как в наше время, и в особенности для кузнеца своего счастья, который в муках творит новый мир для трудового люда, то и Скрябин нам сугубо нужен. Этот человек не только по дарованию своему, но и по своей пророческой мудрости поднимался не на голову, а по пояс выше всего, что имеется в остальной русской музыке его времени. Обратимся к его наследию, прикоснемся как к драгоценности к тому, что он дал. Он учит не бояться страданий, но верить в победную жизнь духа.

Анатолий Васильевич был счастлив, как бывает счастлив человек, пришедший к цели своей жизни. Красота теперь улыбалась всем и становилась другом тех, кто готов был встретить ее любовью.

Кто ты, Бог? Я видел в церкви изображение седовласого старца на облаках. Неужели ты и вправду такой? Но скажу тебе честно, старость тебе не к лицу. Лучше быть всегда молодым, разве не?

0: или ты вообще невидим? А как тогда узнать, что ты на самом деле есть? Хотя, впрочем, душа уверена, что кто-то все-таки есть, стоящий за этим миром, тогда понятно, откуда все появилось и зачем. От кого-то я слышал, что весь мир – это и есть ты. Но я не поверил. Если все – это Бог, тогда и я тоже Бог. И трава, по которой иду – Бог. И вот этот муравей, которого сейчас придавлю, тоже Бог. Ерунда какая-то. Для меня ведь тогда нет никакой разницы, что есть Бог, что его нет, все одно и то же. Нет. Я считаю, что между тобой и миром есть разница такая же, как между художником и картиной. Она всегда чем-то напоминает своего автора, но ведь картина и художник не одно и то же. Да, если повнимательнее посмотреть на ту картину, которую ты нам нарисовал, о тебе многое можно сказать. Похоже, ты любишь, чтобы все было красиво, и мне это нравится. Вот смотрю на опавшие листья. Какие же они живописные! Ведь они уже ни для чего не нужны, а все равно красивые. Похоже, красоту ты любишь больше, чем функциональность, хотя ты и дизайнер профессиональный. Любая птица сконструирована тобой куда лучше, чем самый современный истребитель. Очевидно, что ты разумен, иначе как организовать такую сложную систему, целый мир? Только зачем тебе этот мир нужен? Неужели ты без него не можешь? Тогда без мира ты окажешься слабым, ущербным каким-то. Нет, похоже, тебе мир нужен так же, как художнику краски, чтобы своей радостью поделиться с другими. Но тогда ты должен быть добрым, раз все это сделал не для себя, а для нас. Интересно, а вот я сейчас с тобой разговариваю. Ты меня слышишь? Или ты прячешься от меня? Если я не могу тебя увидеть, может, ты что-то хочешь мне сказать? Что твою картину кто-то испортил? Что ты хотел, чтобы он тоже научился рисовать, а он просто ошалел от множества красок и все перемешал? Но тогда ты должен еще сказать и о том, как все исправить. А кто должен все исправлять? Мы ведь лишь мазки на твоем полотне. Как нам понять, где правильно они лежат, а где перемешались? Это ведь только со стороны видно. Почему наш мир все больше рисуется грязными красками? Из-за того, что кто-то давно их перемешал, и мы забыли, какие были чистые цвета. Ведь в мире есть зло, есть смерть. А что ты сделал для того, чтобы их не было? Или ты снова взял в руки кисть и сделал эталон? Образец, да такой красивый, что, смотря на него, начинаешь понимать, каким должен быть настоящий, чистый цвет. Да. Какой ты все-таки интересный.
1: О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями Бог уходит от нас. О, его не приучите к пребыванию и к участи. В чувств оседлой распутице он седой ледоход.

Вот, о, его не догоните в домовитом поддоннике. Бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова из отчего, и поэты, и летчики все отчаивались. Ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы, след плаща его лишь.

0: сам Суворов.
1: А, Воронов? Ну что, брат Ворон, тяжело пришлось?
2: Никак нет.
1: Виктория полная. Спасибо, братцы. Молодцы, богатыри. И впредь так. Атака, вперед, кали, руби. Опомниться противнику не давай. Преследуй. Бумага у кого есть?
2: Есть небольшой клочок, ваше превосходительство. Вот.
1: Давай. Осьмушка, маловато. Но ничего, я кратко напишу. Победа сама за себя скажет.
2: Барабан Александру Васильевичу!
3: Барабан!
2: Давай.
1: Ставь тут. Вот. Его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву. Напишем так. Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там.
4: В 79-м году, уже больше 20 лет назад, на Ленинградском радио дебютировал Андрей Толубеев. Постановщик спектакля «Суворов», замечательный режиссер Анатолий Иванович Павлов, пригласил на главную роль актера, голос которого, как он сказал, добавит недостающего возраста. Суворову по сюжету было около 60. И мы все тогда, помню, как-то ревниво вслушивались в этот голос, обертоны которого так напоминали великого отца.
5: Сашенька!
1: Папенька! Ну что, как вы живы-здоровы?
5: Да слава богу, здоров. Ну пойдем в дом.
1: Пойдем.
5: Холодно, гляди, не простудился бы.
1: Ничего, мне не холодно было. Я ведь в шубе ехал.
5: Прошка! Ну помоги же барину, ну что ты? Ну садись. Ну, а у нас морозы стоят настоящие. Давеча из Рождественна привезли продукты, битую птицу. Так гуси и утки словно вот каменные. Хорошо продали птицу, да и грибы. Пуда 4, так. Ну, как ты, а? Ты, может, отдохнешь, приляжешь.
1: Нет. Я, папенька, выспался в дороге.
5: А вот ты что-то... Худоват нынче, Сашенька. Здоров ли?
1: Здоров, слава богу.
5: А может, с дороги рюмку водки выпьешь, а? С мороза-то хорошо.
1: Я, пожалуй, раньше умоюсь. Тебя как звать, приятель?
6: Прохор.
1: Эки у тебя голос. Равно протодьякона.
5: Определил я его в певчи. Толку мало. Одно знает водку хлестать.
1: Ну, Прошка... Тащи в баню 2 ведра воды. Я следом иду.
5: Сашенька, да ведь баня-то не топлена. Ну, обожди, велю к вечеру истопить.
1: Я и в холодный окачусь. Ну, что же ты стоишь? Разинул рот. Ступай.
5: Ведь это, упаси Господи, простудишься, сляжешь. Не лето же ведь, декабрь на дворе. Через неделю Рождество.
1: Ничего не будет ни впервой.
5: Ой, Господи, ну что мне с тобой делать?
4: Накануне дня рождения мы с Андреем Юрьевичем беседовали в его гримерке, которую он уже много лет делит с Геннадием Богачевым, и с которым, кстати, они отмечают синхронно юбилеи. Несмотря на актерскую семью и детство, прошедшее за кулисами, театр в жизни Андрея Толубеева появился далеко не сразу.
6: Да, более того, сознательный уход. И я этим горжусь и не жалею. Если бы начинать все сначала, я бы все это повторил. Клянусь, потому что когда за твоими плечами военно-медицинская академия, которая дает классическое образование в медицине, вообще медицина одна из самых классических.
7: А какая у вас была специальность в военно-медицинской академии?
6: Дело в том, что все равно учебный диплом – это лечебное дело. Это диплом всем выдается. А специализация у меня была... авиационно-космическая медицина. Еще более конкретная специализация – это психофизиология. Поэтому переход такой достаточно плавный. Я все равно не занимался проблемами полостной хирургии, травматологии, гематологии, неважно. Я уже как-то внутренне, интуитивно шел другим путем. О том, как человек воспринимает мир, как он себе это все переваривает, и как приспосабливается, пристраивается и так далее.
7: Свою самую первую встречу с Георгием Александровичем, помните, вот еще, ну, может быть, естественно, до приглашения. Вот
6: да,
7: самая первая встреча.
6: Самая первая встреча была за несколько месяцев, за полгода до окончания театрального института. Я думаю, что это была осенне-зимняя, вот так что-то, сессия студентов режиссерского курса Товстоногова. И я участвовал в работах как актер. Одна из пьес, в нескольких работах была, и вот одна из пьес попала на экзамен, это «Затейник» Розова. И я играл, мы вдвоем с однокурсником моим, с Вадиком Чернявским, который работает на радио. Да, мы играли эту пьесу на экзамене. И Товстоногов после окончания экзамена пригласил, поспрашивал, побеседовал, потом говорит, если у меня будет место, я вас возьму в театр.
4: В Товстоноговском «Вишневом саде» Андрей Толубеев сыграл роль ключевую и очень важную для этой пьесы. Его Лопахин был основательным и земным. Он не был таким грубым и напористым капиталистом, ну, каким принято обычно изображать Лопахина. Лопахин Толубеева, несмотря на приземленность, очаровывал надежностью и уверенностью в себе, отчего, наверное, так и тянется к нему Варя.
0: Странно. Никак не найду.
3: Что вы ищете?
0: Сама уложила и не помню.
3: Да. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?
0: Я к Рагулиным. Договорилась к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли?
3: Да. Это в Яшнево.
0: Угу.
3: Верст 70 будет.
0: Угу. Фу.
3: Вот. И кончилась жизнь в этом доме.
0: Где же это? Кажется, я в сундук положила. Да, жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет.
3: А я в Харьков уезжаю. Сейчас. Вот с этим поездом дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова. Епиходова. Я его нанял. Епиходова.
8: Что ж.
3: В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните. А теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно. Градус 3 мороза.
0: Я не поглядела. Да и разбит у нас градусник.
9: Ермолай Алексеевич! Ермолай Алексеевич!

0: Меня пригласили официально в театр. То есть это был показ, это был экзамен. Я не просто меня по блату устроили. Да, дай бог, был жив еще отец. И меня приглашал Агамерзян Рубен Сергеевич в театр. У меня было приглашение в Александринку, разумеется, к Игорю Олеговичу, к мастеру. И даже в театр комедии. То есть было еще выбрать. Но я выбрал, как мне потом спрашивали, говорят, а что ж ты выбрал массовку-то? Я выбрал сознательно, потому что просто это продолжение учебы, тем более, что к тому времени я отучился только 2 года в институте, экстерном сдавал и так далее, уже время поджимало. И для меня это было продолжение учебы. Вот оно закончилось сегодняшней беседой, понимаете. 1/4 века все-таки я отработал в БДТ.
1: Ну, вот вы сейчас перечислили театры. Ну, про Пушкинский, конечно, я знала. Про Комиссаржевку, про театр комедии мне, как бы, это новость. И вот сейчас, глядя на ваши последние работы, я понимаю, что комедийный ваш талант вот как раз сейчас-то и, по-моему, начинает расцветать. Может быть, комедия-то и не случайно была, так сказать, в приглашении?
0: Я не знаю, я об этом не задумывался. Потому что по воспоминаниям мамы, прежде всего, я в детстве хотел быть клоуном. Одна из первых моих профессий, когда меня спрашивают, кем ты хочешь быть, клоуном. Даже где-то это отложилось, наверное, но я ничего специально для этого не делаю и даже не думаю на эту тему. Есть пьеса, есть жанр, и я должен существовать в законах этого жанра. Нравится мне это или не нравится.
1: Да, ну вот вы сказали, выбрали массовку. Да, конечно, я уже помню то время тоже. Долго мы вас не видели, долго.
0: Да, года 4 я действительно выходил в массовке, и были очень маленькие роли. Это Валентина Валентина, это Тилок, а самое первое появление на сцене в «Мах», крошечные роли Тилок в «Короле Генрих IV», но на сцене ж тогда были и Юрский, и Борисов, и Медведев, и Трофимов с Рыжухиным. Это же такая все, постановка-то была шикарна. А меня ввели вместо Демича. А что у нас путь всегда такой плавный в БДТ. И он играл эту маленькую роль. А он уже пошел играть вместо Стрижельчика. Стрижельчик выше пошел и так далее. Так что...
1: И вот первая самая все-таки роль, когда это не ввод, так сказать, не замена. Вот самая первая роль в БДТ.
0: Это, если говорить о настоящей роли, это «Жестокие игры». Это мое боевое крещение. В «Арбузове», в современной пьесе, поставил Аксенов Юрий Ефимович. Мы с удовольствием играли эту пьесу.
2: В 1991 году режиссер Иван Росомахин начинает работу над радиоспектаклем «Распятие» по рассказу Леонида Андреева «Иуда Искариот». И вновь главная роль, да еще какая. Иуда в рассказе «Рыжий безобразный иудей, да еще дурной славы, корыстолюбив, коварен, лжив, да еще и вор». Иисус, однако, принял его с тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым. Вылепить такого Иуду, который стал бы вровень с Иисусом по силе воздействия и по закону противодействия – вот была задача для артиста. Открыть в Иуде, чье имя стало на века синонимом предательства – открыть конкретный характер и показать зрителю силу, неведомой никем из учеников любви к Иисусу. Такого Иуду мы еще не знали. И не случайно эту свою работу на радио Андрей Толубеев любит и ценит, может быть, больше остальных.
3: Еле догнал. Все. Видите, как и задрали они все на мне. И на лбу шишка. Палкой били. Чего они молчат? Не отвечают. Я говорю, палкой били. Глоток бы воды. Фома.
4: Эй.
3: Передохнуть бы.
4: Ну что ты встаешь? Посторонись!
3: Вот они и спасали его и себя. Фома, разве это не обман?
5: Молчи.
3: Стыдно, что один отбился за всех. Конечно, стыдно. Да. Ты хочешь видеть глупцов? Посмотри, вон они. Вот. Идут по дороге кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. Ой, подожди. Я же вывернул ногу и не заметил сразу. Ну, ничего. Идут они впереди, а ты, умный Фома, плетешься сзади. И я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место с господами.
5: А почему ты называешь себя прекрасным?
3: Потому что я красив. Я обманул врагов Иисуса, посмеялся над ними и их глупыми каменьями.
5: Но ты солгал.
3: Ну да, солгал. Я им дал то, что они просили, а они мне вернули то, что мне нужно. Что такое ложь? Мой умный Фома, разве не большей ложью была бы смерть Иисуса?
5: Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой дьявол. Это он научил тебя, Иуда.
3: Значит, дьявол научил меня. Так-так, Фома. А я спас Иисуса. Значит, дьявол любит Иисуса, и правда. Так-так, Фома, но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус, а? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна, не нужна вам правда. Ну, скажи же, скажи.
5: Убери липкие руки свои. Отстань.
3: Отстану. Я не могу идти. Видишь, как опухла нога. Иди. Иди, где бы прилечь. Да вытянуть бы ее. Они ушли. Удивительно. Небо и камни. Оно одно на всех. А камни, как мысли, впились в землю, будто прошел он здесь когда-то. Каменный дождь, и в доме застыли тяжелые капли. Ничего и никого. Один.

0: Нас очень сейчас волнует и заботит судьба театра. Мы, зрители, я имею в виду, ждем, что наконец будет сделан какой-то выбор, придет главный режиссер, хотя Кирилл Юрьевич, по-моему, замечательно несет, конечно, тяжелый
1: крест,
0: да. Но он его несет. Театр накануне, он уже готов к тому, что это будет новый театр с приходом нового главного режиссера? Или это еще процесс все-таки в развитии?
1: Готов, не готов, это все-таки для меня это риторический вопрос, потому что жизнь нас ставит в такие условия, что она нас даже не спрашивает, готовы мы к этому или не готовы. В этом весь и ужас-то. Жизнь нам все равно пройдет совсем небольшое количество времени, не вопрос месяцев даже, может, не одного года, а два, ну пусть даже три. Все равно этот человек появится. Хотим мы этого или не хотим, тот ли, другой ли, появится. И произойдут какие-то драматические события уже, уже не трагические. Вот заметьте, я уже не буду говорить, что это трагедия, вот это. Нет. Это будет драма нового театра. Она будет расти, расти, расти и как-то изменяться. И что-то появится, новый организм. Контуры этого организма даже не намечены. Вот я не вижу сейчас контуры нового театра. Его хоть тресни, я не вижу.
2: Сейчас Андрею Юрьевичу грех жаловаться. В репертуарной афише театра почти ежедневно идут спектакли с его участием. И последние премьеры БДТ едва ли не его бенефисы. «Лес Островского», например. Аркашка Несчастливцев в его исполнении напомнил нам всем, что эта роль всегда была коронной для самых знаменитых комиков. И если в труппе нет Аркашки Несчастливцева, «Лес» и нельзя ставить. И действительно, эта роль – квинтэссенция актерского ремесла. И Андрей Толубеев в дуэте с Сергеем Дрейденом великолепен в этой старинной музейной роли.
3: Аркашка! Я! Геннадий Мьянович! Я! Как весь тут, я!
4: Куда?
3: Из Вологды в Керчь! А вы из...
4: Из Керчи в Вологду. Пешком?
3: Мы своих... А вы из Геннадий Мьянович!
4: Скорее, кто ты спрашивает? Отсюда?
3: Да нет. Я так, так.
4: Сядь!
3: Так, на чем?
4: Я здесь, а ты где хочешь.
3: А что к вас старались такой?
4: Штука отличная, братец. Я сам сшил для дороги легко и укладисто.
3: Ну хорошо. Кому есть что класть? А что в нем?
4: Пара платьев, братец, хорошего еврейского, там сшил. Я ж вылезку после бенефиса. Я себе много платья сделал.
3: А, ну.
4: Шляпа складная. Парик, братец, пистолет хороший. Я в Пятигорске его у черкесов карте был. Ну, замок немного попорчен. Буду в Туле, прикажу починить. Жаль, фрак у них был, да? Но я его на костюм Гамлета выпил.
3: Да зачем вам фрак-то?
4: Как ты еще глуп, как я на тебя посмотрю, Аркадий. Ну, приеду я в Вологду, я поступлю в труппу. Я же должен губернатору явиться, полицмейстеру, по городу визиты сделать. Комики визиты не делают, потому что они, братец, шуты. Отрави. Люди, братец, а у тебя что в узле?
3: Библиотека.
4: Большая?
3: Там пьес рисует. И с нотами.
4: Драмы есть?
3: Там только две, а так все больше выдавили.
2: Да, драмы, комедии, выдавили. Так уж складывается актерская судьба. Сегодня артист играет библейского Иуду, а завтра атеиста Берлиоза в радиоспектакле «Воланд в Москве» по мотивам романа Михаила Булгакова. И на радио партнерами Андрея Толубеева становятся самые разные артисты из петербургских театров.
5: Ну, и так. Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. и христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор.
6: Голос Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фамуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих, как, скажем, фригийский Аттис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения и, скажем, прихода волхвов описал мне нелепые слухи об этом рождении. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился.

0: достаточно большое место в вашей жизни занимало. Сейчас, конечно, к сожалению, меньше наше радио, и вы записали, на мой взгляд, ну, просто целый ряд блестящих работ. То, чего у вас в театре, в общем, не было.
1: Да, да, да, да. Я в этом смысле очень благодарен радио, потому что некоторых вещей даже я помыслить не могу, что когда-нибудь они воплотятся на сцене. Я в это не верю, раз. А во-вторых, некоторые вещи просто зрительные, я не могу играть. Когда меня зритель не видит, а ощущает только мое настроение, мое понимание, мое воспроизведение в этом пространстве эфира голосом, за это спасибо, потому что это действительно были подарки. Мне без радио скучно, порой бывает. Потому что радио – это не обыденность. Все-таки я привыкаю к определенной работе, да? А когда я вынужден включать всю фантазию, и вся фантазия всех вокруг работает на это, и зритель, и слушатель сидит и слушает, это другое ощущение.
0: Я помню, как мы ставили спектакль. Анатолий Иванович Павлов ставил Суворова, и как-то мы были удивлены, потому что вам было совсем тогда, для Суворова нам казалось очень мало лет,
1: да.
0: И что-то такое вот. И вот Анатолий Иванович тогда, я помню, сказал, что Андрей, все, что у него не достает возрастом, он доиграет голосом. И как же он оказался прав?
1: Я очень благодарен. Да,
0: я помню, вы рассказывали, как отец воспринял вот этот...
1: Да. Он плакал, умирая, он плакал, когда услышал. То есть это вот для меня большой подарок.
0: Такая была как бы ниточка уходящего вашего великого отца с тем, что вы на радио эту ниточку потянули.
1: Главное, он меня признал как артиста. Для меня это ценно было, потому что он не верил никогда. Вот до Суворова он не верил, что я буду артистом. А я закончил, можно сказать, вот эту повесть «Похороны царя». И там оказалось достаточно много написано об отце. Я не думал, что я когда-нибудь что-то о нем смогу написать. И о маме, которая совсем недавно ушла из жизни осенью. И там есть их письма ко мне. И когда я их вместе поставил, как бы в хронологическом порядке, я заплакал, потому что они... Я услышал их голоса, вот как по радио. Они такие вещи рассказали. Может быть, удастся где-то хотя бы эту часть, чтобы кто-то где-то напечатать, чтобы просто люди прочли, что родители писали мне. Кстати, когда уже я стал заниматься искусством, какие-то маленькие, но точные советы, как они все-таки болели за меня. Мы когда живем, мы это не очень замечаем и даже не очень ценим. А когда это уже с другой планеты голоса, с другого мира, это оказывается так трогает. И так 20 лет тому назад... Как сейчас читаю, я даже не верю, что это время прошло.
2: Четверть века играет Андрей Толубеев на сцене Большого драматического театра имени Толстоногова. Массовки, вводы, замены остались в далеком прошлом. Теперь он, как раньше говорили, премьер. И вот уже и сам мастер, уже много знающий и много умеющий. И появляются роли, о которых можно только мечтать. Роли, прославившие прославленных. Юрьева, Астангова, Арбенин в «Лермонтовском маскараде». Иван Росомахин поставил на нашем радио этот спектакль в 93-м году.
3: Арбенин?
4: Евгений
3: где?
4: Идет.
3: В кои веки?
4: Не может быть.
3: Арбенин.
5: Ну что? Уж ты не мечешь, а, Казарин?
6: Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин и позабыл товарищей своих.
1: Да, я давно уж не был с вами.
6: Делами занят все.
1: Любовью, не делами.
6: С женой по балам?
1: Нет.
6: Играешь?
1: Нет. Утих. Но здесь есть новые. Кто этот Франтик?
6: Шприх. Адам Петрович. Я вас познакомлю разом. Вот здесь приятель мой. Рекомендую вам Арбенин.
7: Я вас знаю.
1: Помнится, что нам встречаться не случалось.
7: По рассказам. И столько я вас слыхал, то гость и гость, что познакомиться давным-давно желаю.
1: Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего. Но много от вас, конечно, я узнаю. Он мне не нравится. Видал я много рож, а этак и не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Взглянуть не человек, а с чертом не похож.
6: Эх, братец мой, что вид наружный? Пусть будет хоть сам черт, да человек он нужный. Лишь адресуйся, одолжит. Какой он нации, сказать не знаю смело, на всех языках говорит, вернее всего, что жит, со всеми он знаком. Везде ему есть дело, все помнит, знает все, в заботе целый век. Был бит не раз с безбожником, безбожник, святоши и иезуит. Между нами злой картежник, а с честными людьми причестный человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен.
1: Портрет хорош, оригинал-то скверен.
8: Казарин! Афанасий Павлович! Сюда!
9: Сюда! Скорее!
6: Иду! Пример ужасный, вероломство.
9: Скорее!
6: Какая там беда!
1: Князь, как вы здесь? Ужель не в первый раз?
10: Я то же самое хотел спросить у вас.
1: Я ваш ответ предупрежду, пожалуй. Я здесь давно знаком. И часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастье. Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия.
10: Я проигрался.
1: Вижу. Что ж, топиться?
10: А я в отчаянии.
1: Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться. Или опять сейчас же сесть?
10: Не знаю, как мне быть. Что делать?
1: Что хотите?
10: Быть может, счастье?
1: О, счастья здесь нет.
10: Я все ведь проиграл. Ах, дайте мне совет.
1: Советов не даю.
10: Ну, сяду.
1: Погодите. Я сяду вместо вас. Вы молоды. Я был неопытен когда-то и моложе. Как вы, заносчив, опрометчив тоже. Если б кто-нибудь меня остановил, то дайте мне на счастье руку смело. Остальное уж не ваше дело. Не откажите инвалиду. Хочу я испытать, что скажет мне судьба и даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба.
2: Поздравить Андрея Толубеева от имени всей актерской братии сегодня пришел к нам в студию народный артист России Иван Иванович Краско.
11: И эта миссия мне очень приятна, признаюсь. Когда надо сказать человеку хорошие слова в лицо, бывают такие ситуации, скажем, юбилей, и не надо притворяться, это прекрасно. Я могу совершенно искренне сказать, что люблю этого человека. Я очень, надо сказать, внимательно относился к нему, когда он был еще молодым актером. Ну, ясно, почему. Потому что папа у него был актер великий. Он был для нашей питерской актерской гильдии драматических артистов примером во всем. И его роли мы знали и смотрели по несколько раз. Ну уж, конечно, оптимистическую трагедию «Вожак» или «Смерть коммивояжера». Они у меня до сих пор, эти роли, стоят. Или как они с Василием Васильевичем Меркуриевым играли Гоголя про Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича. И я все всматривался в Андрюшу. И с удовольствием должен вам сообщить, вижу рост артиста. Гигантский рост. И могу совершенно откровенно сказать, что он, занимая такой ответственный пост в нашей, как это, в Союзе театральных деятелей, ну, я не знаю, как это же не профсоюз, но, тем не менее, работа там может быть только сердцем, только душой. И если бы Андрюша не отдавал столько сил еще и этому, он бы, видимо, и не был таким артистом. Я могу совершенно, вот совершенно искренне сказать, я просто люблю Андрюшу, люблю Андрея Юрьевича Толубеева, желаю ему здоровья на многие годы, потому что он должен иметь силы, чтобы и нас всех любить, и получать от нас заряды этой взаимной любви.
2: Иван Иванович, а вы знаете о том, что Андрей не только артист, но и писатель?
11: Да, наслышан и даже кое-что читал. У него есть повесть «Наполнение луной». Ну, вы знаете, опять же, признаюсь, многие артисты грешат. Это нельзя назвать графоманством даже, потому что... Ну, многие описывают процесс создания роли, как это дядя Женя Лебедев классно сделал, да? Мой Бесеминов, скажем. Но у Андрюши здесь есть размышления такие, которые мне близки. И непростая вещь. Вот смотрите, вот фрагмент из этой же вот «Наполнения луной». О голосе. Это, во-первых, одно из главных выразительных средств артиста. У папы, у Юрия Владимировича, был уникальный голос. Надо сказать, что сынок, конечно, просто взял полностью, и у него шикарный голос у Андрюши. И он, наверное, не напрасно задумывается, а что это, как же все это получается? И довольно сложные рассуждения в этой его повести. Электроны, волны, поля. Какое отношение они имеют к голосу, звонкому и хриплому, полному любви и грозы, сожаления и лести, счастья и горя? Голос не может не измениться, пройдя через них, соединяясь с ними невидимыми, но влиятельными. До нас доходит что-то другое, неизначальное. И то, что с позволения полей, волн, электронов, кнопок и металлических контактов, и даже рук телефонисток, и еще бог знает чего, долетает до нас и обволакивает счастьем или обрушивается роком, все это и есть путешествие души. Душеобмен, которому безразличен способ перемещения в пространстве, который равнодушен к расстояниям, и восход-заход солнца к нему тоже не имеет никакого отношения, а только луна может быть привязанная к земле тяготением слабого к сильному и правит нами. Мы вольны повесить, положить телефонную трубку, только заслышав чей-то голос или даже на полуслове, тем самым тоже совершить насилие, заперев его на миг и навсегда, бросив его в полях и волнах, разрешив бессмысленное столкновение заряженных частиц? И что в этом смятении происходит с душой, с ее оборванным полетом? Что? Вот видите, это конец фрагмента, но о чем говорит? Да о прямой связи голоса с душой. И это истина у актера настоящего, иначе быть не может.

Ну что ж, мы тоже присоединяемся к поздравлениям Ивана Ивановича Краско. И пусть будут в жизни у Андрея Толубеева рыбалки, и пусть радуют его дети, и пусть будут новые роли, и пусть за них будут хорошо платить. И пусть всегда в жизни Андрея Толубеева будет любовь и будет театр.

0: Одни и те же держат корни на этом свете нас с тобой, говорит белорусский поэт Сергей Законников о березе. Одни и те же корни питают белорусскую и русскую поэзию. Прочные связи братских литератур уже на протяжении десятилетий способствуют их взаимному творческому обогащению. Об этом говорили на встрече в Доме писателя имени Маяковского белорусские литераторы, побывавшие в нашем городе. Делегацию возглавлял секретарь правления Союза писателей Белоруссии Иван Гаврилович Чигринов.
1: Дорогие ленинградцы, позвольте передать вам горячий привет от белорусского народа и высказать слова восхищения вашим городом и вами. У нас у белорусов давняя дружба с вашим городом, давние связи литературные, художественные. Прежде всего, следует назвать дореволюционную пору, когда великий наш песняр Янка Купала учился в Петербурге, когда здесь было создано белорусское издательство и вышла первая книга стихов Янки Купалы. Ленинградцы в 20-е годы помогли нам создать киностудию «Советская Беларусь». На ленинградской базе, технической и во многом творческой, просуществовала она в вашем городе до 1939 года. Именно здесь были созданы многие известные и теперь во всей стране кинофильмы. В послевоенное время плодотворную связь имел с Белоруссией замечательный поэт ваш Александр Прокофьев, который дружил со вторым классиком нашей литературы Якубом Колосом. Собственно, с именами этих двух поэтов и связано развитие литературных уз, которые крепли год от года.
0: 1 января 1919 года Временный революционный комитет Советского правительства Белоруссии опубликовал манифест об образовании Белорусской Советской Социалистической Республики. И тогда в полный голос зазвучали гражданские стихи Янки Купалы. С первых шагов Янка Купала связал себя с революционно-освободительным движением, стал выразителем революционного протеста народных масс, их оптимизма, веры в лучшее будущее. «В науку нужда не давала мне ходу, и книжной премудрости я не постиг. Язык белорусский и думы народа от матери знал я, без школ и без книг. Наставником с детства, с годов невеселых, служил мне простор в белорусском краю, и всходы на нивах, и говор по селам мне в дар приносили науку свою. И душу мою окрыляло раздолье, и в небо под солнце летела она, светилась, сияла, как радуга в поле, как радуга в небе, как сказка весна. И пьяной чарами, буйным цветением, как будто в каком-нибудь сказочном сне шептала о чуде поры предвесенней и радостной песней лилась в тишине. И мельницы шум над рекою бурливой, и грохот, и говор, и всплески реки давали мне песенных ритмов извивы, давали мне ходы для каждой строки. Густые березы, что шлях сторожили, и цепью летящие вдаль журавли гармонию стройную в песню вложили, мелодию песни без фальши вели. Зеленые всходы бескрайних просторов, цветов на лужайке веселая рать, для песен моих не жалели узоров, учили венками слова заплетать. В напев мой от шепота смелых колосьев, от шелеста яблонь, черемух и груш неслыханной музыкой эхо лилося, сливаясь со стоном обиженных душ. Шум древнего бора таинственным сказом о жизни, о счастье мне смутно шептал, и песню шум говор захватывал сразу, заснувшие думы от сна пробуждал. А солнце, что в небе безоблачном тонет, вливалось в песню лучистым огнем. А ветер, что травы высокие клонит, дал крылья, что песня взлетела орлом. В той песне могучую силу взрастили и цеп, и топор, и стальная коса, жара и морозы ее закалили, и песня гремит, словно гром в небесах. Так я, ни науки, ни школы не зная, отыскивал дар свой и долю свою. Теперь моя дума, как сокол, летает. Теперь я свободно и гордо пою. С нашим городом тесно связано становление творчества и другого классика белорусской литературы – Якуба Колоса. Первые его книги были написаны еще до революции. Воспитывался он на передовых традициях русской художественной литературы.
2: Якуб Колос впервые посетил Петербург в конце 1907 года. Тогда он был молодым учителем и делал первые шаги на литературной ниве.
0: Рассказывает сын поэта Данила Константинович Мицкевич.
2: Город Пушкина и Достоевского, Гоголя и Некрасова произвел огромное впечатление на молодого поэта. В ноябре 1934 года Якуб Колос отмечал 17-летие советской власти в Ленинграде. Здесь он встречался с друзьями, выступал на литературных встречах. В 1935 году Колос ездил в Париж, проездом был в Вене и Берлине. После возвращения на родину Колос не раз говорил: «Конечно, Париж и Вена – красивые города, но наш Ленинград гораздо лучше». После Великой Отечественной войны Якуб Колос посещает город Ленина в августе 1947 года. Он возглавлял белорусскую писательскую организацию в составе Петруся Бровки, Максима Танка, Пимена Панченко, Максима Лужанина, Пилипа Пестрака, Павла Ковалева, Михася Климковича. Якуба Колоса объединил.

0: Понравилось мне с Якубом Колосом быть в гостях у Александра Андреевича. Колос обыкновенно не любил засиживаться в гостях, обычно жаловался на нездоровье, а от Александра Прокофьева ушел только на рассвете следующего дня. Мне не удалось уговорить его отдохнуть. Это была такая задушевная беседа, которая обогащала друг друга. Колос много узнал в тот вечер и о Ладоге, и о людях нашего Севера, и о стихах Прокофьева. Из его же уст заслушался и песнями его. А Прокофьев любил петь и даже сочинять песни, да не только тексты к ним, а и музыку свою. Он не знал нотной грамоты, но сложенная им музыка на свои же слова была всегда мелодичную, глубоко народную. И хотя автор не обладал каким-то выдающимся голосом, слушать его было приятно. Это были незабываемые вечера.
1: Еще перед войной, в 1939 году, Якуб Колос подарил Всеволоду Азарову сборник своих стихотворений на белорусском языке. Всеволод Азаров сохранил эту книгу в тяжелые годы блокады и после войны передал ее в Литературный музей Якуба Колоса. Много книг Якуба Колоса в переводе на русский язык вышло в Ленинграде в послевоенный период. Переводили его Браун, Комиссарова, Азаров, Островский, Кержун, Шефнер. Хотелось бы отметить высокое качество перевода, большую любовь, уважительное отношение к делу со стороны наших ленинградских друзей.
0: Вот еще одна встреча на белорусской земле, о которой поведал в своих воспоминаниях Петрусь Бровко. Оказавшись в Белоруссии сразу же после войны, Александр Прокофьев, Мария Комиссарова, Николай Браун и Анатолий Чепуров первым делом решили побывать на том клочке земли, где началась кровавая война для нашей Родины. Мы ходили у берега Муховца, где погибали наши бойцы. Ходили у стен крепости, где буквально не было живого места от пуль, от снарядов. Ходили у фортов, по подвалам которых писалось самое заветное, писалось кровью. «Умираю, но не сдаюсь». Мы ходили по земле, обильно политой кровью и обгоревшей от пороха, и, подымая сохранившиеся от первых дней патронные гильзы, думали о людях, стрелявших в грудь фашистского зверя, и гордились ими. Мы гордились ими, принявшими смерть здесь, на берегу священной советской земли, во имя Родины и всего человечества. Именно тогда, в послевоенные годы, начинает формироваться направление, по которым стала бурно развиваться современная белорусская литература. И вновь у микрофона Иван Гаврилович Чигринов.
2: Это целый свет героев, идей. Это живой, динамичный процесс, связанный с насущными проблемами жизни. Наши писатели стремились и стремятся создавать полнокровный образ жизнью рожденного, действительно человеческого героя, который зовет в будущее. Находить правду времени нелегко. Мы познаем и добываем ее коллективно, силами всей нашей литературы. По-прежнему не уменьшается в ней интерес к героическому прошлому народа. Писатели углубляют философский и социально-исторический анализ эпохи, связывая прошлое, события революции, гражданской войны, индустриализации, коллективизации, наконец, события Великой Отечественной войны с живыми проблемами современности. Человек на войне и человек на земле как бы слились воедино в наших произведениях, знаменуя собой синтез трудового и ратного подвига.
0: Говорит ведущий литературный критик, заместитель директора Института литературы Янки Купалы Академии наук Белорусской ССР Владимир Васильевич Гниломёдов.
3: Современная белорусская литература исключительно богатая. Это большой отряд писателей, работающих в самых разных жанрах. Правда, сегодня с нами, к великому сожалению, нет наших незабвенных Янки Купалы, Якуба Колоса. Ушли не так давно Иван Мелеш, Аркадий Кулешов, Петрусь Бровко. И тем не менее, современная наша белорусская литература представляет впечатляющую картину идей и образов, чувств и мыслей, которыми жив современный человек. Из произведений

0: Белорусской прозы хотелось бы упомянуть недавний роман Ивана Шемякина «Петроград-Брест», в котором рассказывается о борьбе Ленина за заключение Брестского мира. Ленинградцам хорошо известны книги Василя Быкова, переведенные на многие-многие языки народов нашей страны и всего мира. Прекрасные романы написал Иван Чигринов. Это два известные вам романа, которые выходили в Ленинграде. Роман «Плач перепелки» и второй «Оправдание крови». Из других прозаиков я хотел бы упомянуть имена Ивана Наумченко, Виктора Косько, Ивана Пташникова, Олеся Жука. Вспомнить недавнюю книгу, написанную, кстати, совместно белорусским писателем Олесем Адамовичем и ленинградцем, известным писателем Данилом Граниным, посвященная подвигу Ленинграда, ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Книга, я думаю, известна ленинградскому читателю по журнальным публикациям. Недавно она вышла отдельным изданием. Это как раз яркий пример творческого сотрудничества белорусских и ленинградских литераторов.
1: Блокадная книга, о которой говорил белорусский критик, о страданиях и о мужестве, о смерти и бессмертии. Откровенно говоря, мы многое не знали, пишут авторы этой книги. Какие жестокие вещи стоят за привычными словами «Ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну, один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, не щадят. Оказалось, что быт и бытие, пишут Адамович и Гранин, сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом, все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека. Откуда брались силы? Откуда возникала стойкость? Где пребывали истоки душевной крепости? Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и неслыханных страданий, мучительных лишений и смертей. Страдания ленинградцев близки белорусам, по родине которых война прокатилась дважды. Боль за погибших по-прежнему звучит и в современной белорусской поэзии. 2118 детей были утоплены фашистами в реке Свольни. Об этом баллада Сергея Законникова, которую перевел на русский язык ленинградец Виктор Максимов. Средь теплых трав легко и своевольно, поотстранив накаты берегов, лилась, переливаясь, речка Свольна атласной лентою в косе лугов. Я шел над ней земного счастья полный, но сам себя остановил. Постой, а почему в такой погожий полдень нет ни души над тихой речкой той? Заколыхался ряд кувшинок белых, волна шепнула сердцу моему. Идет народ на мой цветущий берег в печали, как к могильному холму. Я прокляла тот день бесчеловечный, когда фашист топил детей во мне. О, иссуши до дна меня навечно, так я взывала к солнцу, как во сне. Но солнце было глухо, как ни странно. От детских слез утратила я дно, глубокою я стала, словно рана, которой затянуться не дано. И слушал я, и корчилась в печали, как береста в огне, моя судьба. Казалось мне, со дна они кричали, те, от чьих глаз речушка голуба. Скажи, как жить теперь я буду, свольно? Я слышу плач их ночи напролет, и шепчут, Шепчут медленные волны, речная глыбь меня зовет, зовет.

0: У микрофона автор баллады, лауреат премии имени Аркадия Кулешова Сергей Законников.
1: Каждая встреча с вашим прекрасным городом – это праздник души, праздник сердца. Я с удовольствием встретился с нашими дорогими друзьями, ленинградскими литераторами. Мне дорого то, что мои стихи, как мы говорим, легли на душу прекрасному ленинградскому поэту Виктору Максимову. И он перевел несколько моих стихотворений, которые были опубликованы в журнале «Нева». Я благодарен Виктору за это. И просто хочу сказать, что ленинградские поэты чувствуют саму душу, мелодику, музыку белорусского языка и переводят прекрасно наши стихи. А сейчас я хочу прочитать несколько своих стихотворений. «Не разомкнут нам круговерти, и аж мороз по коже вдруг. Подумать только, жизнь со смертью заключена в единый круг. Я вовсе не о том тревожусь, что где-то есть и мой предел. Зерном, проверенным на всхожесть, я засеваю свой надел. Все просто вроде и непросто, меня волнует все сильней. А что, как вредный плевел в росте, не отличу от зеленей? Хлебнув немало горя, помню я цену радости и бед, и потому не все равно мне, каким оставлю белый свет. Навек корнями рода связан я с тем, что будет, что прошло, и свято верю, что обязан творить добро и рушить зло. Мне помогает эта вера крепить с людьми живую связь, ведь трудно одному, наверное, пройти свой круг, не ступясь. И потому суров я к песне, когда не в ритме, в мыслях сбой. Умри, строка, и вновь воскресни, чтоб стать мне над самим собой. Позади и детство луговинка, и недавней молодости сад. Входит в поле зрелости тропинка, впереди и полдень, и закат. Верю, жатва будет умолотной в строчках, словно в колосках тугих, тронутых неяркой позолотой, зреют зерна замыслу моих. Надо мной сияние небосвода, я иду, и на любой версте кланяюсь и мудрости природы, и ее суровой правоте. Важно в пору гроз и колошения без смятения к истине прийти. Бесконечно общее движение, но конечны личные пути. Жажду жизни невозможно просто утолить, живи хоть сотню лет. И встают рассветы, как вопросы, и закат не прояснит ответ. Счастлив, что душа моя и руки вечного коснулись бытия, свет величия и рождение муки. В этой смертной жизни славлю я.

0: У нас богатая поэзия. Кому неизвестны, скажем, имена Максима Танка и Пимена Панченко, наших блестящих народных поэтов республики. Творчество Максима Танка очень интересно и содержательно в идейном отношении. Этот поэт находится на уровне нашего времени, на уровне запросов современника. По форме он очень колоритен, его образы пластичны. Это поэт-парадоксалист, ему свойственна ирония. И вот все эти черты как раз и составляют художественное своеобразие этого поэта.
1: Максим Танк, «Буровая». У пущи вышка буровая взметнулась, как сосна стальная. В ночи ее тугие ветви сияют в разноцветном свете. Пущанской чаще сторожилы сперва тревожились немало, потом привыкли, подружились, она для них своею стала. Зверьё теперь все чаще в гости к ней выбирается из чащи. Здесь любят молодые лоси точить рога, а ствол звенящий. Кружится аист, смотрит в оба на вышку, нет ли где подвоха. Весною заложить гнездо бы на этом дереве неплохо. Птиц привлекает ствол могучий, им видно все с его вершины. Полесских нив, разлив певучий, озера, рощи и долины.
0: Пимен Панченко, напротив, он более публицистичен, более нравственно обострен в отношении к различным проблемам современной жизни, к противоречиям, характерным для нашего современного уклада. Но это тоже замечательный поэт, хорошо известный ленинградцам.
1: Как путь к возмужанию долог, растянут на тысячи верст, то в зной, то в распутье, то в холод, то в злые дожди вперехлёст. Дорога к мечте и надежде уходит за небосклон. Деревья в зеленой одежде стоят вдоль нее с двух сторон. То ветер, то дождь их стегают, но им не дано уходить. Я знаю, как дружбе бывает мосты нелегко наводить. Давались и нам переправы тяжелой ценой на войне. Поныне всех рек, тех кровавых, клубится тревога во мне. Мой век выверяет все строго, его устремления чисты. Стремится сквозь дали дорога, надежны под нею мосты.

0: Мы знаем выражение «Ленинградская поэтическая школа». В Белоруссии ему придается высокий смысл. Сюда включается точность поэтического слова. Ленинградские переводчики этой точностью владеют, владеют выверенностью образа, владеют своеобразной поэтической графикой, которая тоже сообщает переводу точность. Конечно, точность, далекую от какого-либо буквализма, но точность, которая прекрасно передает и смысл, и поэтические краски оригинала. Я хотел бы упомянуть более молодых Рыгора Бородулина, Нила Гилевича, Василя Зуёнка, Анатолия Вертинского, Янку Сипакова. Это интересная, большая всесоюзного класса поэзия, и мне приятно отметить, что она интересует ленинградских переводчиков и что они постоянно уделяют ей внимание. Есть у нас поэты более молодых поколений, которые тоже обретают в лице многих ленинградских переводчиков своих верных друзей и вместе работают над новыми книгами. Я думаю, что сегодня это сотрудничество и связи необходимо развивать, всемерно обогащать. Это пойдет на пользу нашей большой, современной, многонациональной советской литературе.
1: Евгений Янищиц «Где жито излучает свет».

Еще расти моей тревоге, еще любить мне много лет. Увижу маму на дороге, где жито излучает свет. Пока еще мой полдень спелый дым торфяной не заволок, на срезе дня с ромашкой белой и поседевший василек, петляет стежка торопливо моей деревни давний след, гнездо с птенцами у обрыва, где жито излучает свет. Пока жива моя планета, вовеки не иссякнет. Нет, душа народа и поэта, где жито излучает свет.

На разноцветной карте очертания Белоруссии напоминают зеленый кленовый лист с голубыми прожилками рек и серебряными капельками озер. На кленовых листьях раньше в деревнях пекли душистый хлеб. Об этом хочется помнить. И еще хочется помнить о том, что наша многонациональная родина – это наш отчий дом. И всех нас печалит соседская боль и радует счастье другого. И это замечательно. Духовная близость города Ленина и белорусского Полесья – свидетельство прочных интернациональных уз, которые укрепляют своим творчеством ленинградские и белорусские писатели.

0: представление. Вам, молодым, сейчас легко руками развести. Того не было, этого не происходило, и брезгливо нос отворачивать. Ах, какие дикости! А что вы можете знать, что было до того, как ваши отцы-материщи под стол пешком ходили, а иные вовсе не народились? Рассудить-ка головой своей, если она у вас в наличности. У каждого времени своя стать. Было же все это, про что рассказываю, когда советская власть только-только в силу взошла, и совхоз образовался по нашей местности самый, что ни на есть, первый. Это уж потом, когда их развелось тысячи, в каждом клуб не клуб, газеты не газеты, кружки всякие, и каждому желается, чтобы его дитя к баяну было пристроено, а иные норовят, чтобы умели на пьянинках пошарить. Уж не говоря об кино и драматических шефах из города. Верблюдов же вам только в зоологических садах покажут. Наш народ очень уважает представление. Только в те времена, про которые я вам расскажу, жизнь была другая, и представления тоже совсем были не похожие. Они вроде не для зрителей игрались, а как бы для самих себя. Взять Петра Павлова, правда, с чудинкой он, и к нам в совхоз забредал нечасто. Либо зимой, когда буран зарядит суток напить без передыха, либо по весне в самые половодье, так что все удивляются, как прошел человек через вздувшийся лед двух речонок, через лощины, по пояс в воде, да еще зачем-то ночью. «Явление Христа на водах», — скажет бывало бухгалтер Тимофей Гаврилович, когда дверь в контору отворится, и на пороге появится он, сутулый, большой, глаза синие. Поздоровается, щурясь на лампу, и пойдет к свободной табуретке. В это время в конторе всегда людно, вечер. С делами управились, куда же идти, как не сюда. Тут тебе и народ, тут и шашки, ну, по-теперешнему сказать, клуб. Каждый своим делом занимается, гудит. Однако с появлением Петра Павлова пойдет интерес другой. Андрюха Ситник моргнет Ермолаю Ивановичу, тот, понимающе прищурится на старого пастуха Петю, кузнец стрельнет на Маньку, а у той глаз забегает, закрутится, как бусина в чашке, и остановится на кладовщике Ефимушке. Дескать, что же ты? Начинай. Ну, он потянет для порядка и начнет. Партию откладаю, скажет, партию откладаю. В город надо срочным образом. Скажет и выйдет из конторы. И никто не удивится, зачем это нормальный человек по такой распутице в такой поздний час за 100 верст отправляется. А Петр Павлов после его ухода вздохнет с облегчением и попросит закурить. Кажется, чего проще дать озябшему человеку на одну закрутку, тем более табак у всех вольный. Так нет! За этот самый табак заставит его просунуть головой в форточку да прокричать, что есть духу. Овсяников дурак! Это про директора. А его в совхозе очень уважали. Так что от этих криков в фортку каждый раз всем делают жутко. Вдруг услышит. Но он, слава богу, ни разу не слыхал. А может, конечно, притворялся, что не слышит. Умный человек. Тем временем кузнец свернет для него цигарку и начнет расспросы, вполне невинные. Как, да что, да зачем пришел? И сколько я Петра Павлова помню, всегда один и тот же ответ отвечает. Пришел жениться на Сане. Ух, 300 вазов тебе скажут, ну и ловок скажут. Ефимушка в город, а он тут как тут скажет. Ручищи Петра Павлова дрогнут, как подбитые, а сам разволнуется, разволнуется. Чего же мне теперь, товарищи, спросит, а? Как чего? Сватать надо. Я не умею. А Манька на что? На такие дела на огонь. Будет уж вам, фыркнет Манька, а у самой ноги на пороге. Влетит пулей в Ефимушкину комнату. Там чисто, жарко, на полу трепишные половики, рай. Хозяин в верблюжьих носках уже на лежанке растянулся. Саня, нагнувшись над люлькой, кормит маленького Глебушку, а тут то сосок прихватит зубом, то ножонкой упрется в круглую грудь, оттолкнуть норовит, озорничает. «Саня!» — скажет Манька. «Айда скорее в контору! Петр Павлов жениться на тебе будет!» «Я пошла...» Да Глебушку не с кем. Сам мошенник стал из люльки подыматься. Вишь, глаз-то скосил. Чует, что об нем речь, отзовется Саня. Голос у нее, как песня. А ты Ефимушку попроси, советует Манька.
1: А кто же разлучать будет, спросит Ефимушка.
0: Тьфу, я и забыла про разлучение. Тогда прибежи его к люльке. Ха, да в нем эта хитрость-то. Он развяжется, а ты потуже. Кабы он чужой был, можно и потуже, а то свой, жалко. Наказание, расстроится Манька. Постой, а что, как нам Нюшку посадить? Нюшка давно спит.
1: Сейчас проверим,
0: скажет Манька из-за двери. Спустя немного времени вернется с Нюшкой.
1: Та с просонок не разберет, чего от нее требуется,
0: но ей пообещают сахарку, и она сразу поймет. Перед уходом Саня накажет Ефимушке. Не больно торопись, а то в прошлый раз пришел раньше и сай еликуй. Получилось нескладно. Знаю, зевнет Ефимушка, и они уйдут. В конторе тем временем дым коромыслом.
1: Венцы на столе стоят приготовленные. Один – камфарка самоварная для невесты, другой – миской эмалированное дно в саже. Спасибо, жених непривередливый. Дед Петя ризу поповскую организовал из вывернутого чепана. Он тут за попа, старый озорник, благо практику прошел богатую, лично венчался 3 раза. Бухгалтер тоже удел. Сидит в углу, на столе записка – ЗАГС. Все по форме, не подкопаешься. Кольца. Где кольца обручальные? Шумит дед Петя. Кузнец по карманам пошарит. Нате вам, кольца. Только чур, вернуть. Вещь нужная, от сеялки. А то зимой обручались, так и потеряли. Народ.
0: А у тебя жадность, не золотые. А у тебя язык тоже не из чистого золота. А ты его чего-то с кашей не глотаешь. Стойте! Никак идут!
1: Жених, а жених, а ты бы нос утер, да горб выпрямил, а то невеста забастует.
0: Петр Павлов заспешит, рукавом по губе зашаркает, плечи развернет. На эти бы плечи, да другую голову цены бы не было. Первая вбежит Манька. Уговорила, скажет. За ней Саня, не спеша. Здрасте, вот у вас гости, а я и не знала, а то в новую кофточку пропоет, а у самой глаза озера темные. Петр Павлов знаком покажет, чтобы рядом села и замрет. Ну, ты зачем же пришел? Спросит Саня, не глядя на него. За тобой, скажет он. Выходи за меня. Да у меня детишки, улыбнется она. Детишки что? Обрадуется Петр Павлов. Детишки я на себя перепишу. Мы в город с тобой уйдем. Я тебе платье шелковое куплю. Вот ей-богу, и чулки. Соглашайся. А как же Ефимушка? Он узнает, засекет кнутом. Нет, как хочешь, я боюсь. Не бойся, мы убежим в город, я угол найму, он и не узнает. Я тебя, Саня, жалеть буду с самого утра. Обманешь, смеется Саня, все вы так, а потом начнете мудровать. Дай клятву. Какую клятву? А такую, что будешь жалеть. И горячую вьюшку поцелуй, тогда поверю. Петр Павлов сейчас не то что горячую вьюшку, гадюку в самую жалу готов поцеловать. У Сани над ним власть.
1: «Ну-ка, подайте нам вьюшку!» — крикнет Андрюха Маньки. «Ух, и горяча, а сажа-то!» И к Петру Павлову строго. «Ну, жених, становись на коленки, повторяй за мной!» Клянусь этой горячей вьюшкой, и вот этой сухой краюшкой, и вот этой дурной черепушкой, что буду жену любить до гробовой доски, колотить до смертной тоски и невольне-менне каждый день кормить пельменями. Все. Поцелуй три раза в середку. Тот все сделает. На коленки встанет, клятву повторит, вьюшку поцелует, а поднимется морда в саже, все так и полягут со смеху. А он растеряется, шапкой по лицу водит, водит, но только хуже размазал. Да как же я за тебя, за такого пойду, скажет Саня, когда смех чуточку поутихнет. Ведь с тобой и поцеловаться нельзя, выпачкаешь.
0: Да, плохие твои дела, скажет кузнец. Сажа, она к лицу прикипает, ее никаким мылом не отмоешь.
1: А Петр Павлов озирается на всех, и как ребенок того и гляди заплачет. Вот беда его, вот беда. Сане даже жалко его сделается. Ну ладно, пойдем в ЗАГС, скажет. Только ты от меня подальше, не замажь.
0: Бухгалтер их тут же в приходо-расходную книгу внесет и за ручку. Дескать, поздравляю, будьте здоровы, у кого черные брови. Дед Петя уже дожидается, старым решетом размахивает, кадит. Аналой приспособили, огарок свечи зажгли, а вместо Евангелия журнал «Ниву» старую.
1: Эх же, и развеселый пойдет венчанье. Послушали бы, чего только эта старая беда не догородит. Все молитвы в одну кучу соберет, прибаутками приправит, перчику подсыпет, у кого глотка нежная аж дерет. А на Петра Павлова глянешь, возьмет удивление. Стоит, не улыбнется. Лицо в саже, на голове миска, рубаха не видать, какая она есть, заплата на заплате. И не верите, красив до того, что страшно. Счастье от него, как от истопленной лежанки жар. Саня рядом с ним, голубка белая, задумалась об своем.
0: Подойдет поп Петя к жениху и невесте, за руки возьмет, кольца от сеялки наденет. «Обручается раба Божья Александра рабу Божьему Петру», — скажет.
1: Саня глаза поднимет на Петра Павлова и будто ей в сердце горячим ветром плеснет. Да она такого взгляда ни у кого не видала. Может, он и не дурак вовсе.
0: А поп тем временем выкомаривает. «Дьякон, дьякон, погляди в окно, не идет ли кто, не несет ли что? Идет старичища!» — отзовется басом объездчик Козленко. «Несет дубинищу! Тебе, Господи! Помело стоит, подхватит Андрюха Ситник. А Саня глаз не может оторвать от Петра Павлова. Зачем-то вспомнится, как утром по росе босиком бежала. Глядь, а в небе журавли высоко курлыкают. И еще вспомнится, у самого шалаша на бахчах полынка нежная. И при солнышке дождь.
1: Жена дубается мужа,
0: дрывается дед Петя. Не так мужа, как любовничка, скороговоркой сыплет Андрюха.
1: А потом встанут рядом, глянут друг на дружку и на дверь. Да как гаркнут! Исайя, ликуй! Тут-то и войдет с кнутом в руках Ефимушка. Это-то что такое, спросит он. Александру ты, спросит.
0: Петра Павлова будто нагайкой по лицу вытянули. Затрясется весь, голос потеряет. Не трожь, скажет шепотом, не трожь.
1: Что значит не трожь? Ты у меня жену живьем уводишь, а я не трожь. Я вас с собой сейчас к высшей мере.
0: Ефимушка, миленький, прости, пропоет Саня.
1: Я вам прощу, я с вас трешку распущу, разбойники. Вот он кнут вот.
0: Петр Павлов кинется Саню грудью загораживать. Не трожь ее, она не виноватая. И Сане шепотом, уходи отсюда, беги. Она только этого ждала, боком-боком, да из конторы. Петр Павлов сразу спокойнее делается.
1: Бей, говорит он кротко Ефимушке. Бить? Нет, я теперь решил не бить. Я тебя прямо к высшей мере. Понял? Дайте мне топор. Дадут. Свяжите ему руки за спину. Руки свяжут. Прощайся с белым светом.
0: Тут Петр Павлов поклонится всем и заплачет. Простите, братцы. Маньки на глазах слезы. Глядь, из мужиков кое-кто отсырел.
1: Только Ефимушка у скамьи стоит, серьезной вполне. Ну, скорее поворачивайся, пожилых хватит, дай другим.
0: Как пьяный подойдет Петр Павлов к скамейке, на колени опустится, голову положит на самый конец. К смерти готов.
1: Руби! Замахнется топором Ефимушка, но в это время дверь опять настежь. На пороге Саня, в руках клочок старой газеты. «Стойте!» — скажет она. «Овсяников Петра Павлова помиловал, высшую меру отменил. Вот!»
2: Ефимушка топор в сторону, бумажку у Сани берет. «Приказ номер тому, кто не помер», — читает он. «Казнь отменяю, спеть Чурика постановляю».
0: Тут Петр Павлов с колен скочит и веселым голосом заведет. Чурик, Чурик на горе, на высокой на траве, у Чурика праздник, шелковая рубашка, шапочка кругла, об четыре угла, посередочке махор. Здравствуй, дедушка Хохол.
1: А теперь скажет, дайте закурить. И начнут все дымить цигарками чуть не до самого утра.
0: Очень всем трудно бывает разойтись по домам.
1: А ведь завтра вставать на работу чуть свет.

штаны. Кладовщик Ефимушка никогда не называл жену просто Саней. Всегда Санюшка, голубка. А у нее и подавно язык не поворачивался назвать его иначе, как Ефимушка миленькой. Так они и жили. Один раз купил он на базаре материалу себе на две пары штанов. Она шила и велела померить. Влез он в одни, велики до невозможности. «Санюшка, голубка, да я в них тону!» «И, Ефимушка, миленький, они сядут!» Надел другие, малы до того, что по швам трещат. «Санюшка, ягодка, ведь они мне узки совсем!» «Бог с тобой, Ефимушка, миленький, они вытянут!»

собаки. При Овсяникове в совхозе жилось вольно. Каждому разрешалось свою корову держать, не говоря о свинье. К праздникам непременно поросят кололи. Свалил Ефимушка к Маю чабанчика пудов на семь и велел Сане сало на солнышке повялить. Она его по двору на веревках развесила, но не доглядела. Собаки ухитрились веревки оборвать и все до кусочка растащить. Саня от такого урона целый день проплакала, хотя Ефимушка ее не то что заругать, словом не попрекнул. Но она видела, что он тужит, и ей было еще обиднее. Всю ночь она глаз не сомкнула, да и Ефимушка уснул только перед светом. Утром просыпается, стоит перед ним Саня, слез как не бывало, улыбается. «Ты что?» «Ах, Ефимушка миленький, нынче ночью у Ситников собаки тоже все сало съели, вот ей-богу!» «Ну и глупая!» – засмеялся Ефимушка. «Чего же обрадовалась?» «Да значит, не у нас одних!» «Ну и глупая!» – опять смех Ефимушка. А у самого на сердце тоже посветлело.

Змея. Кухарка шла по дороге с полными ведрами воды. Была весна. Снег под ногами проваливался, и она, искусно улавливая грузное покачивание ведер, то останавливалась, то снова убыстряла шаг. Вода в ведрах была неподвижной и красной от закатного неба. В конторе от плотины торопился Овсянников. Лицо темное от обжигающего ветра, бородка клинышком, в небольших серых глазах застыло удивление и доброта. Завидев директора, кухарка прибавила шагу. «Змея, Николай Андреевич!» Еще издали крикнула она. Овсянников остановился и стал ждать, когда она подойдет. Вот она поравнялась с ним и, тяжело дыша, заговорила. «Сейчас спускаю за снеговой водой в лощинку, глянь, змея. Сердце оборвалось, а виду не показываю, а змея меня вроде как не замечает. Двигаемся к воде. Я остановлюсь, и она задержится. Я на воду гляжу, и она на воду глядит. Вода мне не понравилась, пеночки на ней. Гляжу, и змея голову отвернула и тоже брезгует. Я к другой лощинке, и она туда же. Вынимаю ковшик, а она головой припала к лужице и собирается пить. Тут я не вытерпела и коромыслом ее убила». Овсянников качнул головой и в упор глянул в кухаркины глаза. «Так кто же из вас змея?» — строго спросил он и, не оглядываясь, заторопился к конторе.

Захара. Перед тем, как закладывать на ночь кизяки, караульщик выгреб из печи горячую золу и понес ее на бугорок за кузницу. Сухой синий снег захрустел под ногами. Старик опрокинул пересыпанную незатухшими огоньками золу и глянул на плотину. Верблюды шли прямо к нему. Они еще ни разу не пропустили его выхода с золой. Караульщик постучал валенком по железному дну таза и заторопился прочь. Верблюды подошли к бугорку. Вот первый величественно опустился в горячую с углями золу. Запахло горелой шерстью. Верблюд рявкнул от боли и вдруг сильным движением упал на горбы и поднял к небу ужасные свои ноги. Зола встала вокруг них теплой стеной. Остальные верблюды глядели мимо в степь отчужденно и жутко. Ждали, когда поднимется с горячей золы первый, и тогда в нее опустится следующий и будет также обжигаться, взрёвывать от боли и наслаждаться, и уступать место другим. Старик, подойдя к крыльцу, обернулся. «По Сахаре тоскуют», — вслух подумал он, разглядывая в облаке золы, вздымающиеся к небу, животы и ноги.

Ветренник. Верблюжонка избаловали мужики. Только и слышно по двору: «Сурик да Сурик, а он и рад стараться, бегать за народом». Не верблюжонок, а шут. Вечером обыкновенно собираются все около застольной сумерничать. Верблюжонок тут же толчется. В Ефимушкиной кепке с красной тряпицей на хвосте, важной, мягкой и озорной. Помучить его одно удовольствие. Директор ему цигарку в зубы вставляет. Федя с своей деревяшкой туда же старается повалить и сесть верхом. Сурик барахтается, крутит головой, стонет. Ноги у него чудно сгибаются, не в суставах, а в кости, как тряпочные. Однако по всему видно, что мучительства эти ему приятны. Один раз даже самогоном поили, но он так и не запьянел, махнули рукой. Разве напоишь такого лобастого? В 9 часу кухарка зовет всех ужинать. Не торопясь, поднимаются и идут по дощечкам, брошенным в стылую глину. Сурик прямиком за ними, но вход в помещение ему заказан. Оставшись один, он тычется в двери и кричит обиженным тонким голосом, точь-точь, как свисток на молотилке, но его и не думают впускать. Так он стоит и просится, пока глухим ревом не откликнется ему из степи мать. Далеко, на бурой протальне, появляется ее силуэт. Она беспокоится и зовет сына к себе, будто не знает, какой он ветренник. Ни одного шага не делает он к ней, ни одного шага. Она позовет, и тронется к совхозу. Никакой гордости. Так и подойдет к застольной. Неуклюже скакнув, он припадает к черным ее соскам. Все еще тревожась, она обнюхивает его. Но как только дверь в застольную открывается, Сурик, бросив мать, протискивается в помещение. Его встречают смехом. На крыльцо выходит кухарка. Верблюжиха величественно поворачивает к ней голову. «Глядишь!» — с грустным укором обращается к ней женщина. «Не нужна ты ему! Поняла?» Она проходит мимо верблюжихи к погребу за огурцами. Ветер раскачивает ее юбки в белых кувшинках. Из столовой доносятся взрывы смеха. Это Андрюха мажет перцем верблюжонковые ноздри.

То, о чем вы сейчас услышите, произошло в Англии в 20-е годы 18 века. Представьте себе Лондон, свинцовую ленту Темзы, сотни кораблей на морском рейде. Над Лондоном шумит ливень.

Струи воды бегут по водосточным желобам, бьют в стекла окон, ледяными каплями стекают прохожим за воротники. В такую погоду многие предпочитают сидеть дома возле камина, в котором жарко пылают дрова, и слушать, как за окном шумит непогода. Но вот юная Илоретта, которой суждено стать героиней нашего рассказа, по-видимому, чувствует себя дома не очень хорошо. Ведь в этот час на дальней городской окраине Лоретту нетерпеливо поджидает ее возлюбленный, тот, кому навеки отдано ее сердце. В дорожном платье и накинутом на плечи плаще застыла она у окна, не замечая своей верной служанки Клариды, в волнении остановившейся у дверей с узелком в руках. В узелке свадебное платье ее госпожи. А за окном льет дождь и заунывно гудит ветер.

0: Нет, безумная затея, Кларида, ей-богу. Отдаться во власть мужчине. Ой, меня в дрожь бросает при одной только мысли об этом.
1: Поначалу-то оно, верно, страшновато. Но да муж, что твое пугало? Когда его узнаешь по-настоящему, куда и страх девался?
0: А что, как муж окажется плохой?
1: Тогда его и сударыня должны оказаться не лучше его.
0: Ну, а если бы ты была влюблена в своего мужа?
1: А я и любила его, сударыня, покуда он этого стоил. Так ведь любовь, что твой огонь, без топлива гаснет.
0: Нет, моему Константу можно верить. По-моему, если любишь, так уж верь своему милому, хотя бы даже знал, что он тебе врет. Ах, Кларида, легче горы сдвинуть, чем женскую любовь.
1: А гора, ты глядишь, на песке.
0: Нет, любовь всегда любовь, кого бы мы ни любили. Подчас приписываешь своему милому такие достоинства, каких у него нет и в помине. А потом и влюбишься в свою выдумку. Любовь не требует никаких доказательств.

0: Насколько я могу судить о мужчинах, сударыня? А опыт у меня, по чести сказать, немалый. Капитан Констант обладает всеми качествами, о которых может мечтать женщина. Молод, статен, с лица красив, любезен и такой, что уж никогда не изменит. Ой. К тому же говорят...
1: Отец идет!
2: И пошли! Тик-так, тик-так, тик-так, как часы. Ну, что вы там замышляете? Известное дело, где встретятся две женщины, так там и жибиты.
0: Напротив того, мистер политик, по-моему, мужчины и женщины самые подходящие пара.
2: Ты что, и дочери моей проповедуешь такую же мудрость?
3: Право, папенька, в том нет нужды. У меня и у самой те же мысли.
2: Скажите, пожалуйста. Ну, да в этом деле я не дам тебе воли.
3: Посмотрим.
2: Я думаю, у самого кардинала меньше забот, чем у меня с этой девчонкой.

0: осады Гибралтара, что не далее, как через 3 года выяснится, чего нам ждать, мира или войны. Что? Но нет, твой отец невежда. Твой отец ничего не смыслит. И зачем только он забросил свою торговлю, не так ли? Ну а что в таком случае сталось бы со всеми моими проектами? Позвольте вас спросить. Вот, у меня 20 различных проектов, которые я намерен представить в парламент. Вот. Они должны принести мне бессмертную славу, а моему отечеству неоценимые блага. Да знаешь ли ты, что я изобрел способ погасить весь наш государственный долг, не тратя при этом ни гроша? А в чем, ты спросишь, состоит мой проект? Да просто-напросто в том, чтобы соорудить машину, которая проволокла бы наши корабли по суше на протяжении 100 миль. Таким образом, мы могли вести торговлю с Ост-Индией через Средиземное море.
1: Желаю вам успеха, сударь.
2: Кларида, однако становится поздно.
3: Да, сударыня.
4: Покойной ночи, папенька.
0: Покойной ночи, доченька. Покойной ночи. Вот военные приготовления турок не дают мне покоя. Хотел бы я знать, каковы их намерения. Если турецкие галеры проникнут в проливы, беды не оберешься. Могу только сказать, что не хотел бы дожить до этого черного дня.

0: И Лоретта, сопровождаемая Кларидой, тихо спустилась по скрипучей лестнице, миновала слугу, мирно дремлющего в прихожей, осторожно приоткрыла массивную дверь и проскользнула на улицу. В ночь, в дождь, в туман, навстречу любви, жизни, навстречу счастью. Опередим наших беглянок, свернем в узкую улочку, пройдем по крутому мосту и остановимся возле маленького портового кабачка. Здесь нам предстоит познакомиться с новым героем нашей истории. Вот он, вот, молодой, стройный моряк Рэмбо. Он только что выбежал из кабачка. А в это время на мосту появилась и Лоретта. Она испуганно озирается по сторонам.
1: Надо же было случиться такому несчастью. Потерять свою служанку в потасовке и не знать, где тот дом, куда я должна идти.
2: Клянусь, приключение.
1: Ну, что мне делать?
2: Сударыня!
1: Ой, боже мой, кто вы такой, сударь?
2: Кавалер, сударыня, рыцарь, странствующий по свету в поисках приключений.
1: Сударь, искатель приключений,
2: да?
1: Разрешите пожелать вам достойного успеха?
2: Не, позвольте, сударыня, я только что отправился в свой путь, и вы и есть первое приключение, которое я встретил.
1: Нет, нет, умоляю вас, отпустите меня, сударь. Мне не о чем говорить с человеком вашей профессии.
2: Сударыня, если не ошибаюсь, у нас профессии родственные, а?
1: Вы не трезвый, сударь. И, вероятно, не знаете, с кем вы имеете дело.
2: Что мне за дело до твоего положения?
1: Сударь.
2: Да?
1: Ваша наружность говорит о том, что вы порядочный человек.
3: О, сударь.
1: И я убеждена, что всему виной досадное недоразумение.
2: Да?
1: Я понимаю, что несколько странно встретить ночью на улице в такой час порядочную женщину.
2: Вот что странно, то странно.
1: Но я не сомневаюсь, после того, как вы узнаете, как я очутилась в подобном положении, вы да. сами захотите мне помочь.
2: Ну-ну, ну-ка.
1: Нынешней ночью?
2: Да.
1: Я убежала из родительского дома.
2: О-о-о!
1: Я шла, чтобы верить свою судьбу возлюбленному.
2: Так?
1: Меня сопровождала служанка.
2: Да.
1: Как вдруг... Мы видим на улице драка.
2: О, какая нежная ручка.
1: Сударь, сударь, мы разбежались.

0: в испуге, потеряли друг дружку. Я полагаюсь на ваше великодушие. Вы же не захотите оставить женщину в беде. Вызволите меня, и вы можете рассчитывать не только на мою благодарность, но и на благодарность одного весьма достойного джентльмена.
1: Покорнейший слуга достойнейшего джентльмена. Однако вы слишком по сердцу пришлись мне самому, сударыня, чтобы я стал беречь вас для другого. Так что, кто бы вы ни были, а вам придется распить со мной бутылочку в соседнем кабачке.
2: Есть только один способ от него отвязаться. Выйдите вон в тот кабачок за углом, а я за вами.
1: Помилуйте, сударыня, как можно? С вашего позволения, я за вами.
2: Нет, я требую, чтобы вы шли впереди.
1: Ну да, чтобы оставить меня в дураках. Но довольно разговор. Если вы такая знатная особа, что вас непременно нужно носить на руках, извольте, я готов.
2: Я закричу караул.
1: О, неужто ты такая злюка? А, впрочем, я привык к опасностям. Но с...
2: Караул!
3: Что?
2: Караул, помогите!
3: Тихо, тихо! Люди могут подумать, что это всерьез.
2: На помощь!
4: Вот он! Хватайте его!
3: Вы обвиняете этого джентльмена в совершении насилия над вами, сударыня?
0: Ах, сударь, я вне себя от страха.
4: Дело ясное, насилие налицо!
0: Что? О, Боже! Мистер Констебль, я прошу лишь о том, чтобы вы проводили меня домой.
3: Не беспокойтесь, милые, мы не оставим вас без свидетелей. Ведите их.
1: Мистер Констебль, я обвиняю эту женщину в том, что она меня хотела обесчестить. Да-да, в то время, как я мирно прохаживался по улице.
0: Он мерзавец!
1: Да-да, сударыня, пусть ваш пример послужит уроком для других. Хороши наши законы. Если трезвому человеку нет на улице прохода от женщины.
0: Ради бога, сударь, не верьте ему.
3: К сожалению, сударыня, так как мы имеем всего лишь голословные заявления обеих сторон, мы не можем решать, кто из вас прав, кто виноват.
1: Ага.
3: Это выяснится лишь к утру, после того, как мы наведем о вас справки.
1: Вот.
0: Нужно же было свалиться такой беде на голову честной женщины.
3: Если вы в самом деле честная женщина, этого джентльмена повесят за попытку лишить вас чести.
1: Что?
3: Если же нет, вас отстегают плетьми за то, что вы обвинили этого джентльмена в похищении того, чего у вас невозможно похитить.
0: Ах, всему виной мой испуг. Право, мистер Констебль, я готова отказаться от своего обвинения, лишь бы вы отпустили меня.
3: Подобная просьба, сударыня, лишняя улика против вас.
1: А? Шило в мешке не утаишь.
3: Ведите их!
5: Мистер Констебль, а по-моему, она похожа на порядочную.
1: Черт бы побрал всех порядочных женщин. С ними только свяжись. Как раз угодишь либо под венец, либо в петлю.
6: Если от злой не сверли вожди,
7: ты улизнуть не смог.
6: Не смог.

0: Пока констебли три мрачных стража, грозно подняв алебарды, вели арестованных в святилище правосудия, дом мирового судьи Сквизма, наступило утро. Нам следует на время покинуть Илорету и ее спутников и заглянуть к судье. Ведь кто знает, что ждет Илорету, когда она предстанет перед его грозными очами. Войдем в дом судьи, в грязную приемную с липкими стенами, где судья Сквизм, маленький паукообразный старик, и его секретарь мистер Куилл, уродливое существо крысиного вида, готовятся вершить суд и расправу. За раскрытыми дверями приемной видны роскошные покои судейского дома. Там безраздельно властвует миссис Сквизм, обезьяноподобная особа, приводящая в трепет не только слуг, но и самого хозяина. Сейчас миссис Сквизм занята утренним туалетом, а судья и его секретарь беседуют в приемной об извилистых дорогах и тропинках, по которым шествует богиня правосудия.
1: Так сегодня Билькем отказывается мне платить, ты говоришь?
2: Так точно, сударь. Я, говорит, гроша ломаного не дам за его, то есть за ваше покровительство. Потому, говорит, на те деньги, которые он, то есть вы, перебрал у меня за 3 месяца, можно купить парочку присяжных на весь год.
1: Отлично, отлично. Я ей покажу, что и я умею обращаться с присяжными. Куилл,
2: сударь,
1: сделай-ка памятку на деле сегодня Билькем для того, чтобы заручиться присяжными из списка номер 3, когда начнут разбирать ее дело.
2: Так.
1: Там все люди надежные, верные. Их не собьешь никакими уликами. Они слушают только меня.
2: Тут некто мистер Снэп, помощник пристава, арендовал дом, открыл торговлю. Он просит иметь его в виду, если где окажется свободное местечко присяжного.
1: Занеси его в список номер 2. Там, кажется, половина присяжных помощники пристава. Закон, слава богу, не запрещает этим разбойникам...
2: Закон, сударь, запрещает разбойникам быть присяжными, но не запрещает присяжным быть разбойниками.
1: Вот что, Куилл, подыскивай кандидатов для списка номер 1. На ближайшей сессии многих отправят на виселицу, и у нас откроются вакансии.
2: Ваша правда, сударь. Этому списку как-то особенно не повезло. На моей памяти 2 раза обновлялся весь состав. Всех перевешали.
1: Бедняги, что и говорить.
2: Бедняги.
1: Все мы под Богом ходим. Кто желает процветать на этом свете, не должен бояться, что его отправят на тот. Хочешь пробиться в люди, не бойся скамьи подсудимых. Она для тебя то же самое, что для солдата, поле битвы. Тут та же война. А сколько великих жизней загубила петля.
2: Мистер Став, констебль по наблюдению за нравственностью, вернулся из обхода, сударь.
3: Дозвольте доложить, ваша милость.
1: Да.
3: Сегодня мы подкрались к горному дому в том переулке, и задержали там 6 игроков. 2 предъявили нам бумагу с вашей подписью, и мы их отпустили.
1: А кто остальные?
3: Отставной офицер, помощник Стряпчего и 2 молодых правоведа.
1: Офицера и Стряпчего можешь отпустить. У офицеров нет денег, а судейские ни за что с ними не расстанутся. А молодых джентльменов поддержим.
3: Разумно ли, ваша милость, лезть в пасть крокодила? Ах, сударь, они ходят в кружевах и не хуже знатных лордов.
1: Да вот не бойся ты адвоката в кружевах. Тот, кто начинает карьеру в кружевах, кончает ее в лохмотьях.
3: Кроме того, сударь, мы подкрались к другому игорному дому.
1: Да.
3: К тому самому, о котором ваша милость сказала.
1: Ну.
3: И уже с улицы услышали стук игральных костей.
1: Ага.
3: Увидев, однако, у подъезда две кареты с гербами,
1: так.
3: Мы предпочли не входить.
1: И правильно сделали. Закон устроен наподобие тех дорожных застав, где пешему нет прохода, а каретам с гербами, пожалуйста, проезжай никаких.
3: Кроме того, сударь, нами задержан некто по обвинению в насилии над женщиной, сударь.
1: Что за птица?
3: Да по всему, видать, крупная. Разговаривает по-французски, поет по-итальянски, ругается по-английски.
1: Богат?
3: Не думаю, нам не удалось слышать с него ни полушки.
1: Значит, богат.
3: Так вот, у нас одно затруднение.
1: Какое?
3: Женщина отказывается присягнуть против него.
1: Ну, это не беда. У меня присягнет. Скажет все, что мне будет угодно. Какого она звания?
3: Да как будто из уличных судей.
1: Ну, если так присягнет. А это скажет ровно столько, сколько нужно будет, чтобы припугнуть молодца и заставить его раскошелиться. Ведь тогда-то и ей перепадет кое-что. Подите-ка, приведите их сюда.
3: Слушаю, ваша милость. Слушаю, ваша
4: милость. Я просила вас закончить все ваши грязные дела к 12 часам и не позднее. Мне надо, чтобы с этого времени дом был в моем распоряжении.
5: Слушаю, милая, будет исполнено. Вы, в свою очередь, не разрешите ли мне воспользоваться этак через час нашей каретой?
4: Она самой мне будет нужна.
5: В таком случае мне придется взять коляску.
4: А я еще не решила окончательно, поеду ли я в коляске или в карете, поэтому я не могу вам предоставить ни той, ни другой.
5: Хорошо, дорогая, отлично. Пусть будет по-вашему. Я только об одном бы хотел бы вас спросить.
4: О чем?
5: Нельзя ли нам сегодня пообедать часиком раньше?
4: Невозможно.
5: Почему?
4: Как раз сегодня наш обед будет часиком позже. Мне до зарезу необходимо побывать на торгах. Я приглядела там одну фарфоровую вазочку. Она обойдется мне всего в какую-нибудь сотню геней. Дайте мне, дружок, эти деньги.
5: Что, Гене?
4: Да.
5: За какую-то вазочку? Да пропади они пропадом.
1: Я не желаю больше потакать вашей расточительности.
4: А я и не прошу вас потакать моей расточительности. Но только знайте, дорогой мой, если еще когда-нибудь из-за такой мелочи вы позволите себе попрекнуть меня в расточительности, я стану мстить. Я вас уничтожу, я выведу вас на чистую воду, я разоблачу все ваши ночные проделки, я расскажу, что вы покровительствуете притоном разврата, подкупаете присяжных, берете процент со стряпчих, словом, я обнаружу всю цепь ваших мошеннических махинаций.
1: Тише!
4: Если вы не будете давать мне столько, сколько мне надо, я поспешу, наконец, овдоветь.
1: Хорошо, дорогая, на этот раз я вам уступлю.
4: Меня поймут лишь только птички.
1: Доверьте свой кошелек вору или стряпчему, свое здоровье врачу, но никогда не доверяйте своей тайной жене. Ей только дай кончик веревки, уж будьте покойны, она вас повесит. Куил!
6: Сударь!
1: Мантию! Парик!
6: Вот.
1: Ведите арестованных.
6: Так, сударь. Вот.
7: All waiting deal. Амен.
8: Амен. Ваша милость, вот джентльмен, который вчера вечером совершил насилие над этой девицей.
7: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
8: Ай-яй-яй.
7: Дитя мое, это вас он хотел оскорбить?
9: Сударь, мне не в чем обвинить этого джентльмена.
4: И я прошу вас возвратить нам обоим свободу. Вчера вечером он показался мне слишком развязным. Я обратилась вот к этим людям за помощью. А теперь мы попали к ним в руки и никак не можем вырваться на волю.
5: Они исполняют только свой долг, сударыня. Их дело задерживать, а освобождать лишь в нашей власти.
2: Сударь, позвольте мне...
1: Я бы попросил нас не перебивать.
5: Послушайте, милая, если этот джентльмен поступил с вами дурно, не давайте вашей скромности стоять на пути правосудия.
4: Да нет, уверяю вас, сударь, он ни в чем не повинен.
1: Мистер Стафф, что вы имеете по этому поводу сказать?
8: Ваша милость, я своими собственными глазами видел, как задержанный вел себя самым непристойным образом.
4: Сударь.
1: И
8: своими собственными ушами слышал, как эта женщина кричала, что он хочет ее погубить.
1: Нехорошо, нехорошо, дитя мое.
2: Хорошо.
1: Неужели вы не согласитесь присягнуть?
4: Ни за что на свете, сударь. Но я присягну кое в чем другом. Если вы не отпустите нас тотчас.
1: Если вы отказываетесь принести присягу сейчас, нам придется держать этого человека за решеткой, пока вы не согласитесь.
8: Ваша милость, если она и откажется, наших показаний будет довольно, чтобы засудить его.
2: Вот это мне нравится, ей-богу. Да этот судья почище великого инквизитора. Послушайте, грозный судья, чем это я вам так насолил, что вы готовы привязать вот эту даму к позорному столбу, а меня вознести еще выше?
5: Вы только взгляните на эту физиономию, моя дорогая.
2: Что?
5: Ведь на ней так и написано: соблазнитель. Сударь, стоит только взглянуть на вас, и любой судья повесит вас без всяких улик. Вот это какие-то молодчики и вбивают клин между мужем и женой. Вот из-за них-то и не переводятся такие слова, как рогоносец.
2: А я что-то не припомню, сударь, чтоб вас лично наградил этой почтенной кличкой. Мне совершенно непонятно, что вас так ожесточило против меня.
4: Куда как учтиво, сударь, в моем присутствии говорить, что мой муж может стать рогоносцем.
2: Прошу прощения, сударыня. Я ведь не знал, в чем обществе я имею честь находиться. Не в моих правилах оскорблять даму, а тем более такую, как вы, чьи исключительные достоинства требуют исключительного уважения.
4: Я и не думала услышать грубость от джентльмена с такой наружностью. Я готова была приписать неудачное слово досадной случайности, а никак не желанию оскорбить меня.
2: Конечно, сударыня. Я не знаю, как благодарить вас за ваше лестное мнение обо мне. Смею вас заверить, что все эти преследования в злостной несправедливости, которых вы верно уже убедились, ничто по сравнению с теми опасностями, которыми я готов подвергнуть себя за счастье знакомства с вами.
4: О.
2: Я надеюсь, что в ваших глазах я уже оправдан.
4: Я уверена, что все это шутка. Ну что же, душечка, у вас есть какие-нибудь улики против этого джентльмена?
5: Да вот женщина никак не решится предать его вину огласке, но все же я надеюсь, что, оставшись с ней наедине, я кое-чего добьюсь от нее. Мистер Констебль, уведите арестованного.
2: Позвольте.
4: Нет, подождите! Да по всему уже видно, что это порядочный человек. Я беру его на поруки, пока вы не подберете более веских улик.
2: Сударыня.
4: Сударь, я прошу вас отпить у меня чашку чая.
2: Сударыня.
4: Прошу вас.
8: Миссис Квезу.
4: Констебль, вы мне не понадобитесь.
1: Констебль.
8: Я ваш милостивый.
1: Куин.
9: Сударь.
1: Уйдите отсюда.
9: Слушаюсь, сударь.
0: Оставшись с Лоретой наедине, судья достает потрепанный молитвенник и благочестиво возводит глаза к небу.

0: дитя мое, послушайте, вам следует принести присягу, даже если вы не знаете точно, что именно произошло. Законы должны быть суровы, и для пользы общества лучше, чтоб пострадало 10 невинных, чем один виновный ускользнул бы от правосудия. Поэтому долг всякого честного человека – жертвовать своей совестью для блага общества.
1: Вы предлагаете мне быть лжесвидетельницей?
0: Боже упаси! Ни за что на свете! Я ведь не хуже вашего знаю, чем это пахнет. Но ведь вы сами признали, что он пытался вас обесчестить.
1: Нет, сударь,
0: он... А тот, кто пытается нанести нам обиду, уже нанес ее в сердце своем.
1: О, да вы, я вижу, настоящий иезуит. Но не трудитесь дальше. Это бесполезно, уверяю вас.
0: Я понимаю ваши колебания. Вы боитесь испортить себе коммерцию. А что, душенька, давно вы занимаетесь этим ремеслом?
1: Я не понимаю, что вы хотите сказать, сударь.
0: Крошка! Ты совсем зелененькая. Этим-то ты мне и нравишься. А ведь ты примиленькая, право. Как прискорбно сознавать, что тебе уже не вернуться на праведный путь. Поцелуй меня.
1: Сударь!
0: Но не жеманься,
1: сударь,
0: со мною. Клянусь, в тебе столько же прелести, сколько благоухания в розе, а во мне столько же любви, сколько шипов на ее стебле.
1: Мистер Сквизм, да вы никак сами хотите прибегнуть к насилию.
0: Видишь ли, если бы я мог надеяться на твое постоянство, я бы взял тебе на содержание. Давненько мне никто так не нравился, как ты.
1: Ой, что мне делать? Буду поддакивать старому плуту.
0: Ну, так как же, обещаешь быть верной своему покровителю? Возьми этот кошелек для начала. Ты согласна?
1: Да, сударь.

0: и подвыпивший моряк. Вот так!
1: Подожди! Подожди! Подожди! Ой, ой, ой!
2: Ой, ой!
3: Подожди, подожди, подожди, жена идет сюда, жена. Оставь моему писарю адрес, куда бы я мог прислать за тобой. Ты убедишься, я буду идеальным папашей, щедрым и преданным.
0: Поистине прелестные качества в любовнике.
3: Бутончик, ты убедишься, что я в 1000 раз лучше всех твоих молодых сорванцов. Ну смотри же, не запаздывай. Приходи на свидание минута в минуту.
0: Уже будьте покойны.
3: Адье, моя красотка, я так и сгораю от нетерпения. Прелесть, что за девчонка, прелесть. Если мне удастся ее заполучить, да еще заставить расплачиваться этого задиру, я буду воистину премудрым судьёю. Ибо надо стремиться, чтобы другие расплачивались не только за свои прегрешения, но и за наши.
4: Ну что, сударь, намерена дама принести присягу?
5: Трудно сказать, каковы ее намерения. Она решила и спросить совета у священника и у адвоката.
4: Плохо мое дело.
5: Дело и впрямь щекотливое. И чем скорее мы его уладим, тем лучше. Мне тяжело видеть джентльмена в такой беде. Мне также весьма прискорбно сознавать, что мы живем в столь развращенный век. Нет неподкупных людей, все продажны. Такой развращенный век, короче говоря, сударь, выкладывайте деньги, 200 фунтов, чтоб тут же и покончить, а то же неизвестно, как оно все обернется.
4: Да у меня нет денег, сударь.
5: Не может того быть, чтобы у порядочного человека при себе не было бы такой мелочи.
4: Очень даже может быть. Я знаю уйму порядочных людей, у которых и 3 медиков не наскребется. Тому, кто решил жить честно, нельзя не спознаться с нуждой.
5: Джентльмен и бедность, извините, сударь, это даже как-то не вяжется. Джентльмен без денег, это все равно, что ученый без знаний. Сейчас можно еще все уладить за небольшую сумму, да. Но придет время, когда и всего вашего состояния не хватит, чтобы расплатиться. В деле правосудия, так же, как в хирургии, час промедления грозит роковыми последствиями.
4: Ладно, уговорили. Я принимаю ваше предложение.
5: И вы не пожалеете об этом. Я уверен, вы поймете, что я ваш лучший друг.
4: Да, я это уже понял. И в доказательство обращаюсь к вам с просьбой, с которой обращается только к самому близкому другу. Не дадите ли вы мне эти деньги взаймы?
5: Что?
4: Я говорю, не дадите ли вы мне эти деньги взаймы?
5: Вы только тогда оцените хорошее обращение, когда познакомитесь с дурным. Что ж, сударь, если вы не богач, и у вас нет золота, чтобы платить за свои прегрешения, вам придется расплачиваться за них, как бедняку, страданиями. Эй, констебль!
6: Я, ваша милость.
5: Уведите арестованного! Держите его в заперти до дальнейших указаний. Сударь, если в течение 2 часов вы одумаетесь, пошлите за мной, потом будет поздно.
4: Послушайте, мистер судья, вы бы лучше отпустили меня по добру, по здорову, как велит закон. Попробуйте его нарушить, и вы увидите, что я умею мстить. Пусть меня повесят, если я лгу.
5: Повесят, да вас повесят, вы даже сами не подозреваете, сколько истины в ваших словах.
4: Ух, старый лиходей! Была бы моя воля, я бы так тряхнул твои старые кости, что они как мусор посыпались бы из твоей дряхлой поганой шкуры.
5: Джентльмены, я призываю вас всех в свидетели. Мне нанесено оскорбление при исполнении служебных обязанностей.
4: Почтенный мистер констебль, уведите меня подальше от этой скотины.
7: Прошу вас.
5: Фу. Боюсь, что из этого молодца так ничего и не выжмешь. Я думаю, отпустить его.
8: Ни в коем случае.
0: Я уверена, что у него есть деньги.
5: Да я и сам так думаю. Но что поделаешь, если он не желает с ними расстаться? К сожалению, еще нет такого закона, который бы дозволял судье грабить людей открыто.
0: А все же помаринуйте его еще. Не отпускайте нынче. Возможно, мне удастся добиться большего, чем вы думаете.
5: Верно, верно, дорогая. Я не сомневаюсь в ваших способностях. До свидания, душечка.
0: А 100 гиней, мой милый, вы забыли.
5: 100 гиней? Забыл? Уж будьте покойны, я их не забуду во веки веков. Пойдем со мной.
0: Ну, если ты решил отправиться в преисподнюю, любезный муженек, я дам тебе в дорогу прелестные рожки, чтоб тебя нельзя было отличить от самого дьявола. Этот очаровательный сорванец должен быть моим во что бы то ни стало, и он будет моим. Тра-ла-ла-ла-ла-лам, тра-ла-ла-ла-ла-лам, тра-ла-ла-ла-лам.
7: И миссис Сквизм, полная самых радужных надежд, отправилась на торги. А где же наша героиня? Где и Лоретта?
8: И Лоретта снова идет по лондонским улицам. Она ищет своего возлюбленного Константа. И кто знает, сколько пришлось бы бродить Лоретте по городу, встречая на каждом шагу новые опасности, если бы на одном из людных перекрестков она не увидела плачущую Клориду. Та сообщила своей госпоже ужасную новость. Констант в тюрьме. Он арестован по обвинению в насилии. И судить его будет сам судья Сквизм. Но и Лоретта не верит обвинению. Уж она-то знает, что такое Сквизм. Если он обвиняет человека, значит, человек честен. Собрав последние силы, и Лоретта спешит к темнице Константа. Возлюбленной нашей героини томится в тесной каморке на чердаке дома констебля, увешанной для устрашения арестантов кандалами и орудиями пыток.

0: грустное размышление Константа прерывает появление нового заключенного.
1: Вот так чудеса, рыбу! Констант, дорогой мой!
2: Какой ветер пригнал тебя к Англии?
1: Какой дьявол занес тебя сюда, констеблю?
2: Я спас на улице какую-то незнакомую девицу.
1: Да.
2: Она в благодарность присягнула, что я пытался ее обесчестить.
1: Уверяю тебя, и я не виннее грудного младенца. Ну, расскажи мне, что делал ты после того, как оставил службу в Ост-Индии и вернулся сюда?
2: Особых приключений не было. Служил, пока не сократили армию.
1: Так.
2: А с тех пор разделяю судьбу тех несчастных солдат, которым дали отставку, допустили нищими в красном мундире.
1: Да, таково свойство солдатской одежды превращаться в лохмотья. Наши храбрые солдаты уже привыкли возвращаться с потрепанными знаменами и в рваных мундирах. Знамена вывешивают в городской ратуши, а солдата по приказу той же ратуши сажают за решетку. Да, в тюрьмах, слава богу, всегда найдется местечко для нашего брата.
3: Опять от берега вдали мы бродим по морям, и лишь ветра родной земли ласкают сердце нам. Пусть ворчит и злится море вновь,

0: славною волной, волной, волной.
1: Но расскажи мне, Рэмбл, что тебя заставило покинуть твою Индию?
2: Что? Да то же, что и погнало меня туда, и ради чего я вернулся. То, чем я дышу, ради чего живу, женщина.
1: Женщина?
2: Да, женщина. Молодая, красивая, богатая.
1: Ну, а как же она зовется?
2: Да так и зовется. Миссис Рэмбл.
1: Как? Ты женат?
2: Да, Констант.
1: Ну, поздравляю тебя, Рэмбл.
2: А погоди, я ведь тебе не все рассказал.
1: А что?
2: Я покинул корабль, на котором находилась моя супруга, так как меня пригласил на обед капитан другого судна нашей флотилии. Но в это время поднялся внезапный шторм. Я потерял ее корабль из виду, и с тех пор о ней ни слуху, ни духу.
3: Сварите пунш, да не жалейте рома, и пусть он будет горячим, как ад.
4: Это Сотмар, бывалый моряк, коренастый, грузный, с открытым добродушным лицом. Да, мы забыли рассказать вам о том, что Рэмбл покинул Сотмара и его приятелей как раз перед тем, как судьба столкнула нашего героя с Иларетой. Друзья тщетно уговаривали Рэмбла не бросать компании, и теперь, видя друга в такой беде, Сотмар не может сдержать своей досады.
3: Вот они где, Сотмар, эти любители женского пола. Ну, что же вы приуныли, голубчики, а? Рэмбл, что ж ты молчишь? Ни словечко во славу женщина.
2: Еще одно обидное слово о женщине. Мы перережем тебе глотку и подарим судье еще одно уголовное дельце. Пусть судит нас за убийство. Женщины, это моя религия, и я их верховный жрец.
5: О, помилуйте, но человек оставляет своего лучшего друга беспечным и невредимым, а на утро находит его на краю гибели. Ну как тут не ворчать после этого? Где она, эта женщина? Я отомщу ей. Ну, какое обличье принял дьявол на этот раз?
2: А, очень соблазнительная, Сотмар. Она божественно сложена. Чудо, как деликатно. А глазки? Прелестнейший ротик, губки пунцовые, как вишня, а грудь...
5: Дайте ему любую женщину, и он сделает из нее ангела.
2: Ну вот что, Сотмар, будем говорить так. Ты согласись, что она хороша, а я сделаю тебе уступку и признаю, что она просто-напросто дреннейшая.
6: Пустите меня!
2: О!
6: Констант!
5: Иларетта!

0: Неужто нас обоих посадили сюда за одно и то же?
1: И ты не отвернулась от человека, обвиненного в таком злодеянии?
2: Ой, я и мысли не допускаю справедливости этого обвинения.
0: Черт побери, да ведь это не как возлюбленная Константа. Ну, теперь пойдет кутерьма.
3: Что, это и есть та самая дама, которая оказала тебе вот эту услугу?
0: Ну что ты, ведь это порядочная женщина. Сходство, однако, поразительное.
2: Вы верно попали в ту самую потасовку на Лестерфилде, который разлучил меня с моей служанкой.
1: Да, это там постиг меня несчастный случай, как раз когда я направлялся на свидание с вами.
3: Тогда, стало быть, эта почтенная невеста Константа, чума ее возьми.
2: Ой, со мной тоже чуть было не приключилась беда. И я должна благодарить вот этого джентльмена за свое избавление.
0: Сударыня, я ваш покорнейший слуга. Так это были вы?
1: Так это тебе, дорогой друг, я обязан всем своим счастьем. Чем я отблагодарю тебя за такую услугу?
0: Фу, ну, пустяки. Твоя дружба – моя лучшая награда.
1: Я твой должник навеки. Самая ничтожная услуга, оказанная этой даме, для меня значит больше, чем вся вселенная.
0: Я был готов и не на такую услугу, если бы она ее приняла.
2: Я рада узнать, что мой избавитель оказался другом мистера Констан.
1: Дорогая Лорет, расскажите же мне все по порядку. Я никогда не устану слушать рассказы о благородстве моего друга.
2: Хорошо же. Слушайте.
0: Сударыня!
2: Что?
0: Сударыня, ведь вы были тогда вне себя от страха и вряд ли в состоянии рассказать все наше дело достаточно связно.
2: Нет.
0: Позвольте поэтому мне рассказать капитану Константу все наше приключение, раз уж он хочет все знать. Так вот, только я расстался с Отмором, как вдруг я услышал молодой женский голос, зывающий о помощи. Мне показалось, что кричали... Я, конечно, не могу утверждать этого, что кричали «Спасите!», меня хотят обесчестить.
2: Как?
0: Я ринулся туда, где кричали, и обнаружил эту даму в объятиях какого-то грубияна.
2: Ну, такого наглеца еще свет не видал.
0: Да-да, удивительно наглый малый. И при этом трус. Стоило мне появиться, как он выпустил из рук свою жертву и исчез в одно мгновение.
1: О, дорогой Рэмбл, что ты для меня сделал?
0: Да ну, стоит ли об этом говорить? Я не задумываясь бы оказал эту услугу любому другому. Ну, слушай дальше. Подошедшие на шум стражники, не удовлетворившись объяснениями вот этой дамы, задержали нас и отправили на утро к судье с квизом. А судья, несмотря на все ее заверения, припроводил вашего покорного слугу сюда, где я имею счастье наслаждаться вашим прекрасным обществом.
1: Бесценный друг. Да не спошлет мне небо случай оказать тебе подобную услугу.
0: Не дай бог.
4: Пунш готов, джентльмены. Пожалуйте ко мне вниз, располагайтесь в моем доме, как в собственном.
5: Пока у тебя льется пунш рекой, мне никакого другого дома не надо.
0: Пошли.
5: Пойдем,
4: господи. Небольшое дельце, капитан.
0: Да.
6: Тут пришла миссис Квизм и желает поговорить с вами наедине.
0: Попросите ее подняться.
6: Слушай.
0: Фух, благополучно выкарабкался из одной истории. Ну-с, теперь займемся миссис Квизом. Нетрудно догадаться, чего ей от меня надо. Ох, ну ничего, мысль о предстоящей свободе поможет мне.
7: Вас должно быть удивит, капитан, что у меня такое доброе сердце. Вы видите... Я не только ходатайствую за вас дома перед моим супругом, но и навещаю вас в заточении. Когда мне представляется, что невинный человек страдает понапрасну, я не могу не испытывать к нему самой сердечной жалости.
0: Сударыня, я не знаю, как мне благодарить вас за ваше доверие ко мне.
7: Вы вполне заслужили его, сударь. Для чего, по-вашему, нынче утром я рискнула остаться с вами наедине?
0: Я полагаю, из человеколюбия, сударыня.
7: Нет, сударь. Я просто лично хотела убедиться, таковы ли вы на самом деле, как вас расписывает молва. Я увидела, что самая добродетельная женщина не могла бы требовать от мужчины большей скромности, учтивости, благовоспитанности, большего смирения, сударь. Вы оказались до того скромны, что я и представить себе не могу, чтобы вы были... способны совершить преступление, в котором вас обвиняют. Сударь, Сегодня утром вы произвели на меня столь благоприятное впечатление, что я решилась довериться вам еще раз. Такому джентльмену, как вы, я бы смело верила свою честь, где бы мы с вами ни встретились.
0: Сударыня, вы смело можете довериться мне, где бы мы с вами ни были. И я обещаю вам, что всегда и всюду буду держать себя с вами, как подобает самому благовоспитанному джентльмену, самой благовоспитанной дамой.
7: Сударь!
0: Я клянусь вот этой нежной ручкой, этими алыми губками, ах, и миллионом прелестей, заключенных в вашем драгоценном теле.
7: Я не понимаю вас, сударь.
0: Я и сам себя не понимаю. Язык бессилен, и самый ум постичь не может.
7: Сударь.
0: Нет, только сердцем можем мы предчувствовать те наслаждения, которые готовит нам любовь.
7: Клянусь!
0: Нет! Ни клятвы, ни сопротивления уже не помогут!
8: Оттолкнув гостю в дальний угол комнаты, Рэмбл подбегает к дверям и незаметно для миссис Сквизм принимается стучать каблуком о пол. Насмерть перепуганная миссис застывает в величайшем смятении.
7: Я погибла!
0: Не бойся ничего, дорогая.
7: Что мне делать?
0: Делай, что тебе подсказывает сердце.
7: Пустите меня!
0: Нет!
7: Пустите
0: Нет!
7: Меня!
0: Не могу же я с тобой расстаться!
7: Я дам вам знать о себе через полчаса.
0: Нет.
7: Вам предоставят свободу.
0: О, свободу?
7: Свободу. Я назначу вам место для свидания.
0: Значит, я могу на вас рассчитывать, сударыня?
7: Да. Прощайте. Не провожайте меня. Я проскользну черным ходом.
0: Прощай, мой ангел. Фух. Ну, кажется, мои дела начинают принимать недурной оборот. В следующий раз, когда меня привлекут к суду, мне удастся откупиться от судьи его же денежками. Ого! Что это?
1: Послушай, Рэмбл, какую штуку придумал наш ангел-хранитель.
0: Ну-ну.
1: Теми же сетями, которыми накрыл и опутал нас всех почтенный судья,
0: да,
1: мы опутаем его самого. Сотмур тоже сыграет свою роль в нашем деле.
0: Ну, а нельзя ли обойтись без него?
1: Почему?
0: Да ему попадется по дороге бутылочка бургундского, и вся наша затея сорвется.
9: Нет, я не предам вас даже за самое лучшее бургундское, какое только существует во всей Франции. Эта дама осушила сейчас со мной целую чашу пунша, вы понимаете? Целую чашу, и тем завоевала мое сердце.
2: Я горжусь победой над человеком такого высокого ума, как мистер Сотмор.
0: О, Констант, еще один такой комплимент, и тебе придется ревновать, моя милая.
2: А, пожалуй, он уже мог бы плеревновать сейчас.
9: Ой, клянусь всеми радостями, какие нам дарует вино, вы мне нравитесь, сударыня. И если бы по одну сторону поставили бутылку бургундского, а по другую вас, то, ей-богу, я... Ну, я не знаю, кого бы я выбрал.
0: Ну, так расскажите же мне о вашем заговоре.
9: Нет, только не здесь. Пойдемте вниз. Такие секреты должны обсуждаться лишь за торжественным столом заседаний. Стакан замыкает человеку уста.

0: А пока наши друзья готовили заговор против Сквизма, почтенный судья тоже не терял времени.
1: Ночью под проливным дождем пробрался он к своему секретарю Куиву, никак не ожидавшему увидеть в этот час своего благодетеля. Мы можем смело утверждать это, так как Куил встретил судью на крыльце в длинной ночной рубахе и ночном колпаке.
2: Сударь!
3: Куил, сударь? На тебя можно положиться?
2: Конечно, сударь!
3: Я знаю. Короче говоря, Куил, я подозреваю свою жену.
2: В чем, сударь?
3: Боюсь, что не меня одного она удостаивает своей благосклонностью.
2: Ай-яй.
3: И что я с некоторых пор состою в почтенной корпорации рогоносцев.
2: Тогда ваша милость принадлежит к самой обширной корпорации в Англии.
3: Да, но рога приносят мужчине одно преимущество. С их помощью он может выставить свою жену за дверь.
2: Преимущество немалое, сударь.
3: Да, но для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом, недостаточно того, чтобы сам рогоносец знал о своем позоре. Нужно, чтобы его позор стал публичным. Так вот, Куил, я и решил обратиться к тебе, так как у тебя есть возможность наблюдать за моей женой. Если нам удастся поймать ее с поличным, ты получишь изряднейшее вознаграждение. Ибо, если я не разоблачу ее,
2: так
3: она разоблачит меня.
2: Так.
3: Оплатить ей вечно, чтобы она держала свой язычок за зубами, значит разориться в конец. Чтобы заткнуть рот женщине, никакого золота не хватит.
2: Я постараюсь быть как можно усерднее.
3: А я, возможно, щедрее, если ты добьешься успеха.
2: Да.
3: Ты отнес мое письмо?
2: Отнес, ваша милость, оставил в кофейне. Так распорядилась та дама.
3: Отлично, отлично.
2: Ну нет, почтеннейший судья, на такую приманку я не поддамся. Твоя жена заплатит мне гораздо больше за такую же услугу. К тому же я человек чести и давно состою при госпоже для особых услуг. Пойду-ка я к ней и раскрою весь заговор. Ведь если ее выгонят из дома, с этим скупердяем мне будет не сладко. Он так жаден, готов жить со свету всех мошенников, кроме себя самого.
0: Судья Сквизма не подозревал, какую ловушку готовит ему и Лоретта, и ее друзья. Рэмбл, освобожденный из тюрьмы по настоянию миссис Сквизм, показал ей любовную записку ее супруга, адресованную Лоретте. А сама Лоретта отправилась в кабачок «Орел» на свидание к судье. И когда Сквизм, оставшись с Лореттой наедине, принялся настойчиво добиваться ее благосклонности, из бочки, стоящей в углу, неожиданно для судьи появился Сотмар.
4: Ба! Что за чертовщина? Никак судья Сквизм собирается обесчестить девицу.
5: Заклинаю вас небом, сударь, помогите бедной, одинокой, несчастной девушке. Этот злой человек коварно соблазнил меня.
4: О, Господи! Стыдно, мистер Сквизм. Судья, блюститель закона, а сами же его нарушаете.
5: Жальтесь, сударь, надо мной. Схватите его! Если только закон распространяется на судей, я добьюсь, что этого негодяя повесят.
4: Сударь, если есть правда на земле, я невинен.
6: Да будь ты хоть трижды невинен, это тебя не спасло бы. Виселица так редко достается законная добыча, что только попадись ей, не выпустить.
5: И вы смеете утверждать, что вы невиновны? Да вот свидетель! Вы думаете, он не видел, как вы дерзко оскорбили меня?
6: Да, я готов присягнуть, что было совершено насилие.
4: Теперь я вижу, меня предали. Я попал в свою же ловушку.
3: А, понимаю.
7: Сударыня, вы, очевидно, рассчитываете получить с меня деньги. Я ведь слишком хорошо знаю законы и потому не стану спорить. Надеюсь, вы будете благоразумны в своих требованиях ко мне. Я ведь беден, очень беден. С моей честностью не больно ты разбогатеешь.
5: Сударь, никакие миллионы не способны приостановить мое мщение. Вас повесят в назидание другим.
3: Ах ты, негодяйка! Ах, жестокая! Жаждет крови, когда я ей предлагаю золото. Ведь золото ты есть моя кровь.
6: Ну, я пойду за слугой, пусть позовет констебля.
7: Стойте, стойте, сударь.
5: Констебля!
7: Погодите, сударь.
3: Голубчик, я вам дам 100 гиней.
5: А вспомните, как вы обошлись нынче утром с 2 джентльменами. Но я отомщу за них. Сударь, пошлите же за стражей, прошу вас.
7: Одного я из них освободил, а другого немедленно прикажу высвободить.
6: Но вот если вы мне обещаете начать новую жизнь, я похлопочу за вас перед этой дамой, чтобы она вас отпустила, но только после того, как вы отпустите ее друзей.
7: Я сделаю все.
6: Сударыня, будьте на этот раз милосердны. Жальтесь над этим несчастным, над этим заблудшим служителем правосудия.
5: Сударь, я не в силах в чем-либо отказать вам.
7: Дайте мне перо и чернила, я тотчас за ним пошлю и прикажу его освободить.
6: Эй, послушай, любезный! Принеси сюда перо, чернила и бумагу. Живо!
7: И у тебя хватило бы совести присягнуть против меня, бедного старика.
6: В самом деле, это было бы немного жесток, сударыня. Неужели у вас хватило бы духу смотреть, как болтается на виселице этот мешок с костями? Ну вот, перо, чернила и бумага. Пишите же, сударь, скорее приказ об освобождении того джентльмена. Пишите, это же и вам вольная. Вы так блестяще провели это дело, сударыня, что я наконец-то уверовал в женский ум.
5: Уж если пошло на каверзу, мистер Сотмар, положитесь на женщину, не подведет.
7: Вот, сударь, письмо. Оно доставит сюда джентльмена, о котором вы так хлопочете.
6: Эй, послушай, любезный, доставь это письмо по назначению. Живо!
5: Сударь, возьмите назад кошелек, который вы мне давеча подарили. Пусть я кое в чем и обманула ваши надежды, но вы получите то, чего вы никак не ожидали. Ваши собственные деньги, сударь. Я не прикасалась к ним, поверьте.
7: Ну что ж, и на том спасибо.
6: Леди и джентльмены, прошу всех занять места.
3: О, проклятие!
6: Возьмите каждый по стакану. Давайте же усядемся, друзья, и будем поджидать нашего приятеля, как это подобает добрым людям. Садись же, старый кабачик, садись, торговец законами. Пей со мной, старина, и если ты хоть каплю оставишь на дне, тебя отправят в тюрьму, клянусь вот этой бутылкой.
7: Вы слишком щедры, сударь, право, я боюсь охмелеть.
6: Люблю видеть пьяного судью. Когда правосудие пьяно, оно не способно брать взятки.
7: А вы забыли, как Афиняне карали суд?

0: моих друзей, знай, я тебя заставлю не только пить из бутылки, но и съесть бутылку. Твое здоровье! Пей!
1: Так это ж хуже тюрьмы.
0: Пей!
1: Да, да, да.
0: Надеюсь, что ты станешь честней. Эй, мальчик, еще вина!

0: счастье мое.
1: Констант, душа моя, поздравляю тебя с освобождением.
0: Дорогой друг Сотмар, так это тебе я и обязан своей свободой.
1: Эй, мальчик, еще вина!
2: Джентльмены, правосудие прежде всего. Мистер Констебль, исполняйте ваш долг.
3: Эй, вы, стража, сюда!
2: Я обвиняю эту женщину, этого мужчину, в намерении принести ложную присягу против меня. Именем короля хватайте их.
3: Сопротивление бесполезно, джентльмены.
2: В другой раз, когда кто-нибудь при вас будет посылать письмецо, полюбопытствуйте, что в нем написано.
4: Мерзавец!
1: Ну и подлюга! Даже вино бессильно внушить тебе понятие о чести.
2: Обратите внимание, джентльмены, на слова и выражения, которые употребил арестованный. Ну уж погодите, я с вами разделаюсь со всеми по всей строгости законов.
1: Видите их? Позвольте лишь на прощание сказать два словечка судье. Пусть небо ниспошлет на тебя целый ливень прокисшего пива, и пусть твое поганое тело сгниет в нем, как уже сгнила твоя душа. В кромешной мгле лежит наш путь, туман грозит бедой.
5: Но, может быть, когда-нибудь вернемся мы домой.
1: Иди!

0: И так и Лоретта, и ее друзья снова попали в руки правосудия. Их снова ведут под конвой. Только на этот раз к дому королевского судьи Уорти, а не Сквизм. Сквизм выступает теперь в роли потерпевшего. Судья Уорти, седой благообразный старичок с пухлыми детскими ручками, не ожидал посетителей в этот поздний час. Он беседовал со своей сестрой Изабеллой, которая рассказывала ему о благородном джентльмене, спасшем ее от насильника. Неожиданно перед ним появился разъяренный Сквизм и принялся излагать историю преступления.
1: Вот, мистер Уорти, женщина, которую я обвиняю в гнуснейшем поступке.
2: Да?
1: Дело было так. Я получил письмо, написанное незнакомой рукой.
2: Так.
1: В нем меня просили прийти в определенный час в одну харчевню. Да. Ну, руководимый единственно чувством сострадания, я откликнулся на просьбу и пошел в назначенное место.
2: Да.
1: Там

0: Я застал вот эту женщину. Она была одна. Обменявшись со мной несколькими словами,
1: да?
0: Она с громким криком бросилась на меня и пыталась мною овладеть. На ее крик явился вот этот человек. Оба они с угрозами приступили ко мне, требуя немедленного освобождения вот этого человека. А также еще одного, которого я задержал за особенно гнусные противозаконные действия. В случае моего отказа, сударь, эта женщина грозила присягнуть, что я бесчестил ее. Все то, что я вам рассказал, мистер Уорти, сущая правда. И я готов подкрепить свои показания присягой.
2: И вы готовы присягнуть.
1: Женщина, что вы имеете сказать в свое оправдание? Судя по вашей наружности, я никак не подумал бы, что вы способны на такие дела. С какой же целью вы угрожали ему?
3: Я хотела его припугнуть, чтобы добиться освобождения двух джентльменов, беззаконно задержанных им. Одного из этих джентльменов обвиняют в покушении на меня, хотя я и не думала его обвинять в этом.
1: В покушении на вас? Я начинаю бояться, что его и в самом деле напрасно обвинили. Насколько я могу судить? Сударыня, вы себя в обиду не дадите.
0: Стойте, стойте, мистер Уорти, мы сейчас исследуем ее темное прошлое. Позовите сюда капитана Брейзенкорта.
1: Капитана Брейзенкорта?
4: Брейзенкорта! Капитана Брейзенкорта!
0: Что вы можете сказать по поводу этой прекрасной леди, мистер Брейзенкорт?
5: Я содержал ее в течение 6 месяцев. Однако мне пришлось ее выгнать. Она украла у меня молитвенник, 2 пары чулок и 4 рубашки.
0: Проклятие! Позовите сюда!
1: Все ясно и так. Отныне я даю зарок. Не доверяться невинному личику.
6: Мистер политик, идемте, мистер политик. Вот ваша дочь.
7: О, действительно, это она, дитя мое бедное.
1: Мистер политик, ваш слуга. Мне только нужно отправить вот эту женщину в тюрьму, и я весь к вашим услугам.
7: Хороши ваши услуги, сударь, отправлять мою единственную дочь в тюрьму.
1: Вашу дочь, сударь?
7: Да, сударь, мою дочь, сударь.
3: Отец!
7: Дитя мое!
3: Отец!
7: Думал ли я дожить до такого несчастья?
1: Возможно ли, мистер политик, чтобы вот эта молодая особа была вашей дочерью?
7: Возможно, сударь. Это так же возможно, как то, что турки могут оказаться в наших краях, тут, в Европе.
8: Бич преступлений!
1: Миссис Квизм!
8: Знаком вам этот почерк, сударь? Не вы ли здесь назначаете кому-то свидание? Благородно, нечего сказать, назначать свидание с дамой, а потом тянуть ее к суду.
0: О, моя злосчастная судьба!
1: Но в чем же дело, миссис Квизм?
8: Мистер Уорти, у вас я верно найду сочувствие. Я имею несчастье быть женой человека, который столь же позорит свое высокое звание, сколь вы украшаете его своей добродетелью. Он, сударь, он один во всем виноват, а те, кого он обвиняет, невинны.
1: Я, право, не знаю, что и подумать.
9: Сударь, этот человек, этот палач правосудия, это величайший злодей, какой существует на свете. Вчера вечером я был на веселе.
1: Да?
9: Я хотел полюбезничать с этой дамой. Ага. Констебль схватил нас обоих.
1: Да.
9: И вот из-за меня она теперь терпит все эти унижения и горести. И все это для того, чтобы выманить у нас 200 фунтов. За эту сумму он обещал выпустить нас на волю.
0: Послушайте вы, сударыня, как бы я вас не отправил в сумасшедший дом.
8: Я и здесь сорву все ваши планы. Весь свет узнает, как вы подговаривали мистера Куила устроить развод со мною. Вы развод получите, не беспокойтесь. Да только не такой, о каком вы мечтали.
0: Умоляю вас, мистер Уорти, не слушайте больше.
1: Сударь, позвольте.
9: Сударь, прочтите это письмо. Будьте добры. Ведь он писал его этой даме, которую теперь обвиняет.
1: Розанчик мой, моя дорогая малютка, жду тебя в кабачке «Орел» через полчаса. Надеюсь, что после моего сегодняшнего подарка ты не захочешь обмануть преданного тебе отныне и навеки веков. Мистер Сквизм, вы автор этого письма?
0: Да нет, сударь. Готов принести присягу.
8: А я присягну, что это его рука.
6: Я тоже. Я у них служил целый год и отлично знаю его почерк.
10: А я относил его письмецо к этой даме.
0: Ну что ж, судья, ну неужели ты и сейчас не видишь, что она ни в чем не виновата? Даю тебе слово честного моряка. Она хотела только припугнуть судью и добиться освобождения ни в чем не повинного капитана Константа.
1: Капитана Константа?
6: Ну да.
1: Сударь, ваше имя Констант?
11: Вашим услугам, сударь.
1: Пригласите, пожалуйста, сюда мою сестру. Вы представления не имеете, как я обязан вам.
0: Мистер Уорти, не тратьте зря время. Выписывайте ордер на арест, да и дело с концом.
1: Сестра, сестра, вы знакомы с этим джентльменом?
12: Знакома ли я с капитаном Константом?
1: Да.
12: Счастье знакомо. Благодарю вас, сударь, за ваше рыцарское вмешательство.
9: Изабелла, дорогая моя.
1: Кто?
12: Боже это? Мой, это он.
1: Кто?
12: Мой Рэмбл.
9: Да.
6: Ой, это жена Рэмбл.
12: Рэмбл, какая счастливая звезда уготовила нам эту встречу.
9: Признаться, минуту назад эта счастливая звезда казалась мне чертовски зловредной звездой.
1: Сударь,
6: да.
1: Я счастлив породниться с вами. Ваша супруга моя сестра.
9: Что?
1: Да.
12: Братец, велите схватить вот этого человека.
1: Свидетеля Брейзенкорта?
5: Меня?
12: Да-да, ведь это от него ты спас меня, капитан Констант.
10: О, будьте снисходительны ко мне, ваша милость. Я нанял этого лжесвидетеля по приказу моего хозяина.
1: Немедленно схватить этого лжесвидетеля. Но прежде всего судью Сквизма. Судью Сквизма схватить.
9: Тащите сюда.
0: Вы еще раскаетесь в том, что не решили это дело в мою пользу.
1: Вы меня не запугаете, сударь. Констебль,
0: я вас вижу.
1: Немедленно отведите их вниз и дожидайтесь меня.
8: А я буду следовать за тобой, как твой демон, пока правосудие не покарает тебя.
1: Я до сих пор не могу прийти в себя от всей этой мерзости. Мистер политик, то, что моя сестра рассказала о поведении капитана Константа, позволяет мне утверждать, что, несмотря на некоторое неравенство состояний, лучшей партии для вашей дочери и пожелать нельзя.
9: Тем более, мистер политик, что капитан Констант на редкость тонко разбирается в политике.
0: О! Человек с такими интересами в жизни никогда не пропадет.
9: Но...
0: И предсказать невозможно, что ждет его впереди. Обнимите друг друга, дети! Вот вам, мистер Уорти, утехи старости.
13: Ну, дайте же я вас обниму на радостях, друзья мои. Сегодня я впервые встретил двух очень милых женщин. И обе они достались моим друзьям. Я, конечно, не могу рассчитывать на ваше милое общество в ближайший месяц, друзья. А вот уж судье придется прогулять сегодня со мной ночку, а? Пойдем же, честный судья, ведь вот какой нынче денек. Я даже набрел на честного судью.
1: Да полноте, сударь. Вы, мне кажется, и так достаточно праздновали сегодня.
13: Что вы, сударь?
14: Успокойся, Сотмар, мы воздадим тебе должное. Поверьте, мистер Уорти, что, несмотря на все его пристрастие к вину, да? Свет не видывал более честного малого.
1: Джентльмены, прошу вас пожаловать ко мне завтра, чтобы отпраздновать этот счастливый день. Я со своей стороны приму все меры, чтобы вознаградить вас за перенесенные вами обиды. А злодея всенародно наказать, ибо судья, нарушая законы, тем самым поощряет преступников. А закон не только для простых людей. Он писан также для судей.
15: Тут Изабелла ввела в комнату Лоретту, успевшую переодеться в белоснежное свадебное платье, то самое, что Клорида носила в своем узелке. И друзья, Изабелла, Рэмбл и Лоретта, Констант и Сотмар покинули, наконец, дом Уорти. Они шли по улицам Лондона свободные, счастливые, без грозного конвоя и вышли к Темзе, над которой сквозь туман пробивались первые лучи солнца.

0: Осип Абрамыч, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцем за ворот и крикнул отрывисто и резко: «Мальчик, воды!» Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с той обостренной внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой.
1: Готово?
2: Вот погоди!
0: Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду, и его ждет наказание. Так их и следует, думал посетитель. В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полный надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный. Швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал отроду 3 годами больше и скоро должен был перейти в подмастерье. Петьке было 10 лет. Он не курил, не пил водки, не ругался и во всех этих отношениях завидовал товарищам. Иногда Петька и Николка садились на окно рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязные, странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили, и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место. Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родные брата. И зимою, и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов. И утром, и вечером, и весь Божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик «Мальчик воды!» И он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать. И часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого окрика «Мальчик воды», и все худел, худел. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ли ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое. –

Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын и тот дурачок. Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед мать приехала, поговорила с Осипом Абрамычем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял. Потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было ради пристойности поговорить с Осипом Абрамычем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска. У него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был.

0: Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тонкими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им конца и нету, впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса. А когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне. Он родился в городе, в поле первый раз был в своей жизни. И все здесь было для него поразительно ново и странно. И то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой. И небо, бывшее в этом новом мире, удивительно ясным и широким. Точно с крыши смотришь. Петька видел его со своей стороны. А когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться. Впервой по чугунке едет, интересуется.
1: Угу.
0: Пробурчал господин и уткнулся в газету. Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже 3 года живет у парикмахера, и тот обещал поставить его на ноги. И это будет очень хорошо, потому что она женщина одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и от неожиданности, и отшатнулся от окна. Но сейчас же вернулся к нему, чтобы не потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали, как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим. Первые 2 дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности. Полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер. а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней. Только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо улыбался и отвечал, хорошо. И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то. Но прошло еще 2 дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил в пруду рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил в беседу с ним и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку, потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее, делал вид, что плавает, поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, лязгал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца, лазали на заросшую деревьями крышу и бродили там среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо. Всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки. Тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла. Или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома, и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская. Смотри-ка, растолстел как, чистый купец. Радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало. Не потому, чтобы ему не хотелось, а некогда было возиться. Если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутке болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дело было по горло. Нужно 5 раз выкупаться. Вырезать в орешнике удочку, накопать червей – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в 1000 раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами. Шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках знатные господа. В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное куфарке Надежде. И когда прочел его адресату,
1: Адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже к вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в классики и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно лучше. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал: «Что, брат, ехать надо?» Петька конфузливо улыбнулся и молчал. «Вот чудак-то», — подумал барин. «Ехать, братец, надо!» Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила: «Надобно ехать, сынок». «Куда?» — удивился Петька. Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, уже найдено. К хозяину, Осипу Абрамычу. Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно, как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил: «А как же завтра рыбу ловить? Удочка, вот она. Что ж поделаешь? Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь. Гляди, опять отпустят. Он добрый, Осип Абрамович». Но Петька и не думал плакать, и все не понимал. С одной стороны, был факт — удочка, с другой — призрак, Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение. Фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барышню и барыню, и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу. Он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые, истощенные. Он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, почем попало, чувствуя боль в руке от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее. Своевременно Петька успокоился. И барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:
2: «Ну вот видишь, перестал. Детское горе непродолжительное».
1: «Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика».
2: «Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готов?»
1: И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы, и уже играла военная музыка. На другой день с 7-часовым утренним поездом Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны. Тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился. Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.
0: «Ты удочку спрячь», — сказал Петька, когда мать довела его до порога к парикмахерской.
3: «Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь?»
1: И снова в грязной и душной парикмахерской звучал отрывистый мальчик воды, и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышал неопределенно угрожающий шепот.
3: «Вот погоди».
1: Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания.
3: А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче.
1: В наступавшем молчании слышалось неровное детское дыхание, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:
3: «Вот черти, чтобы повылазило!»
0: «Кто черти?»
3: «Да так, все!»
1: Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков, и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара.
3: И опять звенел и волновался тихий голосок и говорил о том, чего никогда не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал.

0: Vadi!
1: «Сейчас я устал», — сказал он брезгливо. «Я хочу спать. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюни ваших головорезов. Завтра, точнее, сегодня, скажем, через час после восхода, я зайду в вашу канцелярию. Приказ на освобождение Будаха должен быть готов к этому времени».
2: «Их 20 000!»
1: — крикнул Дон Ребо, указывая рукой в окно. Румат поморщился. «Немного тише, пожалуйста», — сказал он. «И запомните, Ребо, я отлично знаю, что никакой вы не епископ. Я вижу вас насквозь. Вы просто грязный предатель и неумелый дешевый интриган». Дон Ребо облизнул губы. Глаза его остекленели. Румато продолжал. «Я беспощаден. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Я вас ненавижу, учтите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. Вы поняли меня?» Дон Ребо торопливо сказал, просительно улыбаясь. «Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы были при мне, Дон Румато. Я не могу вас убить. Не знаю, почему, но не могу».
3: «Боитесь», — сказал Румато.
2: «Ну и боюсь», — согласился Дон Ребо. «Может быть, вы дьявол. Может быть, сын Бога. Кто вас знает? Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь. Но я тоже могу убить вас. В любую минуту, сейчас, завтра, вчера. Это вы понимаете?» «Это меня не интересует», — сказал Румато. «А что же? Что вас интересует?»
3: «А меня ничего не интересует», — сказал Румато. «Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог. Я кавалер Румато Исторский, веселый благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех ее отношениях. Запомнили?»
1: Дон Ребо уже пришел в себя, он утерся платочком и приятно улыбнулся.
2: «Я ценю ваше упорство», — сказал он. «В конце концов, вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. И я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их. Я очень рад, что мы объяснились. Возможно, вы когда-нибудь изложите мне свои взгляды, и совершенно не исключено, что вы заставите меня пересмотреть мои. Люди склонны совершать ошибки. Может быть, я ошибаюсь и стремлюсь не к той цели, ради которой стоило бы работать так усердно и бескорыстно, как работаю я. Я человек широких взглядов. Я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу.
3: Там видно будет», — сказал Румато и пошел к двери.
2: «Ну и слизняк», — подумал он. «Тоже мне сотрудничек. Плечом к плечу».

0: Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках подвое и потрое торчали всадники в черном, медленно поворачивались в седлах всем туловищем, поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над тлевшими кострами. Казалось, ничего живого не осталось в городе, только орущие вороны и деловитые убийцы в черном. Половину дороги Румата прошел с закрытыми глазами.
1: Вдруг он ударился грудью в твердое и острое.
0: Перед ним был черный всадник. Длинное копье с широким, аккуратно зазубренным лезвием упиралось Румате в грудь. Всадник молча глядел на него черными щелями в капюшоне. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо. «Во имя Господа», — глухо сказал он со странным акцентом. «Именем его», — пробормотал Румата и ускорил шаги. Последний квартал он почти пробежал. Дом был цел. На ступеньках сидели двое монахов. Капюшоны они откинули и подставили солнцу плохо выбритые головы. Увидев его, они встали. «Во имя Господа», — сказали они хором. «Именем его», — отозвался Румата. «Что вам здесь надо?» Монахи поклонились, сложив руки на животе. «Вы пришли, и мы уходим», — сказал один. Они спустились со ступенек и неторопливо побрели прочь, сутулившись и сунув руки в рукава. Румата поглядел им вслед и вспомнил, что тысячи раз он видел на улицах эти смиренные фигуры в долгополых черных рясах, только раньше не волочились за ними в пыли ножны тяжелых мечей. Проморгали. «Ах, как проморгали!» — подумал он. «А я, дурак, радовался, что империя не поражена хоть религиозным фанатизмом». А что можно было сделать? Да. Что можно было сделать?
2: «Кто там?» — спросил дребезжащий голос.
0: «Открой, Муга, это я», — сказал Румата негромко. Загремели засовы, дверь переоткрылась, и Румата протиснулся в прихожую. Здесь все было как обычно, и Румата облегченно вздохнул. Старый седой Муга, тряся головой, с привычной почтительностью потянулся за каской и мечами. «Что, Кира?» — спросил Румата.
2: «Кира наверху», — сказал Муга, — «она здорова».
0: «Отлично», — сказал Румата, вылезая из перевязи с мечами. «А где Уна? Почему он не встречает меня?» Муга принял меч.
2: «Уна убит», — сказал он спокойно. «Лежит в людской».
0: Румата закрыл глаза.
2: «Уна убит», — повторил он. «Кто его убил?»
0: Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уна лежал на столе, накрытый до пояса простыней. Руки его были сложены на груди, глаза широко открыты, рот сведен гримасой. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Всхлипывала кухарка. Румата, не спуская глаз с лица мальчика, стал отстегивать непослушными пальцами воротник камзола.
2: «Да. Поздно. Поздно. Безнадежно. Ах, сволочи.
0: Кто его убил? Монахи?» Он повернулся к монаху, рывком поднял его и нагнулся над его лицом. «Кто убил? Ваши?»
2: «Говори!»
0: «Это не монахи», — тихо сказал за его спиной Муга.
2: «Это серые солдаты».
0: Румата еще некоторое время вглядывался в худое лицо монаха, в его медленно расширяющиеся зрачки.
2: «Во имя Господа», — просипел монах.
0: Румата опустил его, сел на скамью в ногах Уна и заплакал. Он плакал, закрыв лицо ладонями, и слушал дребезжащий равнодушный голос Муги. Муга рассказывал, как после второй стражи в дверь постучали именем короля, и Уна кричал, чтобы не открывали, но открыть все-таки пришлось, потому что серые грозились поджечь дом. Они ворвались в прихожую, избили и повязали слуг, а затем полезли по лестнице наверх.
2: Уна, стоявший у дверей в покое, начал стрелять из арбалетов. У него было два арбалета, и он успел выстрелить дважды, но один раз промахнулся. Серые метнули ножи, и Уна упал. Они стащили его вниз и стали топтать ногами и бить топорами. Но тут в дом вошли черные монахи. Они зарубили двух серых, а остальных обезоружили. Накинули им петли на шеи и выволокли на улицу. Голос Муги умолк. Румат еще долго сидел, опершись локтями на стол в ногах у Уна. Потом он тяжело поднялся, стер рукавом слезы, застрявшие в двухдневной щетине, поцеловал мальчика в ледяной лоб и, с трудом переставляя ноги, побрел наверх. Он был полумертв от усталости и потрясения. Кира обтирала его губкой, смоченной в уксусе, а он, не открывая глаз, шипел сквозь стиснутые зубы и бормотал, ведь мог его стукнуть. Рядом стоял, двумя пальцами придавить. «Разве это жизнь, Кира? Уедем отсюда. Это эксперимент надо мной, а не над ними». Он даже не замечал, что говорит по-русски. Кира испуганно взглядывала на него стеклянными от слез глазами и только молча целовала его в щеки. Потом она бежала вниз приготовить ему горячего вина. А он сполз с постели и, охая от ломающей тело боли, пошлепал босыми ногами в кабинет, открыл в столе секретный ящичек, покопался в аптечке и принял несколько таблеток спорамина. Когда Кира вернулась с дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе, он лежал на спине и слушал, как уходит боль. Унимается шум в голове, и тело наливается новой силой и бодростью. Опростав котелок, он почувствовал себя совсем хорошо. Позвал Мугу и велел приготовить одеться.
3: «Не ходи, Румата», — сказала Кира. «Не ходи. Останься дома».
2: «Надо, маленькая», — сказал Румата.
3: «Я боюсь. Останься. Тебя убьют».
2: «Ну что ты? Они меня все боятся. Самое страшное позади», — сказал он. «И потом ведь мы собирались уехать отсюда». Она затихла, прижавшись к нему. Муга, тряся головой, равнодушно стояла рядом, держа наготове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками. «Но прежде нужно многое сделать здесь», — продолжал Румата. «Сегодня ночью многих убили. Нужно узнать, кто цел и кто убит. И нужно помочь спастись тем, кого собираются убить.
3: А тебе кто поможет?»
2: «Счастлив тот, кто думает о других. И потом, нам с тобой помогают могущественные люди».
3: «Я не могу думать о других», — сказала она. «Уна они убили совсем. Куда же смотрели твои могущественные люди?» «Не верю. Не верю».
2: «Что поделаешь», — сказал он. «На этот раз они немного запоздали. Но теперь они снова следят за нами и берегут нас».
3: Она глубоко вздохнула, поцеловала его в шею и тихонько высвободилась. «Приходи сегодня вечером», — попросила она. «Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Ты не сейчас, а потом, когда все пройдет, расскажешь мне о себе?»
2: Румата долго молчал. Муга подал ему оранжевый камзол с краснополосыми бантами. Румата с отвращением натянул его и туго подпоясался.
3: «Да», — сказал он наконец.
2: «Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая». До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался задами. Переулок был пуст. Из-за полузгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное худое лицо темной от въевшейся сажи. На Румата уставились испуганные, ввалившиеся глаза.
3: «Прощения прошу, благородный дон. Не скажет ли благородный дон, что в городе? Я кузнец Кикус, по прозвищу Хромач. Мне в кузню идти, а я боюсь».
2: «Не ходи», — посоветовал Румата. «Монахи не шутят. Короля больше нет, правит дон Рэба, епископ святого ордена. Так что сиди тихо». После каждого слова кузнец торопливо кивал. Глаза его наливались тоской и отчаянием.
3: «Орден, значит», — пробормотал он.
2: «Ах, холера! Прошу прощения, благородный дон. Орден, стало быть, это что же,
3: Серые или как?» «Да нет», — сказал Румата, с любопытством его разглядывая. «Серых, пожалуй, перебили. Это монахи».
2: «Ух ты», — сказал кузнец.
3: «И серых, значит, тоже.
2: Но и орден.
3: Серых перебили, это само собой хорошо. Но вот насчет нас, благородный дон, как вы полагаете? Приспособимся, а? Под орденом-то, а?»
2: «Отчего же», — сказал Румата. «Ордену тоже пить есть надо. Приспособитесь».
3: Обычно вокруг веселой башни бывало пустынно, но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков изодранных серых мундиров, вшивых бродяг в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истошно вопящих девок, целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючьями трупы, валили на телеги,

0: спесиво надувая усы, вдруг вспомнил Дона Сера вдоль Исторского тракта.
1: «Все как обычно», — повторил он.
0: «Понятно», — сказал Румата. Он повалился на кушетку, заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. 20 лет назад, когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгельма Телля, этого человека звали Аратой Красивым. И был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас. Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма. И были, конечно, у Араты Красивого целы оба глаза. И был, наверное, Арата Красивый строен, как тополь. Горп и новое прозвище он получил после Виланской войны в герцогстве Убанском, за 2 моря отсюда. Это был профессиональный бунтовщик, мститель Божьей милостью, в средние века фигура довольно редкая. «Иногда мне кажется, — сказал Арата, — что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников и знаю, что вся моя сила в моей необыкновенной живучести, но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями, мои боевые друзья становятся врагами, самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук, а голыми руками не достанешь раззолоченных идолов, сидящих за крепостными стенами».
1: «Как вы очутились в Арканаре?» — спросил Румата.
0: «Приплыл с монахами».
1: «Вы с ума сошли. Вас же так легко опознать».
0: «Только не в толпе монахов. Среди офицеров ордена половина юродивых и увечных, как я. Калеки угодны Богу».
1: Он усмехнулся, глядя Румате в лицо. «И что вы намерены делать?» — спросил Румата, опуская глаза.
0: «Как обычно. Я знаю, что такое святой орден. Не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд».
1: «Вам понадобятся деньги?» — спросил Румата.
0: «Да, как обычно. И оружие». Он помолчал, затем сказал вкрадчиво: «Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я ненавижу попов. И мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями, Дон Румата. Мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены».
1: Румата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе, он даже показал в ночном небе солнце, крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно – проклятые папы правы, за небесной твердью действительно живут боги, всеблагие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному – «Бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу, ибо это лучшее, что ты можешь сделать». И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое.
0: «Дон Румата, — сказал мятежник, — почему вы не хотите помочь нам? Почему вы не хотите дать нам вашу силу?»
1: «Не будем говорить об этом, — ответил Румата.
0: «Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?»
1: «Трудно быть Богом», — подумал Румата. Он сказал терпеливо: «Вы не поймете меня. Я вам 20 раз пытался объяснить, что я не Бог. Вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием».
0: «У вас есть молнии?» — спросил Арата.
1: «Я не могу дать вам молнии».
0: «Я уже слышал это 20 раз, — сказал Арата. — Теперь я хочу знать, почему».
1: «Я повторяю, вы, Арата, не поймете.
0: А вы попытаетесь».
1: «Что вы собираетесь делать с молниями?» — спросил Румата.
0: «Я выжгу золоченую сволочь, как клопов», —

0: Всех до одного. Весь их проклятый род до 12-го потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться, ваши молнии будут служить только добру. И когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их».
1: «Нет», — сказал Румата, — «вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны. И если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда даже мне страшно подумать, чем это может кончиться».
0: Они долго молчали. «Вам не следовало спускаться с неба», — сказал вдруг Арата. «Возвращайтесь к себе. Вы только вредите нам».
1: «Это не так», — мягко сказал Румата. «Во всяком случае, мы никому не вредим».
0: «Нет, вы вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды».
1: «Кому?» — спросил Румата.
0: «Мне. Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя. А теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себе для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие. Уходите отсюда, дон Румата. Вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы эту вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас».
1: Арата замолчал. «Ты еще знаешь не все», — подумал Румата. «Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на арканарский трон, и ты будешь добр и мудр, и по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам. А на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на земле, и на твоей планете».
0: «Молчите», — сказал Арата. «Когда-то у меня был друг. Вы, наверное, слыхали. Вага Колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту. В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг». С этими словами он поднялся и надвинул капюшон на глаза.
1: «Золото на прежнем месте, дон Румата».
0: «Да»,
1: — сказал Румата медленно, — «на прежнем».
0: «Тогда я пойду. Благодарю вас, дон Румата».
1: Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу в прихожей слабо лязнул засов.
0: «Вот и еще одна забота», — подумал Румата. «Как же он все-таки проник в дом?»
2: В пьяной берлоге было сравнительно чисто. Пол тщательно подметен, стол выскоблен до бела, в углах для благовония лежали охапки лесных трав и лапника. Отец Кабани чинно сидел в углу на лавочке, трезвый и тихий, сложив мытые руки на коленях.
1: «У меня четверть часа», — сказал дон Кондор по-русски.
3: «Мне хватит и 5 минут», — ответил Румата, с трудом сдерживая раздражение.
1: «Я так много раз говорил вам об этом раньше, что хватит, пожалуй, и минуты».
3: В полном соответствии с базисной теорией феодализма, он яростно посмотрел прямо в глаза дону Кондору, это самое заурядное выступление горожан против баронства, он перевел взгляд на дона Гуга, вылилось в провокационную интригу святого ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии.
1: «Через полгода рыбу зарежут, а орден останется.
2: Последствия этого для Запроливия, а затем и для всей империи, я просто боюсь себе представить».
1: Во всяком случае, вся 20-летняя работа в пределах империи пошла на смарку. Под святым орденом не развернешься. Вероятно, Будах — это последний человек, которого я спасаю. Больше спасать будет некого.
3: «Да, проморгали», — сказал Дон Гук.
1: «А может быть, это и не так страшно, Антон?»
0: Румата только посмотрел на него.
1: «Тебе надо было убрать Дона Ребу», — сказал вдруг Дон Кондор.
0: «То есть как это убрать?» — спросил Румата.
1: На лице Дона Кондора вспыхнули красные пятна. «Физически», — резко сказал он.
0: «То есть убить?»
1: «Да, да, да, убить, похитить, сместить, заточить. Надо было действовать и не советоваться с двумя дураками, которые ни черта не понимали в том, что происходит».
0: «Я тоже ни черта не понимал».
1: «Ты, по крайней мере, чувствовал».
0: Дон Кондор покусал губу. «Теперь его убирать уже поздно?» — спросил он.
1: «Бессмысленно», — сказал Румат. «Во-первых, его уберут без нас. А во-вторых, это вообще не нужно. Он, по крайней мере, у меня в руках».
0: «Каким образом?»
1: «Он меня боится. Он догадывается, что за мною сила. Он уже даже предлагал сотрудничество».
0: «Да?» — проворчал Дон Кондор.
1: «Тогда не имеет смысла».
0: Дон Гук сказал, чуть заикаясь.
1: «Вы что, товарищи, серьезно все это?»
0: «Что именно?» — спросил Дон Кондор.
1: «Ну, все это. Убить, физически убрать. Вы что, с ума сошли?»
0: Дон Кондор медленно отчеканил. «При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры».
1: Дон Гук, шевеля губами, переводил взгляд с одного на другого.
0: «Вы знаете, до чего вы так докатитесь?» — проговорил он. «Вы понимаете, до чего вы так докатитесь, а?»
1: «Успокойся, пожалуйста», — сказал Дон Кондор. «Ничего не случится. И хватит пока об этом. Что будем делать с орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области. Ваше мнение, товарищи. И побыстрее, я тороплюсь».
0: «У меня никакого мнения еще нет», — сказал Румата.
1: «А у Пашки тем более. Надо посоветоваться с базой, надо оглядеться, а через неделю встретимся и решим».
0: «Согласен», — сказал Дон Кондор и встал. «Пошли».
3: Румата вышел из избы. Дон Кондор светил ему фонариком. Они подошли к вертолету, и Дон Кондор, гремя мечом и путаясь в плаще, забрался в водительское кресло.
1: «Вы не подбросите меня до дома?» — спросил Румата. «Я хочу, наконец, выспаться».
0: «Подброшу», — буркнул Дон Кондор. «Только быстрее, пожалуйста».
3: В ярком свете фар вертолета заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко.
1: Они лежали в темноте, держась за руки. В городе было тихо, только изредка где-то неподалеку злобно визжали и бились кони.
0: «Ты, наверное, очень хочешь спать», — сказала Кира шепотом. «Ты спи».
1: «Нет-нет, рассказывай, я слушаю».
0: «Ты все время засыпаешь».
1: «Я все равно слушаю. Я, правда, очень устал, но еще больше я соскучился по тебе. Мне жалко спать. Ты рассказывай, мне это очень интересно».
3: Она благодарно потерлась носом о его плечо и поцеловала в щеку. И снова стала рассказывать, как нынче вечером пришел от отца соседский мальчик. Отец лежит. Его выгнали из канцелярии, на прощание сильно побили палками. Последнее время он вообще ничего не ест, только пьет. Стал весь синий, дрожащий. Еще мальчик сказал, что объявился брат, раненый, но веселый и пьяный, в новой форме. Дал отцу денег, выпил с ним и опять грозился, что они всех раскатают. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом, присягнул на верность ордену и собирается принять сан. Отец просил, чтобы она домой пока ни в коем случае не приходила. Брат грозился с ней разделаться за то, что она спуталась с благородным, рыжая стерва.
0: «Да», — думал Румата, — «уж, конечно, не домой. И здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя. Если с ней хоть что-нибудь случится, он представил себе, что с ней случится плохое, и сделался весь как каменный».
1: «Ты спишь?» — спросила Кира.
0: Он очнулся и разжал ладонь.
1: «Нет, нет. А еще что ты делала?»
0: «А еще я прибрала твои комнаты. Ужасно у тебя все-таки развал.
1: Я нашла одну книгу, сочинение отца Гура. Там про то, как благородный принц полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор. Она была совсем дикая и думала, что он бог. И все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя. «Это замечательная книга», — сказал Румат. «Я даже плакала. Мне все время казалось, что это про нас с тобой». «Да, это про нас с тобой. И вообще про всех людей, которые любят друг друга. Только нас не разлучат». «Румата», — сказала Кира, — «я боюсь». Румата притянул ее к себе. «Сейчас я буду говорить, а ты меня внимательно слушай. Далеко-далеко за Сайвой стоит грозный неприступный замок. В нем живет веселый, добрый, смешной барон Пампа, самый добрый барон в Арканаре. У него есть жена, красивая, ласковая женщина, которая очень любит Пампу трезвого и терпеть не может Пампу пьяного». Он замолчал, прислушиваясь. Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. «Здесь, что ли?» – спросил грубый голос под окном. «Вроде здесь. Стой!» По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. Кира, вздрогнув, прижалась к Румате. «Подожди, маленькая», — сказал он, откидывая одеяло. «Это за мной», — сказала Кира шепотом. «Я так и знала». Румата с трудом освободился из рук Киры и подбежал к окну. «Во имя Господа!» — ревели внизу. «Открывай! Взломаем, хуже будет!» Румата одернул штору, и в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. Множество всадников топтались внизу, мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Румата несколько секунд глядел вниз, потом осмотрел оконную раму. По обычаю, рама была вделана в оконницу намертво. В дверь с треском били чем-то тяжелым. Румата нашарил в темноте меч и ударил рукояткой в стекло. Со звоном посыпались осколки. «Эй, вы!» – рявкнул он. «Вам что, жить надоело?» Удары в дверь стихли. «Их всегда напутают», — негромко сказали внизу. «Хозяин-то дома. А нам что за дело? А то дело, что он на мечах в мире первый. А еще говорили, что уехал и до утра не вернется. Испугались? Мы-то не испугались, а только про него ничего не велено. Не пришлось бы убить. Свяжем. Покалечим и свяжем. Эй, кто там с арбалетами? Как бы он нас не покалечил? Ничего не покалечит. Всем известно, у него обед такой, не убивать».
4: «Перебью, как собак», — сказал Румата страшным голосом. Сзади к нему прижалась Кира. Он слышал, как бешено стучит ее сердце. Внизу скомандовали скрипуче: «Ломай, братья, во имя Господа!» Румата обернулся и взглянул Кире в лицо. Она смотрела на него, как давеча, с ужасом и надеждой. В сухих глазах плясали отблески факелов. «Ну что ты, маленькая?» — сказал он ласково. «Испугалась. Неужели этой швали испугалась? Иди, одевайся. Делать нам здесь больше нечего». Он торопливо натягивал металлобластовую кольчугу. «Сейчас я их прогоню, и мы уедем. Уедем к Пампе». Она стояла у окна, глядя вниз. Красные блики бегали по ее лицу. Внизу трещало и ухало. У Румата от жалости и нежности сжалось сердце. «Погоню их, как псов», — подумал он. Он наклонился, отыскивая второй меч, а когда снова выпрямился, Кира уже не стояла у окна. Она медленно сползала на пол, цепляясь за портьеру. «Кира!» — крикнул он.
1: Одна арбалетная стрела пробила ей горло, другая торчала из груди. Он взял ее на руки и перенес на кровать. «Кира!» – позвал он. Она всхлипнула и вытянулась. «Кира!» – повторил Румата. Она не ответила. Он постоял немного над нею. Потом подобрал мечи. Медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь.

исполнилось 57 лет со времени выхода в свет гениального ленинского труда «Материализм и эмпириокритицизм». Истории его написания, издания и распространения посвящается наш рассказ.

0: В начале 1909 года в Париже между Владимиром Ильичем Лениным и Бреславом, активным деятелем большевистской партии, произошел знаменательный разговор. Видя, как много сил, энергии и времени Ленин отдавал в тот период философским вопросам, Бреслав высказал мнение, что тяжелые условия, в которых оказалась партия, требуют полного прекращения борьбы на философском фронте. «Не до жиру, быть бы живу», – так сформулировал он тогда свою мысль. Ленин начал отвечать Бреславу именно на это выражение. «Дело заключается вовсе не в том, чтобы просто физически выжить», – терпеливо объяснял Владимир Ильич. «У пролетариата и его партии есть могучее оружие – революционный марксизм. Именно с ним и только с ним могут прийти они к победе. Политическая линия марксизма, подчеркивал Владимир Ильич, неразрывно связана с его философскими основами». Вот почему Ленин считал борьбу с ревизионизмом в области философии в чрезвычайно сложной обстановке того времени самой важной задачей партии.
1: Конец первого десятилетия 20 века оказался для большевистской партии очень тяжелым. Поражение Первой русской революции повлекло за собой жесточайшую реакцию. Разгром рабочих организаций, арест многих старых опытных революционеров – все это обрушилось на пролетариат и его авангард – партию большевиков. Начались попытки ревизии ее организационных и политических основ. Широкое наступление контрреволюция развернула на идеологическом фронте, пытаясь исказить, извратить революционную теорию Маркса и Энгельса. Русские и западные ревизионисты ополчились против марксизма и его философской основы диалектического и исторического материализма. Они противопоставили марксизму реакционную идеалистическую философию, одной из разновидностей которой явился так называемый эмпириокритицизм или философия критического опыта. Основоположниками этого течения были австрийский физик и философ Эрнст Мах и немецкый философ Рихард Авенариус. По имени первого эмпириокритицизм получил название «махизм», а его сторонники стали называться «махистами». Прикрываясь лицемерными фразами об улучшении, развитии и дополнении учения Маркса, махисты в действительности подвергали ревизии самые основы марксистской философии. В начале 1908 года русские махисты Базаров, Берман, Богданов и другие выпустили сборник статей «Очерки по философии марксизма». Глубоко возмущенный, Ленин назвал его «Очерками против философии марксизма». В письме Горькому 25 февраля 1908 года он писал: «Я прочел все статьи, кроме Суворовской, ее читаю, и с каждой статьей прямо бесновался от негодования. Нет, это не марксизм». Появление сборника укрепило намерение Владимира Ильича дать открытый бой махистам. Задача разоблачения и разгрома врагов марксистской философии, показ реакционной роли махизма были выполнены Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Непосредственно к работе над книгой Ленин приступил в первой половине февраля 1908 года. В сентябре этого же года, через 8 месяцев, огромная рукопись была готова. Срок чрезвычайно короткий для такого серьезнейшего философского труда, если особенно учесть, что за это же время Владимир Ильич написал много статей, составляющих свыше 15 печатных листов, и был занят огромной работой по изданию газеты «Пролетарий». Это был очень напряженный год. «Дорогой мой», – писала Владимиру Ильичу его мать Мария Александровна 27 сентября 1908 года, «не слишком ли много сидишь ты за работой? Это вредно, надо больше отдыхать, гулять. Не забывай этого, прошу тебя». Марию Александровну очень тревожит здоровье сына. Она знает, что Владимир Ильич в июне серьезно болел и, едва поправившись, вновь взялся за книгу. «Мою работу по философии болезнь моя задержала сильно», сообщает Ленин родным 13 июля 1908 года. «Но теперь я почти совсем поправился и напишу книгу непременно. Поработал я много над махистами и думаю, что все их и эмпириоманизма тоже невыразимые пошлости разобрал». Книга «Материализм и эмпириокритицизм» – результат громадной творческой научно-исследовательской работы. Для ее написания Ленин, помимо всех книжек и статей, опубликованных русскими махистами, изучил множество источников по философии и естествознанию. Он вновь перечитал философские произведения Маркса и Энгельса, работы Плеханова, Чернышевского, Меринга, Гегеля, Фейербаха, Дитцгена и других философов. Работая над книгой, Ленин проштудировал все произведения основоположников эмпириокритицизма Маха и Авенариуса, с отдельными работами которых он ознакомился еще в 1904 году, а также книги философов-идеалистов Беркли, Юма, Канта и Фихте. Число книг и статей, только процитированных и упомянутых в ленинском труде, составляет 183 названия, в том числе 152 названия иностранных. К сожалению, рукопись книги до сих пор не найдена. Не дошли до нас и различные подготовительные материалы, показывающие лабораторию ленинской творческой мысли. Тем больше интерес представляют сохранившиеся экземпляры книг с ленинскими пометками того периода. Среди них мелкие философские работы

0: флиртовать, чем соглашусь участвовать в органы или в коллегии, подобные вещи проповедующие. Занимался Владимир Ильич в основном в библиотеках Женевы, где жил в то время в эмиграции. Женевское общество чтения, действительным членом которого состоял Ленин, имело прекрасную библиотеку и получало массу журналов и газет на французском и немецком языках. Пользовался Владимир Ильич также и большой русской библиотекой, которой заведовал тогда Карпинской. Товарищи Ленина по партии преклонялись перед его необыкновенной работоспособностью и исключительной добросовестностью как ученого-исследователя. «Вспоминаю случай, — пишет Миха Цхакая, — когда Ильич в 1908 году, спешно заканчивая книгу «Материализм и эмпириокритицизм», нуждался в некоторых произведениях английских физиков и философов XIX века. Но их не оказалось в швейцарских библиотеках. Ильич специально ездил из Женевы в Лондон для работы в Британском музее. Так мог работать только человек необычайно добросовестный, великий ученый-революционер, вооружавший партию острым оружием марксистско-ленинской теории.
1: В конце сентября 1908 года работа над книгой в основном была завершена. Ильич закончил свою философскую книжку в сентябре, пишет Крупская. Сентябрем датировано и предисловие к книге. 27 октября 1908 года Ленин пишет из Женевы в Москву. Она готова. Вышло 24 печатных листа в 40 тысяч букв, то есть около 400 страниц. Недели в две закончу пересмотр и отправлю. Итак, готовая рукопись лежала на столе. Однако издать ее легальным путем в России оказалось очень трудно. Ленин, конечно, предвидел, какие трудности возникнут в связи с опубликованием его книги. Поэтому он еще в процессе работы над ней 1 июля 1908 года писал в Одессу Воровскому. «Не знаете ли какого-нибудь издателя, который взялся бы издать мою философию, которую я напишу?» Начались поиски издательства. Одна кандидатура отпадала за другой. Не удалось устроить книгу Ленина ни к философу-издателю Дауге, ни в издательство «Жизнь и знание», ни в известное издательство «Товарищество братьев Гранат», ни в «Знание». После долгих поисков согласие на печатание книги «Материализм и эмпириокритицизм» удалось получить у частного издательства «Звено». Книги этого издательства печатались в типографии, принадлежавшей Суворину, одному из самых реакционных издателей того времени, владельцу продажной буржуазной газеты «Новое время». Издания, вышедшие из типографии Суворина, не подвергались последующей цензуре, что было крайне важно для Ленина. Может быть, именно благодаря этому обстоятельству его философский труд не был конфискован. Получив сообщение о том, что издательство наконец найдено, Владимир Ильич пишет 10 декабря в Москву матери. «Я очень рад, что удалось устроиться помимо «Знания», и думаю, что надо как можно скорее подписать договор. Кстати, при подписи договора советую Ане быть осторожнее, то есть не давать по возможности своего имени, чтобы не быть ответственной по законам печати и не отсидеть в случае чего. Нельзя ли договор на мое имя написать, а Анюту обойти вовсе, то есть не упоминать совсем?» Однако составление договора на имя Ленина, живущего за границей и тем самым находящегося с точки зрения царских законов вне пределов досягаемости, было невозможно. Договор пришлось составить на имя Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой, старшей сестры Владимира Ильича. Пока в Москве шли все эти поиски и переговоры, Ленин и Крупская переехали из Женевы в Париж. Здесь с волнением ожидал Владимир Ильич от сестры первых оттисков будущей книги. Здесь была сделана работа

0: над ее корректурой. Тем временем из Москвы пришли хорошие вести. И так все улажено и подписано, с удовлетворением констатирует Владимир Ильич в письме из Парижа 19 декабря 1908 года. Это превосходно. В то же время был решен вопрос и о выборе псевдонима. Остановились на фамилии В. Ильин. Почему издатель из трех известных к тому времени литературных псевдонимов Владимира Ильича Ленин, Тулин и Ильин избрал последний? Ответ напрашивается сам собой. Псевдоним Ленин был и конспиративной фамилией вождя большевиков. Книга, вышедшая в 1909 году под такой фамилией, была бы немедленно конфискована. Одна из работ Владимира Ильича под фамилией Тулин, а именно «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге господина Струве, была уже уничтожена цензурой. Оставалась фамилия Ильин. Она была удобна, как фамилия ученого, написавшего ряд работ по аграрному вопросу и книгу «Развитие капитализма в России». Но на этом трудности не кончались. Возникали новые. Нелегким делом оказалась задача переправить рукопись в Россию, так, чтобы ее не перехватила царская охранка. 27 октября Владимир Ильич просит сестру: «Дорогая Анюта, пришли мне, пожалуйста, адрес для пересылки рукописи моей книги. Хотелось бы иметь хороший адрес для отправки». Пока рукопись находилась в дороге, Ленин очень беспокоился о ее сохранности. «Я смертельно боюсь», — пишет он, — «пропажи большущей многомесячной работы». Но все обошлось благополучно. Анна Ильинична получила в полной сохранности драгоценную посылку. Она спешит сообщить об этом брату и вскоре получает от него ответ. «Дорогая Анюта», — пишет он ей 26 ноября, — «только что отправил тебе тревожное письмо, как пришло твое письмо от 9 ноября с извещением о том, что получена работа в целости».
1: Все письма Ленина из Парижа родным в этот период наполнены страстным ожиданием книги. К ней прикованы все его мысли. «Книга должна выйти как можно скорее, как можно скорее», — торопит он Анну Ильиничну. «Об одном и только об одном я теперь мечтаю и прошу. Об ускорении выпуска книги. Ускорить во что бы то ни стало, ибо промедление вышло чертовское, невозможное. Изнервничался я в ожидании этой тягучей книги», — жалуется он. «А между тем мне дьявольски важно», — подчеркивает Ленин, — «чтобы книга вышла скорее. У меня связаны с ее выходом не только литературные, но и серьезные политические обязательства». Говоря так, Ленин имел в виду предстоящее совещание расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий». На совещании должен был произойти решительный бой с Богдановым и его сторонниками. Учитывая это, Ленин считал крайне важным, чтобы с книгой «Материализм и империокритицизм» еще до совещания могли познакомиться широкие партийные круги. Надежды и предположения Ленина полностью оправдались. Как известно, на этом совещании, состоявшемся в Париже в июне 1909 года, сторонники Богданова и в их лице все так называемые критики марксистской философии были резко осуждены, а сам Богданов исключен из рядов большевиков. Таким образом, книга, вышедшая за месяц до этого, сыграла свою роль. Серьезные политические обязательства Ленина были выполнены. Все точки, как писала Крупская, были поставлены над «и». Но все это произошло несколько позже.
0: Книга Ленина «Материализм и империокритицизм» вышла в свет в мае 1909 года тиражом 2000 экземпляров. «Сегодня получил письмо», — сообщает Ленин своему товарищу Дубровинскому, — «что книга моя готова, наконец-то. Получив книгу в Париже, Владимир Ильич пишет матери, что очень доволен изданием. 18 мая 1909 года в письме Розе Люксембург Ленин сообщает, что он послал ей заказной бандеролью экземпляр своей книги на память о беседе по поводу Маха и просит включить книгу в список новой литературы, печатавшейся в издававшемся ею журнале. Сообщение это появилось 8 октября 1909 года. На партийные кадры книга Ленина произвела очень глубокое впечатление. Я был увлечен его работой «Материализм и эмпириокритицизм», которая, по моему мнению, равняется по своему значению антидюрингу, вспоминает впоследствии видный деятель партии Адорацкий. В 1911 году в Париж приехала Татьяна Федоровна Людвинская. Встретив ее, Ленин с глубоким интересом и вниманием выслушал рассказ о России, о том, как рабочие встретили его труд по философии. Татьяна Федоровна вспоминает о том разговоре с Лениным.
2: С большим интересом слушал он о том, как была принята его книга «Материализм и эмпириокритицизм». Сейчас этот труд Ленина всем известен, его изучают миллионы людей. А тогда она произвела на противников впечатление взорвавшейся бомбы. Ее появление положило начало широкому продвижению в партийные массы теоретических основ марксизма. Особенно радовался Ильич тому, что партийный актив большевистского подполья, передовые рабочие, как только появилась книга, принялись и с большим рвением изучать ее, и многие из них стали чувствовать себя настолько сильными в этих вопросах, что смело и с успехом выступали против марксистов. Я назвала имена Александра Буйко, партийного профессионала, в прошлом рабочего Путиловского завода, большевика Бублеева и Семяниковского строительного завода, ныне имени Ленина, работниц Поля с фабрики Пали и Ксюши с фабрики Торнтон. Далее Ленин стал объяснять мне, почему именно теперь в полосу политической идейной реакции так важна решительная и непримиримая борьба с людьми, отрекшимися от марксизма и стремящимися под марксистским флагом протащить идеализм и всяческую попорщину. Нельзя, говорил Владимир Ильич, недооценить опасность заражения верхушкой рабочих реакционными идейками. Надо разгромить всех, кто ревизует марксистскую теорию. Затем, возвращаясь к услышанному рассказу, с удовлетворением продолжал. Вот и доказательство того, что рабочие в состоянии разобраться в таком сложном вопросе.
0: Проникла книга Ленина и в Шлиссельбургскую крепость, где томились в заключении многие большевики. Составилась длинная очередь желающих прочесть это ленинское произведение. Один из старейших членов нашей партии, Федор Николаевич Петров, активный участник трех революций, рассказывает, какой глубокий след в его сознании оставила встреча с ленинской книгой.
3: Книга Владимира Ильича «Материализм и эмпириокритицизм» я познакомился в необычных условиях. В стенах царской Бастилии, Шлиссельбургской крепости, где я сидел в одиночном заключении, осужденный на 7 лет каторжных работ, закованный в железные кандалы, как обычно каторжане тогда заковывали. Книгу эту мы получили через политический Красный Крест в обложке Нивы. Эта книга ходила по всем нашим корпусам. Я должен сказать, что книга на нас всех произвела чрезвычайно большое впечатление. Являлась прежде всего книгой, раскрывающей сущность научного коммунизма, который впервые изложил в своих произведениях Маркс.
1: Книга «Материализм и эмпириокритицизм» сыграла выдающуюся роль в идейном вооружении большевистской партии. Она стала мощным оружием в борьбе против фальсификаторов марксизма. В заключении книги Ленин писал, что за схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партии в философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия также партийна, как и 2000 лет тому назад. Борющимися партиями является материализм и идеализм. Книга Ленина – классический образец борьбы за партийность философии, за идейную непримиримость к тем, кто отступает от материализма, от марксизма. Страстная революционность и глубокая научность органически сочетаются в этом труде. Все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм. Вот чем характеризуется современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии вообще. Как в гносеологии, так и в социологии, писал Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». И это его указание имеет сегодня особенно важное значение. Книга Ленина учит коммунистические рабочие партии мира бороться за чистоту марксистской теории против всех и всяческих ухищрений буржуазной идеологии и современного ревизионизма. Исключительная научная добросовестность в работе над источниками, блистательная эрудиция, гениальная способность проникать в самую суть явлений, страстная, непримиримая партийность – все это сделало книгу «Материализм и эмпириокритицизм» самым выдающимся философским трудом XX века. За прошедшие 57 лет гениальный труд Владимира Ильича получил широкое распространение. Об этом рассказывает научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Раиса Юрьевна Каганова.
4: Всего в Советском Союзе за период с 1920 года по 1 января 1966 года гениальный ленинский философский труд был опубликован общим тиражом 5 миллионов 210 тысяч экземпляров. Из них 50 изданий вышло на русском языке, 49 – на языках народов СССР. Труд Владимира Ильича публиковался за рубежом. Ныне он издан на 20 языках, в том числе на болгарском, венгерском, немецком, польском, румынском, словацком, чешском, китайском, корейском, сербском, хорватском, словенском языках. Книгу Ленина издавали в Париже и Милане, Лондоне и Нью-Йорке, Монтевидео и Буэнос-Айресе, Риме и Вене, Хельсинках и Афинах. Неоднократно переиздавали в Японии. Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» получила поистине всемирное признание и является сегодня могучим оружием всех отрядов международного пролетариата в борьбе за познание и революционное преобразование мира.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители. Мы продолжаем получать много писем от вас, уважаемые ценители юмора. Мы благодарим вас за интересные, деловые и остроумные предложения. Но мы не только благодарим вас, но мы и стараемся эту почту использовать. Вот передо мной письмо телезрительницы Синяковой Татьяны Тихоновны. Она пишет: «Вся наша семья – ваши постоянные зрители. Конечно, ваши вечера получаются иногда более, иногда менее смешными. Но главное, что есть такая передача, которая целиком посвящена юмору. Ведь юмор – это не только способность человека смеяться, но и показатель его здоровья. И поэтому не следует ли вам быть инициаторами открытия сети предприятий по производству и внедрению юмора?» Дорогая Татьяна Тихоновна, с удовольствием откликаемся на ваше конструктивное предложение и открываем в нашей сегодняшней передаче телевизионное ателье «Мастерскую юмора». В нашем телеателье вас будут обслуживать квалифицированные мастера из всех областей смешного. В связи с этим позвольте мне огласить следующее объявление. Вновь открытому ателье юмора срочно требуются улыбщики, ухмыльщики, пародильщики. Пессимистчиков и сомневальщиков просим не обращаться. Рабочие будни нашей мастерской напросился запечатлеть и обессмертить художник-любитель, скульптор-энтузиаст, график-моменталист Леонид Ермольник.
1: Добрый вечер.
0: Денег за свою работу он не просит. Наоборот, если найдутся желающие приобрести его творение, он готов и приплатить.
1: Я приплачу.
0: Итак, милости просим в наше ателье юмора. Читая великих поэтов, слушая великую музыку, глядя на полотна великих художников, мы не задаем себе вопроса, что бы это значило. Зато этот вопрос постоянно возникает в нашей передаче, когда речь заходит о нашем традиционном конкурсе «Фотоателье». Эта фотография вызвала большое количество забавных подписей. Вот некоторые из них. «Брак по подсчету». Товарищ Фомина из Петрозаводска. «Жена не поверит, пока не проверит». Товарищ Кушанов, поселок Краснопутск, Павлодарской области. «Только вышли из ворот, перешли на хозрасчет». Товарищ Лут из Киева. «Ладушки, ладушки, придется жить у бабушки». Товарищ Кузьмин из Перми. И еще одна подпись: «Проверяйте деньги, не отходя от ЗАГСа». Товарищ Зеленова из Полтавы. Объявляем новый конкурс «Фотоателье». Автор фотографии Валерий Александров из Тулы. Для гостей концертной студии время до конца передачи. Для вас, уважаемые телезрители, время 20 дней со дня первого выхода передачи в эфир. Присылайте, пожалуйста, ваши остроумные подписи по почте, желательно на открытках. Напоминаю адрес: 127-30, Москва, улица Академика Королева, 12, Центральное телевидение, передача «Вокруг смеха», конкурс «Что бы это значило». Ждем ваших открыток. В наше ателье можно обратиться по любому вопросу и получить любой ответ в стиле «нарочно не придумаешь». Можно заказать репризу из материала заказчика. Работает также центр-пункт по оказанию скорой музыкальной помощи. В нашем ателье принимает бесплатные заказы мастер, который с помощью рогов и копыт, а также бумеранга, заостряет у любого желающего притупившееся чувство юмора. журналист Виктор Веселовский. Пожалуйста.
2: Сегодня я хотел бы несколько расширить рамки фотоателье и задать этот вопрос, что бы это значило некоторым отдельным конкретным товарищам и учреждениям. Вот буквально вчера наш отдел получил письмо от читателей Зориной и Ривлина из города Нальчика. И вот что они пишут. Уважаемый товарищ Веселовский, вы представляете, какие дела творятся в городе Нальчике? Кто-то ликвидировал 1 апреля и красочно сообщил об этом в календаре 1983 года. Выражаем соболезнования почитателям смеха города Нальчика. Что бы это значило?
1: 1 числа вообще нет.
2: Вообще нет.
1: Нет.
2: Вот сразу апрель начинается со 2 числа.
1: День был без числа, как говорят.
2: 2 числа. Нет.
1: Один герой Гоголя.
2: Да. 600 тысяч тираж. Передо мной, значит, несколько фотографий. Вот здесь на фоне какой-то стройки такой мощный транспарант выложен, многометровый, и на нем написано красивыми буквами: «Любовь к работе без постороннего шума в голове тире – фундамент хорошего настроения». Или вот письмо, или с фотографиями с ним из Баку. Что бы это значило? Во всяком случае, администрации этого учреждения можно позавидовать. Почему? На доске, которая прибита к зданию, написано: «Коллектив высокой культуры обслуживания администрации». А вот еще призыв на двери одного из учреждений. Замечательная надпись: «Прежде чем войти, подумай, нужен ли ты здесь». И, наконец, замечательный, по-моему, пример из опубликованного у нас материала. В Днепропетровском аэропорту висели такие плакаты: «При выходе из самолета убедись в наличии трапа». Рядом висел плакат: «Подходить к самолету во время работы винтов запрещено». И третий плакат: «Запрещается находиться в плоскости вращения воздушных винтов и в зоне газовой струи». Так и хочется дописать: за нарушение штраф 3 рубля. Ну, с этой темой мы закончили. Хочу перейти к следующему разделу. Вот сейчас мы запустим несколько бумерангов. Из Одессы письмо. Иван Николаевич любил Ольгу так же, как и Татьяну, всем сердцем, но она ему тем же не отвечала. Что же делать, думал он, влезая в автобус? Ответ редакции. Прежде всего, оплатить проезд. Прошу меня извинить, если текст окажется нелитературно выглядеть. Ответили. Это вы нас простить, если мы вам не так написать. Посылаю вам свой рассказ в июле. У вас там, наверное, некоторые взяли отпуск и уехали. Поэтому меня напечатают. Ответили. Неужели вы всерьез думаете, что у нас не все дома? Как поэт, я более всего силен в любви. Что бы вы хотели от меня получить? Ответили, не отвлекайтесь, развивайте свою сильную сторону. Мой рассказ – это вам не фунт изюму. Ответили, а жаль. В этой повести вы найдете рецепт против формализма, бюрократизма, карьеризма, приспособлизма, объективизма. Ответьте, нет ли в вашей повести чего-нибудь против ревматизма? Из Ленинграда один автор прислал такие стихи. На суку сидит ворона и клюет свою ногу. Ты не клюй свою ногу, я приду и помогу. Ответьте, стихи хорошие, печатаем, и правда. Из Могилева. Светит луна, шуршит волна, и вдруг немного погодя, даст соловей трель из ветвей, и плавают в круг лебедя. Ответили, вашему произведению при избытке трансцендентности не хватает эруптивной оомицеты. Магнитогорск. Правда ли, что писатели Дюма отец и Дюма сын сами готовили себе обед? Ответили, неправда. Этим занималась Дюма мать. Вы, испугавшись, что придется издавать полное собрание моих сочинений, ответили, ничего мы не испугавши, мы подумавши и решимши. А решимши вот что, да здравствует все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что.

нашем ателье функционирует клуб карикатуристов «Чудаки». Члены этого клуба успешно публикуются на 16-й странице литературной газеты. Виталий Песков. О себе он скромно говорит так. «Родных и близких, обладающих чувством юмора, не имею. За 17 лет вывел в люди 5000 карикатур. Участник и лауреат многих международных конкурсов и призов, а также премии «Золотой теленок» литературной газеты. Планов на будущее не строю, просто рисую». Михаил Златковский. Работа в цехе юмора у нас, как известно, приравнена к работе в горячих цехах. И ничего удивительного не было в том, что за последние 10 лет Михаилу Златковскому много раз выдавалось специальное питание в виде международных премий разного достоинства. Даже администрация клуба «12 стульев» литературной газеты как-то подкормила его премией «Золотой теленок». Эта премия присуждается литературной газетой за лучшие сатирические произведения. И вот сейчас только что стало известно о специальном призе жюри 4-й международной выставки карикатур в Японии. Надо же, дали. И опять Михаилу Златковскому. Василий Дубов. Василий Дубов окончил художественное училище имени 1905 года и со второго курса сразу активно включился в жизнь 16-й полосы литературной газеты, в результате чего он является обладателем серебряной спицы и золотого теленка. С помощью спицы он вяжет темы своих рисунков, теленок же растет, и скоро Вася будет получать молоко за вредность профессии юмориста. Вадим Мисюк. Наше юное дарование. Школу закончил без шума и медали. Столкнувшись в свое время с КВН, довольно долгое время не мог с ним разойтись. Выйдя из института, стал рисовать скрытой камерой с натуры, что и было замечено. Бесспорный, на мой взгляд, потенциальный лауреат «Золотого теленка» и международных конкурсов. Ну, ваш смех это подтверждает.

0: нашей мастерской юмора работает опытный бард Евгений Бачурин.
1: Я принес одну из новых песен своих, которую хотел сейчас спеть, которая называется «Мечтатель».

Сапожник ладит сапоги, писатель шьет романы, кондитер лепит пироги, мечтатель строит планы. Сапожник ждет худых штыблет, кондитер караваев, писатель выпуск книги в свет, мечтатель же мечтает, мечтатель же мечтает. Он говорит всему свой срок, сначала съем ковригу, сниму починенный сапог и прочитаю книгу. Не зря сапожник, значит, жил, кондитер жил, писатель.

0: Получите, пожалуйста, ваше изображение.
1: Спасибо. Очень тронут этим подарком, но, к сожалению, это плагиат.
2: Почему?
1: Ну, потому что я имею в виду вот стоящие свои автопортреты.
2: То есть вы хотите сказать, что вы еще рисуете, что вы еще художник?
1: Да-да, я хочу сказать, что те песни, которые вы сегодня услышали, это является второй половиной моей, так сказать, творческой личности, ибо ведущая половина является изобразительное искусство.
2: И как это, одно другому не мешает?
1: Или... Ну, вы знаете, как сказать, иногда им мешает, а иногда им помогает. Вот в данном случае тут стоит как раз конверт, на котором изображение, вот центральная картина, это моя картина, на конверте моей пластинки. Поэтому в какой-то степени выгодно быть одновременно и художником, и бардом. Доказательство это. Вы знаете, что такое Пегас, вернее, кто такой Пегас? Это та самая прелестная белая, белоснежная, скорее, лошадь с огромными крыльями, которую носит на Парнас. Я написал песню под названием «Пегасик». Это более скромная лошадка, но того же, так сказать, действия и того же назначения.
3: Покуда свет не гаснет и придорожный ясень нам машет вслед узорчатым платком. Пегасик мой, пегасик, скачай вдоль сел и пасек, ни сердца не жалея, ни подков. Ведь с самого рождения мы все в плену движения и встречи.

скорей узнать бы, что там за дальним поворотом, как долог путь, как молодость кратка. А главное до цели домчаться, неужели не хватит нам последнего глотка? Но что все это значит? Пространство нас дурачит, за горизонтом снова горизонт. И только ивы плачут, желая нам удачи.

0: народный артист РСФСР Олег Стриженов.
1: Александр Александрович, вы не обращайте внимания.
0: Вы, вероятно, думаете, что Олег Александрович Стриженов сейчас исполняет отрывок из какого-нибудь спектакля. Нет, оказывается, мольберт – это его инструмент, это его рабочее место, это его мастерская.
1: Не отвлекайте.
0: Я продолжаю. Олег Стриженов снялся в 24 фильмах. Все мы помним такие его роли, как Герман в «Пиковой даме», как Овод, исполнение главных ролей в таких фильмах, как «41-й», «Хождение за три моря» и многие-многие другие. Но оказалось, что достаточно уверенно он себя чувствует и за мольбертом в роли художника.
2: Пожалуй, готов.
1: А, решил вам.
2: Да.
1: Подарить.
2: Спасибо большое. Да, это я, конечно. Что ж делать, тем более, что этот шарж, это шарж на меня. Но я не останусь в долгу. Все видят, что со мной осталось. Спасибо большое. Так, я уже знаю, что вы рисуете, что у вас это увлечение. Расскажите, пожалуйста, немножко о нем.
3: Ну, давайте будем считать это мое хобби. Если хотите, просто привычка. В общем, рисую, вот все. Как говорится, сколько себя помню, столько рисую. И потом, знаете, помимо того, что это увлекательно для меня, я как-то считаю, наверное, это даже полезно для артиста, потому что, ну, тренирует все-таки память, наблюдательность, фантазию. Вот, например, ваш рисунок. Мысль такая, беру портрет Пушкина. Знаменитый портрет Пушкина, работа Кипренского. Вот вы увидите, и делаю точную композицию. Это Кипренского композиция, вот муза, все. Значит, рисую поэта Иванова, портрет Пушкина, Кипренского. Делаю точную композицию. Вот шаржированный рисунок. Правда, я тут немножко от оригинала отошел. В чем? Я сделал поворот лица, не пушкинский, а в другую сторону повернул Иванова. Ну, это я сделал умышленно.
2: Зачем?
3: Ну, зачем? Ну, чтобы могли как-то отличить от Александра Сергеевича.
2: Ну, хорошо, сейчас, наверное, мы посмотрим другие ваши рисунки, да?
3: Да. Я попросил помочь мне поэта Бориса Брайнина, который и написал...
2: На некоторых ваших персонажей эпиграммы.
3: Да, ну, будем так говорить, посвящение.
2: Посвящение.
3: Да.
2: Григорий Александров.
3: Цирк, веселые ребята, и весна, и Волга, Волга. Что-то все мы, как когда-то, не смеялись долго-долго.
2: Это поэт Григорий Поженя.
3: Поэт он многогранный и широко экранный. Это в фильме «Прощай».
2: Татьяна Евгеньевна Самойлова.
3: Все знают, и не только от родителей, тот фильм гремел во всех концах земли, и верят миллионы кинозрителей, еще не улетели журавли.
2: Это Надежда Румянцева, если я не ошибаюсь.
3: Да, тетя Будильник. Вас прославили девчата, а теперь к экрану мчат, чтобы увидеть вас, внучата нестареющих девчат.
2: Ирина Мирошниченко.
3: То Стамбула, то Анапа, то Садовое кольцо, разве что чудак и шляпа не узнают вас в лицо.
2: Андрей Вертоградов.
3: Удивлению нету края, сражены мы наповал, как удачно Магомаев Вертоградова сыграл. Был небесным тихоходом,
4: Николай Афанасьевич Крючков.
5: Каждого спроси, наш народный вновь с народом за баранку на такси.
4: Георгий Вицин.
5: Вид несчастный, взор девицын, всем все ясно, это Вицин.
4: Да, посмотрел я это. Ну и вас не били никогда.
5: А вас?
6: Можно мне задать один
4: Можно.
6: Вопрос, Александр? Александрович, вы, наверное, знаете такое выражение, что ни одно хорошее дело не остается безнаказанным. Да. Вы наблюдаете в основном за другими людьми, а поверьте, что очень интересно иногда обратить внимание на себя. Не правда ли?
4: Конечно.
6: Вот я попробовал.
4: Да.
5: Да.
4: Да.
5: Вы нанесли мне большую радость.
4: Посмотрим. Спасибо. Я ведь обещал не остаться у вас в долгу, поэтому этот шарж нашего художника я сопровождаю своей эпиграммой на вас. Проводит свой досуг Олег, рисуя шаржи на коллег, и не боится он того, что разрисуют и его. Зоологи и психологи никак не могут прийти к единому мнению, обладают ли чувством юмора животные. Если верить литературе, то огромным чувством юмора обладают коты. Достаточно вспомнить, например, кота в сапогах. А незабвенный кот-бегемот из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Страдают отсутствием юмора, это точно установлено, волки, медведи, куры и петухи. Они всегда клюют на приманку именно в силу своего простодушия и отсутствия чувства юмора. Но так ли это на самом деле? Писатель и сценарист Виктория Токарева недавно закончила такой своеобразный киноэксперимент о чувстве юмора у петуха. Ее работа называется «Поговорим на моем языке». Виктория, я достаточно хорошо знаю ваше творчество. И литературное, и в области драматургии. Я даже писал на вас пародию. Если помните, она вам не понравилась, а напрасно. Пародия была ничего, хорошая. Так вот, я скромный человек тоже. Насколько я понимаю ваше творчество, вы предпочитаете работать в жанре трагикомедии. Почему вы предпочитаете именно этот жанр?
7: Я что могу на это ответить? Я просто по-другому не могу. Я так, устроена трагикомически. Я жизнь вижу именно так. И вообще мне кажется, что обязательно смешное и грустное сочетается. И никогда не бывает ситуации только смешных или ситуации только грустных. Только смешное или только грустное – это просто неправда.
4: Да. А как вы определяете для себя вообще, что такое комедия?
7: Комедия – это трагедия, произошедшая не с тобой, а с кем-то другим.
4: Тоже верно. И тогда последний вопрос. Вы известный сценарист. Мы помним такие ваши фильмы, как «Джентльмены удачи», «Мимино», «Совсем пропащий», «Шла собака по роялю». Как вам удается, будучи известным сценаристом, оставаться еще и очаровательной женщиной?
7: Если честно, то я комплименты люблю еще больше, чем международные призы.
4: Прекрасно. Прекрасный ответ.
0: Ну и поскольку вы писатель, я бы хотел попросить вас что-нибудь прочитать.
7: Это вот самое настоящее вещественное выражение трагикомедии. Потому что дело в том, что когда я приехала из Ленинграда в Москву и начала искать себя и свое место в жизни, я пошла в школу-студию МХАТ и попросила, чтобы меня прослушали. И меня прослушивал тогда доцент, а ныне профессор, Виктор Калыч Манюков. Он выслушал меня внимательно, все мои художества, и сказал, что ваши актерские способности стерильны. Они равны нулю с тенденцией к минус единице. Поэтому я стараюсь не выступать и ничего не читать. И сегодня я нашла вот такое вот расположение. Я свой рассказ вам покажу. Он тоже снят в объединении «Дебют». Его снял режиссер Ара Габриэлян. Это фильм, который сделан по моему рассказу «Стечение обстоятельств». Там заняты такие актеры, как Лилия Хиджакова, Ролан Быков и третий артист.
8: Ты что, с ума сошел? Соседи кругом. Разорался, как в курятнике. Тихо, весь дом перебудешь.

0: Вам кого?
1: Какая-то стала. Ты что? Не узнаешь?
0: Эдик.
1: Во что, готовых кур не продают?
0: Продают. Опять?
1: Ты что? Давай поженимся.
0: Зачем?
1: Ну, как зачем? Будем вместе стариться.
0: Но я уже не люблю тебя.
1: То есть я ж тебе не любить зову. Я тебя зову вместе стариться. Тоже мне невеста.
0: Я вас молоду звала стариться.
1: Ты что? А ну, давай сюда.

0: хочу представить главного героя, который получил приз за исполнение лучшей мужской роли.
1: Я тебе шарш сейчас приготовлю. Я уже заканчиваю твой шарш. Хочешь что-то сказать, нет? А какие у вас сейчас творческие планы? В том же направлении будет работать. Петенька, ну, что-нибудь еще для телезрителя? А? Для телезрителя. Спасибо, спасибо.

На имя директора нашей мастерской поступило заявление. Прошу вашего содействия в оказании мне внеочередной помощи, обследовании и лечении моего настроения, которое находится в критическом состоянии, историю которого готов изложить лично. С уважением, Михаил Городинский, город

Гляделась и резко сунула Мунькину в руки, завернутый в бумагу кусок отличной говядины, филе из бедра. Приехав на автобазу, Мунькин поставил машину в гараж, умылся, переоделся и вышел на проспект. От филе, что покоился у мунькиновского бедра, исходила густая прохлада. Мунькин и не заметил, как оказался на площади у высокого праздничного шатра. На шатре веселыми крупными буквами было написано «Цирк Шапито». Он купил дорогой билет, приятно подумав при этом, что раньше никогда бы вот так запросто не вынул из кармана два с полтиной и слегка приподнял свой первый в жизни филей, как бы взвешивая. Мунькин отыскал свое место во втором ряду и сел, мирно положив сверток на колени. Прозвенели звонки, вспыхнул ярчайший свет, выбежал ведущий. Представление началось. И на арену вышел фокусник, молодой рыжий парень, очень похожий на одного слесаря-ремонтника с мунькиновской автобазы, только в смокинге и в цилиндре. Вытащив из цилиндра десяток яиц, белую морскую свинку и метров 40 какой-то дефицитной ткани, фокусник осмелел и обратился к публике с просьбой дать для очередного фокуса часы. На его просьбу сразу откликнулся мужчина из пятого ряда. Доброму мужчине зааплодировали, а Мунькин явственно увидел, что это шофер Пилюгин с их автобазы, член комиссии народного контроля. В конце пластического этюда Мунькин обратил внимание на то обстоятельство, что некоторые зрители справа, слева и сверху к чему-то энергично принюхиваются. Мунькин глубоко вдохнул носом, и ноздри его раздвинул острый, крепкий мясной дух, который распространялся, несомненно, от его филея. Мунькин сразу нашел глазами Пилюгина из народного контроля, но тот, как ни в чем не бывало, внимал музыкальному эксцентрику. Когда после антракта Мунькин вернулся в зал, на арене уже стояла громадная клетка. Вновь зажегся свет, заиграла музыка, и группа хищников побежала по железному коридору. Все теперь люди и звери кого-то ждали. И вот он появился, приобщенный к миру искусств, царь зверей, задумчиво походил по кругу, рыкнул на хищника пантеру, сел на песок и уставился на Мунькина. Все зааплодировали. Дрессировщик средних лет мужчина с волевым лбом, очень похожий на начальника мунькиновской автобазы, только в трико, трезвый и с кнутом, подошел к царю, стеганул кнутом и крикнул «Але!». Лев не шелохнулся. Он в упор глядел на филей, который к тому времени пустил сок и издавал сильный языческий запах. Возможно, по композиции номера лев и должен был сидеть именно в этом месте, вперевшись в одного из зрителей. Но когда дрессировщик подошел к льву вплотную и сказал ему на ухо что-то короткое, а лев, в свою очередь, махнул на него лапой и облизнулся, стало ясно, что номер срывается. К тому же волк, нехотя сплясав пару тактов школьного вальса, щелкнул зубами и лег рядом со львом. Восемь глаз диких и алчных глядели на Мунькина. Мунькин ощутил странный холодок в области поясницы, и вскоре это противное чувство усилилось, ибо он заметил, что Пилюгин из народного контроля смотрит на него в бинокль. Дрессировщик, чтобы как-то спасти положение, бросил кнут и лег на зверей, положив голову льву на гриву. Цирк довольно слабо поприветствовал, и тогда Мунькин услыхал шепот дрессировщика, больше похожий на крик, и увидел его лицо, растерянное и просящее. «Товарищ, товарищ зритель, дай места зверям!» «Зверям дай места!» — просил дрессировщик, пытаясь при этом улыбнуться публике. «Дай места зверям! Не отстанут они!» Мунькин сравнил расстояние между прутьями клетки с толщиной хищников. «Из клетки не выскочит, это точно!» «Не могу», — сказал осмелевший немного Мунькин. «Тут один тип сидит, при нем показывать мясо не могу». Цирк гудел. «Подсадной, вылитый подсадной», — радостно говорили сбоку. «Тоже дрессировщик, только в штатском. Небось, револьвер в кармане». «Нож есть?» — наконец довольно громко спросил у дрессировщика Мунькин. «Да какой еще нож? Все, все давай! Весь Кусман, иначе не отвяжутся!» — крикнул дрессировщик, и как бы в подтверждение хищники интенсивно зарычали. «Нет, кусками», — сказал Мунькин и обратился к публике. «Товарищи, ножика не найдется?» Кругом засмеялись и захлопали. «Коля, дай товарищу клоуну ножик», — сказала женщина справа своему мужчине. Звери загудели и стали подниматься.
Мунькин отрезал порядочный кусок, встал, оправил пиджак.

и, крикнув «Оле!», запустил мясо между прутьев клетки. Лев поймал его на лету и проглотил, не пережевывая. Цирк взорвался. Мункин быстренько глянул на Пилюгина из народного контроля. Пилюгин хлопал, широко раскидывая руки и весело смеясь. «Тут хоть пронесло», — подумал Мункин, и, стараясь теперь порадовать и Пилюгина, оттяпал еще кусок и угодил на этот раз прямо в рот пантере. Цирк скандировал. Наевшиеся звери уходили за кулисы. Все глаза теперь устремились на Мункина, который тоже быстро шел к выходу, неловко кланяясь, будто от ударов по шее, и нетвердо улыбаясь. Он шел по проспекту, лицо его то хмурилось, то тянулось в улыбку. Вот ведь история, вот штука. Оказывается, звери-то, а не звери и есть, хоть и трижды дрессированные.

0: нашей мастерской юмора ведется активная работа по подбору молодых кадров. И вот по конкурсу на замещение вакантной должности пародильщика прошел артист Ленинградского театра имени Комиссаржевской Александр Исаков. Он лауреат 7-го всесоюзного конкурса артистов эстрады.
1: Несколько музыкальных зарисовок на жанр шансонье и некоторых представителей этого жанра.

Андрей Миронов. Так, товарищи, я вас всех прошу по-быстренькому, пожалуйста, представили себе море. Ну, такое голубое-голубое, а? Это же вы знаете. Ну, кто-нибудь здесь знает? В общем, все знают, что мне им рассказывали, я не понимаю. И остров невезения. О, Габриэль, а? Нет? Весь покрыт зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрыт зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ладные, добрые внутри. На лицо просто кошмар какой-то, внутри так ничего. Там живут несчастные люди, дикари. Па-па-па-па, такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди, дикари, и рыдают бедные, и клянут беду. День какой неведом, а в ней каком году. Па-да-да-да-ди-дам, па-да-дам, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Oh, yes, beach hell, well!

0: вы наверняка знаете о существовании так называемых телефонов доверия, когда любой человек может позвонить по данному телефону и, не называя своего имени, поделиться самым личным, самым сокровенным и получить совет. Не каждому такое доверишь. В нашей мастерской такой человек есть. Это писатель-юморист Михаил Задорнов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Учитывая ваш опыт, я предлагаю вам заведовать нашим телефоном доверия.
1: Ну, я с удовольствием, только я не вижу никакого телефона.
0: А это и не надо. Вы будете сидеть у себя дома и отвечать по своему личному телефону.
1: В каком?
0: Дорогие телезрители, прошу вас, запишите, пожалуйста, домашний телефон Михаила Задорнова. 216.
1: Александр Александрович, 3, подождите, пожалуйста.
0: 216.
1: Нет,
0: 35.
1: Я вас прошу, подождите, пожалуйста.
0: У вас что, изменился телефон?
1: Нет, просто давайте я лучше вот свои рекомендации изложу прямо здесь.
0: Прямо здесь?
1: Если позволите, да.
0: Ну, для начала можно попробовать. Давайте, прошу.
1: Это такие рекомендации писателя-сатирика. Сначала из дому вышли счастливые родители. За ними сами виновники торжества. Наконец, нарядные друзья, родственники, кавалькада из машин во главе с празднично украшенной чайкой потянулась к ЗАГСу. Хозяйка зала регистрации встретила их профессионально приветливо. «Уже по вашим счастливым лицам, — сказала она, — я вижу, что решение, к которому вы пришли, не случайно. И пускай же этот долгожданный и радостный день запомнится вам на всю вашу жизнь, день вашего развода». Наконец, оба кольца звонко упали на серебряное блюдечко, а женщина-регистратор торжественно объявила их брак расторгнутым. Когда выходили из зала, оркестр играл марш Мендельсона в миноре. В соседней комнате пили шампанское, били бокалы и рвали фотографии. Особенно быстро рвал их местный фотограф, после чего возвращал деньги. А дома их уже ждали накрытые столы. Первый тост, как и положено, весело и задорно говорили свидетели. Тост был долгим, поэтому гости особенно требовательно и громко кричали сладко. Под дружные продолжительные аплодисменты они по-товарищески пожали друг другу руки. «У тебя потрясающие духи», — сказал он, садясь обратно за стол. «Откуда?» «Как-то с аванса купила», — похвастала она. «После того, как зарплату повысили». «Да, и намного повысили», — поинтересовался он. «Как всегда, после защиты, ты кандидат наук?» Удивился он и впервые за много лет с восхищением посмотрел на нее. Их разговор прервал его отец тостом, который был обращен к ее матери. «Наконец-то», — сказал он, — «я никогда больше не увижу вас в нашем доме. Какое счастье!» От выпитого шампанского их еще больше потянуло на разговор. «Мне еще никогда в жизни не было так хорошо». «И мне», — согласился он, — «ты такая красивая сегодня. Я никогда не думал, что ты можешь быть такой красивой. Это платье, почему ты раньше никогда не надевала его? Повода не было, праздника какого-нибудь ждала». Она немного подумала, потом вдруг добавила с улыбкой: «А я никогда не думала, что ты можешь быть таким заботливым и веселым». «Спасибо тебе за все», — сказала она, когда они остались вдвоем. «Сегодня был лучший день в моей жизни». Она поднялась на цыпочки и поцеловала дружески его в щеку. От этого поцелуя он вдруг осмелел и обнял у нее. «Ты что?» — удивилась она. «Зачем тебе все это?» Он смутился, но потом все-таки переборол себя и, покраснев, признался: «Я люблю тебя». «Перестань», — она попыталась отстраниться. «Все вы, мужчины, только об одном и думаете». «Нет, я правда говорю, выходи за меня замуж». «Ты что?» — возмутилась она. «Мы же слишком мало знаем с тобой друг друга, чтобы делать такой необдуманный шаг». «Да чего тут думать?» — перебил он. «Я люблю тебя, ты любишь меня. За сегодняшний день я понял это точно. Живем мы в одной квартире». Он попытался поцеловать ее. «Нет, нет, только не это». Она вырвалась из его объятий. «Ну почему нет?» — обиделся он. «До свадьбы нехорошо», — сказала она. И пошла мыть накопившуюся за вечер посуду, предварительно надев на себя такой симпатичный, старенький, заношенный халат. У самой двери она вдруг обернулась и сказала: «Не знаю, по-моему, праздник удался». В последнее время стало модным заниматься гимнастикой йога. Вышло много рекомендаций. Вот я пытался по такой рекомендации засыпать. Фу, после такого трудного дня засыпать надо строго по науке. Итак, Сначала ложусь на спину, в позу бревна. Кровать вдоль меридиана, матрас поперек. Ноги вытянуты, руки по швам, тело расслаблено, дыхание размеренное, голова пустая. Взгляд остекленевший. Строго вверх. Потолки второй год побелить не можем. Нет, глаза лучше закрыть. Вот так, начнем, пожалуй, аутогенная тренировка. Я солнце, я огромный солнечный круг, я солнечный круг, солнечный круг, небо вокруг. Тихо, спокойно, я солнце, я огромное горячее солнце, я излучаю тепло, и поэтому мне совершенно наплевать, что отключили горячую воду. Мои кисти и так уже нагреты, мои ступни горячи, как протуберанцы. Моя голова, где моя голова? Вот она, боже мой, скоро совсем без волос останется. Нет, все, больше никогда никаких шампуней, только крапивой. Так что солнце, конечно, солнце, но на закате. Нет, перед сном о возрасте лучше не думать, надо представить себя чем-то другим, попроще. Я Земля, я наша нестареющая планета Земля. Ах, с какой необычайной легкостью я мчусь в бесконечности и парю в невесомости, а вчера я с ведром упал с лестницы. Но, слава богу, ударился головой, поэтому ничего себе не повредил. Нет, так дело не пойдет, так я вообще не засну. Надо немедленно от всех мыслей и дел отвлечься, как на работе, ведь спим же, ничего не мешает. Голова сама целый день лбом об стол бьется. Надо успокоиться, по методу аутогенной тренировки посчитать про себя. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соседка негодница, 7 рублей второй год не отдает. А ведь на 2 дня занимала. Одолжите, одолжите. Вологодские кружева, видите ли, ей к лицу. В зеркало б на себя посмотрела. Туркменская паранджа тебе к лицу. Тихо, спокойно, у меня все хорошо, и никаких неприятностей у меня нет. А то, что от центра Москвы далеко живем, это ерунда, зато к пригородам Ленинграда близко. Так что у меня все хорошо, и глаза сами закрываются. Кстати, чего это они у меня открыты? Ведь у меня все хорошо, дом новый, магазины прачечные под боком замечательные, магазины отличные, прачечные. Месяц назад сдали 7 пододеяльников, вчера обратно получили 14 простыней. С женой тоже все хорошо, по-хорошему разводимся, имущество пополам, ей квартира, мебель, книги, мне дети и бабушка. Фу, ты весь сон как рукой сняло. Нет, хорошо этим йогам в их субтропиках, под бананом сел, полотенцем повязался, лотосом прикинулся, никаких проблем. Хоть весь день свой внутренний мир созерцай. Вот черт, а это еще что такое, не как будильник звонит, надо же, как быстро ночь пролетела. Это, наверное, потому что я ее по методу аутогенной тренировки провел. Кстати, вставать после такой бессонной ночи надо только по методу аутогенной тренировки. Вот так, с левой ноги на обе. И раз, и два, а теперь про себя. Быстро-быстро, я выспался, я выспался, я выспался. У меня все хорошо.

Вы когда-нибудь задумывались над природой смешного? Что вызывает у нас, скажем, улыбку или смех? Ведь очень часто причиной смеха является некое несоответствие. Ну, представьте себе человека, лишенного чувства юмора, слушающего смешной рассказ. Ведь это смешно иногда. Или любящий петь, поющий, но без музыкального слуха. К сожалению, это смешно. Так вот, чтобы не стать объектом для юмора, любой из вас может получить в нашем ателье скорую музыкальную помощь, которую сегодня оказывает специально созданный пародийный ансамбль «Бим-бом». Спасите, спасите, спасите,

0: На одном из наших концертов мы получили из зала очень интересную записку. Мне нравится недавно тогда еще написанная песня «Танец на барабане». Но я никак не могу вспомнить, где я ее мог слышать раньше. Нас эта записка заинтересовала. Мы покопались в нашей фонотеке и откопали.
1: Барабан был плох, барабанщик бог, ну а ты была вся лучью подстать, так легка, что могла ты на барабане станцевать. И когда пляшешь ты всюду злом такой, под тобой поет барабан большой, барабан, барабан, только каблучком мимо ты не порвай. Pierro per te, mio Pierro, è clave. Tu Pierro mi barca, la mia via amor. Esti un mio la reina, mi già tu mi udella. Ti cardo la sole, vorrei d'or. Ti si fa, ti parrabbana si può.

0: А вы куда пошли? Туда. Помните, я вам говорил, что Леонид Ярмольник готов и приплатить тем, кто согласится принять его художественные произведения. Что, настало время доплаты?
1: Да.
0: Ну-ну.
1: Наверное, не случайно такое количество творческих мастерских художников, артистов, скульпторов, лабораторий, врачей работают над тем, чтобы у нас с вами было хорошее настроение. Я уверен и убежден в том, что хорошее настроение – это великая вещь. Когда у человека хорошее настроение, ему все нипочем. И вот, как мне кажется, именно этой теме посвящена история, которую я вам хочу рассказать. Здравствуйте, дедушка! Здравствуйте! Да-да, я вам, здрасте! Как ваше здоровье? Что-что? Нет, мы с вами не знакомы. Нет, я просто так. Я иду, вижу, вы вздыхаете. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Нет, я не из поликлиники. Нет, нет, и не один, и нет. Я не знаю Дину, я просто прохожий. Я переходил улицу и решил спросить, как ваше здоровье, потому что погода отличная, настроение у меня великолепное. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? А вы хорошо, не хотите отвечать, да? Не надо, до свидания, будьте здоровы, всего вам доброго. Что? Нет, я вам клянусь, я вас не знаю. Честное слово, я вас вижу в первый раз. Просто прохожий, да. Просто, ну до свидания, все. Отец, идите своей дорогой. Да нет, ну я же вам уже все объяснил. Нет, я ничего не думал. Нет, мы не работали вместе. И не учились. Дедушка, как мы могли учиться вместе? Я же говорю, я просто прохожий. Я просто переходил улицу и решил спросить, как ваше здоровье, потому что погода отличная. Настроение у меня великолепное. Чего? Нет, дочь вашу Зину я не знаю. И в Саратове не был никогда. Я просто прохожий. Просто переходил улицу. Решил спросить, как ваше здоровье, потому что погода отличная. Настроение у меня великолепное. Было. Ну не хотите, отвечать не надо. До свидания, будьте здоровы. Всего вам доброго. Слушайте, он куда? А мне в таком случае налево. До свидания. Папаша, бросьте это дело. Бросьте. Не приставайте ко мне на улице. Что, почему? Потому что я им уже все объяснил. Я тебе говорю, я шел, у меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ну я в жизни тебя не видел и горе не знал. Что ты ко мне пристал? Переходи на другую сторону, у меня терпение кончается. Ну какой тебе родственник? Посмотри на мой вал лица. Какой из Саратова? Я, может быть, из этого. Из Киева. У тебя есть там родственники? Нет, ну и годись отсюда. Слушай, дед, а ну давай быстро набирай обороты. Нет! Если бы ты был моим родственником, я бы на себя руки наложил давно. Все, я последний раз тебе говорю, я шел, у меня было хорошее настроение. Но я не виноват, я сейчас разворачу мостовую, я найду тот кирпич, которым тебя, дед, уйди. Дай умереть спокойно. Граждане, братья, что ж такое делать, а? Мне 30 лет, я сегодня защитил диплом, у меня жена красавица, вот фотография жены. Дети умники, вот две треки детей. Я ему говорю, дед, уйди, у меня все впереди. А он ходит за мной целый день, с самого утра. О, солдат, подержи его, солдат, а я пошел. Все, спасибо, дорогой, пока.
0: Монолог Михаила Жванецкого исполнял Леонид Ярмольник.
2: Должен сказать, что в фойе нашего ателье юмора музыка звучит не переставая. И вот сейчас перед вами снова один, а точнее одна из лауреатов 7-го всесоюзного конкурса артистов эстрады, молодая украинская певица Наталья Рожкова. «Веселый гном».

0: В наше ателье юмора, конечно же, обращаются и поэты. Причем они обращаются к нам в стихах. И отвечать им тоже приходится стихами. Но этим занимаюсь я. Читая книгу поэта Александра Ревича, я обнаружил такие стихи. Я привожу всего две строчки. Ты скажешь мне, унылая пора, ты скажешь мне, а чей очарование? Мне это понравилось. Что-то знакомое. И появилась пародия, которую я назвал «Продолжатель». Скажу тебе, унылая пора, ты скажешь мне, а чей очарование? Красиво сказано, что значит дарование и резвость шаловливого пера. Продолжу я, приятна мне твоя, прощальная краса, ты мне ответишь. Подумать только, да ведь строки эти ж стихами могут стать, считаю я. Люблю я пышное, продолжу мысль свою. Добавишь ты природы увидания, какая музыка и словосочетание. Я просто сам себя не узнаю. В багрец и в золото вскричу тебе во след. Одетые леса, закончишь ты печально. Наш разговор подслушан был случайно. И стало ясно всем, что я поэт. Римма Казакова. Стихи о любви. Небольшая цитата. «Бесконечными веками есть на то причина, разговаривал руками любящий мужчина». Я назвал пародию «Разговор». «Повстречался мне нежданно и лишил покоя, и что я ему желанно показал рукою. Молча я взглянула страстно, слова не сказала». И рукой, что я согласна, тут же показала. Образец любовной страсти нами был показан. Разговор влюбленным, к счастью, противопоказан. А потом горела лампа, молча мы курили, молча думали, и ладно, и поговорили. Так вот счастье и куется издавна веками. Вам же только остается разводить руками. Еще одна пародия на вечную, к сожалению, для меня тему – классики и современники. Московский поэт Валентин Сорокин написал: «Качнулся Лермонтов, и пуля впилась в меня, пронзая тишь, Россия, ты на карауле, так почему же ты молчишь?» Пародия под названием «У подножья Машука». Я замер, варежку разинув, когда, кривя в улыбке рот, передо мной возник Мартынов, не Леонид, не наш, а тот. Играл убийца пистолетом, на что он руку поднимал. Я с Лермонтовым был, об этом и сам Андроников не знал. И вот он выстрелил, мошенник, и пуля мне заткнула рот. Навек, а как же современник, страна, поэзия, народ? Что ж, не от пули, так от яда судьба поэта догнала. Ну, пусть бы Лермонтов, но я-то. Россия, где же ты была? Россия по-сиротски взвыла и покачала головой. Ах, если б так оно и было, ты пал, а Лермонтов живой. Сейчас я подведу итоги конкурса фотоателье в зале. «Мир животных» в передаче «Музыкальный киоск». У трех граций. Если только это фото вы покажете в эфире, вместо трех надоев в смену гарантируем 4. Первый парень на деревне, а в деревне один я. Вокальное трио «На заре ты меня подои». Отгул Тореадора. Вызвали солиста, чтоб молоко не кисло. Мюзетта, Жанетта, Козетта, Джульетта, вся жизнь моя вами, как солнцем апрельским согрета, покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И записка, ответ, который признан победителем. Ансамбль Бонни Му. Автор сидит в 14-м ряду, то есть он уже не сидит, он уже бежит.
1: Пожалуйста, представьтесь.
2: Громов Дмитрий, учащийся Телепецкой школы.
1: Из Люберец, да?
3: Ну, я вас поздравляю от всей души. Ваш приз.
1: Дорогие друзья, вы, конечно, понимаете, что наше ателье юмора – это, конечно, выдумка. Но согласитесь, что в этом что-то есть. Во всяком случае, в братской Болгарии, в городе Габрово, есть нечто подобное. Там есть целый огромный дом, который так и называется – дом сатиры и юмора, куда открыт доступ всем желающим. И раз в 2 года этот дом, да что там дом, весь этот прекрасный город Габрово становится центром международного фестиваля сатиры и юмора. Я был на этом фестивале, могу гарантировать, что это незабываемое совершенно зрелище. И на этом фестивале все жители города Габрово и все гости, включая зарубежных, буквально заряжаются друг от друга новыми мощными юмористическими зарядами. И мне бы очень хотелось, чтобы не только эта передача наша, но и все последующие служили для вас неисчерпаемым источником аккумулятора юмора и хорошего настроения. Наша передача подошла к концу. До новых встреч в эфире и в концертной студии. До свидания. Всего вам доброго.

0: Мистер Джордж Эдуард Хэк просыпается, как всегда, ровно в 9 в особняке на проспекте, где стоит $1000 каждый застроенный вершок спрессованной и бесплодной земли. Причудливый дворец с колоннами, подпирающими верхний плац, напоминает монументальный и величественный Монферрановский храм. Легкий и пористый камень для него через океан привезен из Ассабата, и внутри он отделан и устлан тонкими, как носовой платок, эмирскими и синапскими коврами. Мистер Джордж Эдуард Хэк – враг современных построек из металла, бетона и тяжелых непроницаемых камней. Известь отяжеляет мозг, дерево разлагает мускулы, камень, который не пропускает воздуха, портит кожу, и сталь затрудняет внутреннюю секрецию. Ровно в 9 прохладный и освежающий душ в ванной, 5 минут гимнастики и массаж со щетками по способу профессора Дюркль. Массажист натирает руки духами «Кёр де Жанет». Потом завтрак, легкий завтрак человека, который болеет печенью, галет, яйцо всмятку, кисть провансальского винограда и крохотная рюмка вермута, который подогрет и пахнет фисташками. Итальянский вермут чуть горьковат. Он приятно горячит кровь и поднимает деловое настроение. В 10 мистер Джордж Эдуард Хэк принимает секретарей, звонит на биржу, в банк и в главную контору фирмы Хэк по импорту дирокджерсейских свиней, который имеет от королевства 3 медали за выдающиеся результаты варьированного скрещивания национальных пород. Мистер Хэк лично записывает баланс, счета, кассу, дивиденды, курс своих и чужих акций в Сити и диктует, определив биржевое равновесие, цену на дирокджерсейскую свинью по агентурной линии, которая тянется, опоясывая мир, от Норд-Капа до мыса Горн. Это занимает 20 минут, а еще 10 минут длится доклад второго секретаря о состоянии министерств, о туалетах на балу у свечного короля Джепса, о призовых звездах воскресного дерби и рекордном состязании в бокс, в котором победителем оказался неожиданно американец Джозеф Кэмп. Мистер Джордж Эдуард Хэк чуть-чуть подымает, обнаруживая неудовольствие, левую бровь. Он желает, чтобы национальная честь была восстановлена в реванше. Чек у третьего секретаря. Левая бровь поднимается еще раз, потому что Министерство торговли вновь повысило вывозные тарифы на породистую свинью. Министр имеет, очевидно, дурной характер и недостаток уважения к свиному тресту Хэк, наследница и компания. Министру, очевидно, полезно будет отдохнуть от дел и систематически полечить катар в Ницце, чек там же. В 10:30 мистер Джордж Эдуард Хэк, закурив первую сигару, слушает по радио концерт зверей из пригородной рощи. Это эксцентрично, и мистер Хэк удовлетворенно шевелит оттопыренной нижней губой. Сначала поет соловей, потом кукует кукушка, рычит пантера, жалобно повизгивает кенгуру и дышит, со свистом набирая и выпуская хоботом воздух, огромный тропический слон. Молчит, невзирая на все воздействия и репрессии, один только длинноногий и упорный жираф. Это досадно. Алло, передайте, что мистер Джордж Эдуард Хэк настоятельно желает, чтобы жираф испустил, наконец, свой натуральный звук. Чек там же. В 11 мистер Хэк читает в библиотеке новейшие труды по спелеологии, филателии и истории замечательного племени Ашлослай в боливийских лесах. Большим людям свойственны странные увлечения. А племя Ашлуслай нравится мистеру Хэгу тем, что, если верить последним изысканиям, оно, не зная никакого труда, проводит жизнь исключительно в играх и любви. В час Мистеру Хэгу подают автомобиль с сиреной в виде змеи, который играет на ходу вальс, и из опереты «Граф Люксембург». Мистер Хэг выезжает на биржу, потом в банк, потом в трест. Потом он обедает, от 7 до 9 бывает у дамы, счета которой оплачивает, в отличие от других счетов, не третий, но первый секретарь. От 9 до 11 ужинает и играет в покер и в домино в клубе. И всюду, где бывает мистер Хэг, почтительно склоняются перед ним головы и спины известных не ему самому, но только третьему его секретарю людей. В исключительных случаях он замечает этих людей для того только, чтобы определить сумму, за которую каждый из них, подобный министру, который завтра уйдет в отставку, или жирафу, который испустит завтра свой натуральный звук, или боксеру, который будет побежден в реванше, может быть куплен или продан в нужный для Треста Хэг наследницы их компании момент. Представление о вещах и об идеях, которые не имеют денежной цены, давно атрофировано, а, может быть, никогда и не существовало в нем. Его жизнь течет размеренно, ровно, с секундной точностью, о которой пишут статьи и анекдоты в газетах, и нарушить которую не могли бы, кажется, ни циклон, ни потоп, ни землетрясение. Раз в неделю, по воскресеньям ровно в 3, мистер Хэг выезжает по шоссе, обсаженному пихтами, за город в виллу, где бывают секретные совещания фирмы Хэг, наследница и компания, с фирмой Келя и Соломона Бернса, которая владеет монопольно ячменным рынком Старого Света. Совещания открываются в 4, они длятся ровно 10 минут. Но этих 10 минут... в тайну которых ни разу не проник еще никто из осаждающих виллу газетчиков и зевак, бывает совершенно достаточно для решений, которые переворачивают через день вверх дном улицу, где сосредоточены национальные богатства страны. Мистер Джордж Эдуард Хэг не любит говорить. Он произносит не более 14 слов в день. Мистер Соломон Бернс чрезвычайно многоречив, напротив, но в вопросах, связанных с деньгами, он предпочитает слушать, что говорят другие. В день, когда случилось самое страшное и непонятное, что пережил мистер Джордж Эдуард Хэг в жизни, в воскресенье, ровно в 3, как всегда, ему подали автомобиль, сирена которого играла на ходу вальс из опереты «Граф Люксембург». Через 30 минут, как всегда, он выехал на шоссе, обсаженное пихтами, и откинулся на подушках, закурив вторую сигару, и, ощущая с удовольствием стремительный и плавный ход Рольса, ослепительные фонари которого на версту прорезали сумрак, окутавший поле, пихты и шоссе. Он подумал о мистере Соломоне Бернсе, которого он заставит сегодня, скупив фикселя и акции его фирмы, вдвое понизить цену на ячмень для свиней. Потом о даме, счета которой оплачивает не третий, но первый секретарь. Об ордене, который к Новому году получил из министерства, чек там же. Наконец, о жирафе, который испустит завтра свой натуральный звук, и улыбнулся даже, что случалось с ним не более 2 раз в году, опустив уголки бескровных и желтых, тщательно выбритых губ. В тысячный раз и с новой силой он ощутил опять, что все, что окружает его, и дама, и министерство, и орден, и жираф, и Соломон Бернс, и все другое, что он пожелает, что может быть нужно или полезно, или вредно ему, или фирме Хэг, наследнице и компании, все может быть куплено, продано, или изменено, или уничтожено росчерком его пера. И в тот момент, когда он думал так и улыбался, опуская уголки выбритых губ, когда освещенные часы в лимузине показали без 1:04, и вдали мелькнул в сумерках и скрылся в чаще пихт огонек знакомой виллы за городом, шофер неожиданно и круто остановил автомобиль и погасил огни. Секунду, пока в моторе слышался еще ровный замирающий шум, шофер сидел неподвижно, держа руку на рычаге. Потом он снял кепи и положил ее на руль. «Алло, Келли!» – отрывисто сказал мистер Хэк в переговорную трубку. «Шина? Магнето? Освещение?» С обнаженной головой шофер сидел молча и неподвижно. Он не пошевелился и ничего не сказал в ответ. «Вы оглохли?» – сердито пролаял мистер Хэк. «Ровно 4, я опаздываю!» Тогда шофер обернулся, и впервые за все годы, которые он помнил себя и фирму, и богатство, и счет у Ллойда, мистер Хэк увидел презрение и ненависть на обращенном к нему человеческом лице. 27 января в 4 часа дня хоронят Ленина, сэр. Движение останавливается на 5 минут, сэр. Мистер Джордж Эдуард Хэк помолчал секунду, растерянно комкая сигару и пачкая пеплом пальто и великолепный ковер лимузина. Потом бессильная и злобная ярость охватила его. «Завтра же вон!» – сказал он хрипло и ощутил внезапно неприятную сухость во рту и почувствовал, как пульсирует в висках кровь. Келли шофер ничего не ответил и сидел неподвижно, глядя прямо перед собой немигающим и пристальным взглядом. Ветер трепал и путал волосы на его обнаженной голове. Мысль работала в мозгу мистера Хэга с утроенной быстротой. Он подумал, что сегодня, впервые за 12 лет, он опоздает на виллу, где мажордом привык проверять по его приезду часы на башне, и что это опоздание, безусловно, помешает ему заставить Соломона Бернса снизить цены на ячмень и кукурузу на рынке Старого Света. Мистер Келли, мистер Соломон Бернс недвусмысленно и насмешливо посмотрит, когда он войдет на бронзовые греческие часы на столе, и завтра все станут справляться в клубе о его здоровье и делах. Бульварные листки, подкупленные конкурентами, будут издеваться завтра над его хваленой аккуратностью и измышлять сенсационные истории причины его неслыханного опоздания. Это поколеблет акции фирмы на бирже. Он подумал, что надо будет сейчас же телефонировать третьему секретарю, чтобы вовремя были приняты меры и разосланы чеки в нужные места. И, вспомнив о чеках, отрывисто крикнул в переговорную трубку. $1000! Поезжайте! Шофер не шевелился. Мистер Джордж Эдуард Хэк хотел было крикнуть, что он заплатит 2, 3, 5, 10 тысяч, но ничего не сказал и ясно представил себе вдруг, что шофер прекрасно знает и понимает, что завтра его прогонят с места. И он выйдет с женой и девочкой, которую зовут Сэм, на улицу и будет чистить сапоги на перекрестке или просить милостыню, или пойдет грузить за гроши его же мистера Хэга свиней в порт. И если, зная об этом и готовый нищенствовать завтра и голодать, Келли, шофер, остановил машину и не шевелится, и не отвечает сейчас, и сидит неподвижно, глядя прямо перед собой запотевшее стекло и в аллею, которая образует мокрые пихты, то странная сила, которая заставила его сделать это, не расценивается на деньги и не может быть куплена, отстранена или уничтожена, как покупается, отстраняется и уничтожается все, что стоит на пути мистера Хэга и фирмы, которую он возглавляет. Его жизнь текла размеренно, с секундной точностью, которой не могли бы, кажется, изменить ни циклон, ни землетрясение. И привычный покой его жизни был гарантирован свободной наличностью на текущем счету в банке Ллойда. Но страшная сила неожиданно ворвалась в эту жизнь и нарушила ее. И мистер Хэк ощутил вдруг растерянный и с испугом, что у него нет ничего, чем можно было бы противостоять этой силе и заставить сейчас двинуться с места автомобиля, остановившегося в поле среди пихт, потому что за океаном хоронят в 4 часа дня человека, сердце которого бьется в миллионах воспламененных им сердец. Он представил себе также, что десятки и сотни других автомобилей, в которых едут другие мистеры Кель, Бернс и Хэк, тоже недвижно стоят, быть может, сейчас в полях и на шоссе под пихтами, и что, стало быть, у других мистеров Келя, Бернса и Хэка, и у банков, и у правительства, и у биржи тоже нет ничего, чем можно было бы заставить сейчас Келли и тысячи других Келли покрыть обнаженные головы и повернуть рычаги. Сила, которая владеет Келли, во всей своей потрясающей мощи предстала перед ним, и ему стало страшно. Он откинулся на подушки и вытер платком холодный и влажный лоб. Когда часы в лимузине показали 5:05, Келли-шофер надел кепи и надавил мизинцем, как он всегда это делал, кнопку от магнета. Мотор зашумел покойно и ровно, ослепительный свет прорезал опять сумрак, которыми окутаны были поле, пихты и шоссе. Машина пошла, и серебряная сирена заиграла на ходу вальс из опереты «Граф Люксембург». Жизнь, остановленная на 5 минут, привычно и размеренно потекла снова. Но мистер Джордж Эдуард Хэк не ощутил ни радости, ни покоя, когда услышал вальс и увидел стремительно несшиеся навстречу знакомые огни виллы. Он чувствовал тупую, ноющую боль в висках, озноб и страшную тяжесть в теле, и зябко кутался, забиваясь в угол, в воротник испачканного сигарным пеплом пальто.
1: Послушайте рассказ норвежского писателя Терри Стигена «Кот тетушки Фелиции».
2: Настала осень, природа зачахла, и старая тетушка Фелиция тоже стала чахнуть. Порой она кашляла так глухо, что казалось, это отзвук самой осени. Впрочем, по ее виду никак нельзя было сказать, что она готова в скором будущем отбыть в мир иной. Она по-прежнему восседала, прямая как свечка, в позолоченном кожаном кресле с высокой спинкой. На исхудалом лице горделиво выпирал нос, а глаза, хоть и слегка помутневшие, случалось, по-прежнему вспыхивали настороженно, словно она хотела сказать: «Меня не проведешь». Да и кто мог бы ее провести? Она жила совершенно одна, в большом каменном доме, не общаясь ни с кем, кроме шаха, безобразного.

0: оставалось до 90, будто адвокат вдруг начал преображаться у них на глазах. Пальцы его превратились в крохотные коготки, сам он весь оброс шерстью, а уши переместились вверх и стояли теперь торчком.
1: «Видела ты это?» — спросил Петер, когда они вышли на улицу. Алиса чуть не плакала. «Что такое? Разве ты не видела?» Петер сник, его знобило, хоть он и был весь в поту. «Понимаешь, мне определенно показалось, будто я кое-что вижу. Вечно тебе что-нибудь кажется!» Пролаяла фру Алиса и всхлипнула. «Будь ты настоящий мужчина, ты потребовал бы, чтобы мы оставили кота! Будь я настоящий мужчина, фу, ничего ты не понимаешь! Да перестань ты тереть свои пальцы!» «Он взял 10 крон, — бессильно проговорил Петр, когда они уже шли домой.
0: «Какие еще 10 крон? Кто взял?» — зашипела фру Алиса.
1: «Да тот человек, что унес кота!» — простонал Петр.
0: «Не мог ты, что ли, сказать ему, что у тебя нет денег? Тогда кот теперь был бы у нас!» — крикнула фру Алиса и заплакала навзрыд. «Но ты же всегда швырял деньги там, где не надо!» «Так это же ты хотела избавиться от кота!»
2: Старый почтенный адвокат сидел у себя в конторе и улыбался. Когда дверь за супругами захлопнулась, он приоткрыл другую дверь в соседнюю комнату и зашептал во тьму.
3: «Кис-кис-кис-кис-кис, поди сюда, шах, старый добрый котик, шах».
4: Вы слушали рассказ норвежского писателя Терье Стигена «Кот тетушки Фелиции». Читал Валентин Гафт.
5: Сегодня мы познакомим наших слушателей с записями известной кубинской певицы Марии Ремола. Музыкальная одаренность и увлеченность искусством жителей острова Свободы, как вот уже 20 лет после революции 1959 года называют Кубу, общеизвестно. Может быть, несколько меньше знакомы нам история и нынешний этап существования кубинского оперного театра. А между тем, гаванская опера издавна считалась известнейшей в Центральной Америке. В первые десятилетия нашего века на ее подмостках выступали знаменитые итальянцы Энрико Карузо, Тита Руффо, Паскуале Амато. Правда, в собственные национальные исполнительские таланты буржуазная публика здесь отказывалась верить. В противоположность этому Демократическая Республика Куба не только охотно принимает у себя известных музыкантов разных стран мира, но и направляет на крупнейшие фестивали в признанные центры культуры посланцев своего искусства. Слушателям многих стран знакомы имена дирижера Энрике Гонсалес Мантичи, сопрано Ирис Бургет, теноров Армандо Пико и Маноло Альварес Мера. Давним любимцем международной аудитории стал кубинский баритон Рамон Кальсадилья, лауреат конкурса молодых оперных певцов в Софии, победитель итальянского конкурса имени Бениамино Джилли. С успехом гастролировала в городах Европы, в том числе и Советского Союза, сопрано Мария Ремола. Об искусстве этой певицы и пойдет наш рассказ. Кубинский критик Анхель Васкес Миларес говорит о ней. Ремола – это один из самых прекрасных и выдающихся голосов, рожденных нашей страной. Пожалуй, для того, чтобы оценить искусство вокалиста в полной мере, лучше всего посмотреть,

послушать его в исполнительски сложном и хорошо известном произведении. Для колоратурного сопрано это, например, большая ария Виолетты Валери из первого акта оперы Джузеппе Верди «Травиата». Мария Ремола исполняет ее в сопровождении Национального симфонического оркестра Кубы под управлением Феликса Герреро.

Все, у кого популярнейшие арии Виолетты, как говорится, на слуху, конечно, обратили внимание на необычность ее концовки. Вместо традиционного для колоратурной певицы ми-бемоль в финале арии, Мария Ремола берет здесь ля третьей октавы. Поразительные верхние ноты, свобода, яркость и полетность их звучания позволяют сопоставить кубинскую певицу с выдающимися сопрано нашего века – немкой Эрной Зак и француженкой Мадо Робен, о которых рассказывалось в наших передачах. Конечно, красота, виртуозность и обаяние пения не заключаются в одних только сверхвысоких нотах, и Мария Ремола, подобно своим предшественницам, превосходно сознает это. О том, что в палитре выразительных средств кубинской певицы, кроме уникальных верхов, есть и трогательный лиризм, и высокий драматический накал, и тонкое ощущение поэтического слова свидетельствует запись арии Лью из первого акта оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Нежная, хрупкая Лью, рабыня, любящая принца Калафа, в последний раз просит своего повелителя не бросать вызов судьбе, отступить от жестокой Турандот, вспомнить о слепом отце Тимуре и о ее любви.

Особый интерес представляет испанский оперный репертуар Марии Ремоле, в рамках которого, ввиду общности языка, складывались эстетические и художественные устремления певицы. Из 6 оперных произведений испанского композитора рубежа 19-20 столетий Энрике Гранадоса наибольшую известность получили «Гойески» – своеобразные музыкально-сценические вариации на темы полотен великого испанского живописца Франсиско Гойи. Опера «Гойески» была впервые поставлена в январе 1916 года. Знаменитая героиня серии картин Гойи, красавица Маха, оживает в одной из сцен оперы Энрике Гранадоса, названной «Ла Маха и Эль Руисеньор» – «Маха и Соловей». Сейчас вы услышите эту сцену. Исполнители Мария Ремола и Национальный симфонический оркестр Кубы под управлением Феликса Герреро.

Мария Ремола щедро дарит свои искусства соотечественникам, выступая на оперной сцене и в оперетте, исполняя классический концертный репертуар и любимые народом испанские и кубинские сарсуэлос и популярные эстрадные кансьон. И, вероятно, поэтому благодарные слушатели восхищенно и ласково называют ее кубинским соловьем «El Ruy Señor Cubano». С концертным репертуаром певицы мы познакомим радиослушателей в следующем выпуске нашей программы. Завершает краткий рассказ о Марии Ремола, оперной певице, запись знаменитой легенды «Лакме» из оперы «Лео де Рибе», ставшей одним из лучших вокально-сценических достижений певицы.

Предлагаем вашему вниманию отрывок романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» в исполнении народной артистки СССР Нины Мамаевой. Запись 1991 года.

Богатого, как и всегда. Чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате от окна до печки обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать со своей старшей девочкой, десятилетней Поленькой, которая, хотя многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающей. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилась, чтобы положить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезной миной, прямо и недвижно, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь. Точь-в-точь, как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. И еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, врывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную Катерину Ивановну. «Ты не поверишь, ты и вообразить себе не можешь, Поленька», — говорила она, ходя по комнате, «до какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки, и как этот пьяница твой отец погубил меня и вас всех погубит. Папаша был статский полковник и уже почти губернатор, ему только оставался всего один какой-нибудь шаг, так что все к нему ездили и говорили, мы вас уж так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. Когда я... Вот, треклятая жизнь!» — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. «Когда я... Ах, когда на последнем бале у предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу, Поля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске? Прореху-то зашить надо. Вот взяла бы иглу, да и сейчас же бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра пуще разорвет», — крикнула она, надрываясь. «Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер князь Щекальской, протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением. Но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился. А вода готова? Ну, давай рубашечку. А чулочки? Лида!» — обратилась она к маленькой дочери. — «Ты уж так, без рубашки, эту ночь поспи как-нибудь. Да чулочки-то выложи подле, заодно вымыть. Что этот лохмотней не идет пьяница? Рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, и взорвал всю. Все бы уж заодно, чтоб сряду двух ночей не мучить.

0: крикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. «Что это?» «Куда ж тут положить?» – спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова. «На диван кладите, прямо на диван! Раздавили на улице пьяного!» – крикнул кто-то из сеней. Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети припугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась. Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне. «Ради бога, успокойтесь. Не пугайтесь», — говорил он скороговоркой. «Он переходил улицу, его раздавила коляска. Не беспокойтесь, он очнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните? Он очнется, я заплачу». «Добился», — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу. Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки. Мигом под головой несчастного очутилась подушка, о которой никто еще не подумал. Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суетилась и не терялась, забыв о самой себе, закусив свои дрожащие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди. Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом. «Я послал за доктором», — твердил он Катерине Ивановне. «Не беспокойтесь, я заплачу. Нет ли воды? Дайте салфетку, полотенце, что-нибудь поскорее. Неизвестно еще, как он ранен. Он ранен и не убит, будьте уверены». «Что скажет доктор?» Катерина Ивановна бросилась к окну. Там, на продавленном стуле в углу, установлен был большой глиняный таз с водой, приготовленный для ночного мытья детского и мужниного белья. Это ночное мытье производилось самой Катериной Ивановной, собственноручно, по крайней мере, два раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого члена семейства по одному только экземпляру. А Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя по ночам и не по силам, когда все спят, чтобы успеть к утру просушить мокрое белье на протянутой веревке и подать чистое, чем видеть грязь в доме. Она схватилась было за таз, чтобы нести его по требованию Раскольникова, но чуть не упала с ношей. Но тот уже успел найти полотенце, намочил его водою и стал обмывать залитое кровью лицо Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тут же, с болью переводя дух и держась руками за грудь. Ей самой нужна была помощь. «Поля!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги, Соня, скорее! Если не достанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтоб она тотчас же шла сюда, как воротится! Скорей, Поля! На, закройся платком!»
1: «Что есть духу, беги!»
0: — крикнул вдруг мальчик со стула. И, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сидение на стуле, выпуча глазки пятками вперед и носками врозь. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Полицейские ушли, кроме одного, который оставался на время и старался выгнать публику, набравшуюся с лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из внутренних комнат высыпали чуть ли не все жильцы госпожи Липпе-Вехзель. И сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в выступление. «Хоть бы умереть-то дали спокойно!» — закричала она на всю толпу. «Что за спектакль нашли с папиросами? В шляпах войдите еще, и то в шляпе один. Вон, к мертвому телу хоть уважение имейте!» Кашель задушил ее, но острастка пригодилась. Катерина Ивановна, очевидно, даже побаивались жильцы. Один с другим протеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек, без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия. За дверью послышались, впрочем, голоса про больницу, и что здесь не след беспокоить напрасно. «Умирать-то не след!» — крикнула Катерина Ивановна, и уже бросилась было растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самою госпожой Липпевехзель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка.
1: «Ах, бог мой!» — всплеснула она руками. «Ваш муж пьян, лошадь истоптали, в больнице его, я хозяйка!»
0: «Амалия Людвиговна, прошу вас вспомнить о том, что вы говорите!» — высокомерно начала была Екатерина Ивановна. С хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном, чтобы та помнила свое место и даже теперь не могла отказать себе в этом удовольствии. «Амалия Людвиговна,
1: я вам сказал раз напрежде, что вы никогда не смели говорили мне Амаль Людвиговна. Я Амаль Иван».
0: «Вы не Амаль Иван, а Амалия Людвиговна. И так как я не принадлежу к вашим подлым льстецам, то и буду всегда называть вас Амалией Людвиговной. Хотя решительно не могу понять, почему вам это название не нравится. Вы видите сами, что случилось с Семеном Захарычем. Он умирает. Прошу вас сейчас запереть эту дверь и не впускать сюда никого. Дайте хоть умереть спокойно. Иначе, уверяю вас, завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. Князь знал меня еще в девицах и очень хорошо помнит Семена Захарыча, которому много раз благодетельствовал. Всем известно, что у Семена Захарыча было много друзей и покровителей, которых он сам оставил из благородной гордости, чувствуя несчастную свою слабость. Но теперь, — она указала на Раскольникова, — нам помогает один великодушный молодой человек, имеющий средства и связи, и которого Семен Захарыч знал еще в детстве. И будьте уверены, Амалия Людвиговна. Все это произнесено было чрезвычайной скороговоркой, чем дальше, тем быстрее. Но кашель разом прервал красноречие Екатерины Ивановны. В эту минуту умирающий очнулся и простонал, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, еще не узнавая и не понимая, стал вглядываться в стоящего над ним в Раскольникова. Он дышал тяжело, глубоко и

Мармеладов узнал ее. «Священника!» — проговорил он хриплым голосом. Екатерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула. «О, треклятая жизнь! Священника!» — проговорил опять умирающий после минутного молчания. «Пошли!» — крикнула на него Катерина Ивановна. Он послушался окрика и замолчал. Робким, тоскливым взглядом отыскивал он ее глазами. Она опять воротилась к нему и стала у изголовья. Он несколько успокоился, но ненадолго. Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными, детскими, пристальными глазами. «А-а-а!» — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. «Чего еще?» — крикнула Катерина Ивановна. «Босенькая! Босенькая!» — бормотал он, полоумным взглядом указывая на босые ножки девочки. «Молчи!» — раздраженно крикнула Катерина Ивановна. «Сам знаешь, почему босенькая!» «Слава Богу! Доктор!» — крикнул обрадованный Раскольников. Вошел доктор. Аккуратный старичок, немец, озираясь недоверчивым видом, подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову и с помощью Катерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана. Несколько ребер с правой стороны изломано. С левой стороны на самом сердце было зловещее, большое желтовато-черное пятно. Жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя шагов 30 по мостовой. «Удивительно, как он еще очнулся!» — шепнул потихоньку доктор Раскольникову. «Что вы скажете?» — спросил тот. «Сейчас умрет. Неужели никакой надежды?» «Ни малейшей. При последнем издыхании, к тому же голова очень опасно ранена». В это время послышались еще шаги. Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь. Произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. В эту минуту из сеней сквозь толпу быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега. Сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет. На улице встретила». Мать перегнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы неслышно и робко протеснилась девушка. И странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях. Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающейся целью. Соня была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника. Она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец, шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях. Исповедь и причащение кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа. Священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствие и утешение Катерине Ивановне. «А куда я этих-то дену?» — резко и раздражительно.

0: решительно перебила она, указывая на малюток. «Бог милостив. Надеетесь на помощь Всевышнего?» — начал было священник. «Эх, милостив, да не до нас. Это грех, грех, сударыня», — заметил священник, качая головой.
1: «А это не грех?» — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего.
0: «Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потере доходов».
2: «Не понимаете вы меня!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув рукой.
3: «Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам пьяный под лошадей полез. Каких доходов? От него не доходы, а только мука была. Ведь он пьяница все пропивал, нас обкрадывал, да в кабак носил. Ихнюю, да мою жизнь в кабаке извел. И слава Богу, что помирает. Убытку меньше.
0: Простить бы надо в предсмертный час. А это грех, сударыня. Таковые чувства — большой грех». Катерина Ивановна суетилась около больного. Она подавала ему пить, обтирала пот и кровь с головы, оправляла подушки, разговаривала с священником, изредка успевая обратиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти в выступлении.
3: «Эх, батюшка, слова да слова одни. Простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то. Рубашка на нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях. Так он бы завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его да детские мыла, да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассветет, и штопать бы села. Вот моя и ночь, так чего уж тут про прощение говорить? И то простила».
0: Глубокий страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его на показ священнику, с болью придерживая другой рукой грудь. Платок был весь в крови. Священник поник головой и не сказал ничего. Мармеладов был в последней агонии. Он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему все хотелось что-то ей сказать. Он было и начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у нее прощения, тотчас же повелительно крикнула на него: «Молчи, не надо, знаю, что хочешь сказать». И больной умолк. Но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидел Соню. До сих пор он не замечал ее. Она стояла в углу и в тени. «Кто это? Кто это?» — проговорил он вдруг хриплым, задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться. «Лежи, лежи!» — крикнула была Катерина Ивановна. Но он с неестественным усилием успел опереться на руке. Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее. Да и ни разу еще он не видел ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную, стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в его лице.
1: «Соня, дочь, прости!» —
0: крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана прямо лицом на земь. Бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках. «Добился своего!» — крикнула Катерина Ивановна, увидев труп мужа. «Ну что теперь делать? Чем я похороню его? А чем их-то? Их-то завтра чем накормлю?
1: Раскольников подошел к Катерине Ивановне. «Катерина Ивановна», — начал он ей, — «на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства. Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость, с этого вечера мы и стали друзьями. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется. Если это может послужить вам в помощь, то я... Одним словом, я зайду, я непременно зайду. Я, может быть, еще завтра зайду. Прощайте!» И он быстро вышел из комнаты, поскорей протесняясь через толпу, и пошел вниз по лестнице. Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и не сознавая того. Полный одного, нового, необъятного ощущения, вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. Уже сходя последнюю ступень, он услышал вдруг поспешные шаги за собой. Кто-то догонял его. Это была Поленька. Она бежала за ним и звала его. «Послушайте, послушайте!» Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело по-детски на него смотревшая. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. «Послушайте, как вас зовут? А еще, где вы живете?» — спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть. Он сам не знал, почему. «А кто вас прислал?»
4: «Меня прислала сестрица Соня», — ответила девочка, еще веселее улыбаясь.
1: «Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня.
4: Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: поскорее беги, Поленька. Любите вы сестрицу Соню?»
1: «Я ее больше всех люблю», — с какой-то особенной твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее. «А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее охватили его крепко-крепко. Головка склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.
4: «Папочку жалко», —
1: проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы.
4: «Все-таки теперь несчастья пошли», — прибавила она неожиданно, с тем особенно солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить как большие.
1: «А папаша вас любил?»
4: «Он Лидочку больше всех нас любил», —
1: продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно, как говорят большие.
4: «Потому любил, что она маленькая, и оттого еще, что больная. Он ей всегда гостинцу носил. А нас он читать учил, а меня грамматике и закону Божию», — прибавила она с достоинством. «А мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит. И папочка знал. А мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование.
1: А молиться вы умеете?»
4: «О, как же умеем! Давно уже. Я, как уже большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух. Сперва Богородицу прочитают, потом еще одну молитву. Боже, прости и благослови сестрицу Соню.

Меня зовут Родион. Помолитесь когда-нибудь обо мне. И раба Родиона, больше ничего. Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его. Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час 11, когда он вышел на улицу.

0: Отрывок романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» прозвучал в исполнении народной артистки СССР Нины Мамаевой. Запись 1991 года.
1: Итак, наступила ночь высадки десанта. Хорошо помню настроение, царившее на пристани. Я не видел ни одного хмурого лица. Лица были скорее веселые, на них читалось нетерпение. Моряки бегом таскали ящики и кричали «Полундра!». Я помню, спросил у одного, что такое «Полундра?». Оказалось, берегись.
2: Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристреленной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы «Катюши». Впервые в практике войны на тральщике «Скумбрия» была смонтирована реактивная установка. Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину. На войне не все идет по плану. Часто бои разворачиваются не совсем так, а иногда и совсем не так, как рисовалось на штабных картах. И тогда поистине бесценны становятся отвага, преданность, инициатива каждого командира и политработника, каждого солдата и матроса. Военные историки знают, что была попытка захватить плацдарм и в другом месте, за 30 километров отсюда, в районе Южной Озерейки. Собственно, основной десант и намечался там, но помешал шторм, задержавший выход судов. Позже прибыли на исходные рубежи и сухопутные части. А прорыв куниковцев, неожиданный для врага, увенчался полным успехом, чем мы мгновенно и воспользовались. Демонстративный десант был превращен во вспомогательный, а затем стал основным. С него и началась эпопея Малой Земли. Пробившись сквозь огневую завесу, наш штурмовой отряд успел занять совсем еще небольшой, но очень важный участок берега в районе предместья Новороссийска-Станички. Уничтожено было около 1000 фашистов. Отбито 4 трофейных орудия, которые тотчас же открыли огонь по врагу. Спустя 1.5 часа здесь высадилась 2-я группа десантников, затем еще одна. Число их выросло уже до 800 человек. К месту высадки противник перебросил новые части. Вела бомбежки фашистская авиация. Начала бить по плацдарму тяжелая артиллерия. Одна за другой шли отчаянные контратаки. Но было уже поздно.